0: Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе. Ни иерархическая власть, ни сословное значение духовенства не могут служить ручательством за истину. Знание истины даруется лишь взаимной любви. Было бы лучше, если бы у нас было поменьше официальной политической религии, и если бы правительство могло убедиться в том, что христианская истина не нуждается в постоянном покровительстве, и что чрезмерная об ней заботливость ослабляет, а не усиливает ее. Расширение умственной свободы много бы способствовало к уничтожению бесчисленных расколов самого худшего свойства. Как члены церкви, мы – носители ее величия и достоинства, мы – единственные в целом мире заблуждений хранители Христовой истины. Отмалчиваясь, когда мы обязаны возглашать глагол Божий, мы принимаем на себя осуждение, как трусливые и неключимые рабы того, кто потерпел поношение и смерть, служа всему человечеству. Но мы были бы хуже, чем трусы, мы стали бы изменниками, если бы вздумали призывать заблуждение на помощь себе в проповеди истины, и если бы, потеряв веру в божественную силу церкви, мы стали бы искать содействие немощи и лжи. Как бы высоко ни стоял человек на общественной лестнице, будь он нашим начальником или государем, если он не о церкви, то в области веры он может быть только учеником нашим, но отнюдь не равным нам и не сотрудником нашим в деле проповеди. Он может быть в этом случае сослужить нам только одну службу – обратиться. Витии, мудрецы, испытатели закона Господня, проповедники его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге, но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока. Конец цитаты. Удивительна эта мысль о даре любви, как обеспечивающем познание истины. И еще цитата. «Нам дано видеть в Писании не мертвую букву, не внешний для нас предмет, и не церковно-государственный документ, а свидетельство и слово всей Церкви, иначе наше собственное слово настолько, насколько мы от Церкви. Писание от нас, и потому не может быть от нас отнято. История Нового Завета есть история наша. Нас, струи Иордана, соделали в крещение причастниками смерти Господней, нас телесным приобщением соединяла с Христом в Евхаристии Тайная Вечеря, нам на ноги, избитые вековым странствованием, излил воду Христос Бог, гостеприимный Домовладыка, на наши главы в день Пятидесятницы нисходил в таинстве святого миропомазания Дух Божий, дабы величие нашей любови, освященной свободы, послужило Богу полнее, чем могло это сделать рабство древнего Израиля». Конец цитаты. Таково было высокое понятие Хомякова о свободе церковного народа. Трудно найти более свободное чувствование церкви. Хомякова ничто не принуждает. В его отношении к церкви ничто не идет извне, все изнутри. Жизнь в церкви и есть для него жизнь в свободе. Церковь и есть единство в любви и свободе. Церковь не учреждение и не авторитет. В церкви нет ничего юридического, нет никакой рационализации. По Хомякову, где есть подлинная любовь во Христе, свобода во Христе, единство во Христе, там и церковь. Никакие формальные признаки не определяют существа церкви. Даже вселенские соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом. Свободная соборность в любви – вот где единственный организм церковный. Очень смелая концепция церкви, которая должна была пугать официальных богословов. Эта концепция может быть чужда богословской схоластике, но она близка духу священного предания и священного писания. Хомяков особенное значение придает священному преданию, так как именно в нем он видит дух соборности. Священное писание для него есть лишь внутренний факт церковной жизни, то есть воспринимается через священное предание. Подтверждение православности своего понимания Духа Церковного Хомяков видел в окружном послании православной церкви в ответ папе Пию IX. Хомяковские определения и формулы поистине вселенские. С его учением о церкви принужден будет согласиться всякий свободный сын церкви Христовой, а восстанут против него лишь рабы. Но Хомяков портил свое дело явным пристрастием. Он учил о церкви в форме полемической. Он защищал православие, нападая на западные вероисповедания. И выходило у него, что вся святыня Вселенской Церкви Христовой, свобода, любовь, органичность, единство, все заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть лишь одни уклоны и грехи человеческие. недостаток любви к западному христианскому миру – бесспорный грех Хомякова. Он все время делал вид, что в восточном православии, в русской поместной церкви нет никаких исторических уклонов и человеческих грехов. Перед лицом нечестивого Запада все обстоит благополучно, а в русской и греческой церкви все в ней божественно, а человеческое соподчинено божественному. Нелюбовь к католичеству давила Хомякова, а вслед за ним и всех славянофилов, и вела к признанию преимуществ протестантизма перед католичеством. В таком отношении к католичеству была коренная ошибка славянофилов. Всего менее я склонен отрицать великие мистические преимущества православия, незапятнанно хранящего истину Христову. Но мистическое существо церкви, единство в любви и свободе, есть и в католичестве. В церкви католической совершаются подлинные таинства, не прерывается апостольская преемственность, хранится священное предание, существует мистическое общение живых и умерших. Надо отличать христианский католический мир от папизма с его уклонами, от грехов иерархии. Уклоны католичества все же уклоны относительные, а не абсолютные. Хомяков очень злоупотреблял обвинениями католичества и всей западной религиозной мысли в рационализме, хотя сам не был вполне свободен от рационализма. Временами у него чувствуется протестантско-моралистический уклон. Уклон этот портит его православное богословствование. Хомяков совсем не знал, не понимал и не ценил западной мистики, как мистики католической, так и мистики свободной. Он все время имеет в виду исключительно официальное католическое богословие и мало чувствует мистическую жизнь католичества, мистику католических святых, католический религиозный опыт. Нельзя ведь понять православие по официальному богословию. Нужно вникнуть в интимную религиозную жизнь народа, в восточную аскетику, мистику православных святых. Тоже нужно сказать и о католичестве. Католичество не исчерпывается схоластическим богословием и папизмом. В католичестве есть своя глубокая и таинственная жизнь, свой мистический трепет, своя святость. Всего этого не хотел видеть Хомяков. Он слишком исключительно отождествлял католичество с учебниками догматического богословия и канонического права, с политикой пап, с моралью иезуитов. Эта существенная ошибка Хомякова и других славянофилов связана с тем, что религиозное сознание их не углублялось до мистических первооснов. Хомяков мало считается с религиозной мистикой. Он ничего почти не говорит о мистике католической и протестантской. Он не знает Якова Бёме. Роковой ошибкой было бы отождествить все католичество с рационализмом и юридическим формализмом, отрицая на Западе всякую мистику. Основным для мировоззрения Хомякова было деление религий на кушитские и иранские. В кушитстве он видит религию необходимости, религию естества, религию магизма. В иранстве – религию свободы, религию свободно творящего духа. Западное католичество – наследие духа кушитства, восточное православие – духа иранства. Поэтому католичество заражено дурной магией, римским юридическим формализмом и рационализмом. Свободы в католичестве Хомяков не видит. Католичество для него – не духовная религия, это как бы естественная магическая религия в христианском одеянии. Западный мир существенно не принял христианство, в нем живет дух Рима, дух кушитства. Даже на таинство в католичестве Хомяков смотрит как на магию, почти как на колдовство. Западный мир давит его дохристианское и языческое культурное прошлое. В народе русском была девственно непочатая почва, народ русский принял впервые культуру в форме христианской, поэтому он христианский народ по преимуществу. Глубокое отличие православного Востока от католического Запада Хомяков видит прежде всего в нравственной области. Догматические различия, по мнению Хомякова, имеют значение второстепенное, выводное. Восточное православие, которое в русском народе нашло самое чистое свое выражение, верно христианской нравственности, христианской любви. Запад изменил любви христианской, откололся от восточного христианского мира, без него вводил новые догматы, созывал соборы, которые выдавал за вселенские. Прибавление филиокве к символу веры потому плохо, что оно было сделано без взаимной любви всего христианского мира. Тут сказалось исконное самоутверждение Запада, гордыня, презрение к Востоку как к низшему. В этих мыслях Хомякова много правды. Недостаток любви характерен для западного католического мира. Но так ли безупречен восточный православный мир? Достаточно ли в нем любви к миру западно-христианскому? Прежде всего, сам Хомяков обнаруживает недостаток любви. Это грех обоюдный, и он должен быть разделен. Ответственность лежит и на западных католиках, и на восточных православных. Это грех человеческий, человеческой вражды, человеческого самоутверждения, человеческой гордости. Церковь, как тело Христово, церковь католическая и православная тут ни при чем. Для церкви не существует ни Запада, ни Востока, к ней не применимы никакие географические категории. У нас меньше кафоличности, вселенскости, чем у католиков, у них меньше православности, верности, чем у православных. Но в исключительном утверждении себя и своего есть что-то дурное, человечески дурное, не связанное с божественной святыней церкви. Образ Христа и правда о нем хранится и в православии, и в католичестве, и там, и здесь совершаются таинства, через которые мы приобщаемся ко Христу. Это главное. Все остальное человеческое, эмпирическое, бледнеет перед святыней церкви. Хомяков, как и все славянофилы, относился отрицательно к нашему синодальному управлению. Он не видел подлинной соборности в строе русской церкви, видел унижение церкви перед государством, бюрократизацию церкви. Но перед Западом он делал вид, что на Востоке все благополучно. Он постоянно чувствует какую-то неловкость за грехи русской церкви. Он хорошо понимает, что реальная действительность не соответствует идеальной концепции. Но святыня православной церкви немало не колеблется грехами русской действительности, грехами человеческими, и грехов этих не должно скрывать для защиты православия. Хомяков ведь был церковным радикалом, пугавшим власть церковную и власть государственную. Для него субъектом церкви был церковный народ. Соборность церковного народа была свободным единством в любви. Соборность церкви – основная идея всего славянофильства, в которой славянофилы видели сущность православия. Не заключает в себе признаков формальных и рациональных. В соборности нет ничего юридического, ничего напоминающего власть государственную, ничего внешнего и принуждающего. Хотя сам Хомяков и не любил употреблять этого слова, но соборность церкви мистична. Это порядок таинственный. Синодальное управление, да и никакое управление, не может быть адекватным выражением мистической соборности. Соборность – живой организм, и в нем живет церковный народ. В деятельности Вселенских соборов всего ярче сказался соборный дух церкви. Но и авторитет Вселенских соборов не внешний, не формальный, не выразимый рационально, не переводимый на язык юридический. Вселенские соборы авторитетны лишь потому, что в них открылась истина для живого соборного организма церкви. Церковь не авторитет. Церковь – жизнь христианина во Христе, в теле Христовом, жизнь свободная, благодатная. Хомяков не признает никакого другого главы церкви, кроме самого Христа. Он с негодованием отвергает обычные обвинения Русской Православной Церкви в цезарепапизме. Когда, говорит он, после многих крушений и бедствий русский народ общим советом избрал Михаила Романова своим наследственным государем, таково высокое происхождение императорской власти в России, народ вручил своему избраннику всю власть, какую облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания государь стал главою народа в делах церковных, так же, как и в делах гражданского управления. Повторяю, главою народа в делах церковных, и в этом смысле главою местной церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему государю таких прав, каких не имел сам. А едва ли кто-нибудь предположит, что русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править церковью. Он имел изначально, как и все народы, образующие православную церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право, или точнее обязанность, блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение. Это право он мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на нее нападения. Это право он также мог передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, общецерковного благочиния, догматического учения, церковного управления, а поэтому не мог и передать такой власти своему царю. И дальше. Государь, будучи главою народа, во многих делах, касающихся церкви, имеет право так же, как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума. Но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримую силу, каким представляет латинине епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, государь может, как и всякий человек, может спасть в заблуждение, и что если бы, что не дай Бог, подобное несчастье случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов церкви, то и тогда император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских. А церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии, в своей полноте, ибо никогда не изменит ей истинный и единственный ее глава. В предположенном случае одним христианином стало бы меньше в ее лоне и только. Завершение статьи Николая Бердяева об Алексее Степановиче Хомякове слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надобно помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждение за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
2: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Кастальского в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 6 октября, Святая Церковь вспоминает, как 24 года тому назад совершилась канонизация апостола Америки и Сибири, епископа Камчатского, Алеутского и Курильского, впоследствии митрополита Московского и Коломенского Иннокентия в миру Иоанна Евсеевича Попова-Вениаминова. Его деятельность по распространению православия среди народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки всегда привлекала к себе внимание тех, кого интересует история и содержание христианской миссии. Его незаурядность, активность и самоотверженность делали его заметным среди современников. После смерти он также не был забыт. Вскоре вышли 2-3 томника, его труды и письма. Даже в советское время продолжалось изучение его научного наследия. В 1970 году церковь в Америке, которую некогда создавал святитель, получила автокефалию от Русской Православной Церкви. Та же Церковь Америки явилась инициатором прославления митрополита Иннокентия в лике святых, что и произошло в 1977 году. Иоанн Евсеевич Попов, будущий святитель Иннокентий, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Верхоленского уезда Иркутской губернии в семье пономаря Евсевия Попова. Отец скончался, когда мальчику было всего 6 лет, и осиротевшего Ивана взял на воспитание дядя, диакон Дмитрий Попов. Поступивший в 1807 году в Иркутскую духовную семинарию, Иван за отличные успехи был оригинально награжден ректором семинарии. Ему присвоили фамилию Вениаминов в честь скончавшегося епископа Иркутского Вениамина Багряновского, отличавшегося, как замечает биограф святителя Иннокентия Иван Барсуков, просвещенным умом и величественной внешностью. В 1817 году он женился и был рукоположен в диаконы, а в 1821 году стал священником Благовещенской церкви города Иркутска. В 1823 году было решено направить какого-нибудь священника с миссией на Алеутские острова. На предложение архиерея согласился священник Иоанн Вениаминов. Целый год понадобился ему, чтобы добраться на место нового служения, на остров Уналакшка, куда он взял с собой мать, брата и жену с годовалым сыном. Год ушел на то, чтобы начать жизнь на новом месте, наладить общение с местными жителями и обучить их плотницким и столярным работам, после чего было начато строительство храма. 29 июля 1826 года строительство было закончено, а храм был освящен во имя Вознесения Господня. Одновременно с постройкой храма священник Иоанн активно учил местный язык, попутно составляя алеутскую азбуку на основе славянских букв и перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея. При этом отец Иоанн успевал преподавать в созданной им для детей алеутов в школе. В 1834 году священник Иоанн был переведен на остров Ситху в Новоархангельск. Благодаря грамотной деятельности отца Иоанна количество верующих здесь постоянно увеличивалось. Во время пребывания на острове Ситхи Вениаминов написал работу о системе алеутских языков и позднее опубликовал весьма ценные этнографические наблюдения. Обе работы получили очень высокую оценку в научных кругах. В 1838 году он отправился в Петербург с целью внести в Синод свои предложения об организации широкой миссии среди алеутов. 25 июля 1839 года, то есть спустя 7,5 месяцев, священник Иоанн прибыл в столицу, где был благосклонно принят оберпрокурором Протасовым. Осенью 1839 года он был возведен в сан-протоиерея, а его перевод Евангелия от Матфея и брошюра «Указание пути в Царство Небесное» получили одобрение Синода. В начале 1840 года отец Иоанн узнал о смерти своей супруги, оставшейся с детьми в Иркутске. По настоянию митрополита Филарета Дроздова 29 ноября он принял монашество с именем Иннокентий. Уже 15 декабря архимандрит Иннокентий по решению Синода был рукоположен во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского с пребыванием в городе Новоархангельске, куда он и прибыл 27 сентября 1841 года. Больше года, с 1 мая 1842 по 7 августа 1843 года, потребовалось епископу Иннокентию, чтобы совершить поездку по епархии.
Летом 1845 года на острове Ситхе была организована духовная семинария, ибо необходимо было увеличивать число духовенства для обширной сибирско-американской епархии. В 1846 и 1850 годах епископ Иннокентий снова совершает пастырско-миссионерские поездки. В 1850 же году, указом Священного Синода, он был возведен в сан архиепископа. После того, как в 1852 году к и без того необъятной епархии была причислена еще и Якутская область, архиепископ Иннокентий переехал на постоянное жительство в Якутск. Продолжилась, но уже в масштабах епархии, переводческая деятельность. Теперь священные и богослужебные книги переводились на якутский и тунгусский языки специальной епархиальной комиссией. В 1857 году архиепископ Иннокентий был вызван в Синод, где было принято его предложение о перенесении кафедры на Амур с учреждением двух викариатств в Новоархангельске и Якутске. 21 января 1858 года по собственной просьбе святитель был освобожден от присутствия в Синоде и выехал к пастве, в то время как многие другие архиереи хотели, но не могли попасть на заседание Синода. 19 июля 1859 года совершилось важнейшее событие. Впервые богослужение, божественная литургия и благодарственный молебень совершалось на якутском языке. К 1859 году в Сибири действовало уже около 11 миссий. В 1860 году был рукоположен викарий для Якутской области, и спустя два года архиепископ Иннокентий решился переселиться в Благовещенск на Амуре. В августе 1865 года святитель получил указ от 4 апреля, согласно которому становился членом Священного Синода. Последнее миссионерское путешествие по Амуру он совершил в мае 1867 года. 19 ноября скончался митрополит московский Филарет Дроздов. На его место 5 января 1868 года неожиданно для всех и даже для него самого был назначен архиепископ Иннокентий, ставший митрополитом московским и коломенским. Известие о назначении на московскую кафедру архиепископ Иннокентий получил в Благовещенске 18 января. 9 февраля он совместно со своим преемником, викарием Иркутской епархии, епископом Селенгинским Вениамином, рукоположил викария в Якутск, а 15 февраля выехал в Москву. 26 мая он уже служил литургию в Успенском соборе, а в сентябре 1868 года он совершил объезд московской епархии. На посту митрополита Московского святитель Иннокентий наконец смог полностью грамотно организовать миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви. В 1869 году были открыты самостоятельные кафедры Якутская и Вилюйская, а в 1870-м – Алеутская и Аляскинская. 25 января 1870 года было основано Православное миссионерское общество, а митрополит Иннокентий стал его председателем. По его инициативе в Московском Покровском заштатном монастыре была организована подготовка кадров для миссионерской работы, в частности для перевода священных и богослужебных книг. Именно митрополит Иннокентий побудил святителя Николая Касаткина, просветителя Японии, учить японский язык. Он же посодействовал организации в 1870 году духовной миссии в Японию, начальником которой был назначен архимандрит Николай. И лишь японская кафедра, о необходимости создания которой говорил неоднократно святитель Иннокентий, появилась только после его смерти, год спустя, в 1880 году. Объектом особой заботы митрополита была и вверенная ему московская епархия. Биограф святителя Иван Барсуков писал: «Всякий, имевший в нем нужду, безбоязненно приходил к нему, в полной уверенности встретить у него добрый, радушный прием, сочувствие в горе и полную готовность оказать возможную помощь и словом, и делом. Прежде всего он принял к сердцу и старался облегчить нужды местного духовенства и бедных этого сословия. Однако вследствие болезни глаз здоровье резко ухудшилось». Митрополит Иннокентий почти ослеп еще в 1872 году, и в 1872 и 1876 годах уже неоднократно просился на покой, но его не отпустили.
31 марта 1879 года, рано утром, в Великую Субботу, святитель скончался. Похоронен он был 5 апреля в церкви святого Филарета Милостивого, рядом со своим учителем, митрополитом Филаретом Дроздовым. Будучи священником, просветителем Алеутских островов и первым архиереем Аляски, святитель Иннокентий запомнился как апостол Америки, основатель православной церкви в Америке. И впоследствии автокефалия американской церкви явилась вполне закономерной. Так архиепископ Иоанн Максимович с особой теплотой вспоминал об этом событии. 14-й Всеамериканский собор, состоявшийся 20, 21 и 22 октября 1970 года в Свято-Тихоновском монастыре, стал первым собором поместной православной церкви в Америке. Его справедливо назвать историческим. Им открылась новая страница православия в стране. После того, как церковь в Америке почувствовала, наконец, свою самостоятельность, сразу же встал вопрос о канонизации. Просветители Алеутских островов и Аляски, фактического основателя американских кафедр, получившего символический титул «Апостолы Сибири и Америки». Здесь представляется уместным зачитать постановление Священного Синода о причислении к лику святых апостола Северной Америки и Сибири митрополита Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова. Здесь, в частности, говорится и об обращении американской церкви с ходатайством о канонизации. 5 и 6 марта 1974 года на заседании Священного Синода Православной Церкви в Америке был поднят вопрос о канонизации преснопамятного просветителя Аляски, митрополита Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова. 8 мая 1974 года последовало обращение Священного Синода Православной Церкви в Америке к матери Русской Православной Церкви с просьбой изучить этот вопрос и, если изволится Духу Святому и Священному Синоду Русской Православной Церкви, совершить торжественный акт его канонизации. При этом Священный Синод Православной Церкви в Америке выразил всемерную готовность к собиранию сведений и свидетельств о жизни и деятельности святителя Иннокентия в Северной Америке и представлении этих материалов Русской Православной Церкви, что и было исполнено. 7 октября 1974 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви рассматривалось это прошение Священного Синода Православной Церкви в Америке и было решено поручить изучение вопроса о канонизации митрополита Иннокентия комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. 6 октября 1977 года председатель этой комиссии, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, доложил Священному Синоду Русской Православной Церкви результаты изучения материалов и свидетельств о жизни и равноапостольных трудах преснопамятного митрополита Иннокентия. Священный Синод, воздав славу и хвалу Господу, определил преснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Московского и апостола Америки и Сибири, признать в лике святых, благодатью Божию прославляемых и совершать его память дважды в год, 31 марта, в день блаженной кончины, и 23 сентября, в день его прославления. Обращает на себя внимание серьезность подготовки этого события и скромность самого прославления. 4 года потребовалось американской церкви на сбор материалов, и это при том, что помимо опубликованных трудов святителя существует несколько крупных очерков его жизни и трудов. В частности, авторами являются Иван Бурсуков и Корсунский. 3 мая 1976 года блаженнейший митрополит Ириней направил святейшему патриарху Пимену представление о пастырской и миссионерской деятельности святителя Иннокентия, подготовленная специальной комиссией, в которую входили митрополит Питтсбургский и Вест-Вирджинский Феодосий и 2 профессора-протоиерея Иоанн Мейндорф и Дмитрий Григорьев. Вывод, к которому пришли составители представления, опиравшегося на неопубликованные архивные данные, гласил: «Из этих бумаг ясно видно, что преосвященный Иннокентий уже с ранних лет своего апостольского служения был совершенно предан Святой Церкви и проповеди Слова Божьего, отличался трезвым и ясным умом, соединенным с глубокой верой в Господа, был великим тружеником, обладал огромной энергией и силой воли, был доброжелательным, милосердным человеком, совершенно бескорыстным и скромным». Митрополит же Ириней в сопроводительном письме добавил:
Из нашего доклада видно, что архивы и частные бумаги святителя ни в коей мере не затемняют его образа. Напротив, они подтверждают уже известный нам образ святителя Иннокентия как ревностного апостола православия, бескорыстного пастыря, особенно поразившего современников своим смирением и заботой о людях. Одновременно с этим, по поручению митрополита Никодима, Ленинградской духовной академии на основании как изданных творений и писем, так и архивных материалов, хранящихся в государственной публичной ныне Российской национальной библиотеке, был написан краткий всеохватывающий очерк о жизни и трудах святителя Иннокентия, который включал также отзывы современников о нем, а также обзор его научно-литературной деятельности. После получения доклада американской комиссии этот очерк был дополнен и распечатан в том же 1976 году. Машинописные копии его находятся ныне в библиотеке Санкт-Петербургских духовных школ. Канонизация не прошла незаметно. О святителе Иннокентии написано немало статей уже вот за последние годы. Действует братство во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Сибири. В 1997 году под эгидой этого братства была проведена научная конференция, посвященная изучению наследия святителя Иннокентия. Наследие святителя Иннокентия живо и по сию пору. Его труды, посвященные этнографии и языкознанию, до сих пор обладают научной ценностью, а его миссионерская деятельность стала образцом миссии, опыт которой столь необходим Церкви в наши дни.

Дорогие слушатели, в нашем эфире прозвучала передача, посвященная жизни и трудам святителя Иннокентия Московского. Передачу для вас подготовил и провел Константин Костромин.

0: прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Два события связаны во мне с дедом Иваном, историческое и семейное. Вот историческое. Масленица выдалась на редкость, солнечная, в морозце. Справляли ее у нас в тот год так весело, что дед сказал, что-то мы больно разыгрались. Плакать бы не пришлось. Старейший из ездовых Кузьмич под 90 годов поправил деда. «Эка беда, Иванушка, слезы! Все от Господа, все принимай!» Был он мудрец, всегда веселый, называл деда Иванушкой, мальчишкой даже, когда поступил к прадеду, деду было 5 лет. Так он для Кузьмича мальчишкой и остался. Как всегда, ездовые наладили в лужках на пруду ледяные горы и каток. Всю масленицу катали мы в лужки на тройках, в розанах, бубенцах и колокольцах, с родными и гостями, до упаду катали с гор, а с нами ездовыми даже и Кузьмич на ледянке, размахивая шапкой. После катания ели в людской блины, румянистые, с гречкой, необыкновенно вкусные. Ели с нами ездовые и конюха, веселые, все довольные. Учили меня, как свертывать уголком обжигающие пальцы блин и макать в растопленное масло. Дед угощал на славу, не отличая, гость или последний мальчишка-конюх, и черной икрой, и семгой. Только мало кто из простых ел икру, копытную, будто мазь, а вот селедочкой за милое удовольствие. А ездовые своим нас угощали чудесной ухой на лиме, с молоками и жареными лещами, с кашей на наших глазах пойманными в ярыньке. Протаскивали сети подо льдом. Лещи были живой-то противень, золотистый, чуть с краснинкой не налюбуешься, и уха. И лещи были до того вкусные, что мы прямо объедались. Взрослые выпивали по третьей, даже по четвертой, и братски лобызали с ездовыми. Даже отец и дед, не пившие никогда, на сей раз разрешили и были отменно веселы. Мама и та пригубила. Без всякой чувствительности впишу, такое общение с народом было поистине братским, православным. От этой ласки играла моя душа, и я целовался с ездовыми, а они ласково называли меня «Сергунь». Та масленица так и осталась во мне светло-светлой. Не омрачило ее, что мама вывихнула себе ногу, ее уложили на несколько дней в постель. Дед с облегчением говорил, ну вот и слезы после радости-то. А слезы-то были впереди. Теперь, вспоминая все, нисколько не преувеличу, вписывая, были слезы великие у многих-многих. На первой неделе поста, как всегда, дед говел, и на страстной еще. Я ходил с ним к прежде освященной обедне, а в субботу приобщался. Мне еще не исполнилось 7 лет. После причастия поминали усопших, ели блины с луком и кутью колева, распаренную пшеницу с медом и взварис, будто в рождественский сочельник. Дед мне рассказывал, что это воспоминания о языческих гонениях. Древние христиане на Востоке с Божьей помощью узнали про обман царя-гонителя, приказавшего тайно окропить на рынках и идоложертвенной кровью все припасы, чтобы христиане осквернились. Но один святой старец получил во сне откровение и предупредил братью, никто на рынках не покупал, а питался скудным своим запасом, медом с пшеничной да фигами. Вот мы и вспоминаем. Колева вкушал я с благоговением, как просвирку. Да и все, и дед, и отец с мамой, только дядя Вася, живший отдельно в мезонине больной чахоткой, не захотел этого колева и отослал запиской. Дед прочитал записку, покачал головой в раздумье и сказал как бы про себя. «И дурак же, прости меня, Господи!» И разорвал записку. Я и тогда уже понимал, что в записке было что-то нехорошее. О дяде Васе у нас говорили шепотком, и я мало что знал о нем, а при деде о нем и не поминали. А когда я как-то спросил маму, хороший ли дядя Вася, она сказала только «да, он добрый». Дядя был старший сын деда и любимец. Дед им гордился и говорил про него «большая голова», но это было давно, а потом стал для деда болью. Раз я услыхал, как рассердившийся дед крикнул, спускаясь от дяди по лестнице, «Не человек,
в кого только, отшибок какой-то, прости Господи. А дяде Васе надо вписать в записки, тогда многое выяснится во всем нашем. Он окончил гимназию с золотой медалью, поступил в университет, но скоро бросил учение и пошел странствовать по России. 2 года о нем ни слуху, ни духу не было. Дед, говорили, исколесил всю Россию, где-то его нашел и воротился в большой тревоге. Скоро узнала, что дядя сослан в Сибирь на поселение. Дед ездил в Петербург и схлопотал прощение, отдали дядю деду на поруки, и он поселился над ними в мезонине. Мама раз мне сказала: «Дядя добрый и несчастный». Я подумал, что он потому несчастный, что очень болен. Редко я заходил к нему, и всегда с мамой, которая за ним ходила. У него все комнаты были уставлены полками с книгами и всякими аппаратами. Он делал какие-то опыты, химик называл дед. Говорили, что он заболел в Сибири, а наши ездовые как-то сказали мне, будто его избили в рощах парни за какую-то девушку. Он пролежал целую ночь в лесу, под холодным дождем отбили ему грудь. Он был красавец, но только совсем лысый и страшно худой, с горячими глазами. В его комнате не было ни одного образка, а на письменном столе лежал человеческий череп, очень страшный, как Адамова голова. Как-то я пробрался к нему без мамы смотреть картинки. Он показал мне череп, хорош фонарик, велел отвернуться на минутку, что-то сделал и приказал: «А теперь смотри». Я обернулся и увидал очень страшное. Череп смотрел на меня зелеными глазами, в его глазницы вправлены были зеленые стекляшки, а внутри горела свеча. Я закрылся руками, а дядя засмеялся. «Видишь, как это просто. Был человек, а теперь фонарик». Я признался маме, что был у дяди и видел человеческий фонарик. Она вся вспыхнула, сейчас же пошла к дяде и сказала, я послушал на лестнице, «Стыдно показывать ребенку такие опыты». И ушла, раздраженно хлопнула даже дверью. Я уже понимал, что дядя какой-то другой, чем мы. В церковь он не ходил и не пускал священников Христа славить. Хоть мне и было почему-то страшно, что он такой, но меня всегда тянуло к нему. На стенах у него были карты разных земель, висели с потолка птичьи чучелки, и всюду лежали атласы со зверьками, цветами, птицами, но лучше всего была горка-камень, справленная в нее самоцветными камнями. Была еще на белом картоне на стене огромная лягушка, распластанная, будто человек. Я как-то спросил, а зачем такая лягушка распластанная? Он только засмеялся. Потом уже взрослый я понял, зачем лягушка. На лягушках в те времена делались опыты. Лягушка оживала. Такие опыты делал известный Сеченов, написавший книгу «Рефлексы головного мозга», очень ценившуюся материалистами. От ездовых я слышал, что дядя Вася богаче деда. Отказал ему дяденька миллион. Знал я также, что дядя выстроил 2 училища для крестьянских ребятишек, и что он любит простой народ. Это было очень приятно мне. Должно быть, за это и ухаживала за ним мама, которая тоже любила простой народ. Дед как-то сказал: «Эх, золотое сердце, да ум-то у него заумный». Этого я не понимал. Прислуживал ему лакей Гаврилка, которого дед называл Петрушкой за пестрое фронтовство. Гаврилка ходил в разноцветных галстуках, в штанах в клеточку. Дед раз схватил его за ворот и спустил с лестницы, когда Гаврилка осмелился ему сказать: «Барин больный, не принимают». Дядя извинялся перед дедом: «Он уже дурак, прогнал бы его, да привык». Однажды в грозу я перекрестился и примолвил: «При молнии свят, свят, свят Господь Саваоф». Был это при Гаврилке в мезонине. Гаврилка сказал: «Никакого Господа нет, а электричество давно всем известно по наукам». Я сказал маме, она ужасно рассердилась, пошла к дяде и заявила: «Если такое повторится, я не стану ходить за вами». Дядя умоляюще поднял руки и тихо сказал: «Не бросайте хоть вы меня». Он отказал маме все свое состояние, больше 100 тысяч, за исцеление от самого страшного недуга, так и написал в завещании. Я думаю, что он боготворил маму. На другой день после Колева в соборе была торжественная служба, литургия с анафемой.
так у нас называли, это была неделя православия. Собор был переполнен, на середину храма вынесли иконы, и вышло много священников с преосвященным. На селе стоял наш великан, братодиакон Дроздов, с черной бородой и пламенными глазами, и выкликал имена святителей и царей, так объяснил мне дед, поминал их за подвиги во славу православия. Потом возглашал вечную память. Но самое главное было после. Протодиакон изо всей мочи стал выкликать имена богоотступников и еретиков, и после каждого имени гремел страшным голосом «Анафема!», а священники повторяли трижды «Анафема!». Я разобрал имена, знакомые мне по истории, по рассказам деда, Пугачева, Емельку, Стеньку, Разина, Гришку, Отрепьева и всех богоотступников и преступников православной державы. Насколько помню. Было страшно. Недалеко от свечного ящика, где стояли мы с дедом, одна барышня вскрикнула «Ой!» и упала в обморок. А протодиакон Дроздов гремел и гремел, пугая «Анафему!». Со страху я залез под свечной ящик, но дед вытащил меня за ногу и прошептал строго-строго «Молись, а не трепещи». Мама с отцом были тогда в Москве на сборное воскресенье. Была там в манеже выставка куроводства, и они всегда ездили покупать отборные гнезда. Кур, уток, оба были большие куроводы. Вернувшись, мама мне объяснила про анафему, про богоотступников и государственных преступников, которые хотят разрушить наше царство. В тот вечер я горячо молился, чтобы не разрушили враги наше православное царство, и повторял «Анафема». Вечер анафемы Гаврилка позвал меня к дяде, прислали новые картинки. Это был атлас рыб, совсем живые, налимы, лещи, ерши, как верыньки. Я сказал дяде про анафему. Он усмехнулся, вот идиоты-то. И стал говорить, что это ругань, а в церкви ругаться, кажется, это, кажется, он произнес усмешливо, даже злобно, не дозволяется. Я пошел к деду и рассказал, дед сказал раздраженно, не дозволяется, взял Евангелие и велел читай, ткнул пальцем. И я прочитал: «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Дед остановил: «Проклятие, слышишь, проклятие». «Это и есть анафема», — сказал это сам Христос. Я спросил: «А дядя Вася тоже анафема?» Дед поморщился и отстранил меня. Я не понимал, что сделал ему больно. На другой день с утра я докатывал масленицу с нашей горки в саду. Была оттепель. Горка разрыхла, продавливалась, и я стал помогать весне, расшвыривая лопаточкой мокрый снег. В березах протяжно каркали вороны, давились будто. Я стоял на площадке, откуда скатывается у забора, за которым была дорога к реке. Везли лед набивать погреба. За дорогой тянулся снежный пустырь. Зимой на Масленице здесь бились на кулачки, ходили стенка на стенку посадские ткачи с большой мануфактуры. Недавно на Масленице кузнец Акимов, первый у нас силач, один гнал стенку ткачей до самой Волги, и двоих отвезли в больницу. Я швырял снег, и вдруг услыхал за забором и охрипший выкрик: «Всех убивать, анафемов проклятых!» Я выглянул за забор и онемел от страха. У самого забора стоял великан-кузнец с черной бородой и пламенными глазами, как у протодиакона, в черном полушубке без шапки, и грозил кулаком. Я не успел присесть, и кузнец увидал меня. Он ковал у нас лошадей и ласково называл меня пряничком, но теперь он был совсем другой, очень страшный. Грозясь кулаком, он крикнул: «Чего пляшешь без времени?» А я и не плясал. Проклятые анафемы нашего царя убили. Бежи, прячься, всех убивать пойдем. Я свалился с горки в глубокий снег и затаился, а кузнец все кричал: «Всех анафемов убивать пойдем. Бежи, прячься». Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и вдруг в ушах у меня загремел голос кузнеца: «Нашего царя убили!»
нашего царя, красавца, с высоким хохлом. Портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он священный. Помазанник, вспомнил я слова деда. Теперь у нас нет царя, и придут враги, и будут всех убивать. А кузнец все кричал: царя убили, анафемы, нашего царя-освободителя. Теперь всех убивать пойдем. Я выбрался из снега и с плачем побежал из сада. Во дворе под окнами людской, где обедают холостые рабочие, стоял приказчик Милочкин и кричал, стуча кнутовищем по окошку: «Эй, выходи, ребята, нашего царя, освободителя в Питере вчерась убили, бросай ложки». Из людской выбежали пекари в одних рубахах, крестясь и озираясь, и на всех лицах я увидал страх и страх. Как раз в эту минуту влетел во двор дед на ворончике в беговых саночках без шапки и крикнул не своим голосом: «Ребята, нашего царя убили, освободителя!» Голос у него сорвался, он тяжело поднялся из саночек, черпнул свежего снежку из кучи и стал жевать и тереть потемневшее лицо. Рабочие крестились. Случилось это вчера, в неделю православия, почти час в час, когда возглашали анафему злодеям. 1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге. Впоследствии меня поразило такое совпадение. Зло как бы воплотилось, и, приняв вызов церкви, ответило цареубийством.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Первый лютеранский храм в нашем городе был построен по идее Роберта Брюса около Петропавловской крепости, тогдашней первой деревянной Петропавловской крепости, комендантом которой состоял Брюс, и предназначался, с одной стороны, для военных специалистов при дворе Петра I, и с другой стороны, там молились пленные шведские офицеры и солдаты, которые были заняты на строительстве нового города на Городовом острове и заняты на строительстве Петропавловской крепости. Этот храм со временем перенесли в литейную часть. И полтора века на петроградской стороне вообще не было никакого лютеранского храма. Что, конечно, было большим упущением. Хотя петроградская сторона была заселена довольно редко. Там стояли в основном небольшие дома и лишь несколько казенных учебных и благотворительных учреждений представляли собой каменную застройку. Был еще в камне застроен более-менее большой проспект. А вот улицы, прилегающие к валам и кронверкам Петропавловской крепости, оставались застроенными только мелкими такими дачками посреди огородов и садов. И только во второй половине XIX века, в 1863 году, лютеранская консистория решила, что надо все-таки охватить и этот участок, потому что те немногие лютеране, которые жили на Городовом острове, должны были и в непогоду ездить даже не в центр города, на Невский, туда добраться было совершенно невозможно по весне и осени, но через Тучков мост на Васильевский остров, где была церковь Святой Екатерины. И вот в районе Каменноостровского проспекта был открыт небольшой молельный зал во главе с пастором Альбертом Меннингом. И начались богослужения в 1867 году. К этому времени был приобретен отдельный участок на углу Кронверской улицы, угол Сытнинской улицы. И там решили построить деревянный храм, на большее средств не было, и каменное здание приюта и школы. Инициатором строительства был князь Барклай де Толли Веймар, прибалт из Исландии, и семейство де Толли Веймар постоянно, так сказать, поддерживало свои лютеранские обычаи, свои лютеранские верования и поддерживало свой приход. Проект здания создал архитектор Виктор Александрович Шрётер в содружестве со своим соучеником Иеронимом Китнером. Кстати, оба лютеранин выполнили проектирование бесплатно и бесплатно же следили за строительством. Заложили храм в 1872 году и за два года смогли возвести довольно крупное здание по тем временам – кирху, которая вмещала 500 человек. Надо сказать, что немцы, которые, в общем-то, всерьез относятся ко всем делам, устроили конкурс. И вот эти два молодых архитектора, Шрётер и Китнер, выиграли конкурс. Проект, собственно говоря, составил Шрётер, а Китнер помогал ему со строительством. Сначала, как ни странно, выстроили каменное здание школы, и немножко позже выстроили деревянное здание храма. Храм был удивителен для нашего города, где уже в течение 40 лет было запрещено строить деревянные постройки. Но, как я понимаю, мотивирование вот строительства такого сооружения было то, что хотели подчеркнуть духовную связь этой новой церкви с тем храмом, который стоял здесь в Петровское время. Были применены те же самые технические средства, каменный фундамент был. Потом строились в виде венцов деревянные бревенчатые стены, которые обшивались с одной стороны, внешними фахверковыми балками, а по ним уже шла отделка доской, отделанной столярно. В принципе, мы подобные сооружения видим когда смотрим на дачи, сохранившиеся на Карельском перешейке или в районе Ломоносова. Вот там частное, дачное, индивидуальное строение очень часто напоминает вот эту церковь. Потому что точно так же в этих дачах есть и отдельно стоящие башни-эркры, увенчанные шпилями или небольшими куполами. Проект церкви был очень странен для Петербурга. Она была выполнена в виде крестообразной алтарной части, то есть три сруба, соединенных в виде креста, в который было пристроено сруб большой полуциркульной веерной формы, который завершался с другой стороны двумя башнями мощными с лестницами. И таким образом мы видели веер, который как из ручки выходит из этого крестообразного центрального объема. Значит, над крестообразным алтарным объемом поставили башню, увенчали ее очень высоким шатром, прорезанным окошками с, опять же, высокими завершениями. Вот это было очень похоже на старые крепостные башни где-нибудь в Чехии или Польше, или в нашей Прибалтике. И более низкие шатры венчали башни с двумя лестницами, которые находились сзади церковного зала. Церковный зал таким образом не имел внутренних опор. Со всех скамей, которые располагались веерами, было одинаково хорошо видно все происходящее в алтаре. Было слышно каждое слово богослужения. Чтобы подчеркнуть вот эту конструкцию, которая притягивала все взгляды верообразного зала к алтарю, в алтаре поставили огромный витраж с изображением Христа работы мастерской Сверчкова. И свет, который шел в этот храм, наполнялся и цветоносностью, которую дают большие витражи. Храм был высокий. Это была своеобразная доминанта петроградской стороны. В нем было 32,5 метра. Конечно, со шпилем Петропавловского собора соперничать он не мог, но вот с городской застройкой этой пока еще низкорослой части города, конечно, он не только что соперничал, но возвышался над всеми частными домами. Интерьер зала оштукатурили, побелили. Вообще мы такие залы можем ныне увидеть в Финляндии. Их очень любил строить, например, знаменитый финский архитектор Аалто. И именно после того, как Шрётер и Китнер создали подобный проект, его стали переводить и в камень, и использовать при строительстве скандинавских церквей. Осенью 1912 года кирха несколько пострадала от пожара. Но ее быстро отремонтировали. Вообще, надо сказать, что архитекторы сделали все, чтобы спасти здание от огня. Например, нижняя часть сруба была изолирована очень модным материалом толем, который был просмолен и одновременно пропитан негорючими смолами и создавал и гидроизоляцию, и изолировал от возможных возгораний. Поэтому пожар нанес лишь незначительный ущерб. Пасторы очень долго держались на службе в этой церкви. И сначала это был тот же самый пастор Альберт Мазинг, который и освещал место постройки храма. А потом пастор Иоанн Мазинг, сменивший своего отца, возглавлявшего общину почти 40 лет. Фактически два этих представителя одной семьи всю историю существования храма и служили в нем. После революции храм заняли сектанты, и в 1935 году здание храма вообще было закрыто и отдано под клуб. Во время войны здание сгорело, остатки его были растащены жителями окрестных домов на дрова. До этого еще, в 1930-х годах, по периметру двора церковного со стороны Кронверского проспекта было построено большое конструктивистское здание, жилой корпус в 6 этажей, существующий и поныне. Но во дворе его стоит небольшой каменный дом, который когда-то занимал вот этот детский приют. Церкви, конечно, давно нет. Двор обширен. И, конечно, нашелся желающий застроить его ныне торговым центром, которого, в общем-то, явно не доставалось здесь, в окрестностях сытного рынка. где, в общем-то, на Петроградской стороне магазинов и так хватает. Но мы прекрасно понимаем, что торгово-развлекательный комплекс – это то заведение, которое надо прежде всего строить, невзирая на все духовные потребности на каждом свободном участке, даже если это когда-то было храмом.
0: Немецкая лютеранская церковь. Угол Кронверской и Сытнинской. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена Александро-Мариинскому училищу слепых. На Петроградской стороне, недалеко от Иоанновского монастыря, на улице Попова под номером 37, сохранилось старое кирпичное здание. Сейчас тут располагается один из факультетов электротехнического института. Если посмотреть внимательно на фасад этого дома, то на уровне третьего этажа можно увидеть кресты, выложенные из кирпичей, а на крыше – звонницу. Очевидно, что здесь раньше была церковь. Это была церковь во имя святой иероноапостольной Марии Магдалины при Александро-Мариинском училище слепых. Этот дом специально для училища был построен в конце XIX века, но обучение слепых началось в Петербурге еще в царствование императора Александра I. В 1806 году по приглашению императора в Петербург приехал известный французский тифлопедагог Валентин Гуйи, который в 1784 году в Париже на собственные деньги в собственном доме открыл первую в Европе школу для слепых детей, разработал программы их обучения и напечатал первые в мире книги для слепых. Эта школа позже стала называться Парижским национальным институтом слепых. Александр I поручил Валентину Гуйи создать первое в России училище для слепых детей. Вот так сформулировал Валентин Гуйи цели обучения слепых. Дать возможность всем слепых заниматься, избавив их от тяжелого и опасного бремя праздности. Бедным слепцам следует доставить источник заработка, спасающего их от прошения милостыни и от нищеты. Всякий человек, потерявший зрение, имеет право на утешение, которое необходимо ему доставить всеми средствами, выработанными в области образования слепых. Валентин Гуйи приехал в Россию уже не молодым человеком. Ему был 61 год. Он приехал с женой, сыном и слепым своим воспитанником. 11 лет прожил Валентин Гуйи в Петербурге, пытаясь создать училище для слепых, но встретился с нежеланием и неготовностью русского общества обучать слепых. На них смотрели как на полных инвалидов и содержали в богадельнях. За время жизни в Петербурге он смог найти лишь нескольких детей для обучения и в 1817 году возвратился во Францию, оставив в созданном им училище лишь одного слепого мальчика. Но начало обучения слепых в Петербурге было положено, и постепенно в это училище стали поступать другие дети. Первоначально училище находилось в частных домах, а потом в Михайловском замке. После смерти императора Павла I в замке находились служебные квартиры частных лиц. Через несколько лет, когда в Михайловском замке разместилось инженерное училище, то слепых перевели на Литейный проспект, в дом номер 31, который принадлежал инженерному ведомству. Там была освящена домовая церковь во имя Спаса, исцелившего слепца. Потом училище переехало на Петроградскую сторону, в Исидоровский дом убогих на Гислеровском проспекте, ныне Тачкаловский проспект. Здание Исидоровского дома убогих до наших дней не сохранилось. Слепцы размещались там отдельно, и для них был открыт институт слепых, которому впоследствии было присвоено имя императорского, в котором обучали слепых ремеслам и музыке. После русско-турецкой войны 1877-78 года, после которой многие воины потеряли зрение, было создано в России попечительство о слепых под покровительством императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Для того, чтобы призреть слепых и дать им возможность заработка, были созданы приюты для слепых воинов, где их обучали разным ремеслам. Когда императрице Марии Александровне преподнесли первую корзинку, сплетенную в этом приюте руками слепых, то она была так тронута этим, что заказала им корзинки для придворной кухни, щедро оплатив заказ. Попечительство о слепых открывала школы и приюты для слепых по всей России, занималась обучением детей, презрением престарелых и лечением глазных болезней. В состав попечительства входили известные врачи-окулисты. Для борьбы со слепотой попечительство создавало летучие отряды окулистов, которые ездили по отдаленным деревням и селам для обследования и лечения больных с глазными болезнями. В результате лечения некоторым было возвращено зрение. Это попечительство возглавлял Константин Карлович Грот, родной брат академика Якова Грота. Имя Константина Карловича Грота, к сожалению, забыто в наши дни, и поэтому я немножко расскажу о его жизни.
родился Константин Карлович Грот в 1815 году и вместе со своим братом, будущим академиком, учился в Царскосельском лицее. После окончания лицея Константин Карлович занимал важные государственные должности, был саратовским губернатором, членом Государственного совета. Он изучил тюремное дело и был председателем Международного тюремного конгресса в Стокгольме. И при его участии был принят новый тюремный проект, который способствовал улучшению положения заключенных. После русско-турецкой войны он возглавил попечительство о слепых. На его собственные деньги была снята квартира на Таврической улице, где разместился приют для 10 слепых мальчиков. Константин Грот отдался этому новому для него делу с большой энергией и любовью. Нужно сказать, что он сам страдал слабым зрением, и ему самому угрожала слепота, поэтому проблема эта была ему не чужая. Училище слепых в Санкт-Петербурге не раз меняло адреса. Размещаясь в арендованных помещениях, не приспособлено к жизни слепых. С 1883 года попечительство приступило к разработке вопроса о постройке специального отдельного здания для училища слепых. Константин Карлович Грот пригласил в Петербург профессора Бютнера, директора Дрезденского института слепых, для составления совместно с архитектором Томишко специального проекта здания, приспособленного для нужд незрячих людей. Неделя по слепым – это пятая неделя по церковному календарю после Пасхи. Святейший Синод разрешил ежегодно во всех церквях России кружечный сбор для строительства училища и для помощи слепым людям. Во всех храмах России священники в эту неделю произносили проповеди о презрении слепых, призывая прихожан к пожертвованию. 2 июня 1888 года, в неделю о слепом, состоялась торжественная закладка нового здания училища. Землю отвели на Аптекарском острове, на Песочной улице, так раньше называлась улица профессора Попова. На молебен прибыли члены попечительства, почетные гости и лейб-окулисты. Молебен служил ректор Духовной академии епископ Выборгский Антоний Ватковский, впоследствии митрополит Санкт-Петербургский. После молебна состоялся завтрак, во время которого Константин Карлович Грот произнес речь об истории презрения слепых в России. Училище было названо Александром Мариинским в память императрицы Марии Александровны и Александра II. Особенностью нового здания была четкая планировка, чтобы слепым было легче ориентироваться. В классах и мастерских – естественное двухстороннее освещение. Все углы здания закруглены, чтобы слепые люди не получили травм. На первом этаже располагалась столовая, кухня, канцелярия, квартира директора и помещение для младших детей. На втором разместилось старшее ремесленное отделение. На третьем этаже – церковь, квартира священника и комната для музыкальных занятий. На всех этажах – светлые широкие коридоры с перилами. При училище был большой сад для прогулок с высокими поребриками вдоль дорожек, по которым можно было ориентироваться ногой и тростью. В саду были качели, гимнастические снаряды и большая площадка для игр. Новое здание было рассчитано на 120 слепых детей обоего пола. Здание построили достаточно быстро, за полтора года. И с октября 1889 года здесь стали жить слепые дети. Торжественное открытие училища и освящение храма во имя Святой Марии Магдалины состоялось 29 мая 1890 года и тоже в неделю о слепом. Церковь находилась на третьем этаже и представляла собой большую светлую залу. Вокруг всего храма у потолка бордюром на церковно-славянском языке было написано изречение из 9 главы Евангелия от Иоанна о слепорожденном. «И мимо иды, видя человека слепо от Рождества, его просившие его ученицы его, глаголющие «Рави, кто согреши, сеяли или родители его, яко слеп родися?» И отвечая Иисус, «Не сей согреши, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». В день освящения здание училища было украшено государственными флагами, живыми растениями и цветами, ожидали приезда императорской семьи, а также многих высокопоставленных гостей. В храме архиерейскую литургию служил ректор Духовной академии епископ Антоний Ватковский. Перед литургией слепая девочка выразительно наизусть прочитала часы. Всю литургию
чиносвящение и молебен пел хор слепых детей. К молебну прибыли Александр III с супругой Марией Федоровной, а также великий князь Владимир Александрович с супругой Марией Павловной и принц Альденбургский с принцессой Евгенией Максимилиановной. Гости осмотрели новое здание, работы и тетради слепых детей, прослушали их пение и ласково беседовали с ними. Этот день стал праздником для училища.

0: В Александро-Мариинское училище принимали детей в возрасте от 7 до 11 лет, а заканчивали учебу они обычно в 19 или 20 лет. За обучение детей платили их родители, но плату могли изменить соответственно материальному положению семьи. Дети беднейших родителей и сироты принимались бесплатно. Санкт-Петербургское училище принимали детей из тех губерний, где заведений для слепых не было. При обучении слепых большое внимание уделялось музыке. И среди слепых было немало талантливых музыкантов. Все мы помним со школьных лет замечательный рассказ Короленко «Слепой музыкант». И в этом училище у детей учили играть на музыкальных инструментах, хоровому и церковному пению. Наиболее способных обучили настройке роялей и управлению церковным хором. В актовом зале училища неоднократно проходили вокальные и инструментальные концерты, на которых вся программа исполнялась слепыми детьми. На такие концерты приглашали публику. Учителями музыки в этом училище нередко были слепые педагоги. Воспитанники посещали оперные спектакли и музыкальные вечера. Для многих этих детей музыка стала профессией. Талантливые слепые музыканты гастролировали по городам России. Некоторые становились певчими в церковных хорах, некоторые – настройщиками музыкальных инструментов. При училище была своя библиотека, в которой хранились книги, написанные особым рельефным шрифтом по методу Луи Брайля. Луи Брайль родился во Франции в начале XIX века и ослеп в 3-летнем возрасте в результате несчастного случая. Он сам нечаянно поранил себе глаза, играя ножом. Он получил образование в Парижском национальном институте слепых, основанном Валентином Гуи. Луи Брайль стал преподавателем этого института и изобрел, основанный на комбинации точек, рельефно-точечный шрифт, который потом стал применяться во всем мире. До этого книги для слепых печатали на плотной бумаге выпуклыми буквами, которые быстро стирались, и книги эти были очень громоздкими. Метод Луи Брайля стал применяться в России с 1885 года. Система Брайля позволяла путем различных сочетаний выпуклых точек изображать буквы, цифры и даже ноты. В Петербурге был создан дамский благотворительный кружок, члены которого вручную переписывали книги для слепых, русскую и зарубежную классику, сказки, жития святых и религиозную литературу. В начале XX века при училище открылась типография, в которой были специальные станки, печатающие книги для слепых по Брайлю. И в Александро-Мариинском училище постепенно собралась довольно большая библиотека для незрячих людей. При училище также изготовили учебные пособия из гипса. Рельефные выпуклые карты, глобусы, чертежи и рисунки для осязательного восприятия руками. С 1886 года стал выходить журнал под названием «Русский слепец», а потом просто «Слепец», на страницах которого обсуждались вопросы улучшения быта слепых. Редакция этого журнала находилась в здании училища. Этот журнал издавался для зрячих, чтобы познакомить их с проблемами жизни слепых людей в России и за границей и с новыми изобретениями, облегчающими жизнь слепых людей. В этом журнале печатали статьи врачей и педагогов, а также стихи и рассказы слепых. Многие слепые люди были талантливые. Некоторые потом становились преподавателями и мастерами в школу для слепых, которую попечительство о слепых открывало во многих городах России. Для незрячих же людей методом Брайля печатался журнал под названием «Досуг слепых». При училище были открыты первые курсы подготовки преподавателей для работы со слепыми, первые в России курсы тифлопедагогов. В 1897 году скончался Константин Карлович Грот. О его кончине скорбели многие слепые, знавшие его. На средства, собранные по подписке среди незрячих людей по всей России, в 1906 году перед зданием Александро-Мариинского училища был поставлен памятник Гроту. Автором памятника был известный скульптор Марк Матвеевич Антокольский. На гранитной колонне – бюст Грота, а у пьедестала памятника – слепая девочка с книгой, читающая по Брайлю. Ближайшая к училищу улица была названа именем Константина Карловича Грота. Постепенно на Песочной улице рядом с Александро-Мариинским училищем врастал целый городок слепых. Напротив училища было построено трехэтажное здание, в котором разместились мастерские и общежития для взрослых выпускников училища, у которых не было родственников, и они оставались жить в городке слепых. Были еще построены приют для престарелых, мужчин и женщин, для малолетних детей. Было отделение для супружеских пар. Были открыты мастерские с общежитием на 30 мест, в которых принимались на 3 года взрослые молодые слепцы со всей России, желающие обучаться грамоте, ремеслам и чтению по Брайлю. После окончания обучения они возвращались к себе на родину для того, чтобы жить изученным ремеслом. При училище был магазин, в котором продавались изделия, сделанные руками слепых, корзины всех видов, женские рукоделия, плетеная мебель и щетки. Интересно мне показалось объявление о продаже щеток, помещенное в журнале «Слепец». Училище изготовляет из лучшего материала и по умеренной цене продает разного рода щетки, как то половые, сапожные, плотяные, шляпные, столовые, ковровые, мебельные, конские и копытные. Заказы принимаются в здании училища. Для продажи изделий, сделанных руками слепых, был еще в Петербурге специальный магазин. Сначала он находился на Маховой улице, а потом на первой линии Васильевского острова. После Октябрьской революции церковь при училище закрыли, и в ней разместился клуб слепых. Из библиотек изъяли вредные книги. В основном это были книги религиозного содержания. Слепых людей стали перевоспитывать в коммунистическом духе. В 60-е годы XX века школу слепых перевели с Аптекарского острова на проспект Шаумяна. Туда же перенесли памятник Гроту. Школа слепых разместилась в обычном типовом школьном здании. А здание, специально приспособленное для жизни слепых, заняли различные учреждения. Некоторое время тут находилось акционерное общество под названием «Россиянка», потом Якутский институт высоких технологий. В настоящее время здесь один из факультетов Петербургского электротехнического института. Но постепенно возвращаются из забвения к нам имена хороших людей. В 2000 году в школе для слепых и слабовидящих детей на проспекте Шаумяна присвоили имя Константина Карловича Грота. На первом этаже находится музыкальная школа для воспитанников. Не так давно Всемирная организация здравоохранения объявила 13 ноября Международным днем слепых. В этот день, 13 ноября 1745 года, родился Валентин Гаюи, основатель первой школы для слепых в Париже и в Санкт-Петербурге. И если в Париже его имя помнят, то в Петербурге забыли совсем. Забыто и имя Константина Карловича Грота. Когда-то в разговоре я спросила одного человека, кстати, живущего на Петроградской стороне, почему так названа улица, на которой сейчас находится паспортная служба Петроградского района. В ответ я услышала: «Ну, наверное, тут был какой-то грот, имея в виду ущелье в скале». Ничто сейчас не напоминает петербуржцам об этом удивительном месте – городке слепых на Аптекарском острове. Здание училища – факультет электротехнического института. Здание мастерских – и приютов для слепых заняты разными учреждениями. Остались лишь старые деревья в бывшем училищном саду, который, может быть, помнит слепых воспитанников Александро-Мариинского училища.
1: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.

0: маленький концерт.
1: Игорю Федоровичу Стравинскому, одному из самых значительных и знаменитых композиторов XX века, давали разные имена. Его называли музыкальным хамелеоном, человеком тысячи и одного стиля, законодателем музыкальных мод, отмечая особенности творчества композитора, который постоянно обновлял свой музыкальный облик. Стравинский прожил длинную, почти 90-летнюю жизнь, очень многообразную и плодотворную. Написал огромное количество сочинений во всех жанрах и стилях, какие только есть в музыкальном искусстве. А друзья называли Стравинского «Мэтр из Ораниенбаума», имея в виду место его рождения, один из петербургских пригородов на берегу Финского залива. Сам композитор об этом рассказывает так. «Родители отправились туда за месяц до моего рождения, чтобы насладиться воздухом раннего лета в приятном приморском местечке, раскинувшемся вокруг дворцов XVIII века». Отец будущего композитора, Федор Игнатьевич Стравинский, знаменитый бас Мариинского театра, бессменный его солист на протяжении 30 лет, снимал дачу в Ораниенбауме, а также выступал в летнем театре, где для дачной публики ставились музыкальные спектакли и давались концерты. В XIX веке этот пригород был излюбленным летним приютом петербургской интеллигенции. Игорь Стравинский называл себя заядлым путешественником во всех смыслах этого слова. Судя по всему, добавим, путешественником не только в географическом смысле. В своей замечательной статье профессор Санкт-Петербургской консерватории Наталья Александровна Брагинская обращает внимание на то, что место рождения Стравинского как бы предначертало некоторые направления его путешествий. Он родился на Швейцарской улице, которая приводит в самый живописный уголок парка, так называемую Русскую Швейцарию. А первой страной, куда он попал, переехав в Европу, стала Швейцария, в которой он довольно долго прожил. Маршрут первого музыкального путешествия Стравинского на восток, в сказочный Китай, оперы «Соловей», также связан с Ораниенбаумом. Ведь жемчужиной ораниенбаумского ансамбля, его визитной карточкой, является именно Китайский дворец, памятник модного в середине XVIII века стиля «шинуазри». Это слово можно перевести на русский язык примерно как «китайщина». В 1962 году, будучи уже в 80-летнем возрасте, Стравинский вновь посетил Ораниенбаум. Это было еще одно его путешествие. Композитор писал потом: «Я никогда не представлял

величайший смысл». Конец цитаты. Конечно, было бы большой натяжкой говорить, что все творчество Стравинского выросло из Ораниенбаума. Тем не менее, какие-то тонкие, но очень серьезные влияния и связи можно проследить. Ведь не только сам Игорь Федорович, но и его родители, его окружение, семья находились среди этой дивной красоты и ценили ее, впитывали все своеобразие этого места, которое для них было особенно привлекательным и благодаря живой связи с историей, и благодаря насыщенности подлинными художественными сокровищами. Здесь можно вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева из его знаменитой книги «О садах». «Сады наших пригородов существовали не только для приятного времяпрепровождения. Украшение сада зданиями различных стран и эпох должно было создать для гуляющих иллюзию путешествия. Влияние подобной игровой эстетики ощутимо и в оформлении дворцового комплекса Ораниенбаума и интерьеров китайского дворца». Конец цитаты. Конечно, Стравинский мало что помнил о том архитектурном маскараде, архитектурном путешествии, которое есть в Ораниенбауме. Но, тем не менее, через его окружение это ощущение передавалось и ему, и отразилось в его первой опере «Соловей». И не только благодаря связям почти мистическим, пресловутому месту высадки, месту рождения. Эта связь была совершенно реальной, поскольку оформлял первую постановку оперы в Париже Александр Николаевич Бенуа. Исследователи отмечают, что как раз через Бенуа Стравинский опосредованно познакомился со своим родным городом, именно благодаря опере «Соловей». Выдающийся художник и блистательный историк искусства, Бенуа прекрасно знал и очень любил Ораниенбаум. Он создал альбом, посвященный Ораниенбауму, написал о нем воспоминания. Бенуа был одним из самых тонких ценителей ораниенбаумских дворцов и, прежде всего, китайского. И именно Бенуа смог передать Стравинскому свои ощущения этой китайщины, шинуазри. Этот стиль он очень хорошо чувствовал. Для композитора это было немаловажно. Ведь, как говорил сам Стравинский, то, что говорит китайский философ, не может быть отделено от того факта, что он это говорит по-китайски. Для своего первого театрального опуса композитор выбирает сюжет известной сказки Ганса Христиана Андерсена, писателя очень значимого для Стравинского. Он даже хотел выучить датский, чтобы читать его сказки в подлиннике. С именем Андерсена в творческой биографии Стравинского связаны два театральных сочинения – опера «Соловей» и балет «Поцелуй феи» по сказке «Снежная королева». Оба опуса созданы в сотрудничестве с Александром Бенуа и отмечены печатью утонченной лирики. В образах и драматургии андерсеновской сказки Стравинский тонко почувствовал богатые возможности и музыкально-театральные, и художественно-философские. Это и сцена состязания живого и механического соловья, как аллегория борьбы истинного и мнимого искусства. И гимн подлинному творчеству, способному победить даже смерть. «Соловей» — это олицетворение души. Это неожиданно сентиментально звучащее в устах Стравинского признание приоткрывает один из символических рядов оперы. Вслед за датским сказочником в своей опере композитор воплощает мотив странствия в неведомый Китай, создает воображаемый приморский пейзаж, волей авторской фантазии, перенесенный на североморские широты. Так создается своего рода китайская баркаролла, сочиненная и сказочником, и композитором под плеск балтийских волн. Особая роль здесь отводится образу рыбака, который в течение всей оперы поет одну песню. Ее строфы обрамляют, объединяют и как бы поясняют все происходящее на сцене. В китайской лирике образ лодки на тихой воде, образ одинокого рыбака всегда олицетворяет вдохновенное поэтическое размышление. «Господи, как хорошо!» — шепчет андерсеновский персонаж, внимая песни соловья. Рыбак в опере Стравинского не только благодарный слушатель, но поэт, вдохновленный чарующим пением птицы и создающий свою песнь, в которой и рассказывает нам эту сказку-притчу о жизни и смерти, об искусстве и любви.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал фрагмент оперы «Соловей» Игоря Стравинского в исполнении Рэри Грист и Лорена Дрискола и оркестра Вашингтонской оперы под управлением Игоря Стравинского. Запись 1960 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Друскина «Игорь Стравинский» и статьи Натальи Брагинской «Стиль шинуазри в русской и европейской культуре и фантазия Стравинского». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем с вами разговор о воздействии династии Романовых на русскую культуру и, прежде всего, на литературу. Во время сегодняшней нашей беседы мы прежде всего поговорим о тех изменениях, которые внес Петр I в развитие русской культуры. Надо сказать, что в контексте проблематики, которую мы с вами затрагиваем, в контексте нашей темы «Монархическая власть и культура», фигура Петра I в русской истории оказывается важнейшей. Конечно, среди всех правители нашей страны, Петр занимает совершенно особое место. И когда мы говорим о культурных реформах Петра I, мы склонны видеть их новизну, их разрыв с прошлым. Эта новизна и разрыв с прошлым действительно очень ощутимы. Более того, они подчеркивались Петром I. В целом ряде своих первых культурных реформ Петр I демонстративно порвал с главными духовно-культурными традициями общества. Это проявилось и в смене одежды благородных сословий, то есть замены национального платья европейским платьем для дворянства, избривании бороды, и в принятии титула, и в активном насаждении того, что мы можем назвать смеховой культурой, и в публичном театре. Именно Петр стал публично создавать театр, театр на площадь или в учебных заведениях. Во всем этом действительно мы видим какое-то демонстративное желание показать новизну создаваемой по его воле новой культуры. Эти культурные начинания Петра I последние 50 где-то лет были глубоко осмыслены русской наукой. Тут надо назвать замечательные, эпохальные работы Юрия Михайловича Лотмана, Бориса Андреевича Успенского. Особое значение имела его знаменитая статья, написанная, по-моему, в начале 70-х годов, «История субспеция семиотика». То есть история с точки зрения семиотики, описывающая культурные реформы Петра. Надо назвать замечательную книгу Александра Михайловича Панченко, уже мною упоминавшегося, «Русская культура в канун петровских реформ», и его более поздние статьи на эту тему. Целый ряд работ Виктора Марковича Живого, ученика Бориса Андреевича Успенского, но ученика абсолютно самостоятельного, суверенного, в чем-то далеко отошедшего от своего учителя, он посвятил данной проблеме целый ряд глубоких исследований. Западные ученые очень много писали на эту тему. И вот их работы очень хорошо объясняют культурный смысл многих начинаний Петра I. Я не буду останавливаться на каждом из этих начинаний, просто вновь повторю, они демонстрировали яркую новизну преобразования. Менялся облик людей, внешне менялись. Менялись здания, менялась архитектура. Менялся облик города, во всяком случае, по замыслу. Не сразу, конечно, менялся, но вот гравюры, описывающие Петровский Петербург, показывают, что он должен был быть совершенно другим. Тут надо подчеркнуть, должен был быть. Ведь виды Петербурга, петровских и более поздних гравюр, даже середины XVIII века, не отражают реальный облик. Это то, что хотелось бы видеть. А хотелось видеть европейский город. И в чем-то он создавался. Разве похожа Петропавловская крепость на обычные русские крепости? Конечно, нет. Или Меньшиков дворец, или здания, окружающие радиостанцию «Град Петров». Это все совсем европейское. И это подчеркнуто европейское. Возникает живопись. И словесность начинает меняться. Для того, чтобы резко провести грань между прошлым и будущим, Петр ставит перед культурой задачу перехода на новый язык. Новой культуре требовался новый язык, как четко в афористической формуле описал это намерение Петра Виктор Маркович Живов в своей замечательной работе о языке и культуре России XVIII века. И действительно, начиная с Петра I, начинается, простите за невольный повтор, начинается постепенный и длительный процесс создания современного русского литературного языка. Который уже в середине XVIII века, в эпоху Ломоносова, был вполне законченным, богатым и разносторонним языком. Процесс этот, как мы знаем, завершился в эпоху Пушкина. Но начался он уже при Петре I. При этом стоит обратить внимание, что Петр сам непосредственно воздействовал на русскую культуру. Сам. Он сам читал, например, переводы. И требовал от переводчиков замены одних слов другими. Он контролировал язык произведений, которые при нем издавалось. И давал указания, каким языком пользоваться. И сам таким языком пользовался в своих письмах. А, надо сказать, эпистолярное наследие Петра I огромно. Петр I, как мы знаем, принимал активное участие в создании гражданского шрифта, которым мы пользуемся до сих пор. Ведь он разглядывал каждую букву, он комментировал, он контролировал этот процесс. То есть его воля очень многое определяла. Очень многое определяла. И все проявления этой воли были направлены на то, чтобы русская культура дальше европеизировалась, вестернизировалась. Вот это вот резкое усиление вестернизации, как я уже несколько раз говорил, казалось демонстративно отделяющей новую культуру от того, что было раньше, даже при Алексее Михайловиче. Но все-таки это не совсем так. Если мы бросим первый взгляд на культурные преобразования Петра I, то мы действительно можем считать, что Петр порывал с культуры не только Московской Руси до Романовской, но и культуры, создаваемой его предшественниками, его отцом, его братом и сестрой. Но это все-таки не совсем так. И надо сказать, такое представление противоречит отношению Петра I к своему отцу. Ведь Петр I очень высоко ценил Алексея Михайловича, в частности, как государственного деятеля. Ведь, в принципе, Петр своего отца не помнил. Петр был совсем ребенком, просто был фактически младенцем, когда его отец умер. Но как государственного деятеля Петр Алексея Михайловича очень ценил и в чем-то продолжал его начинания, меняя их, обостряя, как бы придаваемая резкость и демонстративность, но, в общем-то, продолжая главные интенции. О чем тут можно сказать в первую очередь? Во-первых, Петр, в общем-то, в своей культурной политике, между прочим, в отношении церкви, продолжал установку Алексея Михайловича. Монарх, а не церковь. Никакой не другая общественная сила. Монарх является бесспорным руководителем всей жизни страны. монах является предстателем за народ перед Богом, и монах является главным медиатором, который способен понять промысел Божий о своем народе и воплотить этот промысел в историческую жизнь. Ведь так же считал отчасти Алексей Михайлович, отодвинув Никона и после этого по существу определявший церковную жизнь и культурную жизнь в целом. В принципе, так же считала и царевна Софья. Нам трудно сказать, как считал Федор Алексеевич, он правил очень недолго. Так считал и Петр. Это продолжение, только гораздо более осознанное, пропущенное сквозь рациональные зоны государственного сознания, представление, которое уже опиралось на современные той эпохи государственные теории, ибо Петр был хорошо знаком с государственным правом и прямо, и понаслышке, и с тем самым гораздо более разветвленное представление, развитое представление по сравнению с тем, что было у предшественников Петра, но в целом тип вот этих взглядов на место монаха в государственной жизни и в жизни культуры у Петра был такой же, как у его отца, только более продвинутый. Как сказали бы сейчас, простите за этот разговорный, я бы сказал, даже вульгаризм. Извольте меня простить, невольный прозаизм, как в таких случаях писал Пушкин в «Евгении Онегине». Это первое, о чем тут надо сказать, и первое, что показывает, что при всех изменениях Петр I не порывал с тем, что делали его предшественники. Он это усиливал, видоизменял, развивал, но продолжая главные интенции, которые связаны с созданием абсолютистского представления о власти и выдвижением именно монаха в центр всей народной жизни. Второе, что по существу показывает то же самое, связано с тем, что при всей резкой вестернизации, при всем стремлении нарядить русских в голландцев, да, как писал Алексей Константинович Толстой в своем знаменитом сатирическом стихотворении «История России от Гостомысла до наших дней», Петр все-таки не стремился, судя по всему, разрушить русскую культуру. И я думаю, высказать подобное предположение позволяет нам особенно важная его реформа, особенно важное его стремление заменить церковнославянский язык новым литературным языком. При Петре главным достижением в этой области было создание гражданского шрифта, современного шрифта. Это создание гражданского шрифта разделило словесность церковную и светскую, ибо кириллическим шрифтом печатались церковные книги. Светские книги печатались его гражданским шрифтом. При этом это разделение было неравноценным. Светское начало, гражданский шрифт доминировали. Стоит обратить внимание, что некоторые проповеди, даже более позднего времени, церковные проповеди, печатались в двух вариантах – кириллическим шрифтом и гражданским шрифтом. То есть гражданский шрифт доминировал, кириллический был все-таки отодвинут на второе место. В этом проявилось, опять-таки, свойственное абсолютизму стремление к секуляризации, не к борьбе с религией, а к подчинению церкви государству. Главные функции всюду, во всех сферах жизни, занимает именно монарх. Он доминирует во всем. И для этого нужно провести секуляризацию, что и происходило в Европе и в России в эпоху Петра особенно. Хотя началось это и при Алексее Михайловиче, надо сказать. Но при всем этом Петр, создавая гражданский шрифт, ведь не отказывается от русского языка, от русской орфографии. Ведь представим эпоху Петра. Петр же мог бы ввести просто латиницу. А почему бы нет? Но Петр так не поступает. Петр берет кириллический алфавит, его упрощает, максимально приближая к латинице. Но именно приближая, не меняя главных принципов кириллического алфавита. А мог бы заменить латиницей? Вполне. Все-таки вот это стремление Петра позволяет действительно думать, что он хотел максимально приблизить русскую культуру к европейской, вместе с тем сохраняя все-таки ее своеобразие. То же самое относится и к церкви. Церковная реформа подчинила церковь монарху, но все-таки она, в общем-то, не очень коснулась внутренней жизни церкви, духовной жизни церкви. А если и коснулась, то прежде всего за счет борьбы со всякого рода суевериями и обрядоверием, развивая именно духовные потенции в русской церкви. Опять-таки, следуя многим начинаниям, которые уже осуществлялись в эпоху Алексея Михайловича. Поэтому реформы Петра I, действительно резко и качественно изменив русскую культуру, обновив ее облик, вместе с тем не порвали еще и не стремились, наверное, порвать с традициями, которые существовали уже до этого, с традициями вообще романовского моделирования культуры. От Алексея Михайловича вплоть до начала XIX века при всех новациях, при всех изменениях русская культура развивалась в одном направлении под воздействием воли монарха. Конечно, облик монарха очень существенно влиял, и мы будем видеть это. И мы уже видели в нашем сравнении Алексея Михайловича, его старших детей, Петра I. Но менял какую-то внешнюю атмосферу, внешнюю физиономию культуры. А вот внутренняя форма русской культуры, ее дух, он, в общем-то, оставался таким же. И главное, не менялся механизм, определяющий развитие культуры. Это воля монарха. Монарх – главный организатор культурной жизни. Организует он ее, конечно, по-разному. Вот мы видим, как Петр ее организовал иначе. Правда, когда мы говорим, что Петр организовывал культуру иначе, это справедливо отчасти. В чем-то иначе, да. Его уже не интересовала парсуна. Его интересовала портретная живопись, вообще живопись современная. Как известно, он стал покупать картины. И в его дворцах, будь то Летний дворец, будь то Петерговские дворцы, висели уже картины. Появляется русская новая живопись. Вот известный портрет умирающего Петра, Петр на смертном одре Никитина, первого русского живописца. Конечно, такого не было. Появляются скульптуры в Летнем саду, которые, конечно, казались бы и царевне Софье, и Алексею Михайловичу совершенно бесстыдными, совершенно неуместными. Страшно себе представить, чтобы Алексей Михайлович или царевна Софья, или даже вдова Иоанна Алексеевича в своем дворце в Измайлово поставили вот подобного рода скульптуру до Петра. Конечно, это было совсем новое. Но, с другой стороны, например, в литературе мы видим, что, в общем-то, продолжается развитие примерно тех же жанров и тех же литературных явлений, которые были при Алексее Михайловиче, Софье или Федоре. Например, проповедь. Торжественная проповедь может быть самое яркое явление литературы Петровской эпохи. Или стихотворные панегирики, которые тоже активно создаются. Силлабическая поэзия, школьная драматургия, так называемая, то есть пьесы, создаваемые прежде всего в учебных заведениях. И святитель Дмитрий Ростовский для своей школы, которую он организовал в Ростове, писал пьесы. Пьесы писали в Славяно-Греко-Латинской академии, при отдельных епархиальных училищах, отдельные архиереи, в основном украинские в тот момент, создавали при своих кафедрах, такие домашние театры. В основном это было действительно при училище. Ученики этих духовных школ, они готовились, кстати, к своему миссионерскому труду, в частности, и разыгрывая благочестивые пьесы, очень часто созданные на сюжеты и мотивы книг Ветхого Завета. Или вертепное действо. Это все чрезвычайно важные стороны Петровской эпохи, которые, в общем-то, продолжают традицию, заложенную Алексеем Михайловичем. И, надо сказать, облик писателя Петровского времени по существу такой же. В целом, в общем значении в целом. и святитель Дмитрий Ростовский, и Стефан Иворский, и его главный соперник и противник Феофан Прокопович по своему культурному типу мало отличались от Семёна Полоцкого, например. Или если говорить о тех интеллектуалах, которые остались у себя на родине, например, в Украине, от Лазаря Барановича. Ну, примерно такого расклада были писатели. При этом все они были украинцы по национальности. Гавриил Бужинский, например. Поэтому в целом ситуация, меняясь, оставалась вместе с тем, в чем-то и той же. Особенно в тех явлениях культуры, которые трудно поддавались резкой модернизации, которые были трудно модернизировать. Ну вот как действительно словесность. Словесность меньше всего модернизируется. И самое главное, вот как мы несколько раз уже говорили и в финале прошлой нашей беседы, и в течение нынешнего нашего разговора, в конечном счете центральной движущей силой развития культуры были монархи, представляющие династию Романовых. И это, надо сказать, сохранилось и после смерти Петра. При том, что его преемники, конечно, очень проигрывали в своей серьезности, глубине, в своем внутреннем калибре не только Петру Первому, но и Алексею Михайловичу, конечно, да и царевне Софье. Я уж не говорю о Екатерине Первой, фигуре совершенно в историческом смысле незначительной. Я не говорю и о Петре Втором, внуке Петра Первого, последнем мужчине Романове на престоле, последнем мужском представителе династии. Но я имею в виду двух императриц, последних Романовых, в точном смысле слова, двух кузин, которые управляли страной в течение 30 лет. И, в общем-то, не так уж плохо. Имею в виду императрицу Анну Иоанновну, племянницу Петра Первого, дочку его старшего брата Иоанна Алексеевича, соправителя Петра до своей смерти, ну, формального соправителя, и Елизавету Петровну, дщерь Петрову, как называли ее современники, прежде всего Михаил Васильевич Ломоносов. Ведь эти две императрицы правили страной с 1730 по начало 60-х годов. За это Петровна правила до смерти, больше 20 лет. А Анна Иоанна 10 лет, немалый срок. И надо сказать, что обе эти императрицы, не бывшие все-таки серьезными государственными деятелями, они сумели создать правительство, руководить этими правительствами, которые действовали, в общем-то, в интересах страны, в интересах дальнейшего включения Российской империи в общеевропейскую жизнь. Надо сказать, что когда мы говорим об этих двух императрицах, мы склонны, во-первых, очень разделять, противопоставлять и недооценивать Анну Иоанновну. Это не совсем так. Но прежде чем вернуться к разговору об этих двух императрицах, поясню, что я имел в виду, говоря о том, что по своему калибру внутреннему, конечно, эти императрицы несопоставимы ни с Алексеем Михайловичем, ни с царевной Софьей, да, тем более с Петром Первым. Это были действительно люди, ну, обычных интересов, обычных дарований. При этом действительно в чем-то различные, но в чем-то и схожие. Вот сходство их, оно часто замалчивалось, как я только что сказал. И замалчивалось во многом потому, что правительство Елизаветы Петровны не прямо, но косвенно все время старалось очернить эпоху Анны Иоанновны. Это вполне понятно. Все-таки Елизавета Петровна пришла к власти, как мы знаем, в результате государственного переворота, уничтожившего законного, по понятиям того времени, монарха. Умирая, Анна Иоанновна завещала императорский престол своему внуку, младенцу, Иоанну Антоновичу, сыну ее племянницы Анны Леопольдовны. Анна Леопольдовна была родной племянницей Анны Иоанновны, дочки ее сестры, И, соответственно, у нее был муж, представитель Брауншвейгской династии, герцог Брауншвейгский, то есть это небольшой немецкий правитель, Антон Ульрих. И именно их общему сыну, своему внучатому племяннику, Анна Иоанна и завещала престол. Она действовала в соответствии с законами, которые действовали в Российской империи. Как известно, Петр издал манифест, который позволял императору самому назначать своего наследника. Это правило действовало до Павла I, который этот манифест отменил и ввел жесткое престолонаследие по старшинству. С этим и связано, кстати, смутное состояние русского общества, когда Александру I наследовал, казалось бы, не его законный преемник, великий князь Константин Павлович, следующий сын Павла I, а Николай Павлович. И недаром Константин Павлович должен был отречься от престола. В XVIII веке это было не нужно. Император мог сам назначить своего преемника. И вот Анна Иоанна назначила своего преемника, но двоюродная сестра Анны Иоанны, прекрасная Елисавет, как называл ее Ломоносов, совершила государственный переворот. Как мы знаем, главной жертвой этого государственного переворота был несчастный Иоанн Антонович, выросший в тюрьме и оставшийся, в общем-то, судя по всему, совершенно недоразвитым и погибший в результате, очевидно, провокации, осуществленной Екатериной II уже, когда, желая избавиться от возможного соперника на императорский престол, скорее всего, Екатерина II организовала провокационную попытку освободить Иоанна Антоновича, который содержался в Шлиссельбургской крепости, и в этот момент законного монарха убили. Так что Елизавета Петровна, в принципе, была узурпатор, а не законный монарх. И, конечно, она, хотя не противопоставляла особенно себя своей кузине, все-таки старалась всегда очернить эту эпоху, говоря о засилье немцев. Но надо сказать, что когда мы взглянем на эпоху Анны Иоанновны, то мы увидим, что, в принципе, правительство Анны Иоанны довольно осторожно, неторопливо, но действовало и шло по тому пути, который наметил для русской жизни и для русской культуры Петр I. Происходила, в принципе, дальнейшая интеграция России в европейскую жизнь, при этом интеграция, которая с русской стороны была направлена на все большее усиление роли России в мировой политике. А мировая политика тогда сосредотачивалась прежде всего в Европе, во всяком случае для Европы. И Анна Иоанна в связи с этим провела две, может быть, не очень успешных, но и, скорее, удачных войны. Это, соответственно, шведская война, которая сохранила статус-кво. Шведам не удалось занять Южную Финляндию и подойти ближе к Петербургу. Это крымские походы графа Миниха, то есть война с Турцией. Она, в принципе, ничем не закончилась, эта война, но вместе с тем не закончилась сокрушительным поражением. Стоит вспомнить, что предыдущая война с Турцией, прусский поход Петра I, завершился страшной неудачей русских войск и большими потерями, и политическими потерями. Тут, в конце концов, империя проявила свою силу и показала, что русские войска сильнее турецких. Это было существенно. Анна Иоанна активно вмешивалась в дела Польши. И по существу разделы Польши, осуществленные Екатериной и ее современниками, императрицей Марией Терезией и прусским королем Фридрихом II, в каком-то смысле уже намечались. При Анне Иоанне она сохранила стремление русского правительства доминировать в Польше. Анна Иоанна очень была заинтересована в утверждении императорского титула, и отчасти другие страны принимали этот титул. Так же поступала Елизавета Петровна. В принципе, ведь русская политика не очень изменилась. С той только разницей, что немецкое окружение Анны Иоанны сменилось русским окружением Елизаветы Петровны. Но в целом политическая конъюнктура в России не очень изменилась. Опять-таки, продолжалось следование в фарватере петровских идей, в том числе и культур. Если говорить об Анне Иоанновне, то создается сухопутный шляхетный корпус. Это вот очень важно. Это первое светское высшее учебное заведение, которое успешно действует, которое воспитывало не только офицеров, этого не столько офицеров, сколько образованных дворян. Создается театр, при этом театр европейский. Итальянская труппа постоянно действует в Петербурге. И итальянские пьесы переводятся, Василий Кириллович Тредьяковский переводит. В литературе появляется, как раз при Анне и Анне, появляется жанр, который стал ведущим жанром русской поэзии XVIII века. Жанр оды под пером Антиоха Дмитриевича Кантемира, Василия Кирилловича Тредьяковского, да и первая ода Ломоносова, «Хатинская ода», отражает как раз события царствования Анны Иоанновны. То есть культура все дальше и дальше входит в пространство европейской жизни. То же самое происходит и при Елизавете Петровне. При Елизавете Петровне мы видим по существу то же самое дальнейшее развитие европейских начал. Театр уже становится русским. Если Анна Иоанна удовлетворялась иностранными спектаклями, и пьесы разыгрывались иностранцами и переводились на русский язык в рукописном виде, итальянские труппы играли на сцене, то при Елизавете Петровне создается русский театр. Создается первый университет, Московский университет, как мы знаем. Создается Академия художеств Ивана Ивановича Шувалова. То есть постепенно облик страны становится все более и более европейским, во всяком случае в столице. И культура европеизируется. Появляются новые жанры. Появляется уже комедия, трагедия, как раз в 40-е годы, прежде всего под пером Александра Петровича Сумарокова, жителя Васильевского острова, как и многие, Тредьяковский жил на Васильевском острове, да и Ломоносов какое-то время жил на Васильевском острове. Это своего рода очаг русской культуры. При этом личности монахов тоже очень сказываются в облике культуры. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна обе обладали страстной любовью к развлечениям. Они были жадны ко всяким торжествам, балам, театрам. Конечно, эта страсть к развлечениям проявлялась у них немножко по-разному. Анна Иоанна – натура угрюмая, закомплексованная, некрасивая, поздно познавшая роскошь и власть. Она все-таки была человеком более низких культурных интересов. Ну, недаром любовь к шутам, знаменитые свадьбы в Ледовом дворце. Елизавета Петровна была более возвышена. Ее вкусы были более изысканы. Она любила церковное пение. Недаром главный ее фаворит, граф Алексей Григорьевич Разумовский, ведь был украинским певчим. Именно как украинский певчий, он попал в украинскую капеллу певческую, понравился великой княгине, цесаревне Елизавете Петровне, и стал ей близким человеком, возможно, даже марганатическим мужем. Это, правда, непонятно и остается в области даже скорее легенд, чем гипотез. Хотя, может быть, так и было. В конце концов, это не так уж и важно. Важнее, что и вкусы Елизаветы Петровны были более возвышены. Ей бы не пришло в голову ударить по щеке Ломоносова, как делала Анна Иоанновна с Тредьяковским. Или, во всяком случае, как современники Анны Иоанны полагали, что она может сделать. Может быть, это легенда. Но то, что кабинет министров Анны Иоанны, то есть очень близкий к ней человек, Волынский, Артемий Волынский, избил Тредьяковского буквально в смысле до полусмерти, эта ситуация не могла бы повториться при Елизавете Петровне. Все-таки никто из сильных людей, ни вице-канцлер Воронцов, ни канцлер Бестужев Рюмин, ни братья Шуваловы, двоюродные братья второго фаворита Елизаветы Петровны, Ивана Ивановича Шувалова, они все-таки не могли бы избить Ломоносова. Им бы в голову это не пришло, Ломоносова или Сумарокова. Ну и потом Елизавета Петровна была человек в целом хорошего характера, веселая, добродушная, редкая красавица, пользовавшаяся огромным успехом у мужчин, имевшая репутацию редкой красавицы. Конечно, она была человеком гораздо более легким, чем Анна Иоанновна. Но в целом обе эти императрицы воздействовали на русскую культуру, в общем-то, в одном направлении. Они продолжали дальнейшую европеизацию. Они сохраняли некоторые интересы, которые у них зародило их детство, культурный интерес. Обе они любили, например, церковное красноречие. И в эпоху императрицы Анны и императрицы Елизаветы церковное красноречие процветало. Обе они, особенно императрица Елизавета, поддерживала именно украинское духовенство. И главные проповедники той эпохи в большинстве своем были украинцы по национальности. Все это их в каком-то смысле сближает. И в очередной раз показывает, как личности монархов, как особенности их характеров определяли культуру. Особенно, наверное, это заметно не в области даже литературы, о которой мы с вами говорили, а в области архитектуры, даже не в области живописи, не в области театра, а в области архитектуры. Хотя и в области театра склонность императрицы Анны к грубым развлечениям, к такому шутовству проявилась в ее интересе к итальянским комедиям, комедиям, прежде всего, положений, комедиям часто масок. А Елизавета Петровна все-таки была более содержательна в своих театральных интересах. Недаром она ценила и трагедии, в частности, Александра Петровича Сумарокова. Да и Ломоносова она приказала написать две трагедии. В этом отношении, и даже вот применительно к театру были немного разные интересы, но особенно разные культурные предпочтения обеих императриц проявились в архитектуре. Как мы знаем, Анна Иоанновна, нелюбимая дочка своей матери, отец ее все-таки, возможно, был не вполне дееспособным, нам трудно о нем что-то говорить, информации очень мало, нелюбимая матерью, овдовевшая сразу после своего брака, безумно боявшаяся своего грозного дядю, императора Петра I, сформировалась во многом в курляндском герцогстве, ибо выданная замуж за курляндского герцога, правителя, в общем-то, полусамостоятельного государства, вассального по отношению к Польше, она почти сразу овдовела и осталась в курляндском герцогстве по требованию Петра для того, чтобы российское правительство могло полностью контролировать политику Курляндии. Курляндия – это область, располагавшаяся частично на латышских, частично на литовских землях, столице Метава. Столица была Метава. И вот именно там, то есть в пространстве во многом бывшего Ливонского ордена, и сформировалась Анна Иоанна и провела довольно долгое время, до 1730 года. Это была область, где доминировали здания, построенные в духе так называемого северного барокко. Ну, то, что в Северной Германии, то, что в Швеции, то, что было и в балтийских, адзейских провинциях, как тогда говорили. И именно эту архитектуру она по существу перенесла в Петербург. Впрочем, от эпохи Анны Иоанны сохранилось мало зданий. Ну, например, церковь Симеона и Анны на Фонтанке – это как раз здание аннинской эпохи. Здание Кунсткамеры, правда, оно много перестраивалось. Это здание аннинской эпохи. Елизавета же Петровна, любящая пышность, красочность, очень ценившая украинское пение и любившая украинцев, например, одного украинца, графа Алексея Григорьевича Разумовского, она испытывала большой интерес к украинскому барокко. И это отчетливо проявилось в архитектуре ее эпохи. Ну, например, архитектор Сава Чевакинский, Никольский собор, или дворец Шувалова рядом с Малой Итальянской улицей. Это, конечно, во многом продолжение того украинского барокко, так называемого мазепинского барокко, которое сформировалось в начале XVIII века и определило внешний вид и внутреннее убранство многих украинских барочных церквей. Надо сказать, что на это украинское барокко во многом ориентировался и главный архитектор елизаветинской эпохи, хотя он был итальянец, Растрелли. Конечно, растрелевские дворцы, они определяют эпоху Елизаветы Петровны. Или Смольный собор, который она строила для себя. Одно из самых прекрасных зданий. И монастырь, кстати, мог быть еще более выразительный. Замечательные шедевры барочной архитектуры. Они все-таки очень отличаются. Вот сравнить церковь Симеона и Анны и Смольный монастырь. Зимний дворец и... даже не знаю, какое здание еще, да и даже кунсткамера. Это все-таки совсем другие, совсем разные традиции и принципы. Тут мы вот действительно очень ясно и отчетливо видим, как характер монархов определяет культуру. Власть по-прежнему определяет культуру, потому что по-прежнему мы живем в пространствах абсолютизма. Собственно говоря, другого пространства как бы и не было. Но я недаром сказал, как бы и не было. Все-таки начинает создаваться в чем-то иное пространство в европейской жизни. Абсолютизм начинает трансформироваться как раз в середине XVIII века, даже чуть раньше. Переходит в форму просвещенного абсолютизма. Но если говорить о России... то идеи просвещенного абсолютизма стали осознаваться и отчетливо проявляться в русской культуре уже в тот момент, когда династия Романовых по существу сменилась другой династией, Гольштейн-Готорпской династией. И то главная фигура в этой династии не принадлежала Гольштейн-Готорпского дома. И вот, завершая нашу сегодняшнюю беседу, хочу действительно обратить наше с вами внимание на то, что когда в 1613 году династия Романовых торжественно праздновала свое 300-летие правления в Российской империи, в общем-то, это была не совсем правда. По твердым правилам генеалогии, надо было бы сказать, что династия Романова была сменена другой династией после смерти императрицы Елизаветы Петровны, последней Романовой на престоле. Начинается уже другая династия, Гольштейн-Готорпская, представленная племянником императрицы Елизаветы Петровны, сыном любимой дочери Петра I, Анны Петровны, Петром III. Родившимся в замке Готорп в городе Шлезвиге, рядом с городом Шлезвиком. Он был сыном мелкого немецкого князя, герцога Гольштейн-Готорпского. Это на территории современной провинции Шлезвиг-Хольштайн в Германии. Это северная Германия рядом с Данией. Такие случаи в династиях бывают. Яркий пример этому – это смена династии Габсбургов, которые заменились Люксембургской династией, Люксембурге-Гамбурге, после смерти императрицы Марии Терезии, последней представительницы чистой Габсбургской династии. Впрочем, Габсбурги не сменили название своей династии, так же поступили и Романовы. И то, о чем мы сейчас говорили, на самом деле не имеет глубокого смысла. Гораздо большее значение для темы нашего разговора о воздействии романовской династии на русскую культуру имеет то, что первые представители обновленной романовско-гольштейнской династии и, прежде всего, второй правитель обновленной романовской династии, повторю вновь, к романовской династии и гольштейнской династии, не имеющей прямого отношения, императрица Екатерина II, изменили принцип власти. Ибо в эпоху Екатерины II абсолютизм чистого вида, который наибольшей полнотой выразился в эпоху Петра I, в его деятельности, который уже формировался деятельностью, культурной деятельностью, прежде всего культурной деятельностью первых царей династии Алексея Михайловича, Федора, царевны Софьи, который продолжался племянницей и дочкой Петра, императрицами Анной и Елизаветой. Вот этот вот абсолютизм, чистый абсолютизм, в европейском пространстве наиболее полно представленный королем Солнца, Людовиком XIV Бурбоном, сменился просвещенным абсолютизмом, который во многом стал изменять принципы взаимоотношения власти и культуры. Но об этом мы уже поговорим с вами на следующей, третьей нашей встрече в рамках данной темы. Спасибо за внимание. Прощаюсь с вами в ожидании новой встречи.

0: На быстром корабле, браздящем весело равнины океана, всегда уносимся мы, думаю своей, где чужды низменных страстей, житейским подвигом предел мы назначаем, где мир надеемся забыть когда-нибудь и вежды старые сомкнуть последним вечным сном желаем. Я помню ясный чистый пруд под сенью берез ветвистых, средь мирных вод его три острова цветут, светлее нивами меж рощ своих волнистых. За ним встает гора, пред ним в кустах шумит и брызжет мельница, деревня, луг широкой, а там счастливый дом. Туда душа летит, там не хладел бы я и в старости глубокой. Там сердце томное, больное, обрело ответ на все, что в нем горело, и снова для любви, для дружбы расцвело, и счастье вновь уразумело. Зачем же томный вздох и слезы на глазах? Она с болезненным румянцем на щеках, она, которой нет, мелькнула предо мною. Почий, почий легко под дерном гробовым, воспоминанием живым не разлучимся мы с тобою. Мы плачем, но прости. Печаль любви сладка, отрадны слезы сожаленья. Не то холодная суровая тоска, сухая скорбь разуверенья.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Александр Сергеевич Пушкин сказал однажды о Баратынском. Он вообще очень любил Баратынского, восхищался его стихами, пытался помогать ему в литературных делах, потому что Пушкин, как никто другой, мог понять истинный масштаб творчества Баратынского. И если и был кто-то в то время, кто был равен Пушкину и, возможно, в каких-то точках превосходил его, то это был, конечно, Евгений Баратынский, и Пушкина это очень радовало. Вот в этом величие Пушкина. Он никогда не ревновал, а всегда радовался, когда он встречал настоящий большой дар. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин однажды сказал о Баратынском следующее. «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах». Это очень изящное высказывание. Вот давайте мы его еще раз с вами выслушаем. «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах». Пушкин здесь утверждает два великих достоинства философской лирики. Он и сам был мастером философской поэзии, ну и, конечно, Баратынский, Тютчев, Пушкин — это вот самые главные мастера философской элегии в русской литературе. Так вот, Пушкин говорит, что в поэзии Баратынского в совершенном проявлении присутствуют два важнейших качества философской лирики. Первое качество — это то, что мысль должна быть там исполнена чувством. Это очень важно, потому что иначе будет уже никакая не философская лирика, а просто зарифмованная философия, что, вероятно, само по себе неплохо. Философия — великая наука, которая нас и утешает, и радует, и возводит наш ум к небесам, и веселит наше сердце, но, тем не менее, если хочешь философствовать, будь философом. Но для того, чтобы писать философские стихи, нужно быть поэтом. Так вот, мысль в философской лирике должна быть наполнена чувством. И Пушкин свидетельствует, что никто более Баратынского не имеет чувств в своих мыслях. То есть он не просто рассказывает нам какие-то свои отвлеченные идеи, а он проживает, он переживает свою философию. И только это делает ее великой и прекрасной. Но мало того, ведь чувство может быть разным. Иногда мы видим чувства других людей,

0: в голову не придет назвать их эстетически достойными или совершенными. Сильные чувства могут быть иногда отталкивающими, отвратительными. Чувство прекрасно только тогда, когда оно отмечено работой вкуса. И об этом Пушкин говорит. Мало того, что лирика Баратынского наполнена чувством, но эта философская лирика одушевляется, движется, строится культурным чувством, чувством, которое выражено с большим вкусом. Пушкин, без сомнения, был большим аристократом и большим эстетом, и для него вкус — это была одна из главных категорий жизнестроительства. Так вот, он отдает должное Баратынскому и говорит о том, что его чувство всегда выражено со вкусом. Так вот, о чем эта элегия, которую мы с вами сегодня прочли? Есть милая страна, есть угол на земле, куда стремится всегда наше сердце. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, были ли мы на войне или среди наслаждений, или в путешествии, мы всегда стремимся в какой-то дом и в какой-то сад. И у каждого из нас есть такой дом, есть такой сад, о котором мы вспоминаем с невероятной нежностью и где мы встаем на свою землю. Конечно, у Пушкина и Баратынского это были имения, а у нас это, возможно, клочок земли рядом с бабушкиным домом, какие-нибудь 6 соток в скромном садоводстве, но это не важно. Это не важно, потому что важно только одно — это наша земля, которая помнит нас с детства и готова принимать нас в наш смертный час. Это земля, где мы освобождаемся от суеты. Как говорит Баратынский, житейским подвигом предел мы назначаем. И в этом месте мы становимся сами собой. И вот когда Баратынский говорит об этом дорогом его памяти месте, он описывает Муранова, замечательное имение Муранова, где и имя Баратынского, и имя Тютчева звучит с полным правом. Баратынский оказывается в Муранове после того, как женится на Елизавете Львовне Энгельгард, дочери знаменитого генерала, соратника Александра Васильевича Суворова, участника многих суворовских походов. И вот Муранова — это их подмосковное имение, и Баратынский его нежно любит. И для него это место действительно дом его души. И когда он описывает вот эти самые три острова среди мирного пруда, и чудесные березы, и прекрасный этот сельский пейзаж, исполненный мира и тишины, то он просто документально рассказывает о Муранове. И, казалось бы, смотрите, он только что нам сказал, что не надеемся забыть когда-нибудь, и вежды старые сомкнуть последним вечным сном желаем. Вот в этом прекрасном месте. То есть, да, я вхожу в то состояние мира сердечного, которое позволяет безболезненно совершить переход от жизни в этом мире к жизни вечной. Прекрасно. Но дальше он рассказывает вот об этом чудесном имении, о его пейзаже прекрасном, и говорит: «Ах, как здесь замечательно, и сердце вновь для дружбы и для любви расцвело, и все хорошо». И вдруг резко меняется его настроение. Зачем же томный вздох и слезы на глазах? Вот, казалось бы, только мы достигли этой точки полного равновесия и покоя. Прекрасен мир, прекрасен в своем смирении и мудрости человек, стоящий посреди этого мира. Но зачем же томный вздох и слезы на глазах? И тут же он нам объясняет: она с болезненным румянцем на щеках, она, которой нет, мелькнула предо мною. Он вспоминает здесь Наталью Львовну Энгельгард, младшую сестру своей жены. Наталья Львовна умерла в том же самом 1826 году, когда Баратынский женился на Анастасии Львовне Энгельгард. То есть для него удивительным образом 1826 год стал годом встречи с любовью, который открывает вечную жизнь перед нами, и со смертью, которая тоже открывает вечную жизнь перед нами. Но с этим смириться нам сложно, потому что вот это рождение в жизнь вечную. Но когда уходит 20-летняя девушка, полное чувство жизни, надежд, как с этим можно смириться? Боротынский говорит нам о тайне смерти и говорит нам о том, почему горька смерть. Сам лирический герой готов совершить этот переход. А вот со смертью милой девушки, своей родственницы, он смириться не готов. Он вздыхает, он плачет, и он говорит ей: «Воспоминанием живым не разлучимся мы с тобою, мы плачем». Казалось бы, это такое противоречие, но на самом деле противоречия нет, потому что мы живем в надежде и вере в воскресение, но мы живем еще в смертном мире. Христианство — это всегда уже да, еще нет. И поэтому эти слезы тоски по прекрасному и любимому человеку, эти слезы и горькие, и прекрасные. И об этом он говорит в финале стихотворения, где Боротынский очень изящно и очень легко говорит о том, что да, вера — это иногда слезы, но это гораздо лучше, чем пустота безверия, чем каменистая пустыня сердца, лишенного веры в бессмертие души, в жизнь вечную, в Бога.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Есть милая страна, есть угол на земле, куда где б ни были, средь буйственного стана, в садах Армидиных, на быстром корабле, браздящем весело равнины океана, всегда уносимся мы думаю своей, где чужды низменных страстей, житейским подвигом предел мы назначаем, где мир надеемся забыть когда-нибудь и вежды старые сомкнуть последним вечным сном желаем. Я помню ясный чистый пруд под сенью берез ветвистых, средь мирных вод его три острова цветут, светлее нивами меж рощ своих волнистых. За ним встает гора, пред ним в кустах шумит и брызжет мельница, деревня, луг широкой, а там счастливый дом. Туда душа летит, там не хладел бы я и в старости глубокой. Там сердце томное, больное, обрело ответ на все, что в нем горело, и снова для любви, для дружбы расцвело, и счастье вновь уразумело. Зачем же томный вздох и слезы на глазах? Она с болезненным румянцем на щеках, она, которой нет, мелькнула предо мною. Почий, почий легко под дерном гробовым, воспоминанием живым не разлучимся мы с тобою. Мы плачем, но прости, печаль любви сладка, отрадны слезы сожаленья. Не то холодная суровая тоска, сухая скорбь разуверенье.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей. Как мы говорим с ними о литургии, о центральном событии вообще христианства и христианской жизни каждого человека в частности. Я тут недавно узнала из статей протоиерея Александра Шмемана, что практика воскресных школ — это скорее традиция западной протестантской церкви, а исконная традиция православной церкви — просвещение, введение в веру — это не отдельные такие внебогослужебные занятия с детьми, где рассказывается, что называется, теория нашей веры, а это научение вере во время богослужения. Само богослужение, оно вероучительно. И если мы понимаем язык этого научения, то перед нами действительно раскрывается такая глубина, которая ни в каком катехизисе, наверное, не может быть раскрыта. Поэтому мы и говорим с подростками, с церковными ребятами именно о смысле тех слов, тех образов, тех действий, которые они знают и впитали с самого младенчества, буквально с молоком матери. И наша радиошкола называется «Юных алтарников», но имея в виду тех мальчиков, которых пригласили в алтарь помогать, выносить свечи, прибираться в алтаре. То есть они уже действительно те дети, которые находятся внутри церковной традиции. И очень важно возрастающим детям, взрослеющим детям понимать не только душой то, что происходит, душа принимает, особенно детская душа, благодать, но взрослеющему пытливому уму подростка нужно еще и понимание интеллектуальное. И вот об этом мы говорим на наших беседах. Напоминаю, что в своих беседах с подростками я активно использую карту литургии, которая называется «Путешествие в небесный Иерусалим», придуманную моей коллегой, преподавателем воскресной школы и сотрудницей «Радио Град Петров», ведущей передач Ольгой Антиповой. В этой карте даны образы литургического действия, и главный образ литургии — это путь, путешествие, путь человека навстречу Богу. Потому что в самом начале литургии, как мы говорили на прошлом нашем уроке радиошколы юных алтарников, провозглашается цель путешествия — благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. То есть речь идет о нашем пути в Царствие Небесное. И я детей спрашиваю, а когда будет это Царство? Кто-то говорит, когда наступит второе пришествие, Бог нам обещал вечную жизнь. Я говорю, а куда же мы идем во время литургии? И мы с ними приходим к выводу о том, что литургия — это не просто некий обряд, священнодействие, да, а это потрясающая, уникальная возможность для нас в этом земном тварном мире реально прикоснуться к вечности, к тому Царству Небесному, к которому мы призваны, к тому Небесному Иерусалиму, который ждет нас впереди. И когда мы окажемся на страшном суде, чтобы Господь нас узнал, мы бы сказали, мы Твои, Господи, мы стремились к Тебе в нашей жизни. И литургия — это как раз путь человека навстречу с Богом и взаимное движение Бога к человеку — потрясающая, уникальная возможность для людей на этой земле. И вот в этом движении заключена вся суть христианской жизни вообще, и, наверное, вообще любой жизни. Мы еще с детьми говорим, что в человеке, в любом человеке, верующем, неверующем, любой веры, заложено стремление к счастью. Мы все хотим быть счастливыми. И вот что нам надо для счастья? Ведь человеку нужно не просто удобная, сытая, благополучная жизнь. Этого не хватает человеку. Я в этом плане очень люблю приводить пример из Евгения Онегина. Мы говорим с детьми, что у этого баловня судьбы у него все было. У русского человека у него было здоровье, молодость, деньги, богатство, свободное время. Женщины его любили. Все, что только можно пожелать в этом земном мире, у него все было. Но при этом в каком состоянии находит его читатель? Пушкин говорит, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. То есть он был на грани самоубийства, при том, что у него все было. То есть человеческая душа жаждет
чего-то еще, кроме того, чтобы быть просто сытой и жить в комфорте. И люди пытаются достичь этого счастья самыми разными способами. Там, через семью, через творчество, через дружбу. Самые могут быть высокие способы, ну и самые низкие тоже способы. Да? Простые, примитивные и очень опасные способы достижения быстрого удовольствия, которые довольно быстро ведут к погибели. Но, как сказал один святой, метется сердце человека, пока не успокоится в Боге. То есть только Бог может абсолютно полностью заполнить вот эту дырку в человеческой душе, дырку размером с Бога, можно заполнить только Богом. И вот в этом стремлении человек приходит на литургию, когда он ощущает вот эту недостачу. Я напоминаю, о чем мы говорили тоже на прошлых занятиях, что в церковь мы именно собираемся. Собственно, и слово «церковь» означает «собрание», «экклесия». Потому что, когда я спрашиваю детей, зачем мы собираемся в церковь, они говорят, ну, помолиться. Я говорю, ну, помолиться мы можем и дома. И дома мы молимся, ну, о себе, о каких-то своих нуждах, может быть, там, о наших близких. А в церкви мы именно должны собраться вместе, чтобы вместе прийти на встречу с Богом. Именно в этом наша задача. И я еще спрашиваю ребят, смотрите, когда мы приходим в храм, кого мы видим вокруг себя? Они говорят, ну, других людей, которые пришли в храм. Да, то есть вот мы собираемся вместе. А еще кого? И тогда они вспоминают, как бы мысленно оглядываясь вокруг себя, говорят, ну мы святых видим на стенах, святых, ангелов, Божью Матерь. И вдруг они догадываются, говорят, так ведь мы же и с ними тоже соединяемся в одну церковь. Церковь земная и церковь небесная, мы все во время литургии вместе. И я спрашиваю, а кого мы можем увидеть в куполе над нами, ну, если храм расписан. И дети говорят, конечно, Иисуса Христа. То есть вот оно, выражение, такое материальное, да, выражение в храме, в храмовой росписи, церкви. Это соединение церкви земной и небесной во главе со Христом. И в храме мы становимся именно братьями и сестрами. Ведь священник, когда обращается к нам, да, братья и сестры на проповеди, потому что действительно, кто такие братья и сестры? Единокровные люди, да, люди, в которых течет одна кровь. А когда мы причащаемся святых Христовых тайн, тела и крови Христова, мы действительно, воистину становимся друг другу братьями и сестрами во Христе. Это такие слова довольно привычные, но когда их начинаешь так осознавать, дети очень радуются такому открытию. И вот мы собрались в церковь, провозгласил священник цель нашего путешествия, благословенно царство. Мы все в лице хора ответили «Аминь», то есть согласились на это путешествие. И дальше в радости и единении отправляемся в это путешествие с молитвой. В карте литургии «Путешествие в небесный Иерусалим» первый топоним, который возникает на нашем пути литургическом, это Великая площадь соборной молитвы. Великая — значит большая, соборной — значит вот мы все вместе. Что же это за молитва? Есть такое греческое слово «ектения», которым обозначается, ну, самое понятное, самое часто повторяемое, самое такое выделяемое даже людьми, не очень разбирающимся в богослужении, действо в церкви, когда священник или диакон возглашает какое-то прошение, а хор, ну, в идеале весь храм, то есть хор от лица всех верующих людей, всех мирян, говорит «Господи, помилуй», да, или «Подай, Господи». Ну вот в первой великой ектенье поется только «Господи, помилуй». И вот эта форма такая очень активная. Человеку трудно просто пассивно стоять в храме. А когда начинается ектенья, как-то все оживляются, начинают креститься, кланяться на каждое «Господи, помилуй», вслушиваться в слова все-таки, о чем мы молимся, с чем я соглашаюсь. И сама эта диалогичная форма, священник или диакон, да, и народ, его ответ, она показывает, что мы вместе. Не просто священник молится Богу, а мы там сзади стоим пассивно и только слушаем, как зрители в зрительном зале. А это наша перекличка, наш диалог, обращенный к Богу. Еще эта ектенья называется «мирная», потому что начинается она со слов «миром Господу помолимся».
И я спрашиваю ребят, как вы думаете, что значит «миром Господу помолимся»? Ну и они все хором отвечают. Ну, в смысле, всем миром мы все собрались и молимся. Я говорю, я тоже так думала, а вот и нет. Оказывается, другим миром. Давайте подумаем, каким можно другим миром молиться? И тогда они задумываются и говорят, наверное, миром, внутренним миром, с внутренним миром, с миром в душе. И действительно, это тот мир, который дает только Христос, который дарит нам вот это мирное состояние духа. Помните, как у преподобного Серафима Саровского: «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». В чем смысл и цель жизни христианина? Что он не просто сам себя спасает, молится только о спасении своей души, а он стремится стяжать дух мирен, чтобы этот мирный дух через него, как и через других членов церкви, он в этот мир приходил, просачивался. И этот мир бы, ну, как цементом так скреплял, чтобы мир не развалился, не рухнул. И вот если мы проводим такие занятия для юных алтарников после литургии, то, конечно, сразу видно состояние детей, особенно со стороны, когда педагог проводит занятия. Дети действительно, ну, в таком мирном, светлом состоянии могут находиться. Это потрясающе. Дети сами этого не замечают. А на самом деле со стороны, и когда есть чем сравнить, это видно. И вот, спросив у Бога это мирное состояние, мы продолжаем занятия. Я раздаю детям чистые листы бумаги и кладу на столы карандаши цветные. И предлагаю им сделать таким образом. Вот это тот прием педагогический, о котором я обещала рассказать в прошлой передаче. Я им предлагаю зарисовать прошение вот этой великой мирной Ектеньи. Именно самую суть передать. Я не ограничиваю их в средствах передачи. То есть это могут быть образы, это могут быть какие-то отдельные картинки, да, серия картинок, это может быть какой-то общий образ. Можно подписывать какие-то детали и образы, комментировать свой рисунок, пояснять. И я начинаю им озвучивать, ну, в общем, обычно хорошо им знакомые уже прошения диакона, переводить, что называется, на понятный им и мне язык, задумываться над тем, о чем мы просим. А в это время дети рисуют. В конце я расскажу, что у детей получается нарисовать. Это потрясающе. Ни один взрослый и даже, ну, более такой старший подросток так не нарисует. То есть чем младше дети, тем интереснее получаются образы. Потому что маленькому ребенку, особенно дошкольнику, вообще не составляет труда нарисовать весь мир, Бога, душу. Такое образное, абстрактное мышление настолько доступно маленьким детям, что просто диву даешься, какие у них иногда получаются философские картины. Но об этом я расскажу потом, после разговора уже о каждом прошении мирной Ектеньи. И вот интересно, недавно на одном из таких занятий я предложила ребятам такой эксперимент. Говорю, все знают, что нужно делать, если увидел падающую звезду. Ну, все дети говорят, да, конечно, надо загадывать желание. Я спрашиваю, а что бы вы загадали? Вот нужно быстро загадать желание. И, знаете, буквально за несколько секунд у одного человека был прямо целый поток. Говорит сначала, ну что-нибудь для себя, ну здоровье всем. И вообще, чтобы никто не умирал. Я говорю, потрясающе. Ведь ты понимаешь, ты сейчас взошел по ступенькам вообще осмысления того, что можно пожелать в этом мире. Первая реакция, ну что-то для себя. Следующее у него было... А, он говорит, ну, чтобы долгов не было. Ага, то есть для себя, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы вокруг мир как-то обустроился. Дальше он сказал, чтобы все были здоровы, то есть уже не для себя, а ему важно, чтобы во всем мире было здоровье и благополучие. И, наконец, высшая ценность, чтобы никто не умирал. Я говорю, о чем ты хотел попросить? Что это значит, чтобы никто не умирал? И мы так переглянулись с детьми и говорим, ну, о вечной жизни, о том, чтобы жить вечно. И действительно, говорю, давайте посмотрим, как церковь молится о том, что нам нужно в этой жизни. С чего начинается молитва церкви? Первое прошение — о свышнем мире и спасении душ наших.
То есть то, чем закончило сознание ребенка, да, он начал с чего-то себе попросить и закончил спасением. Ну, это буквально в течение нескольких секунд. А церковь начинает с самого главного — о свышнем мире, то есть о том мире, которого нет здесь сейчас у нас. Мы молимся вот о той цели путешествия, к которой мы устремились. А еще мы молимся о спасении нашей души. И вот однажды подросток спросил, ну а если я не тону, если мне не нужно это спасение, зачем я буду его просить, если мне и так хорошо, ну так провоцировал меня. Я говорю, ну смотри, ведь на самом деле бывают такие ситуации, когда человек тонет и этого не замечает. Он говорит, как, такого не может быть. Я говорю, ты знаешь, может быть, и в моем жизненном опыте такое было. Как-то я была на конференции научной на Соловках, и мы плыли с острова Анзер на Соловки и попали в бурю. Нас очень мотало по волнам, мы никак не могли войти в бухту благополучия. И только когда уже все закончилось благополучно, мы прибыли на твердую землю, выяснилось нам, капитан сообщил, что, во-первых, во время шторма оторвало шлюпку, то есть случись что, мы никто не могли бы спастись. А во-вторых, еще сломался насос, который из трюма откачивал воду. Это всегда происходит, когда идет судно. А у нас сломался этот насос, и пока нас болтало по волнам, мы медленно-медленно погружались. И я говорю, если бы мы об этом узнали, наверное, началась бы паника. А так все, ну, просто молились, чтобы мы выплыли. Ну, действительно, реально все молились. То есть человек или целый корабль может даже не понимать, что он идет ко дну. Ну, просто это происходит, ну, довольно медленно, как мы не замечаем движение часовой стрелки, например. Но она же движется. И вот если человек осознал, что он тонет, но при этом еще он голоден, например, и хочет пить, но ему холодно еще, вот о чем он будет кричать и просить? Ну, дети смеются и говорят, ну, конечно, сначала спасти его, потому что он тонет. Я говорю, вот именно, поэтому первое прошение этой мирной Евтиньи о спасении душ наших, потому что все остальное, покушать, попить, согреться и так далее, это уже следующий этап. Сначала мы хотим спастись. А следующее прошение этой Евтиньи потрясающее. Смотрите, о мире всего мира. Просто как будто церковь вот распахивает свои объятия и обнимает вообще всю Вселенную своей молитвой о мире всего мира. То есть вот этом Христовом мире всего мира, всей Вселенной. И здесь мы с петербургскими детьми вспоминаем наш Казанский собор, который стоит и вот распахивает своей колоннадой, да, в архитектурных формах, распахивает свои объятия. И действительно ведь чем церковь, подлинная христианская церковь, отличается от разного рода сектантских объединений? Мы вот задумались, что когда человек попадает в секту, ему говорят, что весь мир погибает во зле и в грехе, и только здесь и у нас можно спастись. И пускай там грешники погибают, главное — ты спасен. А православная церковь, церковь Христова, молится о том, чтобы спасся весь мир. И как-то дети начинают рассуждать. Ну, говорит, нас же так мало, в процентном отношении православных христиан так мало. Ну, неужели наша православная церковь может спасти весь мир? Ведь сейчас столько неверующих, столько людей, которые даже, ну, ненавидят церковь. И тогда я привожу им такой, ну, известный пример, образ банки с солеными огурцами. Говорю, вот вы видели когда-нибудь, как мама или бабушка засаливает огурцы? Да, говорит, даже помогали. И вот смотрите, говорю, в банку кладутся огурцы, много-много огурцов. А сколько туда добавляется соли? Он говорит, ну, немножко соли, ну, относительно огурцов, совсем немного. Я говорю, ну, смотрите, именно эта соль помогает огурцам сохраниться, не испортиться. Это ведь евангельский образ. Христос говорит, вы соль миру. То есть даже если соли будет не так много, но она будет присутствовать, она просолит все огурцы, весь мир этот, и поможет ему сохраниться. Беда будет, если соли совсем не станет, ну или ее будет совсем мало, недостаточно. Как сказал однажды на проповеди священник одного из больших петербургских соборов, смотрите, говорит, этот собор на 5000 человек, а в храме сейчас стоит на литургии 50 человек. Понятно, что это свидетельствует об оскудении веры, но это, говорит, еще не конец. Конец будет, когда в 5000-м соборе будет стоять 5 человек. Потом так задумался и сказал, нет,
даже это будет еще не конец. Вот когда совсем никто не придет, вот это будет уже конец, да, то есть когда некому будет скреплять цементом этот мир, просаливать эту банку с огурцами, да, наш мир, чтобы не испортился он, не погиб, не истлел. Итак, в этой мирной Екатинье мы молимся о мире всего мира. То есть мир призывается на всю Вселенную и при этом на душу каждого человека. И в этом же прошении говорится о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей. И я опять задаю детям вопрос. Как вы думаете, что значит благостояние святых Божиих церквей? Ну, дети сразу говорят, чтобы церкви стояли ровно, не падали, не разрушались. Я говорю, так, подумайте, только ли о материальных церквях идет речь? Что такое церковь? И тогда мы опять начинаем задумываться. Вот действительно, так, первый порыв, мы снимаем такой самый поверхностный и приземленный смысл. Стоит чуть-чуть задуматься, мы сразу понимаем, что речь идет не просто о церквях, в смысле храмах, хотя и о них, конечно, тоже может идти речь. Но что есть церковь? И тогда мы вспоминаем, а, так церковь — это же мы, вместе со священнослужителями и со Христом. Мы есть церковь. А что значит благостояние церкви? Благостояние, то есть стояние нас как церкви. И оказывается, что вот в этом мире, в этой банке соленых огурцов, мы являемся, ну, как проводниками божественной благодати, которую мы получаем на литургии, которую мы получаем в Евхаристии. По нам судят о церкви, по нашему поведению. Но и на нас могут быть нацелены какие-то нападки со стороны этого мира, потому что мы не такие, мы иные, мы церковные, мы верующие. И если мы не устоим под этим напором, то благостояния церкви не будет. Какой-то из ее членов может отпасть. Это беда. И церковь молится о том, чтобы мы вот в нашем единстве, в нашей вере во Христа стояли и стояли благу, то есть хорошо стояли, крепко стояли. Потому что дальше в этом прошении, смотрите, говорится о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех. Господу помолимся. То есть это подтверждает вот это соединение всех, что речь идет о церковном единении. А дальше следующее прошение о святем храме сем, то есть этом храме, в котором мы стоим, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в Онь, то есть в Него. Опять смотрите, о святем храме сем, то есть вот именно том материальном воплощении Церкви, которое помогает нам осознать наше единство друг с другом и с Богом. О храме, наверное, мы еще отдельно поговорим, какие он нам образы дает, как он нам помогает в этом движении к Богу, в этом путешествии в небесный Иерусалим. Само пространство храмовое, его оформление, его детали — это тоже отдельная интересная тема для беседы. Но вот в данном случае, в этом прошении о святем храме сем и тех, кто с верою, благоговением и со страхом Божиим входит в этот храм, это о той церковной общине, которая сегодня, днесь, да, то есть вот здесь и сейчас, собралась для того, чтобы шествовать вместе в небесный град Иерусалим. То есть о церковной общине, которой предстоит совершить литургию, общее дело, соединиться с Богом, чтобы Господь укрепил на этом пути, в этом путешествии именно нашу общину. И следующее прошение о великом господине и отце нашем святейшем патриархе, и о митрополите молимся, и о честнем пресвитерстве, то есть о всех священниках, и во Христе диаконстве, и о всех, кто молится в алтаре, да, то есть о причте, как называют его в церкви. Почему мы отдельно и в первую очередь молимся о священниках и о священноначалии? И дети очень просто отвечают, ну, потому что они нас должны вести правильно. И тут мне вспоминается такой образ из детства, и я им делюсь с детьми. Когда я была совсем маленькой, ну еще в садике, я помню, я очень любила ездить с дедушкой на машине. И вот когда дедушка был за рулем, мне иногда, прям вот неоднократно, приходили в голову такие странные мысли. Ну, тут детям часто приходят какие-то странные мысли. Я иногда думала, а вот если дедушке захочется, ну, побаловаться, и он вот так вот руками повернет руль,
Ведь это же страшно. Мы же окажемся там в канаве или еще там на встречную полосу выйдем. Мы можем все погибнуть. Вот я сижу, например, на заднем сиденье, и я могу руками сделать вот так. Ну, я показываю такое движение, как руль поворачиваю, да? А дедушка мой сидит, и он не может себе позволить сделать вот так. Какая же на нем ответственность? Ну, наверное, я не такими словами это мыслила, но я прямо очень четко помню эту свою такую шальную идею. И ведь действительно, мы, когда ходим в храм, живем христианской жизнью, понимаем, что, ну, в крайнем случае, если мы что-то куда-то не туда завернем, ну, придем, покаемся, исправимся. У нас, ну, не то чтобы есть на это право такое, но не случится чего-то катастрофического, если мы не туда повернем что-то такое, сделаем, чего нам хочется. А вот те люди, которые идут впереди нас, наши пастыри и архипастыри, то есть главные пастыри, если пастух не туда поведет своих овечек, то все могут погибнуть. И мы с ребятами как раз вот на таком детском примере, детской ассоциации, говорим о важности молитвы за священников и священноначалие. Я понимаю, что мы, конечно, очень, наверное, подробно останавливаемся на каждом слове Великой Екатении, но потом многие из этих прошений, они будут постоянно повторяться в церкви. И еще раз повторю, это то, что мы часто слышим, то, во что мы вслушиваемся. И когда мы проговариваем эти слова, они играют для нас новыми красками, новыми смыслами. И во время службы потом, ну, правда, получается, что мы по-другому, внимательнее, глубже воспринимаем эти слова. Во все время разговора дети продолжают рисовать. То, что у них в итоге получается, мы рассмотрим только, когда завершим разговор о всей Екатинье. Сегодняшняя наша передача уже должна завершаться, и к следующим прошениям Великой Екатиньи мы перейдем с вами в следующий раз. А сегодня я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До новых встреч в радиошколе юных алтарников. Всего вам доброго!

для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: Страшно стало Петеру, когда он вошел в чащу. Кругом было тихо, нигде ни звука. Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Около огромной ели, за которую голландские корабельщики, не задумываясь, дали бы не одну сотню гульденов, Петер остановился.
1: «Наверное, это самая большая ель на всем свете», — подумал он. «Стало быть, тут и живет стеклянный человечек».
0: Петер снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнес:
2: «Добрый вечер, господин стекольный мастер!»
0: Но никто не ответил ему.
1: «Может быть, лучше все-таки сказать сначала стишки?» — подумал Петер и, запинаясь на каждом слове, пробормотал:
2: «Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад».
1: И тут Петер едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петер успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки. Чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петера. «Стеклянный человечек! Это он! Это, конечно, он!»
0: Но под елкой уже никого не было. Петер чуть не заплакал от огорчения.
2: «Господин стекольный мастер!» — закричал он. «Где же вы, господин стекольный мастер? Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева».
0: И опять никто ему не ответил. Но Петеру показалось, что за елкою кто-то тихонько засмеялся.
3: «Погоди же!» — крикнул Петер. «Я тебя поймаю!» И одним прыжком очутился за деревом.
0: Но стеклянного человечка там не было. Только маленькая пушистая белочка молнией взлетела вверх по стволу.
3: «Ах, если бы я знал стежки до конца!» — с грустью подумал Петер. «Стеклянный человечек, наверное, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье».
0: Наморщив лоб, нахмурив брови, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова или даже придумать их. Но у него ничего не уходило. А в это время, когда он бормотал себе по одно слова заклинания, белочка появилась на нижних ветвях елки прямо у него над головой. Она охорашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь над ним, не то желая его подзадорить.
1: И вдруг Петер увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей. А на голове широкополая островерхая шляпа. Петер так и замер от изумления.
2: А белка уже снова была самой обыкновенной белкой.
0: И только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки.
1: Тут уже Петер не выдержал и со всех ног бросился бежать.

0: Он бежал, не останавливаясь, и только тогда перевел дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. Здесь жили дровосеки и платогоны. Хозяева хижины встретили Петера приветливо и, не спрашивая, как его зовут и откуда он, предложили ему ночлег, зажарили к ужину большого глухаря, это любимое кушанье местных жителей, и поднесли ему кружку яблочного вина. После ужина хозяйка с дочерьми взяли прялки и подсели поближе к лучине. Ребятишки следили, чтобы она не погасла, и поливали ее душистой еловой смолой. Старик-хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись вырезать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья.
1: «Да, никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дому», — сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. — Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель-великан рубит лес для своего плота.
0: Петер сразу насторожился. — А кто такой этот Михель? — спросил он у старика.
1: «Он хозяин этого леса», — сказал старик. «Вы, должно быть, не здешний, если ничего не слышали о нем». «Ну, хорошо, я расскажу вам, что знаю сам. И что дошло до нас от наших отцов и дедов». Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки и начал. Лет 100 назад, так, по крайней мере, рассказывал мой дед, не было на всей земле народа честнее шварцвальдцев. Теперь-то, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. Про молодежь и говорить нечего. У той только и дело, что плясать, ругаться, да сорить деньгами. А прежде было не то. И виной всему, я это раньше говорил и теперь повторю, хотя бы он сам заглянул вот в это окошко, виной всему Михель-великан. От него все беды и пошли. Так вот, значит, лет 100 назад жил в этих местах богатый лесоторговец. Торговал он с далекими рейнскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый. И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний, одет как шварцвальдец, а ростом чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкий, а этот настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих, а когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы вбрались вшестером, а другой конец поднимал Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину. «Довольно, — говорит, — нарубился я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке».
0: «Пусть будет по-твоему, — сказал хозяин. Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость. И в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся». Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из 8 звеньев отборного строевого леса. Когда плот был уже связан, Михель принес еще 8 бревен, да таких больших и толстых, каких никто никогда и не видывал, и каждое бревно он нес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой багор.
1: «Вот на них я поплыву, — сказал Михель, — а ваши щепочки меня не выдержат».
0: И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами. Все так и ахнули, увидев этакую махину. А хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса. На радостях, он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят платагоны. Но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов 2 весом и футов 5 высотой. И вот все было готово. Плот двинулся. До этой поры Михель что ни день удивлял лесорубов. Теперь пришла очередь удивляться платагонов. Они-то думали, что их тяжелый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плот несся по реке, как парусная лодка. Всем известно, что труднее всего приходится платагонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто и не замечал поворотов. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плот летел с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы, деревья и села так и проносятся мимо. Платагоны оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им:
1: «Ну, и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас. Что ж вы думаете, здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Да как бы не так. Они его скупают у нас за полцены, а потом перепродают втридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше, в Голландию, да сами избудем тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна, а что мы выручим сверх того, то будет наше». Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-точь по его слову. Платагоны погнали хозяйский товар в Роттердам, и там продали его вчетверо дороже, чем им давали в Кёльне. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра, с ночи до утра и с утра до ночи. Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки.

0: всякая гадость перекочевала в эти края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов, а когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Михель-голландец исчез. Искали его, искали. Нет, пропал, как в воду кадал.
1: «Помер, может быть?» — спросил Петр.
0: «Нет». Знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что если его как следует попросить, он всякому поможет разбогатеть. И помог уже кое-кому. Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, что басня. Однако только, пожалуй, верно то, что в такие ночи, как нынешняя, Михель-голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он словно тростинку сломал ель в 4 обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платил за них не золотом, а картечью. Потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову, если бы не Михель, люди странствовали бы по воде, как по суху. Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку. «Да», — сказал он опять, вставая с места, «вот что рассказывали наши деды о Михеле-голландце. И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь то хоть сам Иезекиил толстый или Шлюркер тощий, или Вильм красивый. Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Петер устроился на лавке под окном и скоро уснул.
2: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть четвертой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Иммерзейль.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, остановившим и даже грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. На самом деле было совсем не так. Непосредственно музыкальная работа действительно во время плавания прекратилась. Но воображение юноши обогатилось новыми яркими впечатлениями. Кругозор расширился, нравственное чувство укрепилось. Уходя в плавание, он твердо знал, что хочет быть композитором. За время плавания он возмужал, окрепла воля, взгляды его сформировались, и свои мысли о музыке он высказывал и отстаивал более решительно. Он писал матери: «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалование и чины? Разве музыка – пустое занятие, вроде скоморошества и показывание фокусов?» Отвечаю: нет и еще раз нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. Я бы должен поддержать то развитие музыки, которое сейчас существует у нас в России. Из меня вышло бы много. 21 мая 1865 года клипер «Алмаз» завершил свое плавание и прибыл на рейд в Кронштадте. А в сентябре 1865 года мичмана Николая Римского-Корсакова вместе с командой «Алмаза» перевели из Кронштадта в Петербург. Для него началась береговая служба и петербургская жизнь. С горечью он писал о себе, что стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку. Мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно. Но, несмотря на свои сомнения, Римский-Корсаков опять начал посещать Балакирева. Против своего ожидания быстро освоился. Стал снова сначала привыкать к музыке, а потом и втягиваться в нее. С возвращением Римского-Корсакова кружок композиторской молодежи вокруг Балакирева окончательно оформился. Наступил период его самой интенсивной деятельности. В отсутствие Николая Андреевича появился новый участник, собрат по кружку – Александр Порфирьевич Бородин. Римский-Корсаков часто приходил к Бородину послушать его произведения, показать свои, поделиться замыслами, посоветоваться. Бородин играл на виолончели, гобое, флейте, знал хорошо их практическое применение. В этих увлекательных его беседах молодой композитор случалось засиживался до ночи. Тогда же началась его дружба с Модестом Петровичем Мусоргским, более близким ему по возрасту. В отличие от новичков, на композиторском поприще Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Балакирев, несмотря на свои 29 лет, был уже законченный зрелый музыкант, не нуждавшийся в помощи других при сочинении музыки. Напротив, непререкаемый авторитет для остальных, критик и судья их произведений. Авторитетом пользовался в балакиревском кружке и Цезарь Антонович Кюи. Направление этого кружка было обусловлено общим для всего передового русского искусства и общества 60-х годов XIX века стремлением понять народ, отразить в искусстве, в творчестве его судьбу, жизнь, быт. Отсюда изучение древних обычаев, обычаев исторического прошлого. Название кружка «Могучая кучка» впервые появилось в статье Владимира Васильевича Стасова, связанной с приездом в Петербург славянских деятелей и концертом, данным в их честь. Под этим названием кружок Балакирева вошел в историю русской культуры. Композиторы, составившие Балакиревский кружок, были молоды. В 1867 году, когда появилась статья Стасова, даже самому старшему из них, Бородину, было только 34 года. Другим было и того меньше – Кюи – 32, Балакиреву – 29, Мусоргскому – 28, и самому молодому Римскому-Корсакову всего 23. Жажда творческой деятельности, масса впечатлений звали Римского-Корсакова к созиданию, а дружеское участие и возможность сразу же услышать свое творение еще более подталкивали к сочинению музыки. Всего через 3 месяца после возвращения в Петербург, в декабре 1865 года, в открытом публичном исполнении прозвучала первая симфония, дописанная и доработанная молодым композитором после окончания плавания. Это первое крупное его произведение, во многом еще не зрелое, но вместе с тем уже самобытное, свидетельствовало о появлении в музыкальном мире нового, большого, своеобразного таланта.
композитор посвятил свой труд Канеле, своему первому настоящему учителю. В особенности адажио третьей части, построенная на народной песне про татарский полон, прелестью инструментовки, впрочем, не изысканный, не бьющий на эффект, новизной формы и более всего свежестью чисто русских поворотов, гармонии изумила всех. Так отозвался об этой симфонии Петр Ильич Чайковский. В следующих, 1866 и 1867 годах, появились еще два произведения: «Фантазия на сербские темы» и «Увертюра на русские темы».

Однако только в симфонической картине «Садко», четвертом произведении для оркестра, композитор нашел свой художественный стиль, определил свойственный его творчеству круг образов и дал им самобытное развитие. Новизна музыки поражала слушателей с самого начала произведения. Изображение моря, звукописи природы, создающие впечатление неторопливого, могучего движения волн. Плясовая Садко с ее истинно русским пошибом, по выражению критика Серова, задорным, синкопированным ритмом, центр музыкальной картины. Эта музыка действительно переносит нас вглубь волн. Это что-то водяное, подводное, настолько, что никакими словами нельзя бы выразить ничего подобного, писал Серов. Что тут в звуках оркестра бездна не только общеславянского, но и истинно русского. Что музыкальная палитра автора искрится своеобразным самобытным богатством – это неоспоримо.

Воодушевленный удачей, сразу же вслед за написанием Садко, летом 1868 года Римский-Корсаков закончил новое, большое, тоже программное произведение – симфоническую сюиту «Антар», первоначально названную Второй симфонией. Восточная сказка Сенковского привлекла внимание Балакирева и Мусоргского, и они предложили ее сюжет Римскому-Корсакову. Содержание сказки раскрыто композитором как ряд ярких музыкальных картин, сменяющих друг друга. Его увлекла задача раскрытия образности сказки прежде всего через красочность, блеск звучания оркестра. «Антар» – первое произведение Римского-Корсакова на восточный сюжет. Интерес к музыке Востока был вообще характерен для русских композиторов XIX века. Тема Востока останется важной линией творчества на протяжении всей дальнейшей жизни Римского-Корсакова. И «Антар» упрочил известность молодого композитора как мастера симфонической музыки.

Садко и Антар положили начало признанию его творчества. Николай Андреевич любил оперы с тех пор, как подростком стал посещать музыкальный театр. Но с сочинением оперы сам он столкнулся только тогда, когда в 1868 году вместе с товарищем по кружку начал регулярно бывать у Доргомышского. В летописи Римский-Корсаков вспоминает. Сочинение «Каменного гостя» было на всем ходу. Первая картина была уже окончена, а вторая доведена до поединка. Прочее же сочинялось почти что на наших глазах, приводя нас в великое восхищение. На одном из вечеров у Доргомышского балакиревцы познакомились с молодыми музыкантами, жившими в том же доме, Александрой Николаевной и Надеждой Николаевной Пургульт. Александра Николаевна была прекрасная, даровитая певица, высокая меццо-сопрано. А Надежда Николаевна – прекрасная пианистка, ученица известного педагога Герки, высокоталантливая музыкальная натура. Горячее участие новых друзей поддерживало уже тяжело больного Доргомышского. С их приходом он оживал и бодрился. Доргомышский умер, не успев сочинить только одну сцену в первом действии. Согласно желанию композитора, его последнее творение было закончено друзьями. Они же добились постановки его на сцене Мариинского театра в Петербурге. Оркестровкой «Каменного гостя» Доргомышского Римский-Корсаков начал очень важную для русской музыки XIX века благородную деятельность – редактирование, завершение и пропаганда произведений русских композиторов, своих современников. Задумав сочинение собственной оперы «Псковитянка», Николай Андреевич делился с Надеждой Николаевной Пургульт своими тревогами и планами. Она горячо поддерживала композитора, не только обсуждала с ним эскизы либретто, которые он сам писал, не только проигрывала ему первые музыкальные наброски и разбирала их, проявляя при этом и понимание своеобразия его таланта, и собственную одаренность, но даже инструментовала в опере несколько отрывков. Взаимное глубокое чувство связало молодых людей. И в июне 1872 года Надежда Николаевна стала женой Николая Андреевича. Период сочинения «Псковитянки» совпал с периодом особенно близкой дружбы Римского-Корсакова с Мусоргским. У обоих в это время было напряженное творчество. Непрерывное общение, постоянный обмен мнениями, взаимное плодотворное влияние стимулировали творчество друзей. Мусоргский закончил вторую редакцию Бориса Годунова, Римский-Корсаков – «Псковитянку». Бесстрастность, показавшаяся Стасову недостатком, на самом деле создает особое своеобразие оперы «Псковитянка». Тот ее летописный стиль, который выделяет оперу не только из ряда других произведений композитора, но и среди музыкальных произведений современников Римского-Корсакова. Это драматизм русских летописей. Драматизм, вытекающий из восприятия повествования, тогда как оно само по себе течет спокойно и бесстрастно, описывая ужасы мора, глада, пожаров, вражеских нашествий, столь же сурово, сдержанно и величаво, как и редкие радостные события. Так писал об опере «Псковитянка» впоследствии музыковед Борис Асафьев. Сюжет оперы заимствован из одноименной пьесы известного русского поэта и драматурга Мэя. Драма Мэя «Псковитянка» основана на историческом событии – приезде Ивана Грозного во Псков и покорении Пскова в 1570 году. Она очень сценична. Развитие действия строится на остром конфликте. Изображение исторических событий и характеров определялось прогрессивными взглядами и представлениями, связанными с эпохой 60-х годов. Особенно значительна сцена «Веча» – центр всей оперы. Перед нами словно воскресают страницы древней повести. Горят костры, освещая торопливо собирающихся на площади псковичей, плывет тревожный звон. Мы как бы слышим буйную разноголосицу старинного «Веча», выкрики отдельных групп, даже отдельных людей – все они смешиваются в общий гул. Суровость и лирическая напевность, личная и массовая удаль, выраженная в эпической сцене псковского веча, удаль типично русская, благодаря удачно выбранной народной мелодии, становящейся песней о вольности, все это эпически и драматически, яркие варианты темы подвига, заданной русской музыке, еще Сусаниным Глинки, и величавым богатырским обликом витязя Руслана.
Так говорил о псковитянке Борис Асафьев. Нежная, хрупкая музыка рисует героиню оперы Ольгу, псковитянку. Русская девушка, чистая душой, она гибнет от столкновения с насилием. Вожак псковской молодежи, посадский сын Михайла Туча, близок к народу и оттого яснее всего обрисован в сцене Веча. Величавая суровая мелодия знаменного распева, сопутствующая появлению царя, одна из творческих находок, которыми богата псковитянка. Так она слилась в представлении композитора с обликом царя, что он повторил ее позже в своей другой опере на исторический сюжет «Царская невеста». Уже в псковитянке проявились характерные черты, свойственные оперному стилю Римского-Корсакова. Опера была поставлена на сцене Мариинского театра. Царя Ивана пел Петров, Ольгу Платонова, няню Леонова, Михаила Тучу Орлов, князя Токмакова Мельников. Исполнение было хорошее, артисты делали, что могли. Так записали критики. Но более подробную оценку этой постановки дал Кюи, тот знаменитый музыкальный критик, которого слушала вся Россия. Хоры бесподобны, а драматические и лирические сцены отдельных личностей слабее. Музыка псковитянки весьма народная. Вся она с самыми незначительными исключениями русская, по музыкальным мыслям, по их разработке, по гармонизации. Псковитянка – высшее достижение первого периода творчества композитора. Успех оперы у публики, признание ее достоинства у критики свидетельствовали о несомненной удаче 25-летнего автора. Строже всех критиков судил о себе он сам. Вскоре после окончания своей первой оперы он почувствовал настоящую потребность в усовершенствовании. Последовавшие за сочинением «Псковитянки» годы могут быть названы годами упорного учения композитора, годами усердного труда, приведшего к виртуозному овладению технической стороной музыкального творчества.

0: Дорогие друзья, закончилась передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали следующие произведения: фрагменты увертюры на русские темы, симфонической картины «Садко», симфонической сюиты «Антар» и фрагменты оперы «Псковитянка» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Программу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слазы зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 237-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, желаю вам, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал Ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение нам хорошо известно. Это пребывание в 40-дневном постном подвиге нашего Господа в пустыне. Пустыня – безводное место одиночества. Мы знаем, что пустыня потом стала домом многих отшельников, монахов, преподобных отцов. Но здесь мы видим, как Господь вел борьбу с сатаной. И эта борьба не просто его борьба, личная борьба, только его с врагом рода людского. Но это пример нам, тот пример, как с нами будет бороться, как с нами борется сатана, и как мы с ним должны бороться, как мы должны ему отвечать. И ответы очень простые. Первое, что сказал сатана Господу, чтобы он притворил камни в хлеб и насытился. И ответ, как мы помним, его был взят из Ветхого Завета, из книги Второзакония. Слова были такие: «Словом Божьим напитается душа человека. Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». И вот здесь для нас, для людей очень плотских, очень телесных, очень материально целеустремленных, может быть, да, именно наша цель очень часто материальные блага. Для нас здесь некий такой сигнал «стоп», остановитесь. Если вы христиане, если сегодня для вас Христос самое главное, самое важное, то постарайтесь сегодня услышать Его Слово, внимать этому Слову, питаться этим Словом. И поймите, что никакие материальные блага никогда не сделают вас счастливыми, если ваше сердце не питается благодатью Слова Божьего. Все, любые достатки, любой достаток, любое богатство, если оно не освящено Словом Божьим, будет во искушение, в соблазн, в разврат, для творения разврата, но не в радость. Оно будет только убивать и самого обладателя этого богатства, и окружающих его людей. Второй вопрос и второй ответ о том, как и к чему надо нам стремиться. Вот власть, искушение властью. Сатана показал царства земные и обещал Христу дать эти царства. Но он не понимал, с кем он говорит. И не понимал, что не имеет он никакой власти над этой землей. Но вот это искушение властью претерпевает очень много людей. И не важно, что эта власть, может быть, с точки зрения власти какой-то государственной, невелика. Есть власть вахтера, есть власть какого-то, может быть, человека, облеченного сегодня властью следить за порядком где-то, может быть. Есть власть священника. И все мы временами злоупотребляем этой властью, не понимая, что эта власть и вообще моя жизнь и мое положение сегодня дано мне Богом. И на этом месте я не свою власть утверждаю, а служу Богу в любом месте, на любой работе, на любой должности. Я служу Христу. И не мое властвование здесь главное, а то, чтобы исполнялась воля Божья. Ну и Христос об этом говорит очень просто. Богу одному служи. И вот когда мы вспомним и поймем, что мы должны всегда, каждый час, каждый день, на каждом месте, в каждой должности служить Богу, тогда мы и будем правильно исполнять свой долг и гражданский, и долг христианина, и долг семьянина во всех сферах и во всех местах нашего пребывания и обитания. Если мы будем помнить о том, кому мы служим и к чему мы призваны. И третий вопрос, и третий ответ о том, что не надо искушать нашего Господа. Поставил сатана Христа на крыло храма Иерусалимского и призвал, и посоветовал ему сброситься с этого крыла, чтобы ангелы, по слову псалма, взяли его на свои руки, на свои крылья и не дали бы ему разбиться о землю. И тем самым народ, который бы увидел это, увидел в нем великого чудотворца, все бы ему поклонились и поняли, кто перед ними. Не просто учитель, не просто проповедник, не просто какой-то целитель, которых, может быть, было немало, а вот тот Мессия, которого носят ангелы, именно лицезрение этого чуда изнасилует волю людей и заставит их не по любви ко Христу, а из страха быть наказанными или из-за корысти быть рядом с этим чудотворцем в его земном царстве, к нему обратятся. И Господь это отверг. Вот Он отверг это насилие над волей, над душой, над сердцем человека. Ему нужна не жертва такая, а ему нужна любовь, милость, обращение любящих сердец. Он нас ищет как детей, как чад своих, как друзей, а не как рабов, как наемников. И Господь отвечает, что мы не должны искушать нашего Господа. И вот когда мы хотим приобрести не человека для Христа своей проповедью, а хотим приобрести себе поклонника, как часто, к сожалению, у нас так и бывает, и среди священников бывает такое искушение, и среди мирян, которые ведут кого-то ко Христу или вводят в церковь, и, к сожалению, часто превалирует мое «я», чтобы именно мне поклонялись, моему или интеллекту, или моему знанию церковного этикета, церковной жизни, или сегодня поклонялись бы моей духовности или моему телесному подвигу, и в нем, во мне бы через это видели наставника, которому должно поклоняться. И мы ждем от Бога сил, чтобы именно Он дал бы нам силы, чтобы я сумел сегодня приобрести этого человека. Но Господь-то видит наше горделивое сердце, видит, что сегодня мы не ко Христу ведем, а к себе, что мы сегодня заслоняем солнце для другого человека и ведем его по темному пути, не прямому, не узкому, но пути широкому, пути гордыни. И, разумеется, путь этот заканчивается не Царствием Небесным. Не искушай Господа своего. И, к сожалению, может быть, нам, людям, не всегда еще очищенным покаянием, и не следует надеяться, что Господь нас поддержит в наших сегодняшних делах миссионерства, если они построены на личной гордыне. Вот сегодня эти три пункта, которые, наверное, надо сегодня еще, открыв Евангелие, хорошо просмотреть и понять для сегодня, для себя, как я своей жизнью отвечаю на эти вопросы. Как сегодня я борюсь с сатаной, с этими искушениями, которые он посылает каждому человеку. Всегда ли я остаюсь в христианском звании и всегда ли я остаюсь сегодня в том пути, который нам Христос предписал? Всегда ли я подражаю Христу, вот этому месту из Евангелия, его поведению, которое он в пустыне совершил? Мы все пребываем тоже в пустыне грешного мира. Мы часто одиноки. Но кто наш спутник в этом одиночестве? Христос или его антипод? Мы живем сегодня его словами или живем сегодня тем, что холим свою гордыню и тем самым служим дьяволу? Здесь, дорогие, надо сделать не только выбор. Выбор мы уже сделали, мы христиане, а надо сделать все возможное, чтобы не обманываться. Если мы обманулись, то вернуться к этим строчкам евангельским и себя сегодня, проанализировав, снова в покаянии вернуть Христу нашему Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 октября 24 сентября по старому стилю прославляется святая первомученица равноапостольная Фекла, ученица апостола Павла, дожившая до преклонных лет и сподобившаяся мученического венца. Сегодня совершается память преподобного Куприя. Новорожденным младенцем он был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Монахи вырастили и воспитали мальчика, который впоследствии принял в этой обители иноческий постриг и достиг высоты добродетельной жизни. Преподобный Куприй мирно скончался в 530 году в возрасте 90 лет. В этот день вспоминается также святой Владислав, король сербский, живший в XIII веке. Он был сыном святого короля Стефана и прославился добротой, милосердием к больным и бедным и заботой о странниках. Скончался он в 1239 году в построенном им монастыре в Милешеве. Там же и был погребен. Сегодня мы вспоминаем преподобного Никандра Пустыножителя, псковского чудотворца, жившего в XVI веке, и преподобного мученика Галактиона Вологодского, пострадавшего в начале XVII века. Преподобный Галактион в крещении Гавриил родился в Москве, в царствовании Иоанна Грозного. По своему происхождению он принадлежал к знатному боярскому роду Бельских. Отец его подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было всего 7 лет. Родственники отвезли его в город Старицу. Благочестивый отрок зарабатывал на жизнь ремеслом сапожника. Достигнув совершеннолетия, он женился, но вскоре овдовел. Приняв смерть жены за указание Божие, он избрал путь монашества. Дни свои он проводил в трудах, а ночи в молитвах. Благодать Божия просветила его разум, воздержание и пост усмирили плоть, уединение и безмолвие развили смирение и наполнили сердце радостью. Жители города Вологды стали приходить к преподобному Галактиону за благословением. В смутное время преподобный Галактион претерпел мученическую кончину. В 1612 году поляки и литовцы напали на Вологду, сожгли храмы. В числе многих убитых был и святой угодник Божий Галактион. Сегодня установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери. Эта икона явилась в Псковском Спасо-Преображенском монастыре на берегу реки Великой при впадении в нее речки Мирожи в 1198 году. А прославилась эта икона в царствовании Иоанна Грозного во время свирепствовавшей в Пскове моровой язвы. На этой иконе из глаз Богоматери потекли слезы, от которых больные получали исцеление. Мирожская икона написана по чину Аранты, молящейся. При Святой Богородице предстоят псковские святые. Справа — святой благоверный князь Довмунд Тимофей, слева — его супруга, преподобная Марфа, в миру Марья Дмитриевна. Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список, так называемая Великая Панагия, из Спаса Мирожского монастыря. Празднование знамения Мирожской иконы установлено в 1567 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Василия Воскресенского, диакона Преображенского храма города Соликамска Пермской губернии, расстрелянного в ночь на 24 сентября в 1918 году. Множество новомучеников пострадали за Христа в этот день в 1937 году. Священномученики Андрей Быстров и Павел Березин, священники Тверской епархии. Преподобный мученик Виталий Кокарев, подвязавшийся в Ниловой пустыне. И мученики Василий Виноградов, Сергий Михайлов и Спиридон Савельев, крестьяне Тверской губернии, расстрелянные по делу священника Андрея Быстрова. Сегодня также совершается память священномученика Никандра Грифского, принявшего мученический венец в 1939 году. Священномученик Никандр Семенович Грифский родился в 1880 году в селе Волчино Псковской губернии в семье священника. В 1912 году принял священный сан и стал служить в церкви Рождества Христова в селе Почеп. В приход Почепской церкви входили 28 близлежащих деревень, что составляло около 800 человек. Отец Никандр служил в одной церкви со своим отцом, священником Семеном Грифским. В 1916 году отца Никандра постигло непоправимое горе. В один день от дизентерии умерли сын, дочь и жена. На руках отца Никандра остались трое детей. В 1929 году отец Никандра был арестован. Во время обыска у него дома было обнаружено заявление, подписанное несколькими десятками крестьян, которые просили уменьшить собираемый со священника налог. Власти подобное заявление расценили как характеристику объединения вокруг себя населения. Вместе со священником был арестован и староста церкви Василий Чупров. На следующих допросах арестованные категорически отрицали свою вину. Отца Никандра приговорили к 10 годам лагерей. 2 года он провел в Словецком лагере, а затем отбывал срок в Каргополе. Там он был арестован в 1938 году и к сроку прибавили еще 5 лет. В 1939 году священномученик Никандр Грифский скончался в Абазерском лагерном пункте в Архангельской области. Церковная дата памяти святому установлена 7 октября совместно с его небесным покровителем Никандром Псковским. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Феклы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В возрасте 18 лет она была обручена знатному юноше и собиралась выйти замуж. В это время святая Фекла впервые услышала проповедь о Христе Спасителе из уст святого апостола Павла во время посещения святыми апостолами Павлом и Варнавой города Иконии. Глубоко восприняв слова апостола, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила прибыть в безбрачии и посвятить всю свою жизнь евангельской проповеди. Бывший жених святой Феклы жаловался правителю на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. В этом недовольстве поддерживала его и мать святой Феклы. Тогда правитель заключил апостола Павла в темницу. Узнав об этом, святая Фекла убежала ночью из своего дома, пришла к тюрьме и, подкупив сторожа, проникла в темницу к апостолу. Там она и осталась, сидя у ног его и слушая его слова. Между тем в доме Феклы началось великое волнение, когда обнаружилось ее отсутствие. Наконец слуги нашли ее в тюрьме и насильно привели домой. После этого апостол Павел был судим и приговорен к избиению и изгнанию из города, а святую Феклу опять долго убеждали согласиться на брак, но она осталась непоколебимой. Ни слезы матери, ни ее гнев, ни угроза правителя не смогли отвратить святую Феклу от горевшей в сердце ее любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Наконец, по настоянию родной матери, выступление, требовавшее от судьи смертного приговора для непокорной дочери, святая Фекла была приговорена к сожжению на костре. Высоко взвелось пламя костра, и, окружив мученицу как ореолом, не коснулось ее. Затем грянул гром, и пролился на землю сильный ливень с градом. Костер потух. Мучители в страхе разбежались, а святая Фекла, невредимой, сошла с костра и удалилась из города. Она не знала, где ей найти апостола Павла. Но Господь послал ей навстречу юноша-христианина, который указал ей место пребывания апостола. Апостол Павел и его спутники укрывались в пещере недалеко от города, и там усердно молились, чтобы Господь укрепил святую Феклу в ее страданиях за Христа. Присоединившись к ним, святая пришла в город Антиохию. Там она подверглась преследованию со стороны сановника Александра, пленившегося красотой святой девы. Она решительно отвергла его предложение вступить с ним в брак, была привлечена к суду как христианка и осуждена на растерзание дикими зверями в цирке. Два раза святую Феклу выводили на арену и выпускали на нее голодных зверей, но звери не трогали святой, покорно ложились у ее ног и лизали их. Народ громко кричал: «Велик Бог христианский!» Правитель устрашился и сам, так как понял, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. По его распоряжению святая Фекла была отпущена на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в окрестностях Селевкии, где прожила долгие годы. Она не переставала проповедовать всем о Христе Иисусе, Спасителе мира, и молитвой своей исцеляла больных, которые в великом множестве к ней приходили. Многих язычников святая Фекла обратила к вере во Христа и заслужила за это церковное наименование равноапостольной и первомученицы. Дожив до глубокой старости и восторжествовав с помощью Божией над многими искушениями, которые ей посылались, святая Фекла предала свою святую душу Господу.

0: По завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Никандра Псковского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Никандр Псковский в крещении Никон родился в селе Видельбье на Псковщине. Его старший брат Арсений принял монашество. В 17 лет Никон после смерти отца сумел убедить свою мать раздать имение и удалиться в монастырь, где она жила до самой кончины. Обойдя все обители Псковской земли, поклонившись мощам преподобного Ефросина, Спасия Елеазаровского и преподобного Саввы Крыпецкого, он окончательно утвердился в стремлении изведать тайны христианского жития. Чтобы иметь возможность самому читать Слово Божие, он нанялся в работники к псковскому жителю Филиппу, который за усердие отдал его на обучение к опытному учителю. Видя его ревность о монашеском подвиге, Господь сам указал ему пустынное место на реке Демьянке, недалеко от Пскова. По дороге туда его встретил блаженный Николай Псковский и предсказал ему многие искушения и беды, которые ему предстояло пережить на тесном пути подвижничества. Молитвами псковских угодников и преподобного Александра Свирского, который дважды являлся преподобному, наставляя и укрепляя его в подвигах, он с Божьей помощью преодолел все козни лукавого, силой молитвы побеждая слабости человеческой плоти. Проведя несколько лет в пустыне, преподобный удалился в монастырь, основанный преподобным Саввой Крыпецким, и принял там постриг с именем Никандр. Вскоре он снова вернулся в свою пустынь, где прожил 15 лет в подвигах, поста и молитве, постигая Слово Божие. Однажды его чуть не убили разбойники, отняв единственное и самое ценное для отшельника – книги и иконы. Но по молитвам преподобного двое из них раскаялись в своих злых деяниях и вернулись к добродетельной жизни. Все чаще уединение преподобного стало нарушаться многочисленными почитателями, приходившими за словом утешения и совета. Тайно, приходя к его келье, люди всегда слышали, что он молился с горьким рыданием, но, заметив близость людей, святой тотчас же умолкал, пряча от них полученный им от Бога слезный дар. Вновь преподобный Никандр уходил на жительство в Крыпецкий монастырь и снова вернулся, теперь уже навсегда в пустынь, где некогда начал свой иноческий подвиг. Господь отметил своего угодника благодатным даром прозрения. Он предвидел и свою смерть, предсказав, что умрет, когда на отечество его нападут враги. 24 сентября 1581 года, во время нашествия войск польского короля Стефана Батория, один крестьянин нашел его скончавшимся. Он лежал на рогожке со сложенными крестообразно на груди руками. В 1686 году при патриархе Иоакиме состоялось церковное прославление преподобного.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошел показ фильма «У Суздали». В фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии передана книга архимандрита Антонина Капустина «Поездка в Румелию». Об этих и других событиях более подробно. 6 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе провел в резиденции московских митрополитов при храме Пророка Божия Илии в столичном Черкизове заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пасторству и организации церковной жизни. В заседании участвовали митрополиты Липецкий, Задонский Арсений, Донецкий и Мариупольский Владимир, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва, а также наместник Александр Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, клирики Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Сорокин, Александр Перин, Владимир Хулап и другие священнослужители. По удаленной связи в заседании приняли участие митрополит Белгородский, Старооскольский Иоанн и управляющий Берлинской германской епархией архиепископ Русский Тихон. Были рассмотрены вопросы современного текста ставленнической присяги, допроса ставленника перед рукоположением, а также текст инструкции для приходов при возникновении непосредственной угрозы жизни людей. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель храма протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованной приходом конференции «Солунские чтения» и приглашает преподавателей Приходской воскресной школы для проведения бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Также была достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Алексей Пентковский передал в фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии книгу архимандрита Антонина Капустина «Поездка в Румелию» о путешествии на Балканский полуостров. Издание вышло в свет в 1879 году в Петербурге. В начале XX века академическая библиотека обладала значительными книжными собраниями. Среди них была личная библиотека Ивана Троицкого, профессора духовной школы. После революционных событий многие книжные собрания были рассеяны, однако часть наследия удалось сохранить. Сегодня в фонде современной академической библиотеки насчитывается около 1000 книг из личной коллекции профессора. Переданная книга архимандрита Антонина Капустина является не только редким библиографическим изданием, но и частью большой истории изучения православного Востока, Балкан и славянского мира. Санкт-Петербургская духовная академия выражает благодарность Алексею Пентковскому за ценный дар, а также за внимание к сохранению памяти о выдающихся исследователях и книжных собраниях прошлого. 3 октября прихожанка храма Благовещения Пресвятой Богородицы, пресс-секретарь Василеостровского благочиния, историк Ирина Парамонова выступила на 19-х феодоритовских чтениях, которые прошли в Мурманске, с докладом «Учитель будущих учителей, педагогическое наследие богослова и педагога священномученика Василия Сокольского». Доклад посвящен новомученику, служившему настоятелем Благовещенского храма в 1922-23 годах. Отец Василий на протяжении 15 лет преподавал закон Божий в учительском институте, школах, гимназиях и духовных семинариях. В 1906 году среди 500 учителей Российской империи участвовал в работе первого Всероссийского съезда по педагогической психологии в Петербурге. Выступал с сообщением о задачах школы по религиозному воспитанию. Свои взгляды на педагогику и методы преподавания отец Василий обобщил в монографии «Христианское воспитание и обучение детей школьного возраста», вышедшей в 1909 году. Несколько экземпляров этой книги были переданы библиотеке Мурманской митрополии. В 1913-17 годах отец Василий был ректором Черниговской духовной семинарии и внедрил новшества в подготовку будущих пастырей. По его инициативе ежегодно проводился многодневный общегородской крестный ход «Филаретовский скит» за 50 верст от Чернигова. Ирина Парамонова рассказала об обнаруженных дневниках сына новомученика Андрея Сокольского, в которых говорится о методах воспитания отцом Василием собственных детей. Феодоритовские чтения проводятся с 2006 года в память о выдающемся христианском подвижнике преподобном Феодорите Кольском. Чтения собирают ученых, музейных и архивных работников из Москвы, Петербурга, Вологды, Архангельска, Новгорода, Мурманска и Мурманской области. Показ нового фильма Сергея Дебежева «Суздаль. Тысяча лет и один день» состоялся 4 октября в выставочном комплексе «Россия. Моя история». Его организовали региональное отделение Всемирного русского народного собора и общественная организация «Волонтеры Санкт-Петербурга». Руководитель организации «Волонтеры Санкт-Петербурга» Елизавета Романова отметила, что фильм исследует парадокс Суздаля, отвечает на вопрос, почему крошечный городок стал духовной столицей Руси. Картина рассказывает о мощнейших укреплениях вокруг Кремля, о строительстве Рождественского собора, а также о том, как сквозь столетия здесь сохранился русский код. Суздаль показан не как музей под открытым небом, а как живой, дышащий организм. Сергей Дебежев поблагодарил собравшихся и после просмотра ответил на вопросы. На базе Епархиального координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму объявляется очередной набор на обучение в школе консультантов «Фавор». Обучение будет проходить

0: коррекционных программ. Обучение проводится на благотворительной основе. Для поступления в школу консультантов необходимо заполнить и отправить анкету до 17 октября. Подробности по телефону плюс 7 911 170 54 04. Девятого октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии. Начало в 9:00. 10 октября владыка Варсонофий совершит всенощное бдение в Петропавловском соборе Петергофа. Богослужение начнется в 16 часов 30 минут. 11 октября глава Санкт-Петербургской митрополии совершит божественную литургию в храме Воскресения Христова в Смольном соборе. Начало в 9 часов 30 минут. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Залы итальянской живописи в Эрмитаже, наверное, самые посещаемые и самые проходимые. И, что парадоксально, понаблюдав за потоком посетителей некоторое время, оказалось, что довольно мало кто задерживается дольше, чем на 30 секунд. Конечно, если это не экскурсия. И выходит довольно обидно. Залы знаменитые, коллекция одна из лучших в мире. А внимательным рассмотрением ее могут похвастаться очень немногие. Но наша передача в первую очередь призвана подготовить нас с вами к посещению музея, чтобы уже на месте хорошо ориентироваться и обращать внимание на какие-то детали, которые мы, может быть, не заметили бы без объяснения специалиста. И не поняли бы их смысла. Тем более, что речь идет о христианской живописи, где ни одна деталь не является случайной. Мы беседуем с Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранителем коллекции итальянской живописи 13-14 веков. Зоя Владимировна рассказывает о Сиенской школе.

0: Вот, кстати говоря, по поводу деревянных поверхностей. Мы с вами подошли к работе, которая написана другим сиенским художником Паоло ди Джованни Феи. Это имя более известно любителям уже более серьезным итальянской живописи, ранней живописи и менее известно широкой публике. Не такой знаменитый художник, как Симоне Мартини. Я начала с деревянных поверхностей. Перед нами по-прежнему Мадонна с младенцем. Позади Мадонны два ангела, которые держат завесу, роскошную завесу, красную, убранную золотом, орнаментальную. И эта завеса напоминает спинку трона, а сама Мадонна сидит на не менее роскошной вызолоченной подушке, которая... Этот трон, да, часто на трон, на, может быть, мраморную поверхность кладут подушку. Почему говорим о деревянных поверхностях? Потому что вот это произведение когда-то было тоже на доске. И в начале 20 века его перенесли с дерева на холст. Так сразу и не заметишь. Но посмотрите, какое оно ровное.
1: Да.
0: Нет никаких деформаций. И приглядываясь больше, мы почувствуем, что это... живописная поверхность, находящаяся уже на холсте. Здесь, во-первых, изменился чуть формат. Если присмотреться, работа имела стрельчатое завершение готическое, но она срезана. И по раме-то видно, что она, естественно, позднее обрамление, оригинальная рама не сохранилась. Что важно? Что, может быть, в некотором смысле и хорошо, что произведения ранней итальянской живописи к нам попали после революции, потому что в XIX веке было принято шедевры на дереве переносить на холст. И поскольку эти вещи пришли к нам позднее, то они, не, в общем, не подверглись этой экзекуции, так как, например, работы Леонардо или Рафаэля. Значит, это произведение было перенесено на холст, а оно было в некоторых моментах утрачено гораздо сильнее. Вообще, момент переноса, сама операция перевода живописи с дерева на холст, она очень сложная, и от этого часто произведения страдают. И здесь были значительные утраты, но вы их сейчас не увидите, потому что они были очень грамотно сделаны, записаны, подправлены Эрнестом Либгартом, который был хранителем картины, императорской картинной галереи. По образованию он был художником и по призванию искусствоведом, консультантом императорской семьи. Он переехал из Флоренции жить в Петербург и попал на службу в императорский Эрмитаж. Так вот, почему я вспомнила имя этого хранителя и художника? Потому что мы знаем, и в своем дневнике он написал о том, что он занимался реставрацией этого образа, этой картины. И он был очень горд тем, что лицо одного ангела он дописал, реконструировал так, что мы сразу не видим, где лицо, написанное реставратором, а где авторское произведение. Вот это и есть так называемая антикварная реставрация. Понятно. Сейчас мы бы не сделали так. Сейчас мы сделали бы условную тонировку, может быть, даже условную реконструкцию, но... точно дописывает лицо ангела, мы бы не стали.
1: Ну да. Ну, а уже убирать тоже не стали, потому нет, что оно нет, уже
0: это,
1: есть.
0: Это исторический контекст, да, это даже да. Интересно. И, конечно, мы это можем увидеть невооруженным взглядом, если присматриваться к левому ангелу, к его лицу. Он такой, если вы присмотритесь, немножко собранный из фрагментов. Чуть оно в тонировке отличается.
1: Ну да, да.
0: Есть где-то отличие. А лицо правого ангела более цельное. Оно хорошей сохранности.
1: Немножко размытое.
0: Да, там, но да. На самом деле мы это все увидим благодаря ультрафиолетовому свету. И в этом есть тоже специфика работы реставратора. Все записи, которые есть на произведении разного времени... под лаком, на лаке, доделки, дописки какие-то, они все видны в ультрафиолете. И не предполагается никакой подделки. Да? Все это очень обратимо, все можно убрать и всегда авторскую живопись увидеть. Но вы здесь кое-где увидите утраты. Вы увидите утраты очень серьезные, да, по периметру. Еще раз просто хотела напомнить о том, какая декоративная, роскошная, красивая живопись в Сиене.
1: Вот она такая бархатистая. Вот здесь она почему-то выглядит такой, знаете, матово-бархатистой. Это из-за того, что ее перенесли с дерева на холст? Или это вот особенность конкретно данного произведения?
0: А мне кажется, что, конечно, это и особенность произведения. Если присмотреться, например, золотой орнамент на завесе чеканной, как это было у Симона Мартини, да, что создает вновь ощущение мерцания, и одежда Марии. Ну, здесь, к сожалению, Мафори очень плохо сохранился. Вы видите, он почти черного цвета. Это изменение цвета, уже не авторский цвет, это тонировки. А платье великолепно сохранилось, и видно тоже чеканку. И такую живую поверхность, собственно, это и создает ощущение как раз матовости. И плюс такие произведения ранней итальянской живописи принято часто покрывать таким полуматовым лаком, который очень хорошо смотрится именно на иконах. И, ну, в зависимости от произведения, кто-то делает матовый лак, кто-то полуматовый. Но глянцевый лак, конечно, будет убивать эту живую поверхность. Поэтому здесь в данном случае такой вот...
1: А Мафори какого цвета должен был быть?
0: Он должен быть синим, таким же, как у Мадонны и Симона Мартини. Нет, это свидетельство того, что оригинальный цвет, вероятно, был смыт. Дело в том, что ультрамарин – это всегда это самая дорогая краска. Вы знаете, что ультрамарин по стоимости очень дорогая краска. Поэтому художники ради экономии, заказчики, например, да, ради экономии не могли позволить себе полностью написать Мафори Мадонны только ультрамарином. Это было очень дорого, как если бы вы развели золотую пудру в связующем и стали писать золотом. Действительно было очень дорого. Экономили. Каким образом? Подложка, основной цвет, основной объем делался более дешевой краской. И верхний тончайший слой ультрамарина наносился на поверхность Мафори. Ну, например, Симона Мартини мог пользоваться в большей степени, поскольку художник был состоятельный, заказчики такие, да, он мог позволить себе больше. И вот со временем, к сожалению, этот ультрамарин смывается, так же, как и золото, о котором мы говорили. Поэтому часто ультрамарин смылся, более дешевая краска поменяла свой цвет, записи поменяли, и, к сожалению, этот синий цвет уходит, темнеет. И это, опять же, свидетельство качества материалов, которыми пользуются художники.
1: Да, ну вот здесь вот тоже у меня все лица такие зеленоватого оттенка, то есть вот тот самый последний слой.
0: Бердаччо, да, зеленый
1: смылся,
0: цвет. Да. И традиционно Мария должна быть более румяная, более светлый цвет кожи, у нее рафинированный такой, холодный должен быть. И вот оттенки румянца красного цвета здесь добавлены для создания объема. Но тем не менее, да, видно, что справа, слева, там, где тени, так называемые, созданы, да, вот в тенях очень сильно подсмыто.
1: А вот на груди у младенца Христа там, это тень, что ли, от крестика красненькая?
0: Нет.
1: Или как-то странно, как два крестика?
0: Это коралловая веточка.
1: Или что?
0: Это влияние народной традиции итальянской, потому что считалось, что коралл носят младенцы. Он не связан был напрямую с Христом. Но детям, итальянские дети носили коралловые подвески как оберег, как защитник.
1: Так это, там же, по-моему, два предмета, да?
0: Да, там крестик, который сделан,
1: все-таки крестик,
0: вероятно, золотой, да, из золота, и вот эта коралловая подвесочка.
1: Понятно, ага.
0: Коралловые подвесочки могли быть по-разному изображены, по-разному носились. Они могли быть длинные для того, чтобы младенец мог играть ими, тоже подсмотренные из жизни, да. Но это вот такой народный мотив, который входит в византийскую иконографию. И, кстати, обратите внимание, младенец, здесь, конечно же, изображен по византийским канонам. Он обращается к верующим, он его благословляет. И он одет в красную мантию. И более того, если присмотреться, он не просто в красной, он не обнажен, а он в тонкой рубашке, которая, к сожалению, подсмылась.
1: Вот эти вот полосочки – это…
0: Это тонкая-тонкая полупрозрачная ткань.
1: Понятно.
0: Собственно, два важных, да, описания тканей, которые встречаются в Библии. Пурпур, да, цвет,
1: да.
0: Пурпур, такой глубокий красно-фиолетовый цвет, цвет императора византийского, и весон. Весон – это тончайшая ткань, полупрозрачная. Мы бы сказали сейчас на современный манер, что, наверное, это какая-то очень тонкая шелковая ткань, но специалисты считают, что это, наверное, не шелка, это какие-то волокна. Даже мне попадалось описание, что это волокна какого-то морского моллюска, из которого делалась вот такая полупрозрачная ткань. Uh-huh. Есть разные мнения о происхождении весона, из чего он мог делаться. Мог, ну, не из хлопка точно, рановато для хлопка. Тонкий лен – нет. Может быть, шелк, а может быть, вот эти моллюски. Тем не менее, вот здесь как раз и есть та самая тонкая, тончайшая ткань, полупрозрачная, которая со временем подсмылась. Если присмотреться, она еще и украшена золотым орнаментом. Uh-huh. А посмотрите uh-huh. на нимбы. Uh-huh. Над головой Марии, младенцы и ангелов, они разные. И, конечно же, у Мадонны с младенцем особые нимбы, рельефные, с драгоценными каменьями. И зачастую в сиенской живописи, не только у сиенцев, была специализация в ранней итальянской живописи. Были художники, которые занимались непосредственно фигурами, художники, которые занимались фоном, и мастера, которые были позолотчиками, но позолотчиками, связанными с фоном и нимбами. Mm-hmm. И существует довольно много исследований, связанных именно с нимбами, потому что есть имена... известные имена мастеров, которые изготавливали такие рельефные нимбы. И по ним очень часто можно датировать произведения, если мы не знаем.
1: А их как-то накладывали? Они из чего сделаны? Или это вот так, ну, как-то это, формировалось, не знаю, там, красками?
0: Это так называемый лифкас или гипс, который накладывался на поверхность, подготовленную деревянную поверхность, на угу. лифкас, собственно, и формовался.
1: Ну, такая уже несколько техник.
0: Да, и заметьте, что такой момент, эти нимбы делались раньше, чем создавались лица, вообще личное письмо и фигура. Сначала подготавливалось общий, делался фон, композиция, делались нимбы, и потом уже делалось личное письмо.
1: Вот как полезно рассматривать очень подробно произведение, потому что пробегаешь мимо, не обращаешь, да.
0: Вы знаете, иногда смотришь на произведение, кажется, что и сказать нечего, пробегая мимо.
1: Ну, да.
0: Но как только начинаешь его рассматривать, и глаз совершенно не оторвать, угу. и проникаешься. Здесь я хотела бы еще обратить внимание на часть фрагмента алтаря, который находится у нас в центре зала фактически. Он имеет уже историческое обрамление XIX века, которое имитирует готическое обрамление алтаря.
1: Вот это вот все рама, да?
0: Да, это вот цельная рама, в которую вставлены доски, 5 досок с изображением различных местных святых. Но, в частности, давайте поближе подойдем. Угу. Здесь у нас есть святой Людовик Тулузский, но в центре, возможно, святой Дуям. Это странный святой, плохо известный. На самом деле напоминающий...
1: Это в центре,
0: который... Да, с таким камнем, который, может быть...
1: На жернов похож или на точилу.
0: Да. Это, конечно же, его мученическое... Атрибут мученической смерти. Mm-hmm. Так вот, долгое время считалось, что художник, который создал этих святых, итальянский художник, и приписывались эти произведения разным мастерам, но такой специалист по ранней итальянской живописи Бошкович или Боскович, по-разному его называют, предположил, что на самом деле это далмацкий художник, а Далмация в раннее итальянское время, это была часть Италии, ну, условно скажем, часть Италии, но, по крайней мере, очень сильное влияние оказывала итальянская культура на развитие земель Далмации или Черногории, и поэтому... Конечно, многие произведения сделаны абсолютно в итальянском ключе. Что это за художник? В основном свои произведения, Дуям Вускович, мы его опознаем именно по изображению вот этого необычного святого, mm-hmm. святого Дуяма. Художник из Далмации, который, конечно же, был связан с венецианскими традициями, вообще с итальянской живописью ранней, несомненно, был под сильнейшим влиянием итальянской, сиенской, например, живописи. Но, может быть, переезжал, да, из города в город, но по происхождению он из Далмации. И это редкий момент, потому что, на самом деле, сейчас творчество Дуяма Вусковича исследуется. Несколько алтарей прошли технические исследования в самой Черногории, например, и наш один из лучших. Если мы посмотрим на те вещи, которые находятся в самой Черногории, то мы должны признаться в том, что наш, хоть и не полностью сохранившийся алтарь, он один из лучших, потому как написаны фигуры. Но, конечно, составлены эти фигуры вовсе не так, как они были составлены первоначально. Вы видите, что расположение фигур центричное, центральное, да, центрообразующее, то есть в центре должно было быть изображение, например, Мадонны с младенцем. И, конечно же, должна была быть шестая, например, фигура, да, и эти отдельные доски без Мадонны с младенцем собрали, и получился алтарь.
1: Вообще, то есть вообще каждый, как бы каждая доска отдельно, то есть как
0: хочешь, каждая доска
1: переставляй.
0: Ну, вероятно, нет. Вы посмотрите, они все смотрят, да, одни смотрят в сторону, да, например, Мадонны, да, центрального изображения. Просто центральное изображение нет.
1: То есть, в принципе, если здесь еще вставить Мадонну, а два и, вот этих сдвинуть, да, то...
0: Это должен был быть так называемый полиптих. Большой алтарь, у которого наверняка еще было навершие дополнительное со сценой. Благовещение, например, могло быть. Может быть, и в нижней части какая-то была предела, так называемая, со сценами жизни Христа. Ну, таких реконструкций множество существует. Мы можем только предполагать. Но что мы можем точно сказать, что здесь совершенно потрясающая сохранность и живопись. Не всегда нам понятно, кто из святых изображен, но то, как написан, например, святой Людовик Тулузский, как сделана его мантия, роскошная совершенно, с этими лилиями, с отворотом афори розового цвета, сама мантия голубая, с переходом в белое, как сделана, опять же, вы видите рельефная часть с нимбом, посохом, ну, совершенно великолепно и особенно роскошно с ювелирной точки зрения, да? Здесь это произведение, которое нам просто говорит о том, что он, мастер работал и под влиянием венецианских художников, потому что очень роскошно сделан алтарь, и под влиянием сиенцев. Ну, посмотрите, святой Марк, да, его одеяние совершенно великолепное с точки зрения палитры, которую использует художник. А я напомню, что этот художник работает традиционно в технике темперной живописи. А темперы писать сложнее, чем маслом. Вы не можете сделать ни полупрозрачную ткань, ни вот эти световые растяжки цветовые. Вам нужно плотно накладывать слои и знать, как они будут сочетаться, как делать пробела, как делать тени. Это несколько сложнее.
1: А что вот говорит о том, что это апостол Марк, например?
0: А вот здесь его символ.
1: Вот. Да-да-да.
0: У ног. Лев.
1: Лев, да.
0: Вообще, есть, как я говорила, некоторые святые, которые нам совсем непонятны. Вот, например, евангелист Матфей. Да, у него Святое Писание, у него книга, да, перо, и, вероятно, это Святой Матфей.
1: Это правильно, да. У них по краям у них два...
0: Два апостола, евангелиста.
1: Евангелие, может быть, да.
0: Потом два святых епископа. И вот этот особый местный почитаемый святой, который неизвестен был, так, вероятно, неизвестен был на Пенинском полуострове. Совершенно местный, свой. Посмотрите, как сделаны борты золотом, отделаны орнаментально.
1: Ну, вообще, вот цвет такой очень, ну, как-то необычный. Это то ли сиреневый, даже, я не знаю, сине-сиреневый, да?
0: А вот это и есть тот самый пурпур, условно, да? Который, здесь, конечно, такой фиолетово-сиреневый, да? Но это отчасти оттенок того самого пурпура. Сейчас достаточно посмотреть в интернете. Или если мы путешествуем, знаем, финикийцы, которые изготавливали из моллюсков вот этот цвет, красили ткани, и мы знаем, что пурпурные ткани, они могли быть разного оттенка, разной глубины, и от нежного фиолетового, такого фиалкового, наверное, цвета, до очень глубокого, и все зависит от интенсивности прокраски. И сейчас я знаю, что в музеях, например, Ливана, да, представлены такие ткани, сделанные из моллюсков, покрашены моллюсками. Так что это, наверное, и есть вот такой какой-то пурпурный цвет. Но здесь еще интересный момент. Специалисты сейчас, например, очень популярная тема исследования химические составы красок.
1: Во, это вообще нормально.
0: И сейчас же наши технологии достигли практически пика, да? Все, что мы можем вытянуть из картины, мы вытягиваем. И вот интересен вопрос о составе красок. И вот этот фиолетовый цвет, он сложный. Чем сложнее цвет, и в более поздней живописи, тем сложнее установить его состав. Например, живопись XVI века отличается тем, что художники вводили в состав красок природные натуральные вещества. А точнее, даже, я бы сказала, не только, например, растения какие-то, да, а различные насекомые, такие как кашенили, вы помните, кашенили ткани красили. То же самое и в живописи было. Да. Все это растиралось, вводилось в краску, экспериментировалось. С темперой немножко сложнее, конечно, легче работать с станковой живописью, я имею в виду химические исследования делать. Но это интересно. Интересно, что за краситель. В данном случае должна сказать, что подобных исследований у Дуяма Вусковича нет. И, наверное, это время дело будущего здесь уже.
1: Просто интересно, что и розовые, и красные, и вот эти вот фиолетовые оттенки. Ну, темно-красный он такой вполне себе узнаваемый, а просто вот у этого Дуяма такие розовато-красные оттенки непривычные немножечко. И вот этот фиолетовый я обратила внимание, что сиренево-фиолетовый, даже не знаю, как.
0: Кстати говоря, этот алтарь недавно был отреставрирован. Он был всегда в прекрасном состоянии, он просто был деликатно, да, подреставрирован, mm-hmm. какие-то поздние записи удалены, освежена живопись, лак желтый убран. И работала Ирина Павловна Гефтинг с этим алтарем. И яркость красок поражает. Можно просто представить, какое удовольствие работать реставратору с такими произведениями, mm-hmm. которые такой прекрасной сохранности. Mm-hmm. Мы, надо сказать, единственный музей, не только в России, а вообще редкий музей, в котором есть произведения этого художника. Для специалистов это очень интересно.
1: Но и не
0: можно представлять шедевры, да, можно говорить о вещах редких с точки зрения авторства.
1: Мне кажется, и для неспециалистов тоже интересно посмотреть любую церковную живопись. Кстати, очень интересный фон внизу, вот эти травинки прописанные.
0: Да, стоят они на каком-то мраморном.
1: Да. А внизу
0: пропете, вот какая-то травка.
1: Ну что же, сегодня мы подробно поговорили о двух произведениях Сиенской школы, представленных в первом зале Невской анфилады Старого Эрмитажа, зале итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Это «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Паоло Ди Джованни Феи и фрагмент алтаря со святыми далматского мастера Дуяма Вусковича. И на этом мы сегодня завершим нашу передачу, а беседу о ранней итальянской живописи с Зоей Владимировной Купцовой продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 8 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает цикл программ по книге Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте четвертую передачу «Святитель Стефан Пермский».

0: Святитель Стефан Пермский занимает совершенно особое место в сонме русских святых, стоя несколько особняком от широкой исторической традиции, но означая новые, быть может, не вполне раскрытые возможности в русском православии. Святитель Стефан – миссионер, отдавший свою жизнь на обращение языческого народа. В наше время нередко можно встретить людей, которые охотно уступают западным исповеданиям миссионерское служение как внешнее дело, неинтересное для православной Марии, в отличие от деятельной Марфы. Святой Стефан всей своей жизнью опровергает такое понимание православия. Со служением проповеди святой Стефан соединяет, напоминая здесь Аврааме, влечение к чистому духовному знанию и защите своего дела, создания национальной зырянской, то есть теперешних народов Коми, церкви, дает он или его биограф самое сильное в Древней Руси религиозное обоснование национальной идеи. Биографом его был тот же Епифаний Премудрый, который написал и первое житие преподобного Сергия Радонежского. Младший современник Стефана, он жил одно время вместе с ним в Ростовском монастыре и, перейдя к преподобному Сергию, продолжал встречаться с пермским миссионером во время посещений последним обители Святой Троицы. Стефан и Сергий были связаны между собой узами духовной дружбы. Отсюда надежный исторический характер жития святого Стефана. Автор жития много видел своими очами и с самим Стефаном беседовал многожды.
1: Святитель Стефан был родом из Устюга Великого в Двинской земле, которая как раз в его время, в XIV веке, из новгородской колониальной территории переходила в зависимость от Москвы. Русские города представляли островки среди Инородческого моря. Волны этого моря подходили к самому Устюгу, вокруг которого начинались поселения западных пермяков или по старому наименованию зырян. Другие восточные пермяки, Великая Пермь, жили на реке Каме, и их крещение было дело преемников святителя Стефана. Несомненно, что как знакомство с пермяками и их языком, так и идея евангельской проповеди среди них относится к отроческим годам святого. Стефан был сыном соборного устюжского клерошанина Симеона. Позднейшее житие устюжского юродивого Прокопия приводит предсказание Прокопия Марии, жене Симеона, о рождении и святительстве ее сына. Епифаний, автор жития, не знает этого предания, но знает о быстрых успехах мальчика в грамоте. Стефан прошел всю грамоту якода года и канонаршил в церкви, научившись в граде Устюге всей грамматической хитрости и книжной силе. Можно сомневаться в обилии образовательных средств города Устюга, но в словах Епифания нельзя видеть просто агеографической формулы. Жизнь Стефана показывает в нем совершенно исключительное научное призвание. Биограф бегло отмечает рост аскетических настроений в отроке Стефани под влиянием Священного Писания, чтобы немедленно привести его в Ростов, где он постригся в монастыре святого Григория Богослова. Знаменателен самый выбор монастыря, яко книги многи бяху ту. Монастырь святого Григория, называемый Затвором, примыкал к самой епископии и, находясь в центре города, был отделен стенами и, вероятно, строгостью устава от мира. Предположение о греческой национальности епископа Парфения, при котором постригся Стефан, объясняет наличность в монастырской библиотеке греческих книг, а в монастыре – людей, способных научить юношу греческому языку. Святитель Стефан был одним из немногих людей Древней Руси, которые могли читать и говорить по-гречески. Вместе с пермским это давало ему знание трех языков. Явление может быть не столь редкое в Древнем Киеве, но уже совершенно исключительное на Московском севере. По словам Епифания, Стефан изучил и внешнюю философию, то есть какие-то элементы светских наук, доступные ему в греческих оригиналах, так как славянские переводы не могли дать этой внешней философии. Но главным предметом изучения Стефана было, конечно, Священное Писание. Епифаний, который был его сотоварищем, если не учеником, в этих экзегетических трудах сообщает много интересного о научной пытливости Стефана. Он не довольствовался бедным учением, но любил умедливать, пока до конца по истине не уразумеет смысл каждого стиха. Встречая мудрого и книжного старца, он делался его совопросником и собеседником, проводя с ним ночи и утро. Записывая свои воспоминания уже по кончине святого, Епифаний, один из таких его совопросников, просит у него прощения за то, что был ему досадителем, припирался с ним о каком-нибудь слове или о стихе или о строке. Любопытный образ богословско-экзегетического семинара в древнем русском монастыре.
0: Греческие книги, с которыми не расставался Стефан, Присна и Мяша я у себя, открывали ему, одному из немногих на Руси, путь к великой византийской культуре. Стефан сам закрыл для себя этот, очевидно, дорогой ему путь, и притом не во имя аскетического дела спасения. Как раз аскетический момент в его жизни почти не выражен. Епифаний не говорит о его монашеских подвигах, давая лишь понять, что он был истинным монахом, и не влагает в его уста обычных монашеских поучений. Святой Стефан отрекается от высокого идеала познания ради любви. Любви к тем диким язычникам, встреча с которыми в родном Устюге некогда пронзила жалостью его сердце. Для них он совершает свое нисхождение из ученого затвора, свой плодоносный кенозис, умаление себя ради любви.

0: Стефан эллинист был редким явлением на Руси. Стефан, создатель зырянской письменности, явление совершенно исключительное. Он не пожелал соединить дело крещения язычников с их обрусением, не пожелал и идти к ним со славянской литургией, разъясняемой проповедью на народном языке. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий для всего славянства. Он перевел для них богослужение и священное писание, вероятно, часть его. Предварительно он должен был составить зырянскую азбуку, и немногие сохранившиеся до нас образцы древнего пермского письма показывают, что он воспользовался для него не русским и не греческим алфавитом, но, вероятнее всего, местными рунами, то есть знаками для зарубок на дереве. Отступив в этом даже от примера первоучителей славянских. Естественно, что в своем новом и смелом деле Стефан встретил много противников. Эти скудные умы указывали на неуместность замышлять грамоту за 120 лет до скончания века, 7000-й год от сотворения мира. Если понадобилось, уже лучше было передать зырянам готовую русскую грамоту. Но Стефан получил благословение высшего иерарха, епископа Коломенского, и отправился, яко овца посреди волк, в опасную и дикую страну. Он, вероятно, имел возможность в своем миссионерском деле заручиться помощью московской администрации, тех тивунов, доводчиков и приставов, на насилие которых ему горько жаловался языческий Волхв. Но эта московская помощь как раз могла бы скомпрометировать успехи его проповеди. От Москвы может ли добро быть и нам? Не оттуда ли нам тяжести быше, и дани тяжкие, и насильство? Вот почему Стефан предпочитает идти в Пермскую землю один или с немногими спутниками. Его миссионерские успехи и испытания зарисованы в ряде сцен с натуры, не лишены юмора и прекрасно характеризуют наивное, но природно доброе зырянское мировоззрение. Сначала мы видим Стефана в небольшом кругу уже крещенных учеников. Они приходят к нему, рассаживаются и задают вопросы. Но иногда приходят и некрещенные. Эти его не любят. Они становятся вокруг со слопами, помышляют или убить, или, собрав сухой соломы, творят запаление рабу Божию. Впоследствии Стефан сам переходит в наступление и начинает разрушать их идолы и кумирни. Когда он сжег их нарочитую кумирню, собралось множество зырян с кольями и топорами. Стефан проповедует им, сам уже готовясь к смерти. Но никто не решается напасть на него. Обаяние его личности могло покорить детские сердца. Но и природная кротость этого народа рисуется с большой яркостью. Сами зыряне так объясняют невозможность поднять руку на московского миссионера. Обычай лих имать не творить начало бою, а первым напасть у них не хватает духу.
1: Разрушение кумирен было практическим доказательством бессилия языческих богов. То были простые избы, увешанные шкурами дорогих зверей в виде приношения богам. Стефан рубил обухом в лоб идола и, расколов на мелкие щепки, сжигал вместе со всем пушным богатством. Не хотел брать себе части неприязненной, то есть бесовской. Положительному распространению христианства должна была служить построенная в Усть-Выме главном зырянском селении церковь во имя Благовещения. Стефан украсил ее всяким украшением, яко невесту добру. Церковную утварь он привез из Москвы. Сюда чистили и некрещенные не для молитвы, а подивиться красоте и доброте здания церковного. Это была настоящая проповедь красотой. Зряне были зачарованы, как некогда послы Владимира в Царьградской Святой Софии. Красотой привлекались язычники. Для крещенных Стефан предлагал разумное понимание веры. Всех крещенных, взрослых и детей, он заставлял учить изобретенную им грамоту и читать Часослов, Осмогласник, Псалтырь и прочие книги. В зависимости от успехов он поставлял, получив епископский сан в Москве в 1379 году, кого в попы, кого в диаконы, чтецы или певцы, и писать, научая их пермские книги и сам помогая им. Так, вместе с христовой верой в стране совершенно дикой зажигается очаг христианской культуры. Ученый Стефан несет свою науку и в глушь первобытных лесов.

0: Самый драматический момент жития святителя Стефана представляет его прение с языческим волхвом Памом, где особенно живописно рисуется контраст наивной пермяцкой веры в столкновении с библейской ученостью миссионера. Этот Пам причитает о долге хранить древние обычаи. «Отеческих богов не оставляйте, и жертв, и треб их не забывайте, давние веры не пометывайте». Москва с ее новой верой и ее миссионер получают нелестную характеристику, нам уже известную. Преимущества старой веры над христианством доказывают и положительными тремя аргументами. Во-первых, у христиан един Бог, а у нас мнози бози, мнози поспешности, мнози поборницы. Явное преимущество, особенно сказывающееся на охоте. Во-вторых, у нас един человек или сам друг исходит на брань с медведем, а у христиан по 100, по 200 человек, да и то иногда возвращаются с охоты без медведя. Третье преимущество, несколько таинственное, заключается в том, что вести у нас вскоре бывают. Все, что не случится на дальней стране, на девятой земле, в тот же день и час у нас известно. Вероятно, указание на магическое ясновидение волхвов. Какую силу могли иметь против этих доводов убеждения святителя Стефана от божественных писаний? «Прелись весь день и всю ночь, не ели и не пили, и без всякой пользы, яки на воду сеяв». Тогда Стефан предлагает испытание огнем и водою. Пройти сквозь костер и броситься в прорубь. Волхв имел неосторожность согласиться. Но когда обложили уже огнем крайнюю хижину, и святой взял за руку Пама, чтобы вместе идти на суд Божий, старый колдун не выдержал. «Аз не навыкох приобидите огонь и воду». Он предполагал, что Стефан научился этому особому виду колдовства у своего отца. Народ уже готов убить побежденного вождя, который еще вчера имел неограниченное влияние по всей Пермской земле. Но Стефан отпускает его, обрекая на изгнание и на отлучение из среды новокрещенного народа.
1: Победа над Памом, очевидно, является венцом миссионерских подвигов святого Стефана. Его биограф, к сожалению, не следит за ростом церковной организации в новом крае. Местное предание знает много церквей и монастырей, основанных при Стефане. Сохраняются и иконы, писанные его рукой. Он был и художник. Усть-Вым сделалась кафедральным городом новой епархии, которая еще не распространялась при Стефане и на Великую, то есть Прикамскую Пермь. Необходимые средства и сотрудников епископ-миссионер получал как из родного Устюга, так из отдаленных Москвы и Новгорода. В соперничестве Москвы и Новгорода за Двинскую землю Стефан, очевидно, не становился ни на чью сторону. Из летописи известно, что он предпринял путешествие в далекий Новгород, прося заступничества у властей новгородских от набегов вольницы, ушкуйников, обижавших мирных пермяков. В Новгороде его приняли почтительно и дали нужные грамоты. Во время неурожая он закупал хлеб во Вологде и раздавал своей голодающей пастве. Теснее всего он, конечно, связан с Москвой. В Москве он бывал нередко и по делам епархии, и по вызову митрополита для участия в общецерковных делах. В Москве он и скончался во время одной из своих поездок, тихо уснув, без страданий, 26 апреля 1396 года. Там же и схоронили его в Кремлевском монастыре Спаса на Бору.
0: Житие святителя Стефана заканчивается длинным плачем пермских людей, пермской церкви и самого автора Епифания. Мы уже говорили, что одной из особенностей этого жития является отсутствие типично аскетических подвигов и поучений вплоть до самой кончины святого. Культурно-миссионерский труд, связанный с делом любви, покрывает все. Особенный интерес представляет попытка Епифания оправдать смелое деяние Стефана, основание Национальной Пермской Церкви с зырянским богослужением и письменностью. Материалами для историко-философских размышлений Епифания служит пролог Нестора к житию Бориса и Глеба и повесть болгарского чернорисца Храбра о письменах. Все, что древние авторы говорят в защиту славянской письменности и религиозного призвания русского народа, Епифаний относит к пермской азбуке и народу. Пермяки, как и русские славяне, работники 11 часа, призванные Богом в конце времен за 120 лет до представления мира. Их азбука славнее греческой, ибо она, как и славянская, есть создание святого. Размышления Нестора могли быть истолкованы как проявление юной национальной гордости, как выражение скрытого грекофобства. Епифаний, вернее, сам Стефан, идею которого выражает биограф, смирил себя и свое национальное сознание перед национальной идеей другого и сколь малого народа. Только теперь религиозное обоснование национальной культуры, завещанное Нестором Руси, получает свой глубокий универсальный смысл. Чуждая греческой церкви, как и римской, национально-религиозная идея становится творческим даром русского православия. Идеально реалистический образ пермской церкви, скорбящей о Стефане, дает метафизическое обоснование национальной идеи. Только славянофилы и Владимир Соловьев в XIX веке разовьют и философски укрепят идею Стефана, идею Древней Руси, искаженную в Москве XV века византийской реакцией универсального царства. Пусть дело Стефана как раз в этой части своей, создание национальной зырянской церкви, оказалось нежизненным за слабостью культурных сил нового христианского народа. Идея его оказывается насущно жизненной для нас в XX веке как принцип нового построения разрушенного единства православного мира.
1: Миссионерская деятельность святого Стефана сочеталась со служением зырянскому народу. В житиях его святых преемников по Пермской кафедре мы видим верность тому же служению. Святой Герасим и святой Петерим отдали жизнь за свою зырянскую паству. Мирные крещенные пермяки отовсюду окружены врагами. С одной стороны, воинственные вагуличи, язычники, с другой – разбойничьи набеги православной вятки. Епископам приходится увещевать вятскую вольницу, ходить к язычникам, чтобы добиваться мира с вагулическими князьями. Святой Герасим был убит новокрещенным вагуличем. Петерим погиб во время одного из набегов, и предание ярко рисует его жертвенную смерть. Епископ после литургии в Усть-Вымском соборе говорит проповедь народу под открытым небом, на мысу у реки за чертой городских укреплений. В это время поднимаются по реке воины князя Осыки. Паства разбегается, ища спасения в городе, но святой Петерим, благословив их, остается на молитве, чтобы встретить убийц словами увещевания. Он был убит, но Усть-Вым оказалась неприступной для вагуличей. Третий из святых пермских епископов Иона завершил обращение пермяков, предприняв миссионерское путешествие в область еще независимой Великой Перми по Каме и ее притокам. Он тоже терпел сначала немало обид, пока не крестил пермского князя и с помощью его не начал систематического разрушения язычества.
0: Величайший русский миссионер, преподобный Трифон Печенгский, не был еще ни священником, ни монахом, когда оставил свою новгородскую родину, чтобы на далеком севере, на Кольских берегах, проповедовать Слово Божие в Лопе Дикой. Не имея священного сана, он долго ждал из Новгорода иерея, и построенная им церковь стояла без пения. Он даже не решался крестить обращенных язычников. Наконец, он нашел себе духовного сотрудника, иеромонаха Илью, который освятил церковь Святой Троицы и постриг самого миссионера. Так было положено начало самой северной из русских обителей, Печенгской, которая до

мученика Кукши, просветителя Вятичей, до епископа Николая, основателя японской православной церкви в конце XIX века, русская церковь не переставала давать апостолов Евангелия.

0: прозвучала очередная передача по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Гувернеры и гувернантки появлялись в доме в тот период, когда главным занятием детей становилось учение, то есть им исполнялось лет 5-7. Обычно и у мальчиков, и у девочек это была гувернантка, в обязанности которой, помимо иностранного языка, входило и обучение хорошим манерам, а также музыке, рисованию и начальным сведениям из истории и географии. Гувернантка жила на детской половине. Иногда ей предоставляли отдельную комнату, но чаще ее кровать находилась в детской и, в лучшем случае, огораживалась ширмой или легкой перегородкой. Для мальчиков в этом случае отводилась соседняя комната. Гувернантка постоянно была с детьми, готовила с ними домашние задания, следила за их здоровьем, проводила с ними досуг, ходила с ними гулять, давая по дороге наставления всего замечательного, что попадалось на глаза, занимала их играми и рукоделием, читала им вслух, приучала к домашнему хозяйству, сопровождала воспитанников в гости и наблюдала за их манерами, общением и разговорами. В обязанности гувернантки входил и досмотр за няней, и присмотр за тем, что читали дети. Еще воспитательница вела журнал поведения детей и утром, приводя воспитанников приветствовать родителей, докладывала об их успехах, показывала отметки за вчерашние уроки, и родители одобряли или порицали детей. Нанятая в дом для языка гувернантка обязана была говорить с детьми только на этом языке, даже если хорошо знала по-русски. Чтобы воспитание было единообразным, родители в порядок, установленный гувернанткой, обычно не вмешивались, наблюдая за ходом дела со стороны.

Если возникали какие-то претензии, старались высказать их наедине, но не при детях. При обилии и многообразии обязанностей отпусков гувернёрам не полагалось. Выходные только изредка, при наличии сменщика. Тем не менее, во многих случаях, особенно при наличии толковой няни, свободное время у них было. Читать, ходить в гости, заниматься музыкой, подолгу беседовать с другими гувернёрами и тому подобное. Через несколько лет, обычно между 7 и 9 годами, к подросшим мальчикам вместо «мадам» представляли «мсье», то есть они окончательно переходили из женских рук в мужские, а значит, и сами начинали считаться маленькими мужчинами. Гувернёр продолжал учить детей иностранным языкам, создавал языковую среду и вел уроки на более серьезном, чем прежде, уровне. Параллельно он продолжал дело воспитания, начатое гувернанткой. Следил за манерами и речью, наставлял, поучал, рассказывал, поправлял и точно так же неотлучно находился при воспитанниках. При этом старался воспитать в мальчиках именно мужские качества. Князь Петр Кропоткин вспоминал: «Мы все время были с мсье Пуленом. Нам было весело с ним. Он купался с нами, увлекался грибами, охотился за дроздами и даже воробьями. Он всячески старался развивать в нас смелость, и когда мы боялись ходить в темноте, старался отучить нас от этого суеверного страха. Сначала он приучил нас ходить в темной комнате, а потом и по саду поздно вечером. Бывало, во время прогулки Пулен положит свой неразлучный складной нож со штопором под скамейку в саду и посылает нас за ним, когда стемнеет. В деревне не было конца приятным впечатлениям. Леса, прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Пулен объяснял нам, как русские защищали эту крепость и как татары взяли ее. Бывали приключения. Во время одного из них месье Пулен стал героем на наших глазах. Он вытащил из реки тонувшего Александра. В ненастные дни у месье Пулена был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании. Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена. Гувернёр, конечно же, имел большое влияние и на развитие вкусов, ума, всей духовной жизни мальчиков. Чичерин вспоминал о своем гувернёре-англичанине. «Меня пленяла в нем необыкновенная живость ума, разнообразие сведений и интересов, наконец, его обходительность, ибо он обращался с нами не как с учениками, а как с себе равными, разговаривая с нами обо всем, шевеля в нас мысль, открывая перед нами новые горизонты. Его уроки не были рутинным преподаванием избитых материй. Не будучи педагогом по ремеслу, он с большим тактом умел выбрать то, что могло заинтересовать и возбудить молодой ум в самых разнообразных направлениях. Он не только давал нам читать книги, но и сам читал нам вслух избранные места из различных авторов. С каким наслаждением слушали мы его, когда он в виде отдыха и забавы всякий день по окончании уроков с большим юмором и выражением читал нам недавно вышедшие записки Пиквинского клуба. Для нас это было настоящим праздником. Мы хохотали до упаду. С таким же юмором Тенкот читал нам сцены из Генриха IV Шекспира, где является лицо Фальстафа. А рядом с комедией он знакомил нас и с трагедией, читал сцены из Ричарда III или из Макбета, заставляя нас понять трагичность положения, возвышенность чувств, благородство языка. Чтение английских писателей сделалось постоянным нашим занятием в свободные часы. Тенкот учил нас латинскому языку. Не будучи большим латинистом, он и тут умел чрезвычайно умно заинтересовать учеников изучением предметов, не налегая слишком на грамматические формы, а обращая внимание главным образом на силу и красоту языка и на внутреннее достоинство писателей. Таким образом, в этом преподавании поэтические восторги смешивались с тонким пониманием юмора,
возбуждение пытливости ума с развитием вкуса. И так как при этом не было ни малейшего педантизма, а при обыкновенной живости и такте преподавателя все усваивалось легко и свободно, то учение имело для нас большую прелесть. Даже когда случалось, что нужно было сделать какое-нибудь замечание или внушение, Тенкот всегда придумывал для этого такую форму, которая нас самих занимала и забавляла. Помню, что однажды он с большим юмором описал по-английски, как «младший брат мой, Владимир, тогда еще ребенок, отлынивая от урока, рыскал по коридорам и по кладовым и заставил его перевести это описание на французский язык. Мир да почиет над его прахом. Он раскрыл мне целую бесконечность новых мыслей и чувств и оставил по себе в моем сердце неизгладимую благодарность». Когда мальчиков передавали на руки гувернёра, девочки оставались со своей гувернанткой или с новой, как случалось, но тоже начинали заниматься более серьезно, чем прежде. Годам к 10 начальное образование у всех детей считалось завершенным, и в дом, в дополнение к гувернёрам, начинали приглашать учителей. Гувернёры должны были присутствовать на всех уроках, чтобы следить за поведением воспитанников, знать, что им преподают, а при необходимости улаживать возникающие конфликты. Учителя бывали двух категорий. Одни селились в доме и жили в нем несколько недель или месяцев, чаще летом, и за это время выучивали ребенка своему предмету. Другие учителя, обычно в городе, ходили в дом по билетам. Эти билеты вручались им после каждого проведенного урока, а в конце месяца по их количеству наставнику выдавали почасовую оплату. Как правило, приходящие учителя преподавали закон Божий, математику, танцы, русский язык и словесность, историю России, иногда какие-то специальные предметы, которым почему-либо решили учить детей, физику, зоологию, архитектуру и прочее. Такое обучение обходилось довольно дорого, поэтому уже с конца XVIII века часть предметов старались преподавать сами родители или другие родственники. Матери брались за языки и закон Божий, отцы – за математику и историю. Так в семье Елагиных по-английски учились у гувернантки, отец учил мальчиков латыни, истории, географии и немецкому языку, мать – русскому, славянскому и французскому языкам и закону Божьему, а для математики брали учителя-студента. Мария Бэйр вспоминала: «Свои уроки истории брату и мне отец давал, ходя по саду и лесу. Я помню, бывало, проголодаешься и ждешь с нетерпением, чтобы зазвонили в колокол к обеду на усадьбе, а отец, услышав колокол, спешит уйти со мной подальше, чтобы успеть побольше поучить. И слушаешь уже рассеянно, и в душе сердишься на отца». А у князей Репниных немецкому, греческому и латыни учил гувернёр, русскому языку – какой-то чиновник, танцам и рисованию – учитель, истории, географии, арифметики – девочкам, гувернантка-француженка, закон Божий всем детям преподавала мать, а позднее они брали уроки у местного архимандрита, весьма ученого человека. Нередко родственники заменяли отсутствующих в это время учителей или учили тем предметам, которых не знали родители. В семействе помещика Селиванова обучением детей заведовала тетка, но арифметику преподавал дядюшка. Точно так же Шипова, несмотря на наличие учителя, местного чиновника в чине коллежского асессора, арифметики учил дядя, брат матери, а в семействе графов Бутурлиных, невзятых на лето в поместье учителей русского и французского, младшим детям заменяла старшая сестра. Кстати, такая практика для девушек считалась очень полезной, так как готовила их в дальнейшем к обучению уже собственных детей. Бывали в качестве наставников и крепостные, конторщики могли учить бурчуков математике, собственные музыканты – музыки. Случались и совсем необычные случаи учительства. Однополчанин известного поэта, декабриста Рылеева, Косовский, вспоминал, что недалеко от расположения их полка жил помещик Михаил Тевешов.
У него было две дочери, 11 и 12 лет, но без всякого образования, даже не знали русской грамоты. Смотревши на семейство Тевишовых, мы удивлялись и сердечно сожалели, что русский дворянин, хорошей фамилии, состоянием, мог отстать от современности до такой степени и не озаботиться о воспитании двух дочерей. Рылеев первый принял живейшее участие в этих двух девицах и с позволения родителей принял на себя их образование, чтобы по возможности вывести их из тьмы. Взявши на себя столь важную обязанность, Рылеев употребил все усилия оправдать себя перед своей совестью, постоянно занимался с каждой из учениц, постепенно раскрыл их способности. Он требовал, чтобы объясняли ему прочитанное, и тем изощрял их память. Одним словом, в 2 года усиленных занятий обе дочери оказали большие успехи в чтении, грамматике, арифметике, истории и даже законе Божьем, так что они могли хвалиться своим образованием противу многих девиц соседей своих, гораздо богаче их состоянием. А в особенности старшая дочь, Наталья Михайловна, она сделалась премилая, умненькая девица. На этой-то самой Наталье Михайловне Рылеев вскоре и женился. Среди учителей и в дом, и по билетам в равной степени присутствовали как иностранцы, так и русские. В XVIII веке русские учителя вербовались в основном из самого же благородного сословия, офицеров и чиновников. С конца века в этом качестве часто выступали университетские профессора и студенты-семинаристы, а еще позднее – университетские студенты и преподаватели гимназий. Против русских наставников довольно долгое время в хороших домах существовало предубеждение. Большинство из них принадлежали к разночинной или духовной среде, которая не могла похвастаться изящными манерами и светскостью. Их сторонились так же, как сторонились дворовых, чтобы не испортили ребенку свежий и старательно наведенный лоск. Лишь в середине XIX века, по мере роста числа вполне воспитанных в светском понимании учителей русских, их заслуги сделались более востребованы. Среди русских наставников, много работавших в знатных семьях, встречались и такие крупные фигуры, как Максимович, поэт и ученый-энциклопедист. Видный поэт и переводчик Раич, среди его учеников был поэт Тютчев. Великий историк Соловьев. В студенческие годы он регулярно летом преподавал у графов Строгановых русские предметы, историю, язык и словесность. В семьях Самаринах, где у него учился знаменитый славянофил-публицист Самарин, а затем Сухово-Кобылин, был домашним учителем крупный критик, журналист Надеждин. Здесь завязался его долгий и мучительный роман с Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной. Девушка отвечала ему взаимностью, но ее родители-аристократы решительно восстали против брака с плебеем и Поповичем. Это сломало и карьеру, и личную жизнь Надеждина, а его возлюбленную едва не довело до безумия. Он так и остался холостым, а ее впоследствии все-таки выдали замуж за графа Солиаса де Турнемира. Позднее Елизавета Васильевна прославилась как писательница под псевдонимом Евгения Тур. При любом раскладе русские наставники обходились существенно дешевле иностранных. В конце XVIII века семинариста можно было нанять за 50 рублей и пару платья, сумму в год, и при этом еще приспособить учителя вести счета или присматривать за хозяйством, а в 1840-х годах русский наставник получал от силы 25 рублей ассигнациями в месяц, зато французам и француженкам не жалели и 1000.

0: Идеал воспитания. В своем поведении и образе жизни дворянство ориентировалось на достаточно определенный идеал. К дворянским детям применялось нормативное воспитание, которое не столько развивало личность, сколько вырабатывало соответствие образу. Впрочем, это относилось ко всякому сословию. Дети должны были походить на родителей. Этот идеал весьма сильно варьировался в зависимости от близости к столицам и места на иерархической лестнице, а также семейных традиций и среды, но он присутствовал всегда. В нравственном воспитании черты допетровского идеала человека, безоговорочно преданного государю, набожного, аскетичного, благочестивого и благотворящего, долго сочетались с заимствованным из Европы идеалом рыцарственности, с его новым пониманием личной чести, собственного достоинства, честности и благородной независимости. В конце XVIII века, во времена классицизма, серьезным элементом поведенческой модели становится герой античности, каким он представал со страниц трудов Плутарха, Тита Ливия, Цицерона, Тацита. Возникает настоящий культ несгибаемых стоиков, мудрых законотворцов и отважных полководцев, самоотверженных ораторов и доблестных воинов, жертвующих собою ради Отечества. Голос добродетелей Древнего Рима, голос ценцинатов и катонов громко откликался в пылких и юных душах, писал Глинка. «Были у нас свои катоны, были подражатели доблести древних греков, были свои филопомены». Герои античности тоже воспринимались подростками-юношами как эталоны благородства, мужества и чести. Им подражали буквально. И прыгали со стола, как курцей, и жгли руку раскаленной линейкой для подтверждения своих слов, как Муций Сцевола, и рвались на войну, чтобы уподобиться Гектору или одному из 300 спартанцев. Рассказывали, что юный Никита Муравьев, будущий известный декабрист, никак не хотел танцевать на детском балу. Мать подталкивала его к танцующим, а Никита присерьезно спрашивал: «Маменька, разве Аристид и Катон танцевали?» «Разумеется, танцевали в твоем возрасте», — отвечала умная мать. Наверное, не было ни одной дворянской семьи, кроме уж совсем деклассированных, где бы родители и, с их подачи, наставники напрямую учили детей подлости, беспринципности, лжи. Все хотели видеть своих сыновей и дочерей добрыми, честными и великодушными, и внушали им добро. Графиня Головина вспоминала, что ей строго запрещалось лгать, клеветать на кого бы то ни было, невнимательно относиться к несчастным, презирать соседей, людей бедных, грубоватых, но добрых. Граф Сергей Львович Толстой вспоминал, что для его отца самыми серьезными проступками детей были ложь и грубость, кому бы они ни допускались, к родителям, воспитателям или прислуге. Столь же недопустимыми Толстой считал и грубую фамильярность в дружеских отношениях. Но, как водится, на личность подростка влияли и общепринятые идеалы, и прочитанные книги, и наставления нянек и гувернеров, и невольный пример родителей – Собакевичей, Ноздрёвых, либо образцовых Балконских, и общение с соседями, и мир людской, и друзья.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

Прозвучала вторая часть фортепианного трио «Ре-мажор» Александра Порфирьевича Бородина в исполнении московского трио в составе Александр Бондурянский, Михаил Уткин и Владимир Иванов.

0: 5 октября – День памяти Алексея Степановича Хомякова.
1: В истории русской культуры, философии и общественной мысли выдающееся, ни с чем не сравнимое место занимает Алексей Степанович Хомяков. 5 октября – день его кончины, и мы с благодарностью вспоминаем этого замечательного и интереснейшего человека. Он был не только известным публицистом и философом, создавшим теорию об особом, самобытном пути развития русско-славянской православной цивилизации славянофильства. Хомяков был также поэтом, драматургом, художником, врачом-практиком и изобретателем. Это был человек энциклопедических знаний, кипучей энергии и высокой культуры. Алексей Степанович Хомяков родился в Москве в родовитой дворянской семье тульских помещиков Степана Александровича и Марии Александровны Хомяковых. Семья жила зимой в Москве, а летом в селе Богучарове, близ Тулы. Все позднейшие убеждения Хомякова имеют свои корни в семейных традициях и обстановке детских лет. Мать воспитала его в строгой преданности православной церкви и национальным началам жизни. Петр Бартенев, хорошо знавший Алексея Степановича, говоря о родительском доме Хомяковых, вспоминал. В их доме сохранились родовые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Петра и царя Алексея Михайловича, который был особенно милостив к предку Алексея Степановича, своему старшему подсокольничьему, Петру Семеновичу Хомякову, и писал к нему письма, уцелевшие в архиве Хомяковых. Алексей Степанович знал наперечет своих дедов, лет за 200 вглубь старины. Древняя Русь была для него не одним предметом отвлеченного изучения, напротив, всеми лучшими сторонами своими, трезвою, искреннюю верою, неподдельным чувством народного братства и здравым смыслом, вся она жила в его доме. Получив основательное домашнее образование, Алексей Хомяков стал вольнослушателем Московского университета, который закончил со степенью кандидата математических наук. С 18 лет он на военной службе, сначала в Астраханском кирасирском полку под началом графа Остин-Сакина Херсонской губернии, а затем в лейб-гвардии конном полку в Санкт-Петербурге. Граф Остин-Сакин оставил о молодом Хомякове воспоминания. В физическом, нравственном и духовном воспитании Хомяков был едва ли не единица. Образование его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрасте. Какое возвышенное направление имела его поэзия! Он не увлекался направлением века в поэзии чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Ездил верхом отлично, прыгал через препятствия в вышину человека. На эскадронах дрался превосходно, обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушенный опытом. Строго исполнял все посты по уставу православной церкви и в праздничные воскресные дни посещал все богослужения. Он не позволял себе вне службы употреблять одежду из тонкого сукна, даже дома, и отвергнул позволение носить жестяные кирасы вместо железных полупудового весу, несмотря на малый рост и с виду слабое сложение. Относительно терпения и перенесения физической боли обладал он в высшей степени спартанскими качествами. Через год Хомяков был переведен в лейб-гвардии конный полк. В 1828 году осуществляется мечта молодого Хомякова, он отправляется на войну. Поступив в гусарский полк и состоя адъютантом при генерале-князе Мадатове. Участвовал он во многих боях, был отмечен наградами за храбрость и мужество. Потом, когда Алексею Степановичу долго приходилось жить в деревне, в обстановке спокойной, его периодически тянуло на войну, в бой, и он изливал свои переживания в боевых стихотворениях. В это же время он публикует свои первые стихи в журнале «Полярная звезда». Через 3 года Алексей Степанович ушел в бессрочный отпуск, жил в Париже, где с увлечением занимался живописью, писал историческую драму «Ермак». возвращаясь на родину, посетил Италию и земли западных славян. В 1830-40-е годы Алексей Степанович Хомяков стал душой того круга русского общества, в котором зародилось новое направление русской общественной мысли – идеи славянского братства. Основные положения учения славянофилов он изложил в своей статье «О старом и новом». Славянофилы во многом способствовали изучению русской национальной культуры, защищали идею исторической общности судеб и интересов русского и других славянских народов. По своим общественно-политическим взглядам он был сторонником самодержавной власти, но выступал за реформы, отмену крепостного права и смертной казни, организацию суда с участием присяжных заседателей, свободное выражение общественного мнения. Хомяков был сторонником освобождения крестьян, но дожить до крестьянской реформы ему так и не удалось. Современник декабристов, он знал многих из них, но никогда не увлекался этим движением, всегда видел в нем легкомыслие молодости. В споре с Рылеевым Хомяков доказывал, что из всех революций самое несправедливое – военное. «Что такое войско?» – говорил Алексей Степанович. «Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет. Оно служит народу. Где же будет правда, если эти люди, в противоположность своему назначению, начнут распоряжаться народом по своему произволу?» Князя Александра Адоевского Хомяков уверял, что тот не либерал, а лишь предпочитает единодержавию тиранию вооруженного меньшинства. Брат Алексея Степановича Федор Степанович осуждал декабристов за то, что они не знают народной души. Так же смотрел и Алексей Степанович. Движение декабристов представлялось ему ненациональным. И удивительно, что этот взгляд сложился у Хомякова еще в годы юности. В 1836 году Хомяков сочетался браком с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой поэта. Это был на редкость счастливый, безмятежный и безупречный брак. Хомяков был счастливцем в своей семейной жизни. Но все же горе пришлось испытать и ему. У него умерло двое детей, на смерть которых он написал известное стихотворение. Но внутреннего трагизма, внутренней неудовлетворенности он не знал. Этот универсальный человек с проблесками гениальности, по словам современников, во всех сферах жизни и мысли оставил заметный след. Вот какую восторженную характеристику Хомякову дает Михаил Погодин. В характеристике этой есть прелесть непосредственного, живого восприятия личности Алексея Степановича. «Хомяков», — восклицает он, — «что это была за натура, даровитая, любезная, своеобразная? Какой ум всеобъемлющий! Какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, бивший ключом при всяком случае направо и налево. Сколько сведений, самых разнородных, соединенных с необыкновенным даром слова, текшего из уст его живым потоком. Чего он не знал? Не было науки, в которой Хомяков не имел бы обширнейших познаний, который не видел бы пределов, о которой не мог бы вести продолжительного разговора со специалистом или задать ему важных вопросов. Кажется, ему оставалось только объяснить некоторые недоразумения, пополнить несколько пробелов. Хомяков действительно был таким универсальным человеком, одаренным необыкновенно. И в то же время это типичный помещик, добрый русский барин, хороший хозяин, органически связанный с землей и народом. Алексей Степанович — замечательный охотник, специалист по разным породам густопсовых. У него есть даже статья об охоте и о собаках. Как изобретатель он получает патент в Англии на паровую машину, создает дальнобойное ружье и хитроумные артиллерийские снаряды в период Крымской войны. Как помещик-практик и экономист он совершенствует сельское производство у себя в имении, занимается винокурением и сахароварением, разрабатывает проекты освобождения крестьян и улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Как лекарь занимается гомеопатическим лечением. Как геолог ведет успешные поиски полезных ископаемых в Тульской губернии. Как редактор и издатель, социолог, публицист, критик и философ, он прославился многими своими работами, в том числе и многотомными записками о всемирной истории. И это далеко не полный перечень его достижений, поскольку современникам он был известен больше и как полиглот-лингвист, и как одаренный художник, портретист, иконописец, и как известный поэт и драматург. Прозорливость Алексея Степановича Хомякова заключается в том, что он первым обратил наше внимание на то, что патриотизм, национальное чувство должно проявляться не только в религиозных и политических областях, но и на уровне образа жизни, быта, отдыха и спорта. Как и большинство лидеров славянофилов, Алексей Степанович Хомяков не был ненавистником Западной Европы. Напротив, он был просвещенным европейцем, но отличался верой в великое призвание России. Как писал он в одном из стихотворений: «В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен и могуч». Видимо, подпитка от этого светлого ключа и позволяла Алексею Степановичу Хомякову щедро делиться своими многими дарами с соотечественниками. Этот русский помещик, практически деловитый, был замечательнейшим богословом православной церкви, философом, филологом, историком, поэтом и публицистом, пишет о Хомякове Николай Бердяев. До сих пор вызывают споры научные труды этого мыслителя, в том числе его богословское сочинение «Церковь одна», но никогда не вызывает сомнения то, что Хомяков дал импульс развитию русской религиозной мысли, которая стала основополагающей для национальной философско-богословской школы конца XIX – начала XX века. Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека, еще живущего на земле, пишет Хомяков. Только в отношении к человеку можно признавать раздел церкви на видимую и невидимую. Единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути, как ангелы, не начинавший еще земного пути будущие поколения – все соединены в одной церкви, в одной благости Божией, ибо еще не явленное творение Божие для него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Под церковью Алексей Степанович подразумевал в первую очередь православие, и свидетельством тому являются его слова, завершающие труд. Когда исчезнут ложные учения, не нужно будет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. Главной особенностью творчества Хомякова, пожалуй, можно назвать его понимание учения о соборности, не просто в контексте православия, а всей русской жизни. Заслуга Хомякова в том, что он смог сформулировать глубинную суть православной религиозности. Одним из лучших определений Хомякова можно признать следующее. «Соборность — это единство свободное и органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви». Соборность содержит в себе целое исповедание веры. Она, по словам Хомякова, есть сплочение свободных народов, людей, основанное на христианской любви и привязанности славянскому братству, своему отечеству, духовным ценностям. Соборность происходит от общины и ее православной веры. Собор — храм. «Собором и нечистого поборим», — гласит русская пословица. Православная церковь для Хомякова — источник истины. Она объединяет, по его мнению, всех людей веры и делает их свободными от внешнего мира. Каждый человек находит в церкви самого себя — в силе духовного единения с братьями, со Спасителем. Именно религиозная идея становится основой свободного единства народа, его соборности. Идея соборности через учение о Церкви превращается в философию национальной культуры. Для России важно не только перестроить свою жизнь на подлинно христианских началах, но донести идею свободного единения до всех. На столетнем юбилее Хомякова ректор Тульской семинарии архимандрит Георгий, вспоминая об Алексее Степановиче как историке, философе и поэте, не преминул также подчеркнуть мысль о том, что тот был не только глубоко верующим человеком, но и богословом, патриотом, всеславянином. Хомяков не чувствовал никакого стеснения от соблюдения церковных обрядов и постов. Пробовал он себя и в написании проповедей. Биографы Хомякова описывают такой удивительный факт из его жизни. Один преступник, совершивший немало злодеяний, а впоследствии раскаявшийся и воцерковившийся, рассказал о том, что его подтолкнуло к этому шагу. Однажды он задумал ограбить барскую усадьбу в Тульской губернии. Несколько дней он прятался в лесу и следил за распорядком жизни обитателей усадьбы. В конце концов наметил ночь, в которую намеревался совершить свое преступление. Как он сам говорил впоследствии, он не остановился бы перед душегубством, если бы кто-то попытался помешать ему совершить намеченное. Ближе к ночи преступник подобрался к дому и спрятался в саду среди деревьев. Он ждал, пока обитатели дома улягутся спать. Постепенно одно за одним гасли окна большого дома. Только в одном из них продолжал гореть неяркий свет. Разбойник подкрался к дому и заглянул в окно. В комнате горела свеча, и средних лет бородатый мужчина, стоя на коленях, молился перед иконами. «Подожду еще», — решил разбойник и ушел в сад. Но бесплодным было его ожидание. Всю ночь в окне горел свет, и молитва мужчины спасла обитателей дома от грабежа, а может быть и более тяжкого преступления. Летняя ночь коротка. На рассвете разбойник ушел из сада, и образ человека, всю ночь возносившего молитвы к Богу, неотступно стоял перед его глазами. Впоследствии, по описанию места, где находилась барская усадьба, и внешности человека, всю ночь молившегося перед иконами, было с абсолютной точностью установлено. Человеком этим был Алексей Степанович Хомяков. Последние годы жизни, после смерти любимой жены, Алексей Степанович был безрадостен. Он целиком отдался работе. Прелесть жизни была для него утрачена. Но в прошлом он знал радость жизни, знал личное и семейное счастье, как мало кто. Жизнь его была удачной во всех отношениях. Он принадлежал к сынам, а не к пасынкам Божиим. В нем не было никакой поддельности, никакого уязвленного самолюбия и озлобленности. Дух его был сильный и ясный, пленительно ясный. По воспоминаниям западников, представляется он прежде всего спорщиком, диалектиком, вечно смеющимся и шутящим. Умер Алексей Степанович от холеры, вдали от близких, в своем рязанском имении, 5 октября 1860 года, где успешно лечил крестьян, а вот себя сберечь не смог. Последние минуты жизни Алексея Степановича — замечательное свидетельство силы его характера и твердости его веры. Осталась записка соседа по имению Леонида Матвеевича Муромцева о последних минутах Хомякова. Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Алексей Степанович ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо, странная вещь. Сколько я народу вылечил, а вот себя вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Около часа, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень-очень рад». Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексею Степановичу лучше, но все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Алексей Степанович Хомяков хорошо умирал. Так умирают лишь люди, у которых есть камень веры. Похоронили его в Москве, в Даниловом монастыре. Но в 30-е годы XX века останки Алексея Степановича Хомякова и его жены были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. В один из октябрьских ветреных и промозглых вечеров в московском доме его друга Дмитрия Свербеева собрались близкие товарищи Алексея Степановича. Хозяин прочитал только что написанное им стихотворение о Хомякове. «Был мудр, как змей, как голубь чист наш Хомяков, и мы его лишились. Судим наукой публицист, мы с церковью о нем молились, святой ее внимая глаз, любви и веры упования, да примет он свой судный час за подвиг жизни воздаяние. Твой подвиг добрый подвиг был, ты Бога слово право славил, меньшую братью щадил и много добрых дел оставил. Молитва жизнь твоя была, и нищим верою ученье, и милосердие дела, и вечное истине служение. Мир праху твоему, наш друг, мир о тебе твоим избранным, не скудит в них твой дух и не зайдет ко всем призванным». Вероятно, самым незначительным делом своей жизни Алексей Степанович Хомяков считал то, что сегодня изучают его потомки — свою публицистику. При жизни он скорее предпочел бы прославиться как поэт, а не как философ. У него действительно есть несколько десятков хороших стихотворений, которые запомнились бы России, не живи их автор в одно время с Пушкиным, Лермонтовым и Тютчевым. А еще есть статьи, написанные им в то же время и действительно поражающие своей глубиной. Поражает и то, что при жизни Хомякова их практически никто не читал. В образованной публике гремели сменяющие друг друга имена Белинского, Герцена, Огарева, Добролюбова, Чернышевского, малоизвестных ныне Дружинина и Панаева. А Хомяков так и оставался для многих современников только занятным чудаком с бородой. Запрещенные громоздкие письма Чаадаева переписывались от руки и были опубликованы при первой возможности. Запрещенного Хомякова мало кто прочел и после посмертной публикации. После революции его вообще запретили издавать. Однако интерес к Хомякову не погас. Мысли о русской крестьянской общине и о византийской иконописи, о славянском братстве и о немецкой науке, о русской литературе, о живописи, о народных песнях, письма к европейским теологам о сущности православия и его значении в русской истории — все это и сегодня читается с интересом. Когда-то Василий Васильевич Розанов назвал Хомякова «Колумбом, открывшим Россию для своих современников». И это действительно так. Поскольку время отсеивает лжепророков, и свет истины такой личности, как Алексей Степанович Хомяков, пробивается к нам через всякие суетные тернии.
2: Вы слушали программу «Календарь памятных дат». Ее вела Ольга Волынкина.

0: прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Вениаминовна Архипова. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, Марина, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам. И тему для разговора предложили невероятно интересную. Это психология путешествия и, как частный случай путешествия, психология паломничества.
1: Да, психология поездки. Да, спасибо, Мариночка, большое за это предложение. И это действительно тема важная. И мы с вами любим путешествовать. Я знаю, что вы любите поездки, любите путешествия. И я люблю тоже поездки. И это очень интересный феномен в нашей жизни. Ну, в нашей современной жизни. Хотя, конечно, этот феномен, он присутствовал всегда. Потому что всегда жизнь человека, она делится на как бы такие пространственно-временные локации. Есть дом, где человек живет, чувствует себя более или менее в безопасности, где организован какой-то быт, где организована повседневная жизнь, и есть выход из этого дома. И этот выход, он может быть, ну, таким кратковременным, как, например, в современной жизни мы идем прогуляться, едем на работу, едем по каким-то делам, идем в гости, и это выход из дома. Либо это может быть какой-то выход из дома на несколько дней или даже недель или несколько месяцев. То есть поездка — такое путешествие, как выход из повседневности. И это, конечно, очень интересный для психологов, это интересный момент, это интересная практика, можно сказать, которую можно анализировать и которой можно говорить. Потому что есть люди, кто любит путешествовать, есть люди-странники, кто живет в путешествиях, даже есть такие работы, специальности, которые связаны с путешествиями. Например, геолог, дальнобойщик, там, не знаю, моряк. Это люди, которые путешествуют месяцами и живут, практически живут в такой реальности. И есть люди, обратная сторона или такой другой конец этой линейки, так можно сказать, люди, кто боится путешествовать, не любит, кто держится очень за дом и боится выходить, боится поездок, потому что дом — это кажется очень...

0: очень такое безопасное место. Но да, это интересный феномен, об этом стоит поговорить.
1: Очень даже стоит. И ну вот здесь две вещи мне как-то сразу пришли в голову, пока я вас слушала. Первая вещь — это невероятное чувство свободы. Вот я помню, как однажды мне нужно было поехать там на конференцию в другой город много лет назад. И ну, было так много работы, каких-то домашних забот, хлопот. Там я плохо себя чувствовала. И я думала, ну зачем вот я согласилась ехать на эту конференцию, сидела бы сейчас спокойненько дома и все такое. Но как только я вот, взяв свой чемодан, вышла из дома и закрыла за собой дверь, я вдруг почувствовала, что все хорошо. Потому что вот этот огромный груз обязательств, проблем, каких-то неразрешимых вопросов, он как будто перестает существовать в тот момент, когда ты закрываешь за собой дверь своего дома. И это, мне кажется, очень драгоценное такое чувство и состояние. Да? Вот об этом, вот об этой свободе можем поговорить. А вторая вещь, просто я сразу сейчас вот закину это, чтобы не забыть, это история вот про что. Все-таки наш дом — это пространство контролируемое. Это то место, которое мы устроили по своему разумению. А там все вещи стоят на своих местах. Я точно знаю, сколько гречки осталось, да? А когда ты оказываешься в путешествии, то в определенном смысле ты попадаешь в зону неконтроля. Даже если ты купил, там, не знаю, какой-то тур по нашим временам, мы понимаем, что не факт, что ты куда-то доберешься вот в то время, в которое ты планировал. Не факт, что ты окажешься именно в таких условиях, которые ты заказывал. То есть все это очень подвижная, текучая ситуация. И я понимаю, что она может пугать и нервировать, но мне кажется, что для христианина это очень благодатная вещь, потому что это вот то самое хождение по водам, когда ты выходишь из зоны контроля, и ты попадаешь в руки Божьи. Да? И теперь уже Он определяет твой путь, результаты каждого дня, условия, в которых ты окажешься. Мне кажется, что это очень полезный и важный опыт.
0: Да, ну вот вы очень два таких важных аспекта здесь вы говорите о свободе, и это, ну, правда, да, в этом есть терапевтичность путешествия, и поэтому очень часто вот современники, наши современники предпочитают отпуск проводить вне дома, потому что если когда ты едешь в поездку, едешь в путешествие, тогда ты откладываешь все повседневные дела, и ты от них освобождаешься. И в этом есть много терапии. Это очень терапевтичная ситуация сама по себе. Потому что, во-первых, ты освобождаешься от всех дел, от всей этой повседневности, а во-вторых, ты от нее дистанцируешься. И ты можешь иначе выстраивать повседневность, но и потом, вернувшись, ты вот повседневность можешь перестроить. Потому что мы видим многие тонкости, многие нелепости мы замечаем издалека. На них сложно обратить внимание, когда ты находишься внутри. Но, оказавшись в поездке на 3 дня, на неделю, там, на 10 дней, как бы себя отлепив от этой повседневности, ты начинаешь повседневность видеть иначе. И таким образом можно ее как-то иначе организовать, иначе потом сделать, посмотреть иными глазами, что-то поменять в своей жизни. И, кстати, второй аспект, который вы затронули, это аспект безопасности, небезопасности, определенности, неопределенности. Действительно, в нашей повседневной жизни, обычной жизни, которая отрегулирована, настроена, все быт, семья, работа, как-то все прописано, все более или менее понятно. Когда приходят изменения, они приходят, как правило, очень медленно, то есть как-то ожидаемо происходит. Но путешествиями мы оказываемся в таком потоке неопределенности. И есть люди, для кого неопределенность выдержать очень просто, то есть люди, которые выдерживают неопределенность. И, кстати, это часто люди творческих профессий. Вот художники, почему с художниками жить сложно, со многими? Потому что это люди, которые часто живут в ситуации высокой степени неопределенности. И те, кто рядом с ними, они говорят, ну скажи да или нет, сделай там конкретное что-то. Я хочу знать конкретный ответ. Это, ну, довольно для человека, у которого высокая степень неопределенности внутри, для него это сложно. Но это то, что приводит к творческим решениям. Неопределенность напрямую связана с творческостью человека. Потому что когда все определено, здесь нет места творчеству. Здесь нет места творчеству. Но в ситуации, когда у меня нет конкретного решения и нет конкретного четких каких-то рамок, то в этой ситуации моя творческость проявляется. Потому что мне надо придумать, мне надо что-то сделать, мне надо как-то выйти из этой ситуации. И для людей творческих профессий неопределенность часто очень важна, потому что это, ну, характеристика, которая позволяет им находить новые какие-то новые формы, новые сюжеты, новые интересные решения. Ну, а для людей, ну, так скажем, для большинства людей, которые живут обычной, довольно определенной жизнью, такой выход в неопределенность, он важен тоже для того, чтобы начать немножко иначе смотреть на какие-то моменты, для того, чтобы позволить себе расслабиться и действительно отдаться такому потоку ситуаций, которые могут быть по-разному устроены, и попробовать решать эти ситуации, эти вопросы.
1: Да, и однажды у нас здесь на радио «Град Петров» был замечательный такой православный польский священник, который учился в Америке, вот в той самой знаменитой Свято-Владимирской семинарии, которую организовал отец Александр Шмейман. И он несколько лет прожил в Америке. И он сказал тогда, что я понял, что я уехал в Америку ради того, чтобы вернуться в Польшу. Потому что именно благодаря вот этой большой дистанции, культурной и географической, стали ему какие-то вещи понятны, какие-то вещи его особенно тронули именно на расстоянии. И вот, мне кажется, даже просто прогулка по скверу и возвращение домой — это тоже опыт отстранения. Ну, то есть я ухожу из дома, чтобы вернуться домой. Это, конечно, абсолютно так. И в этом смысле вот эта дистанция, о которой вы говорите, она очень как раз творческая, да? Увидеть, как живут другие люди, как они думают, ну, как вообще все устроено, даже пусть за углом. А потом прийти к себе и более ответственно, осознанно, творчески отнестись к своей повседневности.
0: Да, это удивительно. Вот вы говорите «вернуться к себе», то есть имелось в виду вернуться в дом.
1: Да.
0: А вернуться к себе ведь можно и уйдя из дома. Потому что как раз вернуться к себе, как к внутреннему себе, к себе настоящему. И часто как раз это помогает выход из дома или выход в путешествие, выход в поездку, где действительно могут подстерегать много неожиданных ситуаций, и там я могу себя вести неожиданно, так как я не веду себя нигде и ни с кем. Знаете, я сейчас вот вспомнила такую историю. Это история одной женщины, с которой я была знакома в начале 90-х годов. У нее была строгая мама, и мама такая немного невротичная, и у нее были проблемы с едой. Она дома ела мало что, была очень худенькая, и все время с мамой они пререкались, ей было около 30 лет, когда мы познакомились. И она поехала однажды в туристическую поездку.
1: Они... То есть прям в поход?
0: В поход, да. Угу. При этом это была девушка из такого дома. Ну, она никогда никуда ни разу не ездила, и для нее это был, конечно, такой экстрим — ночевать в палатке.
1: Ну да.
0: И есть из котелка, где, ну, все санитарные нормы были все попраны просто.
1: Ну, это кажется только. На самом деле, мне кажется, что иногда в походе все чище намного, чем в большом городе, где все прямо насыщено.
0: Да, пылью.
1: И пылью, и такой, бактериями, да, чем угодно. А там, ну что там, ну песок попадет тебе в котелок.
0: Да, да. Лес.
1: Что такое?
0: Да, лес, прекрасный хвойный лес. Да, и она вот на третий день, она стала там все есть. И она полюбила походы, она стала ходить в походы, потому что поход — это то место для нее оказалось, где она может вот ту практику, которую она получила с воспитанием в семье, и она была очень деструктивна, она смогла отказаться от той практики. И она говорила: я еду в поход для того, чтобы там свободно, нормально пожить и чтобы там нормально питаться. Как ни странно,
1: удивительно,
0: да? Да, приезжая в город, как ни странно, она опять возвращалась вот к тем навыкам, которые у нее были с детства в семье.
1: Вот это важный вопрос, и мне кажется, об этом интересно поговорить. А как сохранить вот этот ветер дальних странствий, не знаю, вот эту свободу, этот простор, этот воздух? Ведь всякий раз, вот я не знаю, как у вас это бывает, но когда я должна вернуться после путешествия домой, то последние там несколько денёчков, Но меня посещают всякие какие-то правильные, хорошие мысли. Ну, то есть, как я буду жить, когда вернусь? Что я буду там каждый день? Не знаю, там, ходить пешком по 5 километров? Ну, что-то такое. И самое главное — это вот это внутреннее чувство простора, которое обретается во время паломничества, путешествия. Однако, когда ты возвращаешься домой, вот это все, наверное, знают, что приехал из отпуска, и через 2 дня уже у тебя такое чувство, что ты ни в каком отпуске не был. Потому что все опять на тебя вот так сверху наваливается, обрушивается. И я всегда вот думаю о том, что обрести вот этот момент равновесия и свободы — это не так трудно. Ну, вот иди в поход действительно, да, или поезжай в какой-то другой город. Это легко. А как сохранить потом вот эту расчищенность внутреннего пространства, возвратившись в свою обычную жизнь? Ведь никто не отменяет наши и обязательства, и какие-то стеснения. У каждого они есть, так или иначе, да?
0: А, ну да, это, конечно, это вопрос, ну, это важный вопрос. Но здесь такой момент, я бы не стала, может быть, ставить так вопрос, как сохранить. Потому что все-таки каждому времени свое, каждая ситуация свое. И то, что есть в поездке, в путешествии, в паломничестве, это одна история, она прекрасна. И то, что есть дома, это другая история, она тоже прекрасна. И дома можно как-то для того, чтобы спокойно, полноценно, хорошо организовать свой быт, свое время, для этого можно обращаться к поездкам, но важно и внимательно вернуться, посмотреть, что и как устроено у меня. То есть можно и другие ресурсы здесь использовать. Но, конечно, поездка — это то, что вдохновляет, часто вдохновляет, дает какую-то новую жизнь, новую волну для жизни дома и для жизни с людьми, которые рядом, для работы, для рабочих отношений, для рабочих проектов дает какую-то новую волну. Ну и в этом, несомненно, ценность большая поездок.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях на радио «Град Петров» психолог Марина Архипова. И у нас сегодня такая тема замечательная — психология поездки. Ну или психология путешествия, психология паломничества. Это «Град Петров», «Культурная реакция» и психолог Марина Вениаминовна Архипова.
0: Вот интересно, знаете, Марина Валентиновна, то, что вы, о чем вы проговорили, о том, что перед тем, как уезжать в поездку, возникает такое ощущение, зачем я туда еду?
1: Да-да-да.
0: Надо было бы хорошо мне дома здесь быть. И это очень часто возникает такое сопротивление. Оно нормальное, оно обычное. И еще у нас есть такой феномен, как дорога в дороге.
1: Это что такое?
0: Ну, вот, например, одно дело, если мы едем путешествовать, например, паломничество, где проводим день, два, три, неделю, всю неделю в дороге. Угу. Это одна история, да? И другая история, когда мы едем куда-то пожить, например, на море летом.
1: И оттуда путешествуем.
0: Да.
1: Вот это и есть дорога в дороге?
0: Дорога в дороге, да. И дорога в дороге — это тоже такой всегда момент волнительный. Или момент переезда, например, перелета куда-то. Да, дорога в дороге. Это момент такого особого безвремения, так можно сказать. Потому что в этот момент даже то, чем я буду заниматься в путешествии, невозможно этим заниматься. То есть я нахожусь в самолете или я нахожусь в автобусе. Я планирую, что в автобусе я буду слушать или я буду общаться с кем-то, с кем я еду. Или я буду читать, беру с собой книжку, или я посплю. И в этот момент, когда я оказываюсь в автобусе, в этот момент что-то меняется, и там оказывается совершенно другая ситуация. Я не могу делать то, что я делаю. В какой-то момент человек, который ведет автобус, он замолкает и говорит: сейчас мы с вами давайте помолчим, насладимся видами из окна, новыми ландшафтами. И совершенно я оказываюсь в другом пространстве. То есть я в пространстве, в котором я никогда не бываю в обычной жизни, как правило. Человек никогда не бывает в обычной жизни. И человек как бы вынужденно остается сам с собой наедине. Такой, это интересный феномен. Ну и переход в другое пространство, например, из дома в дорогу, конечно, вот из ситуации определенности в ситуацию неопределенности, он вызывает часто страхи, тревожность и ну, нежелание идти, потому что здесь у меня всё, вроде бы все нормально, все хорошо, все устроено. Зачем мне туда шагать в это? и возвращение вызывает тоже такое некоторое сопротивление. Ой, я не хочу возвращаться, сейчас опять надо будет что-то, какими-то делами заниматься. То есть момент перехода, он всегда у человека, всегда в большинстве случаев вызывает сопротивление определенное.
1: Ну, это правда, но мне кажется, что это такая репетиция самого серьезного перехода, который нам всем предстоит совершить когда-нибудь. Ну, это вот одна моя мудрая такая родственница. Она всегда говорила, что когда что-то теряла, она говорила, ну, когда-нибудь тебе всю жизнь придется потерять. Что ж, ну, ладно. Минус кошелек, но это полезный опыт. То есть мне кажется, что вот этот опыт перехода, конечно, он может быть очень дискомфортным, но он необходим. Он необходим для того, чтобы не прилепляться всей своей душой к какой-то единственной жизненной ситуации.
0: Да, то есть такая, ну, тренировка, не тренировка, а потеря, да? И в этом есть обретение себя, конечно, когда мы можем отказаться от вещей, от ситуаций, то мы обретаем себя и настоящего. Кто я? Да, как я себя чувствую?
1: Ну да, вот что у меня нельзя отнять? Ну вот можно отминусовать вот это, mm-hmm. это. А что нельзя отнять? Mm-hmm. Да, и получается, что... Ну, я сейчас читала книжку замечательной такой голландской христианки в результате. Этти Хиллесум, такая еврейская молодая женщина, которая очень сложным и непрямым путем пришла к христианской вере. И вот она закончила свою жизнь в концлагере. Ну, это было в 43-м году, да, где многие евреи закончили свою жизнь. Но закончили по-разному. Кто-то сделал это в смертельном ужасе и сожалениях, а кто-то вот действительно шагнул в такую невероятную свободу. И она в своем дневнике, в своих письмах уже из лагеря, там им можно было раз в 2 недели, по-моему, или в 2 месяца написать письмо. Она говорит именно об этом, что вот то, чего невозможно утратить, это веру Богу, доверие к Богу и возможность помогать другим людям, любить других людей. Вот все можно отнять у человека, но это нельзя. И это какой-то потрясающий опыт тоже, да?
0: Да, да, это потрясающий опыт, правда. Но тем более это трогает тем, что это в концлагере, и человек, который стоял перед лицом со смертью, да? Перед лицом, перед тем переходом, о котором вы говорите, стоит. Да. Вот я вспоминаю, у меня есть один знакомый, который занимается, профессионально занимается поездками, и он небольшие группы, туристические группы небольшие возит. И он говорит о том, что для него это ценно тем, что люди раскрываются в поездках.
1: Это правда. Как цветы прямо, да.
0: Да, и когда это небольшая группа, там до 10 человек, то совершенно иные отношения складываются у людей. И когда люди входят в эту поездку, то у них есть уже какие-то отношения. Они как-то знакомы друг с другом. Кто-то глубже, но есть отношения. В поездке они полностью меняются. И когда выходят из поездки, то уже совсем другим отношением друг к другу. И, несомненно, еще наша жизнь, она настолько... мы настолько часто далеки друг от друга, особенно в большом городе. Я вот сейчас ехала сюда, к вам на радиостанцию, ехала в метро, поднималась на Василеостровской по эскалатору, и ехали люди, и люди многие были в телефонах, естественно.
1: Ну, как и когда, обычно, да.
0: Да, и когда мы были, ехали в поезде тоже, многие в телефонах, и было видно, что когда мы встречаемся взглядом, я встречаюсь взглядом с другим человеком, человек отводит взгляд. Он, ну, не хочет...
1: Не готов
0: смотреть. И в большом городе есть такая опасность, что мы перестаем людей замечать как людей. В маленьких городах этой опасности меньше, в маленьких городах люди готовы реагировать на другого человека как на человека.
1: Ну, говорят же, что если ты хочешь спрятаться, то тебе лучше отправиться в большой город. Потому что в большом городе все на тебя смотрят, но не видят тебя.
0: Да, как будто бы
1: такая
0: слепота, да, такая слепота наступает. И в поездке эта слепота, если едет какая-то группа, небольшая или даже больше, все равно это группа людей, которые общаются друг с другом, общаются иначе, чем в городе, чем в обычной жизни. И это ценность повседневного, внимательного общения с другим человеком, она восстанавливается. В поездке она, как правило, восстанавливается. Потом, когда мы едем в другое место, мы начинаем внимательно присматриваться к другим людям. Тоже то, что часто мелькает, проходит мимо нас в родном городе. Потому что в другом месте мы начинаем, нам очень важны становятся особенности людей. То, как они говорят, то, как они делают, то, как смотрят, то, что происходит вокруг. То есть становится очень важно. И поэтому часто бывает так, что эта поездка — это еще и возвращение к такому глубокому, я бы сказала, не глубокому, а нормальному человеческому общению.
1: Без сомнений.
0: Когда мы замечаем другого человека рядом с собой как человека реагируем.
1: Мы однажды ездили в... Это был фестиваль хоровой. И это было в городе, где родился Чайковский. Там, на Урале. Забыла, как называется город, потом вспомню. Ну, не важно. Важно, что вот в Петербурге люди, которые пели в хоре Института кино и телевидения, сели в поезд и отправились куда-то. И вот мы провели там несколько дней, спели там все, что полагается на этом фестивале, все было очень хорошо. Едем домой, и вдруг один из наших музыкантов загрустил. Причем это был не молодой мальчик, а довольно взрослый человек, профессиональный музыкант, ну, уже там отец семейства. И он что-то такой сидит грустный. И я им говорю: «Саша, а что же случилось-то?» А он мне говорит: «Вот жили как семья, и так было хорошо. А теперь вот мы выйдем из поезда на вокзале и разойдемся в разные стороны». И это удивительно, потому что этот человек ехал к себе домой обнять свою жену и детей. То есть он не был каким-то несчастным, одиноким беднягой, да? Но все равно вот он пережил этот опыт такого простого человеческого братства, когда мы действительно жили как одна семья и веселились, и работали вместе, и утешали друг друга, и преломляли хлеб. И вдруг все это кончается. И от этого вот какой-то момент даже печали, потому что мне кажется, что путешествие дает, ну, совершенно евангельский такой общинный опыт. Когда мы не просто связаны, там, когда мы работаем вместе или мы родственники, то это прекрасно, это тоже божественно. Но здесь есть конкретная цель. Да, вот нам надо там семья, хозяйственная ячейка общества. На работе, вот если мы хорошо работаем, зарплата будет, плохо работаем — не будет. То есть там есть какая-то, ну, такая вполне себе материально конкретная жизненная цель. А здесь вот просто нас Господь собрал на время, чтобы мы там поехали туда, и все.
0: Да, да. Ну, в этом есть, конечно, опыт. Ну, этот опыт, он останется с этим человеком. В этом есть грусть такого расставания. Но здесь парадокс заключается в том, что если это... ситуация бы, путешествие продлилось на год, на два, на три, то она бы стала такой же бы стабильной.
1: А хотел бы ты так всегда? Вряд ли.
0: Да, она бы не стала такой всегда. Она бы, знаете, это чем-то похоже на такое явление, как влюблённость. Есть влюблённость, есть любовь. И это два разных состояния. И влюблённость — это всегда ожидание, это всегда немножко розовые очки, это всегда... ну, такая романтика.
1: Сиреневый туман, как
0: сиреневый
1: я это называю.
0: Туман, да. И часто говорят, что влюблённость очень важна для любви, потому что когда человек в любви уже в каких-то длительных отношениях, если мы берем отношения, длительные супружеские отношения, то это очень важно, чтобы когда вот этот период влюблённости он был, потому что когда человек проходит кризис, он обращается к влюблённости и потом вспоминает, и это то, что позволяет выдерживать кризисы семейные. Вот здесь это похоже, ситуация поездки, она чем-то похожа на влюблённость. И в поездке еще есть ведь всегда такой момент приятного ожидания. Потому что я поеду, там будет хорошо, там будет интересно, у меня еще нет этого опыта, но у меня есть много ожиданий, которые связаны. Они могут оправдаться, могут не оправдаться, а может быть, будет еще лучше, чем я думаю. И поездка точно совершенно будет не такой, как я думаю. Но это ожидание есть. Ожидание приятного, оно нас вдохновляет. Я хочу это. И вот такое ожидание приятного — это то, что дает определенный ресурс. Определенный ресурс. Конечно, такие ситуации, если они есть в моей жизни, то это то, что позволяет мне и мою повседневную жизнь дома, мою повседневную жизнь рабочую, семейную, позволяет ей быть более устойчивой, более гармоничной, позволяет эту романтику немножечко включать в жизнь, рассматривать эту стабильную жизнь под другим углом, просто к ней обращаться.
1: Вспомнила, как город называется. Воткинск. Это прекрасный такой город, русский, очень интересный. Да. А вот и наоборот ведь верно. Когда, например, в походе каком-нибудь льет дождь, у меня мокрые ноги и пересоленный там этот суп, да, я думаю, ну ничего-ничего, это же не будет вечно. А вот когда-нибудь этот поход кончится, мы дойдем до конца, и я скоро приеду домой, и там будет у меня ванная комната, и все, холодильничек там, достал еду, все. То есть вот мне кажется, что эти два полюса жизни в неопределенности и в стабильности, они как будто бы помогают друг другу, да, и бросают отсвет друг на друга. Ну, то есть нельзя сказать, что там одно нужно, другое не нужно, или одно полезно, другое вредно. Это просто вот полнота, когда человек может жить и так, и так.
0: Да, когда есть и тот, и другой опыт есть в жизни человека. Да, и когда человек еще это понимает и может включать опыт поездок в свою жизнь для того, чтобы свою повседневную жизнь, ее как-то вдохновлять, ее немножко налаживать в плане такого спокойствия и в плане более здравого отношения ко всем процессам, в плане своего отдыха, в плане так и более гармоничных отношений с другими людьми. Потому что если я немножко дистанцируюсь, или если я вхожу с близким мне человеком в другое пространство, например, еду вместе в поездку. Поездки немножко иначе все организуются.
1: Конечно, конечно.
0: Да. То это то, что дает отношениям новую струю, так скажем, новые возможности. Ну, это интересная тема, когда поездки не складываются, потому что есть здесь много историй, конечно, в нашем опыте. Я думаю, что и наши слушатели вспомнят такие истории. Есть истории, когда люди вспоминают поездку и говорят, как там было тяжело, как там было очень-очень... Ну вот поездка прямо не удалась. И это тоже отдельная тема, как поездки удаются или как они не удаются, как мы готовимся к поездкам. Потому что поездки ведь начинаются не в момент, когда я выхожу из дома, а поездки начинаются задолго до, как правило, задолго до начала физической поездки. Как мы планируем, что мы думаем, что мы вкладываем в это. Некоторые поездки складываются за полгода, за год, и некоторые поездки требуют определенной подготовки, в том числе и подготовки такой внутренней готовности пройти этот путь, пройти эту дорогу. Но есть очень часто бывает так, что трудности, с которыми люди сталкиваются в поездках, вот дождь или... Я недавно была в таком загородном лагере, и да, там прямо случился дождь. Мы жили в палатке, и ливень хлынул. И по дороге, по скользкой, по глиняной дороге я пошла и упала. И синяки оказались на коленях.
1: Серьезно.
0: Да, да. Но, слава богу, там я ничего не сломала, и все в порядке обошлось. И сейчас я вспоминаю об этом, это такое как милое приключение. Потому что, мы его преодолели. И в том числе я преодолела совершенно спокойно. Можно было там с одеждой что-то сделать. Но это было приятно. Вот я, если бы вы меня спросили, захотела ли бы я еще раз пойти в эту поездку поехать, я бы сказала «да, конечно». Потому что там были люди рядом, которые тоже как-то на это отреагировали. Там, я оказалась в такой ситуации совершенно нестандартной для себя. И да, это было интересно. То есть любой опыт, вопрос же не в том, что с нами происходит, а вопрос, как мы к этому относимся. И поездка,
1: конечно,
0: как раз, она требует такого здравого смысла в плане организации, в плане того, как я могу, какие-то вещи я могу предусмотреть, и это важно сделать, довольно здраво все организовать, сделать это. Но и в то же время возникают события неожиданные, на которые надо реагировать, И тоже здесь есть много моментов, которые позволяют пройти эти события.
1: Вот я сейчас вспоминаю апостола Павла, который говорит же нам, что помните, что вы странники на земле, что истинное ваше Отечество на небесах, и вы проходите свой путь как паломничество, ну, как путешествие. То есть получается, что вот этот опыт претерпевания каких-то трудностей, да, радости от встреч, какого-то любования жизнью или, наоборот, оплакивания, потому что иногда же мы в путешествиях видим и то, что ну, заставляет наше сердце разрываться иногда. Это же тоже часть опыта, да? Что это все необходимо для нас ради того, чтобы мы оказались способны, ну уж извините за такие слова возвышенные, но к Царствию Небесному. Потому что Царствие — это такая очень сложная реальность. С одной стороны, оно действительно в глубине нашего сердца, и это наш родной дом, а с другой стороны, это то, к чему нужно долго идти. И это путешествие, ну, оно вот имеет все характеристики путешествия. Да, в нем есть и прекрасное, и тяжелое, и всякое-всякое. Поэтому мне кажется, что психология путешествия, ну, это в некотором смысле психология вообще проживания жизни.
0: Да, это красивая метафора, и она действительно, наша жизнь — это путешествие. И думаю, что когда человек об этом забывает, это проблема.
1: Очень много разочарований тогда. Потому что, ну вот мне кажется, что мы часто печалимся и горюем, и впадаем в депрессию даже из-за того, что нам почему-то кажется, хотя эта мысль довольно, если ну, призадуматься, абсурдная, нам почему-то кажется, что наша жизнь принадлежит нам. Что вот я спланировал, там, расчертил все, закончил там правильный институт. Ну и что? И все должно быть так, как я хочу. А потом раз, и жизнь нам показывает: нет, дружок, ты пойдешь по другой дороге. И человек очень сильно начинает обижаться на судьбу, как-то расстраиваться, злиться на окружающих.
0: Да, планы не реализуются. Да, мои, то, что я хотела, ничего не получается делать. Это, да, это такая действительно большая проблема для многих людей. И есть люди, которые видят свою жизнь как нечто, что важно законсервировать, максимально законсервировать. И эта консервация, она дает, как будто бы дает чувство безопасности. Хотя мы знаем многое в истории нашей страны и нашего народа, когда консервация оказывалась абсолютно бесполезной.
1: То есть она... И даже взрыв происходил из-за того, что...
0: Да, да. То есть... То, что все есть в динамике, и все есть в нашей жизни — это динамика, наша жизнь — это путь, путь, в котором я меняюсь, путь, в котором меняется мир вокруг меня, и мне важно обретать себя в этом пути. Такое отношение к жизни, оно позволяет, и оно христианское, конечно, оно христианское, если я иду по направлению к Господу, да, или вместе с Господом иду.
1: Ну да, и вот тоже я сейчас слушаю вас и думаю про то, что ведь Господь нам дал два образца жизни каких-то очень мощных. Но, как правило, мы больше думаем про вот эти последние 3 года его жизни, когда он действительно находился в странстве, да, что там лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу преклонить. То есть мы про это очень много знаем. Вот про то, как Иисус с учениками идет, там пересекает эти горы и равнины и все такое. Но ведь до этого-то 30 лет, ну не 30, там в Египет еще, да, они спутешествовали, тоже вынужденным образом беженцами были, но все-таки он был очень маленький в тот момент. А вот сколько лет человек жил себе спокойно на своем месте, трудился, да, у него была такая устроенная жизнь, жил как все. Вот этот назарецкий опыт тихого и такого как будто бы бессобытийного, да, пребывания, он тоже ведь Господень, опыт, который он тоже нам дает. Вот жил, возрастал в премудрости, да.
0: Да, это такая удивительная история. земной жизни нашего Господа, когда первые годы спокойной жизни в доме с родителями, спокойной жизни, и 3 года — это годы служения, и это совсем другая жизнь. То есть 2 периода, они очень разные. Да. В путешествиях меня удивляет еще путешествие Авраама, когда...
1: Да, ну это совсем прекрасно.
0: Да, когда Господь сказал: «Выйди из родства своего».
1: 70 лет человеку было.
0: Да. И он взял и пошел. И дальше потом всю жизнь он путешествовал. Он всю жизнь он вышел из родства, то есть он оставил свой род полностью и пошел в другую землю. И это и духовный, конечно, путь, потому что он вышел в другое духовное пространство, в совсем другое духовное пространство, очевидно, в котором невозможно было находиться, очевидно, обрести это духовное пространство, оставаясь в своем родстве, было невозможно. Возможно, точно так же и для Господа нашего Иисуса. Служение, конечно, требовало того, чтобы он, ну, путешествовал, ходил, чтобы общался с людьми, чтобы появились ученики, апостолы, конечно, требовалось как-то передвижение. Но насколько было бы возможно его служение, если бы он остался в Назарете?
1: Ну, теоретически. Он же мог, например, родиться царским сыном, да? И вот сидишь на престоле, ты великий царь Израилев. Ну, как к Соломону все ходили послушать его мудрости. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то образцы вот этого царственного священства, такого как бы стабильного, человек на престоле и в венце, с мудрой думой на лице. Но он не выбрал это. То есть он нам показал, что вот так и так можно жить. И то, и другое необходимо.
0: Смотрите, здесь, мне кажется, есть разница все-таки. Вот она очень укладывается в наше представление, то, о чем мы говорим, в наше представление о дороге, о пути, о том, что и Господь Иисус, и Авраам, им надо было выйти в новое духовное пространство.
1: Конечно.
0: В отличие от Соломона, от царя Соломона, который был мудр и царствовал, но говорить о каком-то новом духовном пространстве здесь, мне кажется, что для меня это было бы странно.
1: Ну, он просто утверждал старое. Собственно говоря, уже книги записаны. Да? Вот он построил храм ведомому вполне, ну, то есть такому Богу, которому они служат уже много-много времени. Такой был как раз стабилизатор.
0: Созидатель.
1: А Авраам и Господь — это, наоборот, открыватели нового. То есть вот открываешь дверь, и врывается какой-то свежий воздух.
0: Да, то есть получается, если мы хотим свежего воздуха, если мы хотим свежий воздух...
1: Во всех смыслах.
0: То важно отправиться в путешествие, выбрать это путешествие хорошо. Куда я поеду, по душе, чтобы было.
1: И не бояться ничего. И попросить Господа, чтобы Он нам спутешествовал.
0: Аминь.
1: Ну что же, я тогда последний вопрос задам, потому что, мне кажется, мы на какой-то вышли хороший такой горизонт. А вот простой такой вопрос. Как вам кажется, что самое важное для человека в внутренней подготовке к путешествию? Как можно вот подготовить свое сердце, свой ум к любому путешествию?
0: Да, это вопрос прямо, ну, такой очень непростой. Это, правда, очень важный вопрос и очень непростой. Я думаю, что здесь важно ехать, путешествие важно, чтобы оно было в ту сторону, в том направлении, в котором лежит мое сердце.
1: И укажи это... мне, Господи, путь, вон же пойду, да?
0: Да. И в этом смысле так дальше уже Господь покажет сердце свое подогревать, и пусть все сложится. Дорога эта сложится, состоится.
1: Аминь. Друзья, у нас сегодня в гостях была Марина Архипова, психолог. И у нас сегодня была такая замечательная тема, летняя тема, да, как раз. Ну, хотя, впрочем, путешествовать можно и осенью, и зимой, и вообще в любое время жизни и года. Это тема путешествия, паломничества и внутренние условия, необходимые для того, чтобы
0: путешествие состоялось. Марина, спасибо. Я надеюсь, что вы к нам еще не однажды придете на радио «Град Петров».
2: Спасибо. Благодарю вас за эту беседу.
1: Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Современный симфонический оркестр своим грохотом, как гигантским гвоздем, намертво прибивает слушателя к филармоническому креслу. Звучание хора поднимает человека в высоту, отрывает его от этого кресла, преодолевая силу земного притяжения. Конечно, это дневниковое высказывание Георгия Васильевича Свиридова может показаться слишком категоричным, но за ним глубокое раздумье об очень важных вещах, о силе воздействия музыки на слух и на душу человека, об ответственности музыканта за его творчество, за то, что он хочет передать своей музыкой, какой он вносит в жизнь слушателей новый слуховой и духовный опыт. В 1964 году Свиридов пишет «Маленький триптих». Это одно из немногих оркестровых сочинений Свиридова. И, зная особое отношение композитора к музыке симфонической, тем более интересно с ним познакомиться. Само название адресует нас к изобразительному искусству. Триптих — три картины, объединенные общей идеей. А в данном случае, наверное, уместнее будет название «Складень» из церковного обихода. Ведь это свиридовское произведение не раз уже сравнивали именно с иконописным искусством, отмечали его сходство с самим принципом иконной композиции, когда несколько картин, образов и символов объединяются вокруг одного центрального образа. «Маленький триптих» — это действительно редкий для Свиридова образец музыки без слов, без участия человеческого голоса. Тем не менее, эта музыка прочно связана с основной вокальной линией его творчества. Недаром три части этого сочинения называют тремя оркестровыми песнопениями, песнопениями для оркестра. Неожиданное название, которое необходимо возникает для того, чтобы как-то обозначить новый жанр, фактически созданный Свиридовым. Почему именно песнопение? Можно здесь много рассуждать об особенностях музыкальной формы триптиха, о своеобразии оркестровки и фактуры. Можно вспомнить также, что музыка маленького триптиха впоследствии была использована в легендарном спектакле Московского малого театра «Царь Федор Иоаннович» и вошла в музыкальную ткань спектакля, которую составили знаменитые свиридовские хоры, очень органично. Но самое главное, конечно, в образном строе триптиха. Это действительно песнопение. Это песнь о самом дорогом, самом драгоценном. Нужно обладать поистине колоссальным мужеством и самобытным талантом Свиридова, чтобы век неимоверного усложнения музыкального языка запеть так просто и сердечно о боли родной земли. Это слова одного из современников Свиридова. А композитор Эдуард Серов, размышляя об удивительном воздействии музыки маленького триптиха, написал так. В удивительном по красоте романсе Свиридова на слова Аветика Исаакяна есть строка «Где бы не увидел я красу, лишь живей мои страдания». Она выражает, на мой взгляд, нечто сокровенное в отношении Свиридова к миру, к жизни и к творчеству. Многие его сочинения наполнены щемящей грустью, порожденной сознанием хрупкости всего прекрасного в мире. Сошлюсь хотя бы на замечательные темы крайних частей маленького триптиха. Заключение его третьей части воспринимается как звуковой образ исчезающего в осеннем небе журавлиного клина. Еще один современник Свиридова, композитор Борис Чайковский, размышляет так. В высказываниях Александра Блока есть мысль о том, что в мировой гармонии заложены совершенные художественные образы, которые до поры до времени никому не известны, но они будут открыты силой таланта и станут достоянием всех. Для Свиридова такое открытие образов — самое главное в его творчестве. И слух русского человека воспримет в его музыке что-то исконное, извечно существовавшее, и вдруг возрожденное в первозданной свежести и новизне свиридовской чуткой, деликатной рукой. Вспомните простую и проникновенную музыку маленького триптиха. Конец цитаты. «Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан». Еще одна блоковская строка. Не раз повторяет Свиридов эти слова любимого им Блока на страницах своего дневника. «Это и есть, — пишет он, — драгоценная ноша художника, драгоценный изначальный божественный дар. Я хочу говорить так, чтобы меня понимали. Стучусь в равнодушные сердца, до них хочу достучаться, разбудить их к жизни, сказать о ней свои слова, о том, что жизнь не так плоха, что в ней много скрыто хорошего, благородного, чистого, свежего».

0: Сегодня в нашей программе прозвучал маленький триптих Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал один из крупнейших в России фестивалей хоровой музыки. Священника из Курской епархии направили на Сейшельские острова для устроения церковной жизни. Об этих и других событиях более подробно. Клирик Курской епархии иерей Василий Белецкий направлен в республику Сейшельские острова для устроения церковной жизни в этой стране. Назначение отца Василия на служение состоялось по благословению председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония по представлению патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Североафриканского Константина и по согласованию с митрополитом Курским и Рыльским Германом, сообщает сайт патриаршего экзархата Африки. 4 октября по прибытии на место служения иерей Василий Белецкий совершил литургию в столице Сейшел, городе Виктория. За богослужение молились сотрудники посольства, российские соотечественники, проживающие в стране, а также туристы. После литургии отец Василий произнес проповедь на тему евангельского чтения, а затем отслужил водосвятный молебен и заупокойную литию. В столице Республики Мадагаскар, городе Антананариву, началось строительство храма Русской Православной Церкви во имя нерукотворного образа Спасителя. В связи с началом строительных работ местный новоучрежденный приход посетил настоятель храма Преображения Господня в городе Порт-Луи, Республики Маврикий, протоиерей Дмитрий Матиенко, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки. Отцу Дмитрию поручено строительство и обустройство храма. Отец Дмитрий обсудил с местными священниками вопросы строительства храма, встретился со строительными компаниями и организовал закупку необходимых стройматериалов, а также передал благочинному Северного церковного округа Мадагаскара подрясники «Святое Мира» и «Ладан». 30 сентября отец Дмитрий совершил молебен на начало строительства, по окончании которого строители приступили к работе. В Москве начался юбилейный 15-й Всероссийский благотворительный хоровой фестиваль «Осеннее многоголосие», один из крупнейших фестивалей хоровой музыки в Москве и России. В этом году фестиваль посвящен памяти святителя Дмитрия Ростовского, российского златоуста, выдающегося богослова и проповедника конца 17-го, начала 18 века. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля. Отмечается, что каждый концертный день музыкального события несет свое особое посвящение, раскрывая духовные и культурные смыслы программы. Фестиваль продлится до 28 ноября. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет открыл прием заявок на участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры». В новом учебном году школьникам предложены 4 основные темы: «Золотое кольцо», «Священномученик Петр Полянский», «Подвиг верности церкви», «Вначале было слово» и «Богословское наследие святителя Филарета Московского и патриарха Фотия Константинопольского». Также в программе остаются некоторые темы прошлого учебного года: «Православие в творчестве Федора Достоевского», «Юбилей Симона Ушакова», а также годовщины

0: о здании Успенского и Казанского соборов. Олимпиада проходит в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный и финал. Школьный тур продлится до 21 октября. Подробнее об Олимпиаде и возможности участия можно узнать на сайте Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Российского совета олимпиад школьников и Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 11 октября в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве состоятся торжества по случаю праздника обретения мощей преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы. В этот день в обители будут совершены две божественные литургии. Ранняя литургия пройдет в домовом храме праведных сестер Марфы и Марии. Начало богослужения в 6 часов 50 минут. Поздняя божественная литургия будет совершена в Покровском соборе. Она начнется в 9 часов утра. Накануне праздника будет совершено всенощное бдение. В течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы, а также посетить часовню, освященную в 2018 году. Храм часовни находится в саду обители. Помолиться там можно лишь дважды в год, в дни памяти святой княгини Елизаветы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Цикл под общим названием «Святые отцы-богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
3: Сестры крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра», в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16.10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
2: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.

В исполнении камерного хора «Легиартис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии 102-й псалом композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 237-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, желаю вам, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение нам хорошо известно. Это пребывание в 40-дневном постном подвиге нашего Господа в пустыне. Пустыня – безводное место одиночества. Мы знаем, что пустыня потом стала домом многих отшельников, монахов, преподобных отцов. Но здесь мы видим, как Господь вел борьбу с сатаной. И эта борьба не просто его борьба, личная борьба, только его с врагом рода людского. Но это пример нам, тот пример, как с нами будет бороться, как с нами борется сатана, и как мы с ним должны бороться, как мы должны ему отвечать. И ответы очень простые. Первое, что сказал сатана Господу, чтобы он притворил камни в хлеб и насытился. И ответ, как мы помним, его был взят из Ветхого Завета, из книги Второзакония. Слова были такие: «Словом Божьим напитается душа человека. Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». И вот здесь для нас, для людей очень плотских, очень телесных, очень материально целеустремленных, может быть, да, именно наша цель очень часто материальные блага. Для нас здесь некий такой сигнал «стоп», «остановитесь». Если вы христиане, если сегодня для вас Христос самое главное, самое важное, то постарайтесь сегодня услышать Его Слово, внимать этому Слову, питаться этим Словом. И поймите, что никакие материальные блага никогда не сделают вас счастливыми, если ваше сердце не питается благодатью Слова Божьего. Все, любые достатки, любой достаток, любое богатство, если оно не освящено Словом Божьим, будет во искушение, в соблазн, в разврат, для творения разврата, но не в радость. Оно будет только убивать и самого обладателя этого богатства, и окружающих его людей. Второй вопрос и второй ответ о том, как и к чему надо нам стремиться. Вот власть, искушение властью. Сатана показал царства земные и обещал Христу дать эти царства. Но он не понимал, с кем он говорит. И не понимал, что не имеет он никакой власти над этой землей. Но вот это искушение властью претерпевает очень много людей. И не важно, что эта власть, может быть, с точки зрения власти какой-то государственной, невелика. Есть власть вахтера, есть власть какого-то, может быть, человека, облеченного сегодня властью следить за порядком где-то, может быть. Есть власть священника. И все мы временами злоупотребляем этой властью, не понимая, что эта власть и вообще моя жизнь и мое положение сегодня дано мне Богом. И на этом месте я не свою власть утверждаю, а служу Богу в любом месте, на любой работе, на любой должности. Я служу Христу. И не мое властвование здесь главное, а то, чтобы исполнялась воля Божья. Ну и Христос об этом говорит очень просто. Богу одному служи. И вот когда мы вспомним и поймем, что мы должны всегда, каждый час, каждый день, на каждом месте, в каждой должности служить Богу, тогда мы и будем правильно исполнять свой долг и гражданский, и долг христианина, и долг семьянина во всех сферах и во всех местах нашего пребывания и обитания. Если мы будем помнить о том, кому мы служим и к чему мы призваны. И третий вопрос, и третий ответ о том, что не надо искушать нашего Господа. Поставил сатана Христа на крыло храма Иерусалимского и призвал, и посоветовал ему сброситься с этого крыла, чтобы ангелы, по слову псалма, взяли его на свои руки, на свои крылья и не дали бы ему разбиться о землю. И тем самым народ, который бы увидел это, увидел в нем великого чудотворца, все бы ему поклонились и поняли, кто перед ними. Не просто учитель, не просто проповедник, не просто какой-то целитель, которых, может быть, было немало, а вот тот Мессия, которого носят ангелы, именно лицезрение этого чуда изнасилует волю людей и заставит их не по любви ко Христу, а из страха быть наказанными или из-за корысти быть рядом с этим чудотворцем в его земном царстве, к нему обратятся. И Господь это отверг. Вот Он отверг это насилие над волей, над душой, над сердцем человека. Ему нужна не жертва такая, а ему нужна любовь, милость, обращение любящих сердец. Он нас ищет как детей, как чад своих, как друзей, а не как рабов, как наемников. И Господь отвечает, что мы не должны искушать нашего Господа. И вот когда мы хотим приобрести не человека для Христа своей проповедью, а хотим приобрести себе поклонника, как часто, к сожалению, у нас так и бывает, и среди священников бывает такое искушение, и среди мирян, которые ведут кого-то ко Христу или вводят в церковь, и, к сожалению, часто превалирует мое «я», чтобы именно мне поклонялись, моему или интеллекту, или моему знанию церковного этикета, церковной жизни, или сегодня поклонялись бы моей духовности или моему телесному подвигу, и в нем, во мне бы через это видели наставника, которому должно поклоняться. И мы ждем от Бога сил, чтобы именно Он дал бы нам силы, чтобы я сумел сегодня приобрести этого человека. Но Господь-то видит наше горделивое сердце, видит, что сегодня мы не ко Христу ведем, а к себе, что мы сегодня заслоняем солнце для другого человека и ведем его по темному пути, не прямому, не узкому, но пути широкому, пути гордыни. И, разумеется, путь этот заканчивается не Царствием Небесным. Не искушай Господа своего. И, к сожалению, может быть, нам, людям, не всегда еще очищенным покаянием, и не следует надеяться, что Господь нас поддержит в наших сегодняшних делах миссионерства, если они построены на личной гордыне. Вот сегодня эти три пункта, которые, наверное, надо сегодня еще, открыв Евангелие, хорошо просмотреть и понять сегодня для себя, как я своей жизнью отвечаю на эти вопросы. Как сегодня я борюсь с сатаной, с этими искушениями, которые он посылает каждому человеку. Всегда ли я остаюсь в христианском звании и всегда ли я остаюсь сегодня в том пути, который нам Христос предписал? Всегда ли я подражаю Христу, вот этому месту из Евангелия, его поведению, которое он в пустыне совершил? Мы все пребываем тоже в пустыне грешного мира. Мы часто одиноки. Но кто наш спутник в этом одиночестве? Христос или его антипод? Мы живем сегодня его словами или живем сегодня тем, что холим свою гордыню и тем самым служим дьяволу? Здесь, дорогие, надо сделать не только выбор. Выбор мы уже сделали, мы христиане, а надо сделать все возможное, чтобы не обманываться. И если мы обманулись, то вернуться к этим строчкам евангельским и себя сегодня, проанализировав, снова в покаянии вернуть Христу нашему Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 октября, 24 сентября по старому стилю прославляется святая первомученица равноапостольная Фекла, ученица апостола Павла, дожившая до преклонных лет и сподобившаяся мученического венца. Сегодня совершается память преподобного Куприя. Новорожденным младенцем он был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Монахи вырастили и воспитали мальчика, который впоследствии принял в этой обители иноческий постриг и достиг высоты добродетельной жизни. Преподобный Купри мирно скончался в 530 году в возрасте 90 лет. В этот день вспоминается также святой Владислав, король сербский, живший в XIII веке. Он был сыном святого короля Стефана и прославился добротой, милосердием к больным и бедным и заботой о странниках. Скончался он в 1239 году в построенном им монастыре в Милешеве. Там же и был погребен. Сегодня мы вспоминаем преподобного Никандра Пустыножителя, псковского чудотворца, жившего в XVI веке, и преподобного мученика Галактиона Вологодского, пострадавшего в начале XVII века. Преподобный Галактион в крещении Гавриил родился в Москве, в царствование Иоанна Грозного. По своему происхождению он принадлежал к знатному боярскому роду Бельских. Отец его подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было всего 7 лет. Родственники отвезли его в город Старицу. Благочестивый отрок зарабатывал на жизнь ремеслом сапожника. Достигнув совершеннолетия, он женился, но вскоре овдовил. Приняв смерть жены за указание Божие, он избрал путь монашества. Дни свои он проводил в трудах, а ночи в молитвах. Благодать Божия просветила его разум, воздержание и пост усмирили плоть, уединение и безмолвие развили смирение и наполнили сердце радостью. Жители города Вологды стали приходить к преподобному Галактиону за благословением. В смутное время преподобный Галактион претерпел мученическую кончину. В 1612 году поляки и литовцы напали на Вологду, сожгли храмы. В числе многих убитых был и святой угодник Божий Галактион. Сегодня установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери. Эта икона явилась в Псковском Спасо-Преображенском монастыре на берегу реки Великой при впадении в нее речки Мирожи в 1198 году. А прославилась эта икона в царствовании Иоанна Грозного во время свирепствовавшей в Пскове моровой язвы. На этой иконе из глаз Богоматери потекли слезы, от которых больные получали исцеление. Мирожская икона написана по чину Аранты, молящейся. При Святой Богородице предстоят псковские святые. Справа — святой благоверный князь Довман Тимофей, слева — его супруга, преподобная Марфа, в миру Марья Дмитриевна. Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список, так называемая «Великая Панагия» из Спаса Мирожского монастыря. Празднование знамения Мирожской иконы установлено в 1567 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Василия Воскресенского, диакона Преображенского храма города Соликамска Пермской губернии, расстрелянного в ночь на 24 сентября в 1918 году. Множество новомучеников пострадали за Христа в этот день в 1937 году. Священномученики Андрей Быстров и Павел Березин, священники Тверской епархии. Преподобный мученик Виталий Кокарев, подвязавшийся в Ниловой пустыне. И мученики Василий Виноградов, Сергий Михайлов и Спиридон Савельев, крестьяне Тверской губернии, расстрелянные по делу священника Андрея Быстрова. Сегодня также совершается память священномученика Никандра Грифского, принявшего мученический венец в 1939 году. Священномученик Никандр Семенович Грифский родился в 1880 году в селе Волчино Псковской губернии в семье священника. В 1912 году принял священный сан и стал служить в церкви Рождества Христова в селе Почеп. В приход Почепской церкви входили 28 близлежащих деревень, что составляло около 800 человек. Отец Никандр служил в одной церкви со своим отцом, священником Семеном Грифским. В 1916 году отца Никандра постигло непоправимое горе. В один день от дизентерии умерли сын, дочь и жена. На руках отца Никандра остались трое детей. В 1929 году отец Никандра был арестован. Во время обыска у него дома было обнаружено заявление, подписанное несколькими десятками крестьян, которые просили уменьшить собираемый со священника налог. Власти подобное заявление расценили как характеристику объединения вокруг себя населения. Вместе со священником был арестован и староста церкви Василий Чупров. На следующих допросах арестованные категорически отрицали свою вину. Отца Никандра приговорили к 10 годам лагерей. 2 года он провел в Словецком лагере, а затем отбывал срок в Каргополе. Там он был арестован в 1938 году и к сроку прибавили еще 5 лет. В 1939 году священномученик Никандр Грифский скончался в Абазерском лагерном пункте в Архангельской области. Церковная дата памяти святому установлена 7 октября совместно с его небесным покровителем Никандром Псковским. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Феклы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В возрасте 18 лет она была обручена знатному юноше и собиралась выйти замуж. В это время святая Фекла впервые услышала проповедь о Христе Спасителе из уст святого апостола Павла во время посещения святыми апостолами Павлом и Варнавой города Иконии. Глубоко восприняв слова апостола, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила прибыть в безбрачии и посвятить всю свою жизнь евангельской проповеди. Бывший жених святой Феклы жаловался правителю на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. В этом недовольстве поддерживала его и мать святой Феклы. Тогда правитель заключил апостола Павла в темницу. Узнав об этом, святая Фекла убежала ночью из своего дома, пришла к тюрьме и, подкупив сторожа, проникла в темницу к апостолу. Там она и осталась, сидя у ног его и слушая его слова. Между тем в доме Феклы началось великое волнение, когда обнаружилось ее отсутствие. Наконец, слуги нашли ее в тюрьме и насильно привели домой. После этого апостол Павел был судим и приговорен к избиению и изгнанию из города, а святую Феклу опять долго убеждали согласиться на брак, но она осталась непоколебимой. Ни слезы матери, ни ее гнев, ни угроза правителя не смогли отвратить святую Феклу от горевшей в сердце ее любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Наконец, по настоянию родной матери, выступление, требовавшее от судьи смертного приговора для непокорной дочери, святая Фекла была приговорена к сожжению на костре. Высоко взвелось пламя костра, и, окружив мученицу как ореолом, не коснулось ее. Затем грянул гром, и пролился на землю сильный ливень с градом. Костер потух. Мучители в страхе разбежались, а святая Фекла невредимой сошла с костра и удалилась из города. Она не знала, где ей найти апостола Павла. Но Господь послал ей навстречу юноша-христианина, который указал ей место пребывания апостола. Апостол Павел и его спутники укрывались в пещере недалеко от города, и там усердно молились, чтобы Господь укрепил святую Феклу в ее страданиях за Христа. Присоединившись к ним, святая пришла в город Антиохию. Там она подверглась преследованию со стороны сановника Александра, пленившегося красотой святой девы. Она решительно отвергла его предложение вступить с ним в брак, была привлечена к суду как христианка и осуждена на растерзание дикими зверями в цирке. Два раза святую Феклу выводили на арену и выпускали на нее голодных зверей, но звери не трогали святой. Покорно ложились у ее ног и лизали их. Народ громко кричал: «Велик Бог христианский!» Правитель устрашился и сам, так как понял, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. По его распоряжению святая Фекла была отпущена на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в окрестностях Селевкии, где прожила долгие годы. Она не переставала проповедовать всем о Христе Иисусе, Спасителе мира, и молитвой своей исцеляла больных, которые в великом множестве к ней приходили. Многих язычников святая Фекла обратила к вере во Христа и заслужила за это церковное наименование равноапостольной и первомученицы. Дожив до глубокой старости и восторжествовав с помощью Божией над многими искушениями, которые ей посылались, святая Фекла предала свою святую душу Господу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Никандра Псковского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Никандр Псковский в крещении Никон родился в селе Видельбье на Псковщине. Его старший брат Арсений принял монашество. В 17 лет Никон после смерти отца сумел убедить свою мать раздать имение и удалиться в монастырь, где она жила до самой кончины. Обойдя все обители Псковской земли, поклонившись мощам преподобного Ефросина, Спасия Елеазаровского и преподобного Саввы Крыпецкого, он окончательно утвердился в стремлении изведать тайны христианского жития. Чтобы иметь возможность самому читать Слово Божие, он нанялся в работники к псковскому жителю Филиппу, который за усердие отдал его на обучение к опытному учителю. Видя его ревность о монашеском подвиге, Господь сам указал ему пустынное место на реке Демьянке, недалеко от Пскова. По дороге туда его встретил блаженный Николай Псковский и предсказал ему многие искушения и беды, которые ему предстояло пережить на тесном пути подвижничества. Молитвами псковских угодников и преподобного Александра Свирского, который дважды являлся преподобному, наставляя и укрепляя его в подвигах, он с Божьей помощью преодолел все козни лукавого, силой молитвы побеждая слабости человеческой плоти. Проведя несколько лет в пустыне, преподобный удалился в монастырь, основанный преподобным Саввой Крыпецким, и принял там постриг с именем Никандр. Вскоре он снова вернулся в свою пустынь, где прожил 15 лет в подвигах, поста и молитве, постигая Слово Божие. Однажды его чуть не убили разбойники, отняв единственное и самое ценное для отшельника – книги и иконы. Но по молитвам преподобного двое из них раскаялись в своих злых деяниях и вернулись к добродетельной жизни. Все чаще уединение преподобного стало нарушаться многочисленными почитателями, приходившими за словом утешения и совета. Тайно, приходя к его келье, люди всегда слышали, что он молился с горьким рыданием, но, заметив близость людей, святой тотчас же умолкал, пряча от них полученный им от Бога слезный дар. Вновь преподобный Никандр уходил на жительство в Крыпецкий монастырь и снова вернулся, теперь уже навсегда в пустынь, где некогда начал свой иноческий подвиг. Господь отметил своего угодника благодатным даром прозрения. Он предвидел и свою смерть, предсказав, что умрет, когда на отечество его нападут враги. 24 сентября 1581 года во время нашествия войск польского короля Стефана Батория один крестьянин нашел его скончавшимся. Он лежал на рогожке со сложенными крестообразно на груди руками. В 1686 году при патриархе Иоакиме состоялось церковное прославление преподобного.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Продолжаем знакомить вас с фрагментами докладов Второй Всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Конференция прошла в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Тема доклада «Живоносным дуновением вдушив оживи. Чудо сотворения человека в русской средневековой иконографии и гимнографии». Автор Серафима Григорьевна Кудрявцева, соискатель ученой степени кандидата искусствоведения, преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства консерватории.
2: Говоря о чинопоследовании недели Сарапусной, которая является предметом моего пристального исследования, мы чаще всего вспоминаем события грехопадения праотцев и их изгнания из рая. Однако именно в этой службе освещается еще один важный момент в истории домостроительства церкви – создание первого человека для блаженной жизни в раю. Это самое первое чудо в истории всего человечества. Сегодня мы попытаемся провести некоторые параллели между текстами песнопений «Неделя об Адамовом изгнании» и фресками русских средневековых храмов, в которых обращение к сюжету сотворения человека начинается с середины XVI века. Три этих текста – визуальный, поэтический и музыкальный – неоднократно пересекались в последний день перед началом Великого Поста, когда молящиеся, обращая взор к изображениям бытийного цикла, размещенным на сводах храма, и одновременно внимая песнопением, повествующим о сотворении Адама и Евы, их жизни в раю и последующем грехопадении, с особой остротой актуализировали в своем религиозном сознании память о Небесном Отечестве. Этот рай, утраченный прародителями в результате первородного греха, осмыслялся как цель, к которой каждый христианин призван возвратиться через аскетический подвиг Великого Поста. Монументальные циклы, посвященные сотворению мира и человека, характерные для живописи и пластики западного средневековья XI-XIII веков, не были свойственны восточно-христианской традиции. Византийская иконография первой библейской книги, в которой описываются чудеса сотворения Адама и Евы, развивалась преимущественно в книжной миниатюре и прикладном искусстве. Единственным примером обращения книги Бытия в росписи византийского храма являются фрески церкви Христа Пантократора в Дичанах, где на крестовом сводах и стенах размещены 46 сцен от сотворения мира до строительства Вавилонской башни. В поствизантийском искусстве отношение к этой теме изменяется. Циклы бытия встречаются в росписях храмов Святой горы Афон, Молдавии и Буковины. На русской почве первое найденное нами изображение чуда сотворения Адама встречается на золотых вратах Суздальской Богородицы Рождественского собора. Русское искусство 13-15 веков следует византийской иконографической традиции. На вратах Творец в образе Христа с крещатым нимбом без надписи благословляет обнаженного стоящего Адама. Следующий памятник – Киевская псалтирь 1397 года, украшенная миниатюрами. Творец в образе Христа – благословляет обнаженного лежащего праотца. Широкомасштабное обращение к ветхозаветной тематике начинается с середины XVI века. Создается грандиозный цикл миниатюр лицевого летописного свода, в котором чуду сотворения человека посвящено несколько миниатюр. История проиллюстрирована в сценах сотворения Евы и сотворения Адама. В последней Адам изображен дважды – лежащим, над ним склоняется Христос в своих традиционных одеждах с нимбом, имеющим перекрестие, и стоящим – в небесном сегменте Господь Саваоф с голубем, Святым Духом. Почти одновременно украшается миниатюрами хронограф, содержание которого также основано на библейском повествовании. Так, на миниатюре из рукописи Российской государственной библиотеки фонд 96, Егорьевское собрание номер 202, также изображается лежащий Адам, над которым склоняется ангел Великого Совета, не воплотившийся Иисус Христос в облике ангела с крещатым нимбом. Сюжет сотворения человека присутствует в многосоставной композиции «И почи Бог в день седьмый» на четырехчастной иконе из Кремлевского Благовещенского собора, середина XVI века. На ней сцена такой же иконографии, что и в литературных памятниках, дополнена изображением летящего ангела с орудиями страстей. В это же время получают распространение большие образы Троицы в Бытии, в клеймах которых также появляется интересующий нас сюжет. Отметим, что именно эти изображения Творца смущали диака Иоанна Висковатого, дело которого прогремело в 1553-54 годах. Иас от Писания, уверяюсь, говорит он по поводу изображения ангела Великого Совета. «Истинно Слово Божие Господь наш Иисус Христос виден нами в плотском смотрении, а прежде век от Отца не видим и не описан». Митрополит Макарий на это отвечает ему. «А Христа Бога нашего, невидимого божеством, плотью на иконах описывают в ангельском образе, скрылы в творении Адамове и о всей твари, по Исаину пророчеству, Великого Совета ангел, яко с нами Бог». Совершенно иной иконографический извод использован в композиции на северной двери из Благовещенского собора города Сольвычегодска. Господь сидит на престоле и держит в руке маленькую фигуру Адама, которую он вылепил из глины. Аналогичную композицию мы находим в росписи XI века собора Сан-Марко во Флоренции. В основе этой иконографии, как показал искусствовед Курт Вайцман, лежит античный миф о сотворении человека из глины и воды Прометеем, изображения которого сохранились в барельефах III века до нашей эры. Русское искусство позднего Средневековья активно осваивает ряд западноевропейских изобразительных тем, в том числе столь значимых, как иконография Творца. На это изображение особенно влияет сюжет западной иконографии «Престол благодати» или «Престол милости». Подытоживая, скажем, что русские мастера монументальной живописи, создавая новый иконографический канон описания чуда сотворения человека, начиная с середины XVI века, опирались на весь этот сложный комплекс источников. Византийскую иконографическую традицию, прежде всего на книжные миниатюры и дечанские фрески, поствизантийские балканские циклы, отдельные западноевропейские мотивы и собственные древнерусские рукописные и иконописные образцы. Первый пример обращения к теме сотворения человека в сохранившихся памятниках русской монументальной живописи – цикл «История Адама и Евы» Свияжского монастыря. Помимо свияжских фресок, чудо сотворения Адама изображается в Благовещенском соборе в Сольвычегодске, в Архангельском соборе Московского Кремля, в церквях Николы Надеянной, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, Николы Мокрого в Ярославле, в церкви Воскресения на Дебре в Костроме, в Крестовоздвижеском соборе города Тутаево и некоторых других. Включение цикла бытия с изображением дней творения в программу росписи приводит к изменению всей системы храмовой декорации. В русских храмах второй половины XVI века бытийный цикл занимает важнейшее литургическое пространство в наосе. Это изменяет представление о мистическом пространстве храма не только символически, в смысле литургических толкований, но и исторически, поскольку храм уподобляется Вселенной. Его границы расширяются и в пространственном, и во временном отношении, от сотворения мира до второго пришествия. Однако такая система просуществует в России недолго. В XVII веке, когда бытийные циклы с иллюстрацией дней творения повсеместно распространяются в русских храмовых росписях, они занимают прочное место на папертях соборных храмов, приобретя значение назидательного исторического повествования. Рассмотрим несколько типов иконографии «Чудо сотворения первых людей». В иконографической программе Свияжского монастыря сотворение Адама, относящееся к шестому дню, помещено на щеке северного свода напротив сотворения светил и зеркально повторяет его композицию. Обнаженный Адам лежит со скрещенными руками. У его изголовья, опустившись на колено, стоит ангел Великого Совета. На фреске едва видно, что из его уст исходит струя воздуха в сторону фигуры праотца. Ангел Великого Совета также благословляет Еву, поднимающуюся из бока Адама. От десницы ангела идет луч, проходящий через зеленую сферу, от которой три луча исходят к лику Евы. Внутри сферы голубь Духа Святого. В Архангельском соборе Московского Кремля композиция сотворения Адама и Евы расположена в северной люнете западной стены. Исследовательница Татьяна Самойлова так описывает иконографию сотворения Адама. Поле люнета поделено красной линией разгранки на два условных пространства. В первом мы видим лежащего обнаженного Адама. Над ним склонился ангел Великого Совета с прозрачным шаром в руках, внутри которого заключена крохотная младенческая фигурка – душа живая, влагаемая ангелом в тело сотворенного человека. Во второй части изображено сотворение Евы, которое поднимается из бока Адама. В церкви Воскресения на Дебре в Костроме история сотворения первых людей расположена в одном из шести медальонов, находящихся в люнетах стены. Творец представлен также в виде ангела Великого Совета. В центральной части медальона ангел прикосновением к голове оживляет Адама, лежащего на земле. Слева сюжет сотворения Евы. В данной композиции она не поднимается из тела Адама, а лежит рядом с ним. Сохранилась подпись «Сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори его мужа и жену». церкви Николы Надейной в Ярославле ангел Великого Совета, а в церкви Николы Мокрого Господь Саваоф оживляют Адама и Еву благословением. В ярославских церквях Ильи Пророка, расписанной в 1680 году артелью живописцев под руководством изографов града Костромы Гурия Никитина и Силы Савина, и Иоанна Предтечи, расписанной артелью Дмитрия Плеханова и Федора Игнатьева, изображения чудес сотворения Адама и Евы располагаются в помещении паперти и представлены иначе. Господь Саваоф как бы вытягивает за руку сначала Адама из персти земной, а затем и Еву из тела Адама. И, наконец, в Крестовоздвиженском соборе города Тутаева, расписанной теми же Гурием Никитиным с артелью, Господь Саваоф вдыхает спящего Адама дыхание жизни. Из его уст струится столб воздуха в сторону фигуры пралца. Теперь посмотрим, как тема чуда сотворения первого человека раскрывается в текстах службы недели Сарапустной. В первую очередь обратимся к канону. Во втором тропаре первой песни указываются три аспекта. Причина сотворения человека – многое благоутробие щедрот, способ творения от персти и призвание человека – воспевать Создателя. В четвертых тропарях пятой и шестой песен снова обозначается способ творения – от земли рукою Божией, рукою творения. Все приведенные фрагменты чинопоследования коррелируют с фресковыми циклами Церкви Воскресения на Дебре в Костроме и Ярославских храмов второй половины XVII века, на которых благословляющая или буквально вытягивающая из земли рука Создателя символизирует акт творения. Особый интерес в рамках настоящего исследования представляет музыкально-поэтический текст первой стихиры «На Господи возвах недели Сарапустной». Данное песнопение является первым в службе недели Сарапустной, непосредственно посвященным истории Адама и Евы. Для анализа привлекается текст по списку Кирилла Белозерского собрания 586-843, хронологически соответствующему рассмотренным фресковым памятникам. Следует отметить, что как текст, так и распев этой стихиры обнаруживают высокую степень устойчивости во всех излученных нами рукописях московского, кирилло-белозерского и словецкого происхождения, что позволяет с известной долей осторожности предположить единообразие звучания песнопения в различных регионах русского государства второй половины XVI – начала XVII веков. Рассмотрим фрагмент поэтического текста стихиры, непосредственно связанный с чудом сотворения человека. «Создатель мой Господи, перстью ото земля приему, животным и дуновением в души поживива мя и почти». Стихира начинается с обращения «Создатель мой Господь». В греческом оригинале употреблено существительное «пластес», производное от глагола «пласо» – «лепить», «формировать». Данная лексема актуализирует визуальный образ, запечатленный на диаконской двери из Благовещенского собора в Сольвычегодске, где представлен момент непосредственной лепки тела Адама из персти земной. Лексема «приемо» представляет собой перевод греческого причастия «прослабон» – «взяв, приняв». Данный глагол подчеркивает активное действие Творца, который берет землю в качестве материала для создания человека. Синтагма «животным одухновением» восходит к греческому «зоэро фюсэмати». Прилагательное «зоэрос» образовано от «зоэ» – «жизнь» и означает «живой, животворящий, дарующий жизнь». Существительное «псюсма» обозначает именно то дыхание жизни, которое, согласно библейскому повествованию, вдохнул Бог в лицо человека. Данный иконографический мотив с исключительной наглядностью представлен во фресках кисти Гурия Никитина в Крестовоздвиженском соборе города Тутаева, в фресках Свияжского монастыря, на которых из уст Господа Саваофа исходит струя воздуха, направленная спящему Адаму. Фраза «вдушив, оживив мя» переводится с греческого как «одушевив и оживил». В греческом оригинале содержится тонкая смысловая игра. От «псюхе» – «душа» означает «даровавший душу», и от «заэ» – «жизнь, даровавший жизнь». Тем самым акцентируются два нераздельных аспекта единого чуда – дарование души как условие дарования жизни. Эта богословская идея находит прямую изобразительную аналогию на фреске Архангельского собора Московского Кремля, где ангел Великого Совета держит в руках прозрачный шар, в котором заключена крохотная младенческая фигурка – душа живая. Глагол «почте» соответствует греческому «этимесе», производному от существительного «тиме» – «честь», «достоинство», «ценность». Таким образом, Бог не только одушевляет Адама, бывшего до того неодушевленной перстью, но возвеличивает его и включает в иерархию тварного бытия как царя и владыку. Данный акт почтения человека Творцом становится богословским основанием для последующей трагедии грехопадения и одновременно для возможности покаяния и восстановления утраченного достоинства через подвиг Великого Поста. Обратимся теперь к музыкальной составляющей рассматриваемого песнопения, зафиксированной в безлинейной крюковой нотации знаменного распева. На первый взгляд графический рисунок распева свидетельствует об использовании типовых попевок, характерных для шестого гласа – храбрица, переволока, мережа и скачец. Однако в тесной связи с конкретным поэтическим текстом вырисовывается довольно интересная картина. Здесь мне хочется исполнить именно этот фрагмент песнопения. Вот буквально половиночку песнопения, даже это четверть песнопения.

0: Попевка храбрица, с которой начинается песнопение, в своем распеве содержит подъем по тетрахорду от ля малой октавы к ре первой. Давайте еще раз я исполню это. Создатель мой, Господи. Также распев палки вздернутой, в следующей строке на лексеме персте спускает мелодическую линию снова к помете низко с крыжем, к условной ля малой октавы. А затем звучит яркий выход в зону светлого согласия и утверждение тона фа. Персте, о, то земля приему. Предложенное мелодическое решение может быть истолковано как музыкальная репрезентация акта творения. Творец изводит человека из персти земной, протовещества, праха к жизни. Данное музыкальное решение обнаруживает изобразительную параллель с росписями ярославских храмов Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, на которых представлен композиционный тип, где Господь Саваоф буквально вытягивает за руку Адама из персти земной, а затем Еву из ребра Адама. Синтагма «животному вдохновению» выделена в песнопении попевкой «Мережа», единственный раз встречающийся в песнопении. Давайте я вам ее исполню.
1: Животному вдохновению.
0: Примечательно, что именно на этих семантически ключевых словах впервые в рамках рассматриваемой стихиры утверждается лад мажорного наклонения с устоем на тоне до. Мелодия продолжается попевкой «Скачец», входящей в число наиболее употребительных мелодических формул в корпусе песнопений шестого гласа. Давайте ее послушаем.
1: О, живи, боймя и почти.
0: Однако в рамках анализируемой стихиры ее семантическая нагрузка существенно расширяется. Распев скачца содержит в своей структуре синкопу. Это ритмический сдвиг, приводящий к смещению музыкального акцента с сильной доли на слабую.
1: Мя и почти.
0: Она маркирует заключительные слова фрагмента «Оживи во мя и почте», создавая эффект внезапного ритмического толчка, который может быть истолкован как звуковой образ передачи божественной энергии через прикосновение Создателя, оживляется бездвижное тело праотца. Этот мелодический жест находит прямые изобразительные параллели в различных иконографических типах, рассмотренных на сегодняшнем материале. На фресках Свияжского монастыря, Архангельского собора Московского Кремля, Церкви Воскресения на Днепре и Ярославских храмах момент перехода от неодушевленной персти к живому человеку. Он фиксируется композиционно через благословляющий жест ангела Великого Совета, через луч, исходящий в голове Адама, через влагание души в виде младенца в прозрачном шаре или через вытягивание за руку. Во всех случаях изобразительный ряд передает именно динамику оживления, переход от статики к движению, от безжизненности к жизни. Представляемый доклад является лишь начальным.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. И в сегодняшней нашей передаче мы завершаем чтение статьи Николая Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Точнее сказать, это не статья, а третья глава книги Николая Бердяева, посвященной Хомякову. У Хомякова нельзя найти религиозно-мистической концепции самодержавия. Такую концепцию скорее можно найти у Владимира Соловьева в его учении о первосвященнике, царе и пророке, о триединой теократии. Хомяков был сторонником самодержавной монархии, считал эту форму единственно соответствующей духу русской истории, единственно родной русскому народу. В хомяковском самодержавии был сильный анархический привкус. Сказалась славянофильская нелюбовь к политике, к государственности, к властвованию. У Соловьева этого анархического привкуса нет. Для этого в нем слишком силен был дух западный и католический. Хомяков оправдывал самодержавие не столько религиозно, сколько национально и исторически. Это прежде всего национальная идеология. Никакой церковной мистики Хомяков не видел в самодержавии и не мог видеть, потому что православная церковь не была для него градом на земле и резко всякому граду противополагалась. Хомякову чужда идея теократии, как церкви властвующей и воинствующей, через царя или первосвященника, устрояющей землю, подобно теократии Соловьевской. Поэтому он так упорно отрицал исторический русский уклон к цезарепапизму. Мистическое самодержавие и есть цезарепапизм. Этой мистики Хомяков не признавал. Для него русская монархия не была святой плотью общественной. Идея святой плоти вообще была чужда Хомякову и славянофильству. Сложную и мучительную проблему отношения церкви и государства Хомяков решал скорее в духе национально-бытовом, чем в духе религиозно-мистическом. Формы государственности он считал созданием народного духа, и он гордился тем, что царская власть у нас народного происхождения. Сам же народ живет жизнью церковной, и потому все для него освящается церковью. Но народу русскому, по мнению славянофильскому, чужд империализм, чужды и теократические мечты, все это западное, не русское. Я говорил уже и буду говорить об англофильстве Хомякова. Англофильство это сказалось и в любви к англиканской церкви, с которой Хомяков искал сближение и которую надеялся воссоединить с церковью православной. Именно в англиканстве Хомяков видел всего менее препятствий для воссоединения с православием. Он вступил в деятельные отношения с английским богословом Пальмером. «Письма к Пальмеру» – самый большой богословский труд Хомякова. Пальмер склонялся к переходу в православие, и Хомяков окончательно хотел убедить его в истине православия. К делу перехода Пальмера в православие он отнесся очень активно. Он хлопотал у высших иерархов церкви, чтобы облегчить Пальмеру этот переход. Он надеялся в глубине души, что вслед за Пальмером и вся англиканская церковь присоединится к церкви православной. Хомяков с негодованием отвергал саму идею церковной унии. Унии возможны лишь в делах мирских, политических. Уния есть сделка, компромисс, взаимные уступки. Но церковь одна. В церкви полнота истины. Церковь ничего не может уступить, ни на какие сделки не может пойти. Склонность католической церкви к унии Хомяков объясняет ее государственно-политическим характером. Уния – политиканство, а политиканство недостойно церкви как хранитель.

0: Лице правды Христовой. В принципе, Хомяков в этом глубоко прав, глубоко церковен. В строгом смысле слова не может быть и речи о соединении церквей, так как церковь одна и никогда не разделялась. Соединяться могут и должны лишь разрозненные части христианского человечества. С англиканами легче всего соединиться православным, так как англиканство вовсе не церковь, а лишь национальное объединенное собрание христиан, остановившееся между католичеством, протестантизмом и православием. Но подчиненное положение русской церкви, ее зависимость от власти государственной, очень смущали Пальмера. Хомяков сам чувствовал, что тут не все ладно, но старался трудности сгладить и обойти. Сильнее была бы позиция Хомякова, если бы он прямо смотрел в глаза эмпирической действительности и не ставил бы от нее в зависимость святыню православия. Другое препятствие стало на пути перехода Пальмера в православие. Пальмер чувствовал себя христианином, крещенным, и он не мог согласиться на требования нового крещения, предъявленного к нему восточными патриархами. Русская церковь оказалась более снисходительной и соглашалась принять Пальмера в свое лоно без этого условия, но церковь греческая упорствовала. И вот Пальмер останавливается в недоумении между тем, в какую церковь он входит. Он хотел войти во Вселенскую православную церковь, а перед ним стали две поместные национальные церкви, русская и греческая, расходившиеся по принципиальному вопросу. Это был большой соблазн. Русская церковь отталкивала его своим подчинением государству, греческая церковь поставила требования, противные его религиозной совести. Где же церковь кафолическая? Хомяков не в силах был победить эти трудности, и Пальмер перешел в католичество, увидев в католичестве церковь вселенскую, а не национальную. История с Пальмером ставит мучительный вопрос для православного Востока. Хомяков отрицательно относился к старообрядчеству. Одно время он каждое воскресенье спорил со старообрядцами в церкви на паперти. Но в сущности и Хомяков, как и все славянофильство, впадает в тот же грех, что и старообрядчество. Грех старообрядчества был в том, что оно национализировало церковь, подчинило вселенский логос национальной стихии, впало в дурной провинциализм и партикуляризм. Для старообрядчества национальная русская плоть заслонила вселенский церковный дух, отождествили поместную русскую церковь с церковью вселенской. Все нерусское признали ни церковным, ни христианским, басурманским, нечестивым. Обрядность русско-национальная в мелочах своих, вплоть до покроя платья, была принята за самое существо церкви. Для Никона православная церковь была прежде всего церковь греческая, то есть все же национальная, поместная. Для старообрядцев истинная церковь есть лишь церковь русская, тоже национальная, поместная. Этот церковный национализм был результатом возобладания женственной национальной стихии над вселенским логосом, непокорностью логосу. В русском церковном национализме можно открыть явные следы язычества, языческого национального самоутверждения, языческой непросветленности вселенским логосом. Элементы старообрядчества есть и в славянофильстве, и элементы эти не могут быть названы в строгом смысле этого слова церковными. Конечно, Хомякову с его глубоким пониманием сущности церкви чужды были грубые формы старообрядчества и староверия. Но и он прегрешал церковным национализмом, и для него национальная стихия временами закрывала вселенскость. Отношение Хомякова к католичеству объясняется его церковным национализмом. По отношению к католичеству у него была старообрядческая психология. Славянофилы в известном смысле могут быть названы культурными старообрядцами, старообрядцами, прошедшими через высшее сознание, посчитавшимися со сложными результатами культуры. Славянофилы были верными сынами православной церкви, церкви господствующей, но они вносили в церковь дух народный, родственный старообрядчеству. Отношение славянофилов к Петру Великому, к бюрократии, к некоторым сторонам нашего синодального управления было культурно-старообрядческое. И наряду со слабостями и грехами старообрядчества они усвоили себе и правду старообрядчества, лучшие его стороны, утверждали церковную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести полагали в церковном народе, в народной религиозной жизни. В старообрядчестве сохранилась народная религиозная жизнь, непосредственное участие народа в церковной жизни, есть приход и реальные проявления соборности. Обо всем этом мечтали славянофилы для всего православного русского народа. Славянофильство самим фактом своего существования подтверждает, что раскол является глубочайшей трагедией русской истории. Славянофилы обличали ложь старообрядчества и вместе с тем с уважением смотрели на сильную религиозную жизнь старообрядцев, которые не находили у православных. Самый факт существования раскола обнаруживает, что на православном Востоке не все благополучно, не так благополучно, как это Хомяков представлял перед лицом западных вероисповеданий. Хомяков был беспомощен перед проблемой воссоединения со старообрядчеством и проблемой воссоединения с католичеством. Славянофильство попало между крайним национализмом старообрядчества и крайней вселенскостью католичества. Но Хомяков первый дал нашему богословию такое направление, что можно считать обе эти проблемы разрешимыми религиозно и внутренне. Сам он не сделал всех выводов из своего радикального богословского сознания. А значение славянофильского богословия в русской религиозной мысли огромно. Нужно вспомнить затхлость той богословской атмосферы, в которую свежей струей вошла религиозная мысль славянофилов, мысль жизненная, а не школьная. А славянофилы внесли в русскую философию и русскую литературу религиозные темы, приобщили богословие к русской культуре, как тему русской жизни. Для славянофилов православное богословие было не византийской риторикой, а делом жизни. В официальном богословии даже нравственная сторона православия имела значение по преимуществу риторическое. В религиозной мысли славянофилов она стала живой. А славянофилы были, употребляя современное выражение, прагматистами в богословии. Их религиозная философия была в известном смысле философией действия, была направлена против интеллектуализма в богословии. Современный католический модернизм во многом приближается к хомяковскому пониманию церкви. Для Хомякова почти ничего нового в католическом модернизме не было бы. То, что Леруа называет моральным догматизмом, противопоставляя его догматизму интеллектуалистическому, то в сущности утверждал и Хомяков. И для Хомякова догматы имеют прежде всего значение жизненно-моральное, прагматическое, а не интеллектуально-теоретическое. Источник догматического познания Хомяков видит во взаимной любви христиан, то есть понимает действенно-прагматически этот источник. Также действенно-прагматически истолковывает Хомяков источник догматического раздора Востока и Запада. Он видит его в недостатке любви Запада к Востоку, в жизненно-моральном дефекте. Христианские догматы открываются в жизни церкви, в религиозном опыте. Хомяков не меньше враг схоластически-интеллектуалистического богословия, чем современные модернисты. Мы с чувством удовлетворения можем сказать, что новейшие формы богословствования и философствования на Западе идут к тому, что давно уже утверждали и развили наши славянофилы. И первым среди славянофилов был Хомяков, он глава славянофильской церковной философии. Мы видели уже, что он играл религиозную и церковно руководящую роль. В боевых схватках, которые происходили в кружках 40-х годов, Хомяков оставался непобедимым. Коренная идея Хомякова, общая у него со всеми славянофилами, была то, что источником всякого богословствования и всякого философствования должна быть целостная жизнь духа, жизнь органическая, что все должно быть подчинено религиозному центру жизни. Эта идея является источником славянофильской философии и всей русской философии. К идее этой идет разными путями и Запад. Цельная же жизнь духа дана лишь в жизни религиозной, лишь в жизни церкви. С верой в истинную жизнь церкви связаны все надежды России на осуществление типа культуры более высокого, чем западной, и на исполнение ее мировой миссии. Как невелики богословские заслуги Хомякова, как недорог он нам, все же религиозное его сознание было ограничено, сдавлено неполно. Мало в нем духа пророческого. Хомяков отрицал догматическое развитие церкви, не видел в церкви богочеловеческого процесса. Православие для него закончено, совершение прияло. Откровение Божие достигло полноты. Нового откровения в христианстве Хомяков не ждал и не допускал такой возможности. Православная церковь была для него прежде всего охранением святыни. Сторона же пророческая и творческая ему мало раскрывалась. Проблема эсхатологическая, проблема конца не занимает никакого места в богословии Хомякова. Во всей его религиозной философии нет об этом ни полслова. Свой русский мессианизм Хомяков не связывал с апокалипсисом. Нет апокалипсиса и во всей его философии истории. Апокалиптические предчувствия, апокалиптическая жуть, апокалиптический трагизм чужды Хомякову. Я говорил уже, что это характерно для всего того поколения, для всего славянофильства. Люди эти не вошли еще в космическую атмосферу апокалипсиса, в новую религиозную эпоху. Славянофилы были новаторами, почти революционерами в богословии. Свободолюбие их было поразительно, то было свободное раскрытие Христовой правды. Но все же они принадлежали к старому религиозному сознанию. Новое религиозное сознание, загорающееся в новую космическую эпоху, не изменяет незыблемой святыни православной церкви, но оно признает не только священство, но и пророчество. Оно полно предчувствиями, завершающего откровение Святой Троицы, полно трагического чувства конца истории. Для нового религиозного сознания церковь – богочеловеческий процесс, который не мог еще завершиться, который придет к полноте лишь в конце истории. отрицание возможности нового христианского откровения есть тот предел, в который уперся Хомяков, и за ним все славянофильство. В этом ограничивающем пределе источник вырождения славянофильства не творческой его судьбы. Священство незыблемо, но где царство и пророчество? Неполнота хомяковского религиозного сознания видна уже в том, что у него почти нет религиозной космологии. Хомяков видел соблазн католического смешения церкви с градом, с царством. Православие было для него безвластно, к царству в мире не стремилось, в этом он видел все величие православия. Хомяков справедливо критиковал католичество, но несправедливо отрицал в христианстве всякое движение к граду. Тут граница его староправославного сознания. Русское царство было для него царством православным, потому что было царство православного русского народа. Через дух народный освящается это царство. Но святой плоти, святой телесности не было в этом царстве, не было мистического града. Мы завершили чтение статьи Николая Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дар и труд любви. В неделю 18-ю по Пятидесятнице. Братья, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто благословенно сеет, тот благословенно и пожнет. Пусть каждый дает по подсказке своего сердца, без досады и принуждения, ибо радостно дающего любит Бог. Ведь Бог может одарить вас таким избытком всяческой благодати, что вы во всем, всегда и всего будете иметь не только в достатке, но и в избытке, на всякое доброе дело. Как написано, «Он расточил, раздал беднякам, правда его пребывает вовек». И тот, кто дает сеятелю семя для посева и хлеб для пищи, подаст и вам, и умножит семя ваше. Он возрастит плоды правды вашей, чтобы вы во всем были богатыми и во всем щедрыми. Щедрость же наша производит в людях благодарение Богу. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стихи с 6 по 11. Всем нам привычно говорить о трех христианских добродетелях — вере, надежде и любви. Впервые эта троица встречается в посланиях апостола Павла. Например, в его знаменитом гимне любви из первого послания к Коринфянам, где апостол в возвышенном стиле пишет о том, что когда настанет совершенство, тогда уйдет все, свойственное этому несовершенному миру, но останутся вера, надежда и любовь. Вот эти три, но большая из них — любовь. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Действительно, ведь речь идет не просто о неких хороших человеческих качествах, но об абсолютно необходимых свойствах христианского существования. Однако у апостола Павла они называются не добродетелями, а харизмами, то есть благодатными дарами Святого Духа. Дело в том, что человек не способен произвольно вызвать в себе ни веру, ни надежду, ни любовь. Эти прекрасные состояния просветленной души. Ведь невозможно сказать себе: «Сегодня я не люблю этого человека, но обещаю, что завтра я буду его любить». Не получится. Любовь, как и вера, как и надежда, дары свыше, которые могут только прийти к человеку, но которые невозможно в себе вызвать или возбудить. Однако спасительными эти божественные дары становятся только тогда, когда человек принимает их не в туне, но отвечает на них своей благодарностью, причем не только и не столько благодарностью на словах, но благодарностью в действии. Или, говоря словами Евангелий, когда человек умножает врученные ему таланты. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 13. В первом послании к фессалоникийцам апостол Павел благодарит Бога за эти три спасительных дара — веру, любовь и надежду. И не только за эти дары, но и за то, что христианам была дана возможность и способность благодарно отвечать Богу на Его благодатные подарки. Апостол благодарит не просто за веру и любовь и надежду, но за дело веры и труд любви и стойкость надежды на Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 3. Здесь дело, труд и стойкость — благодарный христианский ответ Богу на дары веры, любви и надежды. Причем эти ответы носят не общий и абстрактный, но вполне конкретный характер. На языке Древней Церкви «дело веры» означало миссионерскую деятельность. «Тебе дана Богом вера, неси ее другим». Стойкость надежды на Господа Иисуса Христа означала выдержку при всех невзгодах в ожидании встречи с Господом в день Его пришествия. Труд любви — это то, что сегодня мы бы назвали благотворительностью в самом широком смысле этого слова. В другом месте то же проявление христианского милосердия называется братолюбием. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 9. И это второе наименование благотворительности отражает реальное положение христиан того времени. Ведь христиане тогда были каплей в море язычества, и, если говорить о Палестине, весьма немногочисленной и к тому же преследуемой и ненавидимой группой среди иудеев. Хотя учение Христово представляет всех людей братьями в Адаме, самыми близкими и наиболее нуждающимися в поддержке были братья и сестры во Христе. Поэтому и братолюбие было направлено прежде всего на христиан. Об этом прямо сказано в послании к Галатам. «Таколи есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание к Галатам, глава 6, стих 10. Тема прочитанного сегодня отрывка из второго послания к Коринфянам — именно благотворительность в виде денежных пожертвований для Иерусалимской христианской общины. Эти пожертвования апостол Павел собирал с помощью своих сотрудников во всех церквях, основанных им в языческих провинциях Римской империи. Где бы ни появлялся апостол, он соблюдал верность постановлению Иерусалимского апостольского собора. Тогда было решено, что Павел и Варнава, миссионерствуя среди языческих народов, при этом помнили нищих. Послание к Галатам, глава 2, стих 10. Нищими называли в то время иерусалимских христиан. Помнить нищих означало собирать средства на их нужды. В других местах послания апостола Павла эти сборы называются «сборами для святых» — первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 1, «вспоможением святым» — второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 1, или «подаянием для нищих между святыми в Иерусалиме». Послание к Римлянам, глава 15, стих 26. Апостол объяснял смысл этих благотворительных сборов тем, что духовные блага Евангелия пришли к язычникам из Иерусалимской церкви, и материальные дары Иерусалиму как бы благодарный ответ новообращенных христиан и из язычников. Послание к Римлянам, глава 15, стих 27. Однако это внешнее объяснение. Глубинный же смысл труда любви, укрепление живого единства и связи между столь различными по своему происхождению культуре церквями, рассеянными по необъятной Римской империи. Любовь Божия — дар. Даром получили, даром давайте. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Получили как благодать давайте. Поэтому апостол и называет щедрость в дарении благодатью Божией. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. И благословением. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 6. Пусть ваша милостыня будет как щедрое благословение, а не как вынужденный побор, пишет он коринфским христианам. Призыв к добровольному и щедрому дарению — постоянный мотив библейских нравственных увещеваний. Эту мысль и развивает апостол, вольно цитируя различные места из священных книг. иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчей, глава 11, стих 24. Наша благословенная щедрость привлекает к нам божественное благословение свыше. Человека доброхотно дающего любит Бог, и недостаток дел его восполнит. Книга притчей, глава 22, стих 8. Действительно, жизненный опыт показывает, что никто и никогда еще не разорился из-за своей щедрости. В этом некое таинственное правило. Чем более жаден и скуп человек, тем меньше ему хватает. И напротив, чем более щедр человек, тем более он в довольстве, не одним, так другим. Щедрых любит Бог, их любят и люди. Щедрость — как бы аромат любви. Можно сказать, что апостол Павел пропел гимн щедрости. Однако, будучи мудрым учителем и опытным пастырем, он прекрасно знает, что щедрость, как и веру и любовь, невозможно вызвать в себе произвольно. Поэтому он не призывает к спонтанному легкомыслию в этом деле, но делает оговорку. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. В человеке должно прежде созреть искреннее решение, чтобы затем проявиться в свободном поступке. Недаром апостол в послании к римлянам называет щедрость харизмой, доступной не каждому. Поскольку мы, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то есть харизмы, то если ты раздаватель, раздавай в простоте, благотворитель, благотвори с радушием. Послание к римлянам, глава 12, стихи с 6 по 8. Да, это действительно так. Не каждый может учить, не каждый пророчествовать, не всем дано управлять церковью, не все способны к подвигам аскезы, не все могут и щедро благотворить. И все же щедрость из многих даров наиболее желанной, ибо она есть ответ благодарности на божественный дар любви. Поэтому щедрого любит Бог, его любят люди, у него много друзей, которые помогут ему в трудную минуту. Но главное для апостола Павла, что дар щедрости, который проявляют христиане, вызывает в душах людей благодарность к Богу. Ибо милость, оказанная человеку в его трудный час, дает ему нашу любовь, которая есть отражение любви Божией.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 18-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Песнопение Божественной Литургии «Единородный Сыне» композитора Михаила Ипполитова Иванова в переложении священника Дмитрия Дашевского прозвучало в исполнении мужского хора Александр Невской Лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня наша программа, а я думаю, это будет не одна программа, а несколько, будет посвящена святителю Василию Великому. У нас уже записано несколько программ, посвященных святителю Иоанну Златоусту. И Василий Великий, наверное, еще раньше должен был быть во множестве программ рассмотрен. Но уж если мы об Иоанне Златоусте поговорили, о Василии Великом, это обязательно надо сделать. И, скорее всего, мы сделаем передачи еще о ряде великих отцов и учителей церкви, великих богословов христианской церкви. И Василий Великий, еще один представитель того, можно сказать, собора святителей, собора великих, вот как мы знаем икону трех святителей. У нас есть праздник трех святителей, который празднуется 12 февраля, собор трех святителей. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Обо всех троих мы поговорим. Сегодня начинаем разговор о Василии Великом. А вот если у нас храмы в честь Василия Великого, наверное, не так много у нас храмов, где-то есть, по-моему, в Москве, в Петербурге, не знаю, по-моему, нету храмов в честь Василия Великого. Но храм трех святителей у нас есть. Замечательный храм здесь недалеко, на Васильевском острове. Одна из прекраснейших церквей нашего города, который сам такой молодой. Но вот в этой церкви можно, мне кажется, почувствовать какой-то дух древности православия. Не во всех храмах Петербурга этот дух таким образом присутствует. Возможно, еще и благодаря тому, чьим именем он освящен, именем трех святителей, один из которых святитель Василий. И еще такая ассоциация, связанная у меня с этим святым. Конечно, имя у него царственное, царственный царь Василий. Еще вот у него есть такое почетное прозвище, великий, Василиос Омегас по-гречески. Немногие святые удостоились такого наименования «Великий». И мне кажется, что Василий Великий здесь идет как строитель церкви, практически вторым после апостола Павла. Вот если не брать апостольский круг создателей христианства, где апостол Павел, конечно же, такой вот строитель церкви, не просто миссионер, но и богослов, который создавал те основные положения, на которые будет опираться христианское богословие, то вот, наверное, второй за апостолом Павлом по значительности своего личного вклада в домостроительство христианской церкви здесь и создание каких-то богословских принципов, и создание ревностное настаивание на том, что вот именно таким будет учение церкви и такой будет жизнь церкви, это, конечно, Василий Великий. Итак, сегодня начнем рассказ о его жизни и о его вкладе в богословие. А вы, Константин Андреевич, как видите вот его место?
1: Ну, достаточно точно вы обозначили его место в соборе трех святителей, безусловно, закономерно рядом с его другом Григорием Богословом и автором, жившим несколько позднее, Иоанном Златоустом. И имя Великий. Не очень много, наверное, святых с таким именем. Есть еще Афанасий Александрийский Великий, как раз вот, можно сказать, старший современник Василия Великого и автор, которого Василий Великий продолжал, во всяком случае, по линии противодействия арианству. Великих немного, но вот Василий один из них. То, что касается его миссии, такой вот церковной, то, пожалуй, да, я с вами соглашусь, значение его велико, в особенности для Малазийской церкви. В общем-то, он представитель этого региона, и для нее, как, в общем-то, и для всего остального христианского мира, это имя, конечно, звучит, оно значимо, о нем помнят, уже не говоря о том, что издают, переиздают его творения, а уж исследований научных, посвященных Василию Великому, огромное количество, и вновь ученые обращаются к этому имени. То есть в этом отношении, да, Василий Великий оставил по себе великую память, большое наследие, которое до сих пор подлежит изучению и интересует людей просто.
0: Ну, мне кажется, что прежде всего имя нужно Василия Великого связать не только вот с этим периодом такого богословского, наиболее плодотворного века, IV, в котором он жил, родился он около 330 года и скончался в 379 году, IV век, один из знаменитых богословов отцов каппадокийцев, Василий Великий считал принципиальным создание вот того символа веры, который мы сегодня имеем. И вот все-таки, наверное, именно этот человек явился такой вот личностью, которая и стала и инициатором, и всю свою жизнь он поддерживал последовательный интерес к созданию такого символа веры, и путь, которым этот символ веры создавался на Первом и Втором Вселенском соборе, Василий Великий
1: не дожил
0: до Второго Вселенского собора, но все сделал, чтобы символ веры был принят именно в том виде, в каком он был принят, с теми положениями, которые мы и сегодня каждый день произносим в нашем молитвенном правиле и читаем за богослужением. Как и с именем Иоанна Златоуста, с именем Василия Великого тоже связана литургия Василия Великого, но она довольно редко используется. День памяти Василия Великого – это день крещения Господня. Ну вот в этот день вот разве что служится. А также связано с Великим постом эта литургия, потому что Великий четверг и Великую субботу на Страстной Седмице традиционно у нас служится литургия Василия Великого. Поэтому его имя тоже для нас литургично. Не только потому, что мы вспоминаем его как одного из величайших святых, но и потому, что вот его имя названо вот такой вот чин литургии. Итак, давайте начнем рассказ о его жизни.
1: Давайте.
0: 330 год, может быть, годом раньше, вот здесь расходятся сведения о его жизни. Ну, как всегда, с годом рождения сложнее, чем с годом кончины, когда этот год уже будет почитаем в церкви. Из какой семьи происходил Василий Великий и у кого он учился, кто были его наставники?
1: Предки Василия Великого происходят из примерно того же региона, где он и подвязался, то есть тут Малоазийские области, Восточной Римской империи. Римская империя, как мы знаем, раскинулась и на просторах Европы, Азии, Африки. И вот в этой Малоазийской провинции предки достаточно давно Василия Великого проживали. Вот на берегу Понта, видимо, и в Каппадокии, где, собственно, мы его и увидим. Основная его деятельность прошла именно там. Это была местная аристократия. Причем надо сказать, что, как вот можно понять и по линии отца, и по линии матери, все это либо крупные чиновники, либо это военачальники. То есть перед нами местный вот такой очень влиятельный, очень знатный, достаточно разветвленный род. На этой земле каппадокийской семья Василия Великого пустила в эту землю корни глубоко. Хотя эта земля достаточно сурова. То есть это такая вот, в общем-то, сейчас имеется возможность Каппадокию посетить, родину Василия Великого, это территория современной Турции. Такая горная страна, очень красивая, специфическая горная местность, достаточно скупая, но, в общем-то, природа в таких обычно регионах дает какие-то совершенно необычные краски, восходы, закаты, все это, конечно, впечатляет. И вот горы не такие, конечно, высокие, но все-таки это горцы. И люди, конечно, с особым характером, конечно, вследствие суровости природы и гор. Даже существовала такая пословица, что змея, укусившая каппадокийца, умерла. То есть это люди суровые, это люди крепкие, это люди независимые. Вот это, конечно, все проявилось и в Василии Великом. То есть это человек, который всегда сохранял такую, можно сказать, осанку горделивую, и человека было весьма независимого нрава. Хотя и резкого, и достаточно такого не разменивающегося на обычную, наверное, для жителей равнин, вежливую и витиеватую, такую, может быть, несколько льстивую повадку речи, поведения.
0: Ну вот с чем будет связан характер его епископского служения? С тем, что он действительно из такого аристократического рода? Или с тем, что это его вот такой личный характер, вот особенности такие? Либо с тем, что он считал, что именно таким должен быть князь церкви? Вот мне это не очень понятно, но то, что он олицетворял и стал каким-то таким вот образцом именно этого епископского служения как князь церкви, мне кажется, что Василий Великий, да. Хотя вот человек все-таки, мне кажется, жесткий. На иконах он изображается таким старцем с бородой, особенно вот знаменитая икона трех святителей, где такой юный ликом Иоанн Златоуст и вот рядом такой мудрый старец с бородой Василий Великий. А ведь Василий Великий прожил всего 49 лет.
1: Ну да, по возрасту он не был таким уж убеленным сединами старцем. В общем-то, основная его вот богословская деятельность пришла на относительно молодой возраст. В общем-то, у нас и 50 лет считается еще молодой, а в 50 лет его уже не стало. В общем-то, он не дожил до этого, да, своего 50-летия. Я думаю, что то, что вы сказали, в совокупности нужно себе представлять. И аристократизм, конечно, очень важен. Вот это то, что часто не хватает архиереям современности. Потому что архиерей-аристократ, вроде бы, да, он от этого всего отошел, от этого блеска и величия, которое вот он получил по праву рождения. Но это очень важно. Даже вот в наших выдающихся архиереях 20 века именно эта аристократическая косточка, она очень много дает. Вот, скажем, там, митрополит Антоний Храповицкий, митрополит Антоний Блум. Все это дворяне, очень знатные, особенно Храповицкий, например. Я только некоторых перечислил из выдающихся представителей и дворянства, и церкви. Почему? Потому что не то, что вот церковь такое элитарное учреждение, где есть место только таким вот высокородным господам. В церкви, конечно, находится для всех место, а потому что здесь вот такое сочетание природного достоинства человека и его достоинства, как в данном случае архиерея, епископа, главы местной, вот в данном случае Каппадокийской церкви, как Василий Великий. Тем более, что это его положение, оно, конечно, давало ему гораздо большие возможности.
0: Хотя бы образование получить, а ведь он получит очень хорошее образование.
1: И образование, и, конечно, связи, которые сохранялись. Это делало позицию Василия Великого более защищенной, потому что человек, вот, обладающий очень приличным, скорее всего, состоянием, потому что поместья и всякие владения семьи Василия Великого, они были разбросаны в том регионе. То есть это были виллы, это были, вероятно, какие-то сельскохозяйственные тоже владения. Надо здесь сказать, что, конечно, это редко приходит в голову. У Василия Великого было много рабов.
0: Угу.
1: Да, но это реалии того времени, конечно же. То есть для нас это странно, такое слышать, как-то нам это в голову не приходит. Но это так. Это так. На его в этих поместьях трудились рабы. Кстати, их труд делал возможным ту широкую благотворительную деятельность, которую Василий Великий еще когда был пресвитером развил, а уже потом, когда был епископом. То есть, конечно, он...
0: Свои деньги, свое наследство употребил в дела церкви.
1: Да. Бывает, что церковный карман путается своим, а вот Василий Великий свой карман путал с церковным. И его... Средства, конечно, укрепили его положение, потому что раздавались они щедрой рукой человека, который действительно от этого богатства, хотя и владел им, но, очевидно, отрекся. Там биографы, не помню, по-моему, это был его друг, святитель Григорий Богослов, писал, что вот у Василия ведь ничего не было. Он спал на какой-то почти самодельной кровати, ужасно неудобной, и книги, точнее, это были не совсем книги, а свитки. Вот все, чем обладал Василий. И это, конечно, поразительно. Это, можно сказать, урок всем нам. Что вот смотрите, богатые и знаменитые, оказывается, люди, выросшие в этом достатке, это более чем достаток, они способны быть самоотверженными, они способны все это презреть ради чего-то более высокого, ради чего-то, что нельзя выразить в каких-то материальных мерах. Это да. И вот мы видим здесь золотую каппадокийскую молодежь. Угу. Да, Василий Великий, его друг Григорий, который впоследствии был прозван богословом.
0: Тоже редкое название, как для Василия Великий, получить вот такую приставку к имени. Это действительно редкость. А также богослов. Вот сколько у нас богослов в церкви?
1: Богослов совсем мало.
0: Совсем, да. Даже меньше, чем великих.
1: Да, это Иоанн Богослов, самый известный богослов. И это Симеон Новый Богослов. Который, здесь несколько уничижительная, наверное, приставка еще дополнительная к богослову «новый», потому что в древности, конечно, считалось, что все новое – это, так.
0: Да. Видимо, уже все решили, что после величия Иоанна Апостола, который получил название богослова, Григорий получил эту приставку к имени, а потом все.
1: Это еще связано с сочинениями, потому что вот известный богословский цикл, который так называется «Пять слов о богословии», это омилии святителя Григория, их знаменитость, их общее распространение по всему христианскому миру, они, конечно, отчасти сыграли роль в том, что он был почтен таким дополнением к своему без того славному имени богослов.
0: Надо сказать, что, как и друг Василия Великого Григорий Богослов, Василий Великий тоже много писал. О том, каково его наследие, мы поговорим во второй части наших программ. Немного слов все-таки еще о семье. И вот мы уже сказали, что у него появится друг. Причем, вероятно, дружба с Григорием зародится, когда они еще учились, то есть в таком юношеском возрасте. Где-то видела я икону, которая так и называется «Семья Василия Великого». Там пять святых.
1: Да.
0: Пять человек, семья Василия Великого, все святые. Причем не просто святые, а какие-то выдающиеся просто. Вот взять хотя бы даже вот это поколение Василия Великого, он епископом станет, его брат Григорий, епископ Григорий Низкий, еще его брат Петр, епископ Петр Всевастийский, сестра его Макрина, святая преподобная, его дядя, епископ, отец его не был священным сане, но был очень известным ритором, и, как мы знаем, человеком богатым и аристократического происхождения. Еще у него была знаменитая, также, как вот отца его называли, Василий Старший, еще Макрина Старшая, это бабушка, получается, его.
1: Да, это его бабушка, и Макрина Младшая, конечно, названа в честь Макрины Старшей.
0: А
1: да?
0: Бабушка ведь тоже исповедница.
1: Да, да. Причем здесь еще есть интересная такая связь. Она была связана, ну, можно это назвать такой вот духовной связью, связью такого наставничества, духовничества, наверное, с выдающимся тоже деятелем, в принципе, того же региона, святителем Григорием Неокесарийским, Григорий Чудотворец, который жил во второй половине III века. Григорий Чудотворец известен тем, что он, наверное, может быть, один из самых выдающихся учеников Оригена. То есть здесь вот такая прямая, оказывается, связь от Оригена, знаменитого богослова, и дидаскала Александрийского к Василию Великому через его бабку Макрину Старшую.
0: Может быть, пояснить слово дидаскал?
1: Да, это учитель.
0: Наставник даже,
1: да,
0: скорее.
1: Да, наставник. Угу. Александрийская школа, в разном смысле это слово употребляют, словосочетание, но речь идет именно о учебном заведении, которое существовало в Александрии. Вот его один из знаменитых учителей был Ориген. Еще раньше Климент Александрийский. Эта Александрийская школа стала прообразом всех вообще учебных заведений христианского мира, во всяком случае, такого византийского уже мира, православного. Так что это была семья не случайная, и такое обилие святых или, в всяком случае, выдающихся людей здесь, конечно, связано, наверное, и с такими пересечениями, как вот Макрина Старшая и Григорий Неокесарийский. Тем более, что и Василий Великий, при том, что его творчество, ну, в чем-то совершенно в иную сторону развертывает христианское богословие, чем мы это видели у Оригена, оно с Оригеном связано, безусловно. И вот, например, когда Василий Великий уже после своей учебы решил посвятить свой досуг самосовершенствованию в одном из своих поместий, то есть он организовал нечто вроде монастыря, он штудировал там Оригена и составил «Добротолюбие», ну, то есть это такой сборник извлечений из трудов Оригена. То есть он внимательно занимался изучением этого великого христианского мыслителя, хотя и, конечно же, в то время Василия существовали разные мнения относительно Оригена, в том числе очень критические реплики по поводу некоторых его представлений. Но, тем не менее, Василий Великий к этой проблематике обращался.
0: Когда Василий познакомился со своим лучшим, ближайшим другом Григорием, будущим Григорием Богословом, что их интересовало уже тогда? Это все-таки было уже богословие христианское? Или это была та философия, которая и обозначается греческим словом «философия», «любомудрие», в том виде, в котором это могли дать, ну, в общем-то, преподаватели античной школы?
1: Здесь, я думаю, то и другое. Понятно, что человек такого происхождения, он мог претендовать на самых лучших учителей, внимательно подобранный курс наук, которые он должен освоить. Так это произошло и с Василием Великим, что отражено в его сочинениях, в частности, сохранилось такое слово к юношам о пользе, я сейчас точно не помню, из головы вылетел, как оно называется точно, о пользе изучения языческих сочинений.
0: Угу.
1: Вероятно, может быть, так исследователи считают, оно было обращено не к каким-то абстрактным юношам, а к его племянникам. То есть, помимо братьев в семье Василия Старшего, четырех, было еще пять дочерей, которые все вышли замуж, скорее всего, имен мы их не знаем. И вот к ним и обращается Василий Великий, их дядя, с таким словом о том, что хотя они язычники, но...
0: Имеется в виду те, кого он советует читать.
1: Да, но это, конечно, все совершенно необходимо для того, чтобы христиане и свободно ориентировались вот в современном мире и вместе с тем были и этой мудрости тоже причастны, а не только той мудрости, которая содержится в Откровении. Это, кстати, не единственная позиция, которая тогда существовала. Можно вспомнить знаменитого Тертуллиана, который вот вопрошал, что общего может быть между Афиной и Иерусалимом, между Академией, то есть это учебное заведение, основанное Платоном, и Церковью, между христианином и еретиком. Ну и подразумевается, что ничего общего не может быть и не должно быть. Хотя надо сказать, что Тертуллиан, в общем-то, если исходить из его творчества, конечно, Афина и Иерусалим в его творчестве очень крепко переплетены, но, во всяком случае, такая вот риторическая тема существовала. Но это вот не путь, конечно, был Василия Великого, который не только освоил все то, что соответствовало вот тому кругу знаний нормативных для людей того времени, образованных людей того времени, это называлось «элеатера матем», это свободные науки, свободные искусства, но и получил, можно сказать, высшее образование уже в Афинах.
0: В Афины-то он поехал все-таки изучать мудрость античную, то есть понятие христианского мира все-таки еще языческую.
1: Да, конечно, он отправился изучать ту мудрость, которой Афины славились. Здесь надо отметить еще один момент, связанный с интересами Василия Великого. Они, конечно же, были обширны, но основная линия его образования, она была такой вот риторической. Дело в том, что этот период как раз, это, ну, можно сказать, очередная вершина риторической науки или риторического, и ремесла, конечно, тоже, и риторического искусства, поскольку античная культура, мы это знаем, это прежде всего культура слова, и тот, кто обладает словом, тот, кто владеет словом, тот, кто способен сообщать смысл, открывать его, тот владеет всем.
0: Ну, это, в общем-то, и правильно, потому что это представление, оно сформировало вообще человеческую культуру. Если ты что-то знаешь, значит, ты можешь это сказать, сформулировать. Если вы, христиане, владеете истиной, значит, вы сейчас вот скажете то слово, которое будет и доходчиво, и сильно подействует на слушателя. А христиане, как мы видим, за все эти, ну, 2000 лет, да, все-таки не всегда умели это слово донести. И вот здесь как раз возникает вопрос, насколько обязательно нужно этому научиться. Это ведь не, собственно, христианское знание. Уметь это слово сделать сильным, сделать убедительным. Это знание, конечно, в античности прежде всего было сформировано. И вот Василий Великий, как и его отец, как, в общем-то, вся его семья, видимо, достиг здесь больших успехов. Во всяком случае, представить себе такую ситуацию, которая в Ветхом Завете Моисея и его брата Аарона, когда Моисей говорит: «Я косноязычен, как я буду вождем народа?» Ну, косноязычен, значит, нет. Вот так можно сказать все-таки для античного мира. А здесь, конечно, другое требование, требование духа, который познает Бога. Но все-таки требуется и Аарон, который выйдет к народу и скажет. Да. В Василии Великом, пожалуй, эти две миссии соединились. Моисея и Аарона, эти два служения. И какое-то такое вот зрение Бога и умение сказать к народу.
1: Да, это было обязательно, выйти на кафедру перед толпой бушующей и беспомощно мычать, это, конечно...
0: Или сказать что-то такое, что...
1: Лучше, как говорили греки, вообще не родиться.
0: Да, греки, конечно, считали, что это страшнее не может быть для человека позора, чем вот...
1: Да, это значит уподобиться...
0: Не суметь произнести что-то такое.
1: Да, уподобиться вот бессловесным скотам, потому что это же логос, понимаете, слово.
0: Да.
1: И быть с логосом, это значит, и чтобы твое слово тоже... Слово было словом, несло смысл. Ну, даже, можно сказать, нечто более возвышенное, да, несло какую-то жизнь людям, надежду.
0: Передачу вела Марина Лобанова. О Василии Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.
1: До свидания.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Московского камерного оркестра. Дирижер Рудольф Баршай.

День 2 марта 1881 года остался во мне поныне страшным. Этот во всех и во всем страх был не простой страх-боязнь, а что-то притаившееся, нечистое. Его страшатся и проклинают, как было вчера в соборе, призывая на помощь Господа. В этом страхе таилось предчувствие зла, невидимого и потому еще более жуткого. Так, должно быть, чувствовали и наши пекаря-прянишники, и потому оробели и крестились. Так, должно быть, чувствовал и дед, никогда еще не видал я его таким растерявшимся. Ухватившись за его руку, я жался к нему, но не замечал меня и не утешал. Он ничего, кажется, не замечал, все хватал снег и ел, а рабочие на него смотрели, чего-то ожидая. Тут бежал во двор старичок-будочник и подал деду потерянную по дороге бобровую шапку. Дед был у губернатора, как депутат от купечества. У него был мундир и сабля. «Шапочку вашу Иван Васильевич подобрал», — сказал будочник. Дед сказал только «А!» Сунул будочнику, что попалось, и стал говорить. Сколько лет прошло, я не могу вспомнить всех слов деда, да и понимал, конечно, не все, но осталось главное, и тогда мне понятное, что теперь уж самим нам надо. Он говорил грозно, срывая и нахлобучивая шапку, что пришли страшные времена, и теперь самому народу надо досматривать. Начальство не уберегло. Кого? Царя-освободителя». Он сейчас был у губернатора и так и сказал, что начальство не досмотрело, и теперь уж мы сами. Рабочие разом крикнули: «Сами будем, проспали, дармоеды!» Говорил еще, что враги кидают подметные грамотки, как у нас на Медне, и надо народную охрану, ходить по городу караулом, но чтобы чинно и по закону. Я вспомнил угрозы кузнеца. «Теперь всех убивать пойдем, анафемов проклятых!» Рабочие кричали: «Все в охрану, записывай!» Но дед сказал, что сейчас надо всем идти в собор и подписать присягу, будет панихида. Ночью вызвали в Питер юнкеров кавалеристов для охраны, а солдаты в казармах наготове. Они еще утром принесли присягу новому царю Александру Третьему. «Теперь мы присягнем и возьмем охрану в свои руки. Оружия у нас нет, возьмем дубины». Все закричали: «Правильно, все с дубинами». Я испугался дубин и теребил деда за руку. «Кто враги?» Он сказал: «На случай, если увидим поджигателей, чтобы смуту делать». Тут пришел кузнец Акимов с толстой дубиной, и с ним еще двое здоровенных мужиков с базара, мясник и дровяник. Кузнец закричал, тряся дубиной: «Всех убивать, кто не признает Бога и царя!» И погрозил на мезонин. Я понял, что это про дядю Васю. «Пусть присягнет, а не то в голову колом». Не помню я лица деда, так как тут приехали отец с мамой и привезли из Москвы куры и петуха в плетушке и радостные воздушные шары мне и Катюше. Помню, как весело пел петух. В это время пробегал дядин лакей Гаврилка, чистивший пиджак снегом. Кузнец кинулся на него с дубиной, крича: «Чего смеешься?» Дед вырвал у него дубину и пригрозил: «Ты первый зачинаешь смуту в такое время». Но кузнец стал кричать: «Где теперь закон, ежели царя убили? Анафемы неверы! Теперь сами будем устанавливать закон». Всем, должно быть, стало страшно, что теперь нет закона. Одни крестились, другие закричали: «Указывай, Иван Васильевич, все за тобой пойдем». Теперь, вспоминая этот день на нашем дворе, я понимаю, что на моих глазах происходило тогда очень важное. Сам народ проявлял себя, как это было в истории, в смутное время, о чем я читал деду у Карамзина. Такое же я

видел четверть века опустя в Москве в 1905 году. Тогда шли толпы народа с иконами и портретом государя. Тогда тоже не было закона, а были зверства. Тогда не было уже деда, законников, хаос. Но надо сказать, что в этом хаосе все же хранилось чувство какого-то своего права, инстинкт порядка, и в этом инстинкте страх перед хаосом у большинства. Помню, дед говорил еще: «Вот ты косишь и увидишь змею-гадюку, чего ты сделаешь?» Рабочие кричали: «Голову ей косой!» «А коли бешеная собака на тебя, колом по голове!» — отвечали пекаря. «А когда его увидишь и опознаешь, нигилиста, в голову колом!» — закричали все дружно. «Нет! Врешь, такого тащи в квартал, его закон покарает, как велит царь, закона держатся». Рабочие молчали, а кузнец закричал: «Нет теперь закона, коли самого царя убили, мы сами теперь закон, мы знаем, где нигилисты», и погрозился на мезонин. Отец подошел к кузнецу и взял его за грудки. Он был не ниже деда, но молодой, силач. Знали его силу, он разгибал сряду две подковы, чего и кузнец не мог. Я хорошо помню его слова, мама их записала и читала мне. «Ты знаешь, что я солдат. Я пошел добровольцем в турецкую войну с благословения мамы и деда и вернулся с двумя Георгиями, раненый в левую руку, которая у него плохо действовала. Ты тоже солдат и должен помнить дисциплину. Так вот, Акимов, не делай смуту, а запишись в охрану и будь верен закону и царю. Теперь у нас новый царь, Александр III, а мы подданы его. Охрану Москва установила, народную охрану. Питер принял, я видел в Москве депешу. А как Москва, так и мы». Я слышал это. Я видел как бы живую историю. И народ не безмолвствовал, а кричал: «Правильно, Николай Иванович, Москва — голова». Слова отца и самого кузнеца смирили. Он сказал: «Да я не против Москвы, сам запишусь в народную охрану. Только пускай безбожник покается и поцелует присягу», и погрозил кулаком на мезонин. Я вспомнил об этой сцене, когда читал «Преступление и наказание». Там написано о Раскольникове. На второй неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе со всей казармой. Он ходил в церковь и молился вместе с другими. Из-за чего-то сам он не знал этого. Произошла однажды ссора. Все разом напали на него со стервенением. «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника. Рабочие надели полушубки и вместе с отцом и дедом пошли в собор целовать присягу и подписаться на орленом листе. Я был с ними, но мне по малости лет, еще рано было подписываться. Перед собором стояли солдаты, а впереди знамена. Было уже не страшно, такая сила и все штыки. Придя домой, я побежал к дяде Васе рассказывать. Солдаты поцеловали присягу, теперь ничего не страшно. Он сказал: «Да, подло сделали в Питере, идиоты». Я кинулся ему на шею, прошептал: «Дядечка, милый, поцелуйте присягу». Он сказал: «Ну, конечно, я русский человек, как все». Я залился слезами и побежал сказать всем. Дед, помню, перекрестился, а мама стала светлой. Заложили лошадь, и дядя поехал с дедом в собор. Вечером приехал жандармский полковник Пыхтеев по прозвищу Пыхтелка, толстый, задыхавшийся. Говорили, что он совсем не вредный. С ним были жандармы и кузнец. Позвали еще двоих рабочих. Пыхтелка долго снимал калоши в передней, откашливался. Рыли в дядиных бумагах и книгах. Уходя, Пыхтелка потрепал дядю по груди и сказал: «А чай, сердечишка-то трепыхалась, как заячий хвостик, а?» Дядя ему сказал, будто: «Лет 10 тому назад, может быть, и трепыхалась бы, а теперь ровно бьется».
Полковник, говорили, намекнул этим, не спрятал ли дядя на груди тайные бумаги, и давал время спрятать, возясь в передней. Так он и делал не раз с другими. Кузнец показал полковнику, а образов-то нет. Полковник сказал, что это не наше дело. Наше, ваше высокоблагородие. Нет у него бога, нет царя. Пошел и плюнул. Дед был расстроенный обыском. Позор обыскивать Печкиных. Мало моей поруки. Не уберегли царя, на ком отыгрываются, на полумертвом. Закрыл ладонью глаза. Отец обнял его и поцеловал в голову. Вскоре нашли в слободке Гаврилку с пробитой головой. Акимова посадили в тюрьму, но скоро выпустили, не нашли улик. Соседи кузнеца все дружно показали, что кузнец в ту ночь не выходил, прострелом маялся. Гаврилка выжил и уехал из города. Дед велел повесить в зале большой портрет нового царя, очень красивого, и еще убиенного царя на смертном ложе. Помню красивую его голову на подушке, а на лице пятна, раны. Горела синяя лампада в пальмах. Нравилось всем, что новый царь силач. Большим пальцем вгонял в доску трехдюймовый гвоздь. Говорили, этот удержит державу. Он сидел с семьей высоко, внизу были всякие народы, в своих одеждах подданные. У царя была широкая золотая борода, лопаты, а глаза ясные, большие. Нравилось еще, что он ходит просто в смятой фуражке и любит щи и кашу, а главное, пьет только отечественную, вдовы Попова. Самый-то русский царь. Дед велел печь блины для нас и для рабочих. Пекли в лужках ездовым и конюхом, служили панихиду на дворе. Рабочие пели с певчими вечную память на коленях. Раздали нищим по пятаку за упокой. Страх проходил. Россия теперь под сильным царем, со всеми врагами справится. Но еще долго ходили караулом в околотке наши рабочие и держали народную охрану. Ходили с ними по очереди, отец с дедом давая пример порядка. Теперь понимаю, что так дед воспитывал народ, приучал к порядку, по силе разумения своего. И это маленькое все же была творившаяся на моих глазах история. Такие же деды творили ее тысячелетия и сложили великую Россию, ведя за собой народ. Прочтут мои неумелые записки и улыбнутся. Пусть же в историю заглянут. Народ творил, когда умели его вести. Помню такую сцену. Мама потом мне объяснила. Кричал дед и стучал кулаком по столу. В Гатчину схоронился. Иди к народу, спроси у него совета. Иди к молодым, иди в университеты. Собери же птенцов. Сумей отечески им сказать птенцам. Готовьтесь со своим царем Россию строить. Да что же было бы, Господи, да его на руках бы вознесли. Иди к мужикам, к рабочим, открой им душу. Помоги, Господи. Мама мне объяснила и сказала, что дед Иван сам написал царю, не получил ответа. Его вызывали к губернатору. Угрюмый вернулся дед. Если бы он мог предвидеть, что случится через 37 лет. Теперь, вспоминая, вижу, посылались народу знамения. Цареубийство 1 марта 1881 года произошло почти что час в час с анафематствованием богоотступникам и врагам веры и державы. Избрание на царство Михаила, пребывавшего с матерью в Ипатьевском монастыре, а династия кончилась в Екатеринбурге в доме Ипатьева. Было еще в самый час коронования порвавшееся ожерелье царицы. Были и другие знаки. Один из них был уловлен поэтом-символистом Федор Сологуб. Тетерников отметил его игривым стишком, как в начале войны 14-го года провалился цепной, кажется, мост в Петербурге. «Под палачами рухнул мост, погиб городовой Романов. Поверьте, так же будет прост конец насилия и обманов.
Шутил поэт, служилый русский народ, воинская часть солдат-кавалеристов, не жандармов даже, палачи. Дождался поэт конца, узнал все и умер. Другой поэт проводил его не менее игриво. Эх, тетеря, а что теперь? Ой, правда, надо воспитывать народ, со школы надо. Писал ему и об этом, сказал дед, да, со школы надо. Какая правда! Я убедился в ней на моих уроках, как жадно тянулись к живой истории милые мои мальчики и девчушки. Я уже видел всходы, но было поздно. Теперь к семейному событию, а там к самому роману, если только это роман, вернее, к трагедии.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Город шпилей и церквей, Смольный собор. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень многие старые доминанты, такие как башня партикулярной ветви, башня арсенала, не дошли до наших дней. Они не дошли до середины XIX века. Их сменили другие. Но вот первый город, это город Петровский город, это город шпилей, потому что Петр воспринимал, когда начал строить наш город, он уже видел города Северной Европы, которые стояли на таких же плоских берегах, видел острые силуэты высоких крыш немецких городов, шпили башен и колоколен западноевропейских городов. И наряду с этим, такими же доминантами, были и мачты кораблей, которые приходили тогда в петербургские порты. И сама Нева создавала такую высотную доминанту из корабельных мачт, и недаром и Зубов, и Махаев, все те, кто оставили нам портреты Петербурга первой половины XVIII века, они украшали воды Невы этими многочисленными кораблями, на мачтах которых развивались и российские, и зарубежные флаги. Эти замечательные флотилии, которые, проходя по Неве, превращали ее гладь в лес мачт. И еще раз повторю, значение архитектурных доминант для облика приморского города, расположенного на ровной местности, было хорошо известно первым градостроителям Петербурга. И прототипом были выразительные силуэты многих прибалтийских городов, природные условия которых близки условиям Невских берегов. Строительство Петербурга в 1730-60-х годах при Анне и Елизавете не препятствовало, так сказать, выразительности города. Напротив, именно тогда появились и купола придворных церквей, купола, многочисленные золоченые купола дворцовых церквей. Появились при Анне церкви Рождества Богородицы с колокольней высокой и Симеона и Анны, выстроенные Земцовым. И они, естественно, вошли в городской силуэт наряду с кровлями инославных храмов. И все-таки город стремился к этим высотным доминантам еще Петровского Петербурга и Анинского Петербурга. Недаром Невский трезубец весь устремлен к башне, к шпилю Адмиралтейства, а новопроложенная московская перспектива, Обуховская, как ее называли в XVIII веке, была ориентирована даже на шпиль Петропавловской колокольни. О чем мы сейчас забыли, мы этого не видим, но это было очень важным для создания силуэта города. И надо сказать, что это подхватывали мастера и конца XIX века, потому что, например, иногда ориентируя, ставя новые храмы в тех местах, к которым стремятся перспективы. Мы уже забыли, наверное, немногие из вас знают, маленький, кажущийся сегодня Малоцарскосельский проспект, идущий приблизительно вдоль обводного канала. И он был проложен еще в конце XVIII века. Но только в 1890-х годах на берегу обводного канала в районе вокзалов решили ставить новый храм Воскресения. Архитекторы Гун и Грим позаботились о том, чтобы храм стал доминантным не только для путешествующих, идущих, едущих по берегу обводного канала, но и тем, кто двигался по старой перспективе, которая тогда называлась Малоцарскосельским проспектом. Это удивительно, что сегодня идущий по этой, в общем, незначительной улице, превращенной в бульвар, видит золотую корону купола Воскресенской церкви и очень стройную и изящную колокольню. То есть Гун и Грим, строя в 1890-х годах, работали так же, как работали их предшественники в XVIII веке, когда здания доминанты, построенные в стиле раннего петербургского барокко, представляли собой башни с высокими, узкими позолоченными шпилями. А вот колокольня Воскресенской церкви, она тоже является такой вот сильно-сильно зауженной, хотя, конечно, построена в русском стиле. И вот строительство этих доминант, оно таким образом на протяжении первых двух столетий города было важнейшей задачей архитекторов, возводящих здания в нашем городе. Недаром и при проектировании Смольного монастыря наибольшее значение было придано его высочайшей колокольне, которая должна была превзойти колокольню Ивана Великого. И хотя во времена Елизаветы Петровны сменились градостроительные принципы, которым должны были следовать архитекторы-хромостроители, императрица опять приказала возродить пятиглавое, традиционное для России храмовое зодчество, но тем не менее она постоянно требовала и строительства колоколен. Ведь именно при ней был построен и Никольский собор, и был возведен, например, собор Смольного. В общем, я считаю, что это уже легенда о том, что, перестав строить колокольню, решили тогда увеличить высоту собора. Дело в том, что колокольня не только была заложена, но по моим исследованиям, которые я провожу уже в течение 20 лет, истории возникновения и развития сооружений на территории Смольного, мне стало понятно, что колокольня не только была заложена, был заложен ее фундамент, что подтвердили ныне раскопки, проведенные около 5 лет тому назад перед фасадом собора, но, по-видимому, был возведен и ее первый ярус с 3 большими вратами, которые предшествовали подъезду к собору. Собственно говоря, никакого указания о запрещении строить колокольню при Смольном соборе мне не удалось найти. Ни одного такого документа или утверждения о том, что такой документ был выпущен в середине XVIII века. Просто строительство самого монастыря было столь дорогостоящим, и постепенно откладывалось не только строительство колокольни, но даже завершение оформления собора. Предпочли устроить в нем учреждение, а не, собственно говоря, превратить, так сказать, этот собор в одну из доминант. Хотя его положение в городе как доминантной точки постоянно ощущалось. К сожалению, буквально в последние 6-7 лет мы потеряли Смольный в панораме Невы. А ведь для петербуржцев 18 и даже до середины 19 века Смольный был, даже собор Смольный без этой колокольни великой, был виден с Петровской, с Троицкой площади, Петроградской стороны, с Тучковой, ныне Макарова, набережной Васильевского острова. Он являлся доминантой в панораме всех кораблей, которые проходили по Неве вглубь России к Ладоге. И только сейчас строительство новых, слишком высоких домов закрыло набережные и перекрыло этот вид Смольного. Кстати, я считаю, что гораздо большим преступлением является закрытие перспективы, закрытие доминанты, исторической доминанты, вот такой вот духовной доминанты, которую когда-то возвели первостроители нашего города, это гораздо опаснее, чем возведение одного неудачного здания. Кстати, это было показано в том же Смольном, потому что в самом начале XIX века на первом ярусе вот этой колокольни построил архитектор Антонио Порто здание с помещениями все расширяющегося женского учебного заведения Смольного института. Сделано это по желанию императрицы Марии Федоровны. Он перекрыл таким образом вид нижней части Смольного собора. Но когда по указанию императора Николая I стали обустраивать площади перед собором, ведь там же две площади, одна между боковыми корпусами, переходящая в большую круглую площадь, организующую начало Шпалерной улицы, так вот Николай I затратил довольно большие средства на снос этого здания Антонио Порто, и таким образом были снесены и основания колокольни.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время 2 раза в неделю. Можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. Сегодня в нашей программе говорить мы будем об очень интересной книге, хотя и небольшой по объему, но действительно заслуживающей внимания, особенно внимания в России. Книга называется «Достоевский. От двойственности к единству». Ее автор Рене Жерар. Рене Жерар очень сегодня актуален и обсуждаем в России, в интеллектуальной среде, в христианской интеллектуальной среде. Как говорят, среди христиан-интеллектуалов. Мне кажется, что христианская вера подразумевает все-таки какую-то развитость человека уже. Не может быть неразвитый человек христианином. Потому что мы на примерах видим, и, кстати, мне кажется, у Рене Жерара это тоже можно прочитать. Неразвитый человек душевно, интеллектуально, он попадает в эту ловушку зла. Ну и у других авторов, конечно, тоже эта тема есть, авторов преимущественно 20 века. Вот и 20 век нас чему-то учит. А сегодня будем с новой точки зрения, с точки зрения философа и богослова Рене Жерара, смотреть на Достоевского. Вот что нового, можно сказать, и о Достоевском, который, казалось бы, прочитан вдоль и поперек. Сегодня нам расскажет Константин Андреевич Махлак. Книга «Достоевский. От двойственности к единству». О Достоевском мы уже говорили с вами в разных передачах, и были там тоже интересные какие-то направления мышления, но такие, что прям уж очень-очень необычные, оригинальные, не знаю. Хотя Достоевский, конечно, очень глубок. А вот книга Рене Жерара, как вам кажется, действительно ли это новый, свежий, неожиданный, оригинальный взгляд на Достоевского, что прямо мы вот будем поражены, можно ли так сказать?
1: И да, и нет, потому что книга написана достаточно давно. То есть вышло первое издание в далеком 1963 году, и в 2013 году появилось ее, как кажется, первое издание, хотя, по-моему, все-таки первое издание по-русски, первый перевод, хотя, по-моему, все-таки переводился этот текст и до, возможно, в журнальном варианте, и до публикации в издательстве Библейского богословского института. Конечно, специалисты знали книгу Жерара о Достоевском и читали ее, в общем, как-то на ус мотали все то, что Жерар предлагал, как свою интерпретацию его творчества в связи со своей же такой вот философско-антропологической и вместе с тем теологической концепцией мимесиса, миметического насилия и идеи сакрального, как тоже связанного и с насилием, и с преодолением насилия. Многие из этих вещей мы как раз вот обсуждали с вами в связи с книгами Алисона, поскольку Алисон и сам себя называет учеником, последователем Жерара. И Жерар, судя по всему, видел в Алисоне своего продолжателя. Но здесь, конечно, Жерар говорит со своего голоса и предлагает свою интерпретацию творчества Достоевского. Мало того, он видит Достоевского, в свою очередь, своим учителем, полагая, что именно Достоевский один из тех авторов, который является предшественником его самого и его учителем. То есть именно Достоевскому он приписывает вот эту идею мимесиса и все ее такие достаточно интересные, странные повороты и перспективы в плане философском, богословском, культурно-историческом, но в данном случае это и литература касается. Ну, тем более, что принято считать, так оно и есть, что Достоевский один из, наверное, самых философических писателей всех времен и народов до сих пор.
0: Ну вот мы знаем такую расхожую, может быть, деталь в истории философии, что Достоевский повлиял на Ницше, можно так сказать.
1: Да, повлиял.
0: То есть Ницше не был бы Ницше без Достоевского. Теперь мы знаем, что повлиял на Жерара. Жерар сам признает, что всю свою философскую концепцию, философскую теорию свою авторскую вывел из Достоевского. Получается, что Достоевский в этом смысле 100% такой вот европейский западный писатель. Он вот так вот определяет Запад. А он у нас на кого-то хотя бы повлиял? Кто-нибудь что-нибудь подобное же сотворил в мире философии? Все-таки у нас 20 век философами не был беден, в отличие от 21-го.
1: 21 век еще не кончился. Может быть, еще философы появятся, как грибы после дождя. А то, что касается Достоевского, ну да, он повлиял примерно на всех. И русское религиозно-философское возрождение начала 20 века, и весь 20 век, он, в общем, прошел под знаком Достоевского. И в хорошем, и в плохом. Да, и на Жерара Достоевский повлиял, на все повлиял. В этом смысле Достоевский самый русский из западных писателей, самый западный из русских писателей. Вот та всеобщая отзывчивость, о которой Достоевский рассказал в пушкинской речи, она, как, в общем, Жерар достаточно проницательно подметил, была речью не о Пушкине, а Достоевский говорил сам о себе. И да, все, что он сказал сам о себе, говоря о Пушкине, правда. Всемирная отзывчивость. И обратный отзыв тоже получен.
0: Есть такая тоже взаимосвязь, вполне на поверхности лежащая и уже повторенная многими друг за другом, что из Достоевского Ницше вывел свою концепцию, из Ницше в каком-то смысле, не в прямом, но в каком-то смысле, большевизм у нас появился с этим нигилизмом и вот с этим вот сверхчеловеком, толкни падающего и так далее. В общем, принесение многих жертв для достижения блага всех оставшихся, оставшихся в скобочках, да, благо всех, а в скобочках оставшихся живых, такое вот влияние Достоевского на Россию. И вот мы сегодня будем говорить все-таки о мыслителе западном, Жераре, влияние Достоевского на западную мысль, на западные ценности так называемые. Все-таки оригинальность взгляда Жерара на Достоевского можете нам как-то вот в нескольких таких вот пассажах раскрыть?
1: Оригинальность взгляда Жерара заключена в подходе самого Жерара. Вот его концепция мимесиса, его концепция другого, то есть это тоже очень популярная позиция западноевропейской философии 20 века, тема другого.
0: Тема жертвы и тема страданий, слезинки ребенка, вот это все.
1: В том числе и это, поскольку по Жерару мы другому подражаем. Мы им восхищаемся, одновременно его ненавидим, потому что он наш конкурент. Мы хотим занять его место, стать как он. Такой психологизм, который, надо сказать, Жерар понимал расширительно. То есть он считал, что это не просто свойство психики и не только свойство психики. То есть такая вот существует традиция, так сказать, физиологизировать этот комплекс таких представлений или мотивов. А у Жерара такой подход более, можно сказать, широкий. И он считает, что это некоторые свойства человеческой культуры, человека вообще. То есть корни здесь уходят в далекое-далекое прошлое, в эпоху первобытности, в архаику. И вот эти мотивы сопровождали человека изначально на протяжении всей истории человечества. Мы по Жерару наблюдаем возвращение к этому архетипу, его проявление, его повторение.
0: А вот это заглавие «От двойственности к единству», оно обнадеживает, что все-таки вот от этой двойственности, одновременной такой любви, ненависти, приятия, неприятия, что у Достоевского есть путь к единству, как-то вот так вот сходу у Достоевского-то этого пути к единству не прочтешь, мне кажется. Ну вот, например, раз уж я упомянула такую популярную тему сегодня, Россия и ее отношения с Западом и с чертами восточности в самой себе, вот что тогда Жерар скажет? Вот, например, получается, ну и на основе вот его некоторых таких пассажей о Достоевском, Достоевский критикует Запад, этого у Достоевского очень много. Соответственно, основой этому, то есть основной тканью этого является восхищение Западом и мечта о нем. А там, где он приходит к приятию, да, вот этого образа западной культуры, европейскость русского слова, русской культуры, всемирность ее, то здесь же в этой декларации приятия будет и постоянно подспудное неудовольствие,
1: да,
0: этими
1: это,
0: ценностями.
1: Это
0: то
1: и соперничество, да, и соперничество, любовь и ненависть. Опять же, вспоминаю Александра Сергеевича, ну и Достоевский в связи с природой пушкинского дара. Говорил о том, что вот Пушкин, он создал образы, ну, в маленьких трагедиях, например, Испанию. Он представил, как, наверное, сами испанцы не могут сами себя понять и представить. Центральная Европа, Моцарта, Сальери, Англия, фильм «Во время чумы». В общем, как бы мы, русские, понимаем испанцев лучше, чем испанцы сами себя. То же самое касается и всех других европейцев. Другое дело, что то, что, кажется, Достоевский не заметил, хотя это очевидно, что среди маленьких трагедий Пушкина нет никакой новеллы, посвященной нашей отечественной истории или каких-то сюжетов наших русских. То есть такая всеобщая отзывчивость означает, что как бы нас нет. Но зато мы понимаем всех лучше, чем они сами себя понимают.
0: Это условие. Чтобы понимать всех лучше, чем они сами себя понимают, нужно самому не быть жестокое.
1: Ну да, такой вот закон чувствилища. Если ты все чувствуешь, то ты лишен сам себя. То есть ты воспринимаешь формы, существующие вне тебя, идеальным образом, но ты сам зато лишён сам себя, своей какой-то сущности, своего устойчивого и неизменного средоточия, уникальности. То есть наша уникальность в том, что мы знаем уникальность других, понимаем ее.
0: А как же тогда от двойственности к единству? О чем это?
1: Я думаю, что Жерар здесь имеет в виду, ну, такую, ну, достаточно распространенную диалектическую конструкцию, напоминающую, может быть, Гераклита или Платона, о том, что противоположности взаимодействуют, они сходятся, то есть на таком уровне обыденном, это чаще всего нашим соотечественникам в формуле единства и борьбы противоположностей представляется этот весь комплекс вопросов, или под таким названием, как диалектика, это такая вот диалектика, единство и борьба противоположностей. Противоположности существуют как противоположные, как обособленные в своей противоположности, только в соотнесенном виде. То есть, если противоположности разделить и вот из этого их взаимодействия исключить или убрать само взаимодействие, то они вообще исчезнут, они как бы потеряют всякий смысл. Они обладают своей уникальной сущностью, только взаимодействуя с иным.
0: Вспомнилась важность темы творчества для русской религиозной философии. Как раз творчество рождается из какого-то конфликта.
1: Ну да, творчество может рождаться из конфликта. Конфликт может быть предметом какого-то значимого высказывания, потому что для Достоевского, например, того же, ну, впрочем, не только для него одного, вся литература, начиная с Гомера, с Илиады, начинается с конфликта. Гнев богини Воспой, Ахиллеса, Пелеева сына.
0: Ну,
1: в общем, поссорились,
0: да,
1: Ахилл с
0: Агамемноном. Потому что из самоуспокоенности не будет никакого ни творческого импульса, ни духовного роста. Самоуспокоенность, она и есть самоуспокоенность. Так все-таки к единству-то как мы придем, если невозможна какая-то глубина личности без вот этого конфликта противоположностей?
1: По Жерару здесь речь идет о том, что этого не может состояться. То есть всякое единство – это единство, которое предполагает новое расщепление на противоположности. То есть оно достигается через вот это взаимодействие противоположностей и порождает новые противоположности, новое противоречие, которое должно быть снова возведено к единству, и единство снова распадется на противоположности.
0: А вот если религиозную тему здесь вспомнить у Достоевского, Жерар осмысляет эти вопросы? Ну, всем тоже, наверное, известно, как важно для Достоевского вот эта вот личная соотнесенность с Христом. Вот эту тему Жерар разбирает. Ну и, конечно, мы инквизитора здесь вспомним.
1: Да, мягко говоря, разбирает. Он только об этом и пишет в этой книге небольшой. То есть в этой книге «От противоположности к единству» всего там 150 страниц. То есть она очень небольшая. Что-то в нем есть, в этом сочинении Жерара, от такого манифеста. Ну, это 60-е годы 20 века, тогда, в общем, принято было так выражаться, писать манифесты. То есть такая некоторая послевоенная революция молодежная, как мы знаем, во Франции в особенности. Новые такие явления в жизни Европы происходили. И Франция здесь, наверное, самый такой яркий пример.
0: А Жерару 40.
1: Ну, в расцвете сил.
0: В общем, 40 лет ему. Он да. пишет эту книгу.
1: Он прожил долгую жизнь. Умер он сравнительно недавно, в 2015 году. Достоевский, как, с одной стороны, удивительным образом такой вот глашатый традиционно христианских ценностей, с другой стороны, как вот покровитель этой бунтующей молодежи. Бунтарь и неспровергатель.
0: «Я и Христос» — такая взаимосвязь, которая для Достоевского чуть ли не конфликтовала со всеми остальными. Вы разбирали, кстати, и вот в цикле программ «Экклезиология. История православного учения о церкви», и в передачах про книги, посвященные Достоевскому, это было. То есть даже до такой степени, что Достоевский может отрицать абсолютно все ради вот этой ценности «Я и Христос». Но сама эта ситуация тоже очень сложна. И как Жерар ее преподносит?
1: Преподносит он и отчасти нам знакомо, потому что мы привыкли с подачи, например, Николая Бердяева, многие религиозных философов начала 20 века представлять, первое, Достоевского религиозным мыслителем, второе, вот таким диалектиком. То есть часто очень исследователи представляют мысль Достоевского и его поэтику, и представление о его героях, как вот такой ход маятника от греха к покаянию, от бездны падения к вершинам святости, от вершин святости к бездне падения. В общем, такими огромными как бы ходами маятника движутся герои, и Достоевский проводит героев по коллизиям своих произведений. Его герои такие амбивалентные, и святые, и грешники, и люди каких-то выдающихся дарований, и какие-то монстры. И вот это как-то соединено одно с другим удивительным образом. Даже самые выдающиеся и вроде бы идеальные его персонажи, если так присмотреться, ну и Достоевский нам в этом помогает, чтобы мы к ним присмотрелись, они уже не такие идеальные. То есть особого труда не нужно, чтобы понять, например, что безупречный святой князь Мышкин далеко не святой и совершенно не безупречный. И многие ужасные события, которые Достоевский представляет в романе «Идиот», связаны с самим появлением этого князя Мышкина. Достоевский говорил ведь, что его вера не детская, она прошла через горнило сомнения. И мы знаем тоже такой хрестоматийный здесь сюжет, каторга, такое влияние, оказанное Белинским, который вот как раз выступал в качестве такого соблазнителя, искусителя для Достоевского. Кстати, Жерар тоже об этом пишет достаточно подробно, то есть эта книга может послужить и таким введением в творчество Достоевского именно в этом срезе проблематики. То есть он и биографию Достоевского представляет, ну, в нужном формате, то есть те люди, которые на Достоевского повлияли, и которых он во многом имел в виду, создавая своих героев. Я бы сказал, что это такой опыт антропологии или реконструкции антропологии Достоевского, как Достоевский понимал человека, а человека он понимал в такой ближайшей связи с другим. Другой — это другие люди, другой — это Бог. Вот этот тоже треугольник, где мы самоопределяемся по отношению к другому, это вот такой пятачок, на котором мысль Жерара и, соответственно, Достоевского, и Жерара, который интерпретатор Достоевского, крутится. И здесь, конечно, вот эти все диалектические штучки, о которых мы уже сказали, они в полной мере Жераром представляются. И это очень такая обоснованная версия Достоевского. Очень-очень похоже, что Жерар здесь уловил многое из того, что действительно хотел сказать Достоевский, что для Достоевского было важно, что для Достоевского было значимо. То, что касается религиозности, здесь тоже интересно, потому что у нас принято считать, что Достоевский вот такой глашатай православной духовности и ее чистейший образец. Жерара позиция та, что да, это христианство, но новое. Это христианство эпохи секулярности, эпохи безверия. Это христианство человека, который пришел к вере не как это вот было когда-то в древности, от язычества к христианству, а пришел к вере из безверия, из атеизма. И это другая ситуация. Этот путь к вере, он такой поступенчатый. Он проходит, начинается в подполье. Подпольный человек, обделенный, несчастный, вместе с тем бесконечно гордый. Это вот первый шаг. Мало того, это первый шаг, это еще и удивительным образом конечная остановка, поскольку подполье и подпольный человек по Жерару – это что-то, что свойственно всем героям Достоевского, подпольность такая. и не только самому подпольному человеку из записок из подполья, но и героям его больших романов, в том числе тем, которые считаются положительными. Другое дело, что эта подпольность оборачивается другой стороной, она преображается, сохраняя многие черты вот своего изначального такого канонического подполья, то есть отношение к другому как преклонение и ненависть.
0: А как насчет того, что ради встречи с Христом нужно отречься от другого?
1: То есть отречься от него, от другого.
0: Отречься от кого бы то ни было еще другого. Ну, поскольку встреча-то со Христом, понятно, что человек чает встречи в будущем веке. А в этой жизни ты встречаешь постоянно другого, другого, другого, в котором тоже Христос. Ты встречаешь людей, встречаешь человека. А в этом человеке Христос. Но ты должен от него отречься, потому что ты встречаешь бесконечное количество образов разных людей. И свою-то собственную встречу ты должен как-то здесь... Мне кажется, у Достоевского эта конфликтность есть.
1: Есть, да. Например, тот же великий инквизитор, он так и говорит. «Ты другой, ты нам не нужен, уходи». Зачем ты пришел? Зачем ты вторгся в нашу жизнь?
0: С великим инквизитором такая проблема. Тоже жестокая, как и много, что у Достоевского, да почти все. Жестокий.
1: Ну, это еще писатель. Михайловский говорил, жестокий талант.
0: Да. Ведь Христос приходит лично к нему, к инквизитору.
1: То, что вы говорите, интересно. Жерар это еще дополняет тем, что, по сути дела, инквизитор прав, а Иисус, пришедший к инквизитору, не прав. Инквизитор доказывает свою правоту, он уверен в своей правоте. Он очень логично, и не только это логика мира сего, но это и вот такая общая признанная духовность. Ну, духовность, конечно, тоже мира сего, но мы только такую духовность и знаем.
0: Ну, Достоевский-то осуждает инквизитора. Инквизитор должен отречься от всего, что ему дорого, и от церкви ради встречи со Христом. В этом мысль Достоевского.
1: Да, он должен отречься от всего, но он не может... Поскольку в его представлении, ну и если вот верить Жерару, это вещи совершенно неравноценные.
0: Так а что Жерар тогда говорит?
1: То есть ты потеряешь бесконечно больше, чем то, что ты обретешь, еще неизвестно, обретение это или нет. Потому что Иисус зовет туда, куда мы не знаем.
0: Принято считать, что Достоевский описал неправильное христианство в лице инквизитора. А Жерар как считает?
1: Жерар сказал, что он написал все правильно. Власть и ответственность, все то, что представляет инквизитор, три тайны.
0: Это то, что мешает встрече с Христом?
1: Это то, что в нашей земной плоскости, в нашем земном измерении и означает встречу с Богом, с Христом, то, что дает вера, религия, чудо-тайный авторитет.
0: Я не понимаю, все-таки Достоевский о том, что вот Христос пришел. Все остальное выкидываем.
1: Жерару интерпретирует Достоевского. С его точки зрения, нельзя сказать, что Достоевский так уж готов представить великого инквизитора как выдающегося злодея. Да, конечно, то, как там Иван это все представляет, Иван Карамазов, то есть здесь нужно обратить внимание, что, точнее, вспомнить это очевидные вещи, что это всю историю рассказывает Иван Карамазов. Но, рассказывая ее своему брату, он, в общем-то, вот как раз эту диалектическую воспроизводит конструкцию. Да.
0: Говоря религиозным языком, он искушается.
1: Да, но именно через искушение мы обретаем спасение, обретаем некоторое понимание.
0: Так а что мы поняли? Я вот сейчас не поняла мысли Жерара.
1: Что инквизитор говорил все правильно.
0: А смысл тогда?
1: Не всегда то, что правильно, соответствует тому, что хочет Бог.
0: Это очень жестоко.
1: Ну, может быть жестоко, поскольку всегда Бог мыслился на стороне правил, законов, каких-то фундаментальных установлений человеческой жизни, общества.
0: А Христос Достоевского нет.
1: Христос Достоевского нет. То есть вот он появляется как незваный гость, мешает инквизитору управлять что церковью, что обществом.
0: Ну, это со слов инквизитора мешает, а так-то он не мешал.
1: Ну, как не мешал? Мешал, беспокоил вот этих уже усмиренных инквизитором слабых бунтовщиков, как тот же инквизитор охарактеризовал свою паству. Усиливал их бунт. Как я понял Жерара и как Жерар понял Достоевского, смысл в том, что Иван сочинил антихристианский памфлет, будучи атеистом и человеком даже одержимым и убийцей. Инициатором убийства собственного отца, как мы знаем, Федора Павловича Карамазова. Он хотел этой легендой, в данном случае, когда он рассказывает ее своему брату Алексею Федоровичу Карамазову, его напугать, смутить, искусить. Но то, что он рассказал, и то, как это понял сам Алеша Карамазов, нисколько не смутило Алешу Карамазова, наоборот, его укрепило в вере и открыло ему многое из того, что до этого он не понимал.
0: То есть вредные учения полезны для понимания собственной веры?
1: Оно не вредное, оно является такой диалектической противоположностью, через которое мы понимаем по Жерару нечто, что иначе бы мы никак не поняли.
0: А вот тогда, ну, очень важное и для Жерара, и вообще для европейской христианской цивилизации – это влияние христианства на общество и то, как христианство общество изменит. Ведь у Достоевского же есть вот эта теория, ну не теория, а эта тема в его творчестве, которую хочется считать христианской, что, в общем-то, люди должны жить друг с другом в милосердии, в сострадании, вот все вот эти темы Достоевского, да? И такая фраза в книжке у Жерара: христианство разочаровало Достоевского. Ну и дальше говорится о том, что христианство не принесло вот облегчения всех этих человеческих страданий, да, нищета, ну и, конечно, многие злодейства, которые происходят, и даже одно общество с другим обществом творит, а не только человек с человеком, может быть, случайно как-то по какому-то психозу. Нет, случаются вот такие какие-то концептуально злые вещи. Не является милосердие царящим у нас? И вот эта фраза «христианство разочаровало Достоевского». Так ли это?
1: Жерар, кажется, что-то такое важное в опыте Достоевского подметил. Другое дело, что ведь разочарование у разочарования рознь. То есть одно дело, нас что-то разочаровало, и все, мы больше с этим не связываемся, мы больше с этими людьми в этих организациях не участвуем, чтобы ноги там нашей не было. Все, занимаемся своими делами. Случай Достоевского другой, это как бы пошел дальше. То есть от разочарования к еще большему и горшему разочарованию, вплоть до полного отчаяния.
0: А потом как Алеша Карамазов.
1: Да, а потом вот в этой просто бездне ада вдруг, откуда ни возьмись, луч света.
0: Да еще какой?
1: Да, такой опыт может быть не для всех, потому что мало кто себя в здравом уме подвергнет такому эксперименту. Но Достоевский, как писатель, с нами этим опытом делится.
0: Сегодня в программе «Книжное обозрение» мы представляли вам книгу «Достоевский. От двойственности к единству». Автор Рене Жерар. Книга вышла в издательстве Библейско-богословского института в русском переводе, с французского, конечно же, в 2013 году. О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Специалисты филиала Россети Ленэнерго, Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети, завершили капитальный ремонт силового трансформатора на подстанции, обеспечивающей электроснабжение 3000 жителей.

городе стартовал новый проект «Твой бюджет в колледжах». Он стал продолжением аналогичной программы в школах, где образовательные пространства меняют по инициативам учеников. Главное отличие – идеи студентов должны приносить доход. Первый заместитель председателя комитета по образованию Петербурга Павел Розов сказал: «Ожидаем, что ребята покажут действительно серьезные стартапы, возможно, производственные линии или те инициативы, которые позволят гораздо быстрее осваивать практические навыки, которые и так преподаются в колледжах, но на лучшем и более углубленном уровне». В новом проекте соревнуются 5 учебных заведений. Среди них колледж моды, кулинарного мастерства, судостроения, метрополитена и педагогический. Руководители органов ЗАГС Петербурга отметили ведомственными наградами Министерства юстиции. Медали получили глава Комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксана Маталина и начальница Дворца бракосочетания номер 1 Галина Архипенко. Поздравления им направил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он назвал награды знаком признания достижений северной столицы в сфере оказания государственных услуг. Городские органы ЗАГС в последние годы последовательно ведут работу по цифровизации, внедряют самые передовые технологии, включая голосовых помощников на основе систем искусственного интеллекта, подчеркнул Беглов. Губернатор отдельно отметил эффективную работу городского ведомства по выдаче петербуржцам подарочного комплекта для новорожденных. Этот проект стартовал 2 года назад. Пассажиров и сотрудников автовокзала на обводном канале 36 эвакуировали этим утром из-за анонимного сообщения о минировании. Люди стоят на улице в холоде уже около 1,5 часов. Причины и продолжительность эвакуации не сообщаются. Стоит и ожидает более 100 человек, рассказала одна из пассажиров. Анонимный звонок поступил в 10:30 утра. Голос-робот сообщил, что объект якобы заминирован и потребовал перевести денежные средства. Сотрудники полиции вместе с охраной осмотрели здание, но подозрительных предметов не обнаружили. К 12:45 автовокзал возобновил штатную работу. По данным Комитета по транспорту, на отправление были задержаны 12 рейсов, на прибытие 10. Все рейсы состоялись, как только восстановилась работа автовокзала, в 13:30. Отмененных рейсов нет. На данный момент автовокзал работает в штатном режиме. Накануне состоялась 3-я и заключительная в этом году экологическая акция по выпуску водных биологических ресурсов в водоемы Петербурга. В Финский залив выпустили 4200 сигалеток «Сига», средний вес которых 15 граммов, сообщили сегодня в пресс-службе водоканала. Местом выпуска стал форт «Великий князь Константин» в Кронштадте, рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Выращивание молоди велось на Никольском рыборазводном заводе имени Вразского в Новгородской области. С 2015 по 2026 год было выпущено свыше 55 тысяч различных рыб – молоди сига, судака, гибрида белого и пестрого толстолобика, атлантического лосося. Только в этом году в Неву и Финский залив выпустили 5500 экземпляров молоди сига и атлантического лосося. В октябре на дорогах Ленинградской области возрастает вероятность встречи с лосями. В период гона животные активнее перемещаются, в том числе могут неожиданно выйти на проезжую часть, сообщили сегодня в пресс-службе дорожников региона. Особая осторожность нужна в сумерках, ночью и ранним утром, прежде всего на лесных участках дорог, говорится в сообщении. Снижайте скорость возле знаков «Дикие животные» и заранее смотрите на обочине. Увидев лося, плавно тормозите и дайте ему уйти. Не сигнальте и не пытайтесь резко объехать животное. Поведение дикого животного непредсказуемо, поэтому несколько лишних секунд осторожности могут помочь избежать тяжелого дорожно-транспортного происшествия. За 2 месяца в Ленинградской области от жителей поступило 35 обращений о выходе медведей к населенным пунктам. По этим обращениям приняли 15 решений урегулирования численности. 5 из них уже отработаны. Кроме того, за этот период в рамках любительской и спортивной охоты добыли 193 медведя при общем лимите на сезон в 729 особей. В комитете подчеркнули, что Ленинградская область – лесной регион, а медведи – часть природной среды. Проблемы начинаются, когда животные выходят к поселениям из-за доступных пищевых отходов и неправильно оборудованных контейнерных площадок.

Петербурге сильный ветер, который по-прежнему сохраняется в городе, повалил несколько деревьев. Особенно яростно ветер бушевал минувшим вечером и ночью. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, за это время по одной иве упало в Полюстровском парке на проспекте Стачек вблизи дома 182. Садовники сдвинули деревья с проходов и проездов. В ближайшее время их планируется вывести. В дежурную службу комитета за последние сутки поступила информация о 5 деревьях, оказавшихся на пути пешеходов или транспорта, в том числе на проспекте Ленина в Зеленогорске и на Шпалерной улице. Все уже убрано с проезжей части. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 8 октября, утром местами небольшой дождь, днем облачно, без существенных осадков, 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 759-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 9 октября, пасмурная погода без осадков, днем плюс 4-6, вечером небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление 752-764 миллиметра, относительная влажность воздуха 72%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем облачно без существенных осадков плюс 7-9, в пятницу днем пасмурно без осадков плюс 4-6, вечером небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление завтра будет расти, а в пятницу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами начинаем новый цикл наших бесед. Это беседы на Евангелие от Луки. Сегодня первая беседа. Мы немножечко поговорим о самом Евангелии. Это будет исагогическая часть, то есть введение в Евангелие, и посмотрим, сколько нам удастся разобрать первых стихов этого Евангелия. Итак, введение в Евангелие от Луки. Предельно кратко. Итак, мы начинаем обзор нашего Евангелия от Луки, которое принадлежит к так называемым синоптическим Евангелиям. Напомню, что синоптическими мы называем три Евангелия – от Матфея, от Марка и от Луки. Так они называются синоптические, в отличие от Евангелия от Иоанна, по причине своего принципиального сходства. Дело в том, что эти три Евангелия – Матфея, Марка и Луки – можно рассматривать и изучать в параллели друг к другу, совместно. По-гречески «совместное рассмотрение», по-гречески это будет «синопсис». Отсюда и научное название этих Евангелий – «синоптические Евангелия». Четвертое Евангелие от Иоанна принципиально отличается от этих трех. А эти три Евангелия очень сходны друг с другом, хотя и обладают существенными различиями. Вот попытаемся кратко изложить особенности именно Евангелия от Луки, те особенности, которые отличают его от других синоптических Евангелий. Прежде всего, займемся вопросом об авторстве этого Евангелия, кто автор. Автора устойчивое церковное предание именует Лукой, хотя сам он себя по имени в своем труде не называет. Итак, кем был автор, евангелист Лука? Лука произошел из язычников. Из всех авторов Нового Завета только он один был не иудеем. На это указывает его греческое имя Лука. Хотя один этот факт еще не является определяющим, так как греческие имена часто носили в ту эпоху и евреи. Ну, например, Андрей, помните, первозванный, он же из иудеев. Но Андрей – это греческое имя. Филипп – тоже из числа 12 апостолов. Или, скажем, 7 первых христианских диаконов из иудеев-эллинистов. Стефан, Прохор, Николай, ну и другие. Итак, имя. На греческое происхождение указывает также замечательный греческий язык евангелиста Луки, выделяющийся среди языка других новозаветных писателей. Но самое главное, Евангелие от Луки абсолютно не еврейское по стилю, по духу, по идеям. Здесь следует упомянуть, что Луке принадлежит как автору не только Евангелие, но и книга «Деяний святых апостолов». Эта книга является как бы естественным продолжением его Евангелия, вторым томом большого двухтомного исторического труда. Так вот, основная тема и Евангелия, и книги «Деяний» – это распространение благой христианской вести не в Израиле, или не столько в Израиле, сколько за его пределами. Иисус Христос в Евангелии и в книге Деяний представлен как Спаситель всего мира. Эти две книги отличают гораздо больший универсализм, чем прочие Евангелия, которые носят более этнический характер, иудейский. Уже в самом начале, во всех четырех Евангелиях, в связи с Иоанном Крестителем, а во всех четырех Евангелиях он как бы одно из первых лиц, которые появляются в этих Евангелиях, приводятся слова пророка Исаии. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Ну, все мы это знаем. Книга пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. Но только евангелист Лука доводит эту цитату до конца. «И узрит всякая плоть спасение Божие». Это в 3 главе Евангелия от Луки. «Узрит всякая плоть спасение». То есть всякая плоть, всякий человек, имеется в виду, увидит свое спасение. Конечно, это не означает, что каждый человек спасется, но означает, что каждый человек может быть спасен. Вот это отличает Евангелие от Луки. Универсализм. И универсализм Евангелия от Луки сближает евангелиста с деятельностью и богословием апостола Павла. Недаром церковное предание утверждало, что Лука был тем спутником Павла, который упоминается и в его посланиях, в послании к Колоссянам, в послании к Филимону. Ведь именно апостолу Павлу принадлежат универсалистские слова о том, что в церкви нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы один во Христе Иисусе. Ну, в нашем переводе «одно». Это не совсем правильно. Это послание к Галатам. Вот такой универсализм. Но при общем универсализме евангелист Лука гораздо больше, чем апостол Павел в его посланиях, уделяет внимание конкретным, отдельным людям. Ведь все состоят из каждого в отдельности. Вот он изображает представителей разных этносов, разных социальных слоев. Это не иудеи и язычники вообще, как у апостола Павла, но конкретные иудеи, конкретные язычники, греки, римляне, самаритяне, конкретные мужчины, женщины, какие-то высокопоставленные персоны, солдаты, простые люди, инвалиды, праведники, фарисеи и грешники, и блудницы, свободные, рабы, бедные, совсем нищие, слабые, больные, воришки, предатели, мошенники. Огромная галерея лиц проходит перед нами, когда мы читаем книги евангелиста Луки. И вот во всей этой галерее каждый – это личность. Нет другого такого Евангелия, которое с таким гуманизмом изображало бы человека. И неудивительно, ведь по преданию евангелист Лука был врачом, о чем говорится в послании к Колоссянам 4.14. Неоднократно отмечалось, что в его Евангелии употребляются более профессиональные определения болезней, чем в прочих Евангелиях. Хотя, возможно, этот факт объясним просто его лучшим владением культурного греческого языка, его большей образованностью эллинистической, ведь он был греком по происхождению, образованным греком. Если говорить о церковном предании, то оно на протяжении многих столетий утверждало, что Лука, кроме всего прочего, был искусным художником. В европейском христианском мире некоторые иконописные изображения Девы Марии приписывались изначально именно Луке. Ну, например, всем нам известная Владимирская икона Богоматери. Надо полагать, это устойчивое предание связано с тем, что именно в Евангелии от Луки, в его двух первых главах, уделено такое большое внимание Пресвятой Деве Марии. Отмечая основные особенности Евангелия от Луки, невозможно обойти вниманием тот факт, что оно и задумано, и исполнено как первая часть большого исторического труда. Лука – врач, ну, как говорят, художник, но главным образом он для нас историк. И это мы видим уже с первых строк его Евангелия. Лука, по обычаю его времени, предпосылает своему Евангелию, как это делали все историки, предисловие посвящения. Книга написана для некоего достопочтенного Феофила. Такое обращение применялось лишь к римским чиновникам высокого ранга. Вне сомнения, что Лука написал эту книгу, чтобы поведать серьезному и интересующемуся человеку по имени Феофил больше об Иисусе Христе и его последователях, о ранней церкви, чем тому это было известно до того. Как добросовестный историк, Лука тщательно исследует все доступные ему источники исторических сведений. Так что его Евангелие является результатом тщательной работы, как он сам утверждает. Вот примером исторической точности Луки можно привести хронологию, датировку в этих Евангелиях. Ну, например, датировку появления Иоанна Крестителя. Чтобы хронологически ориентировать читателя, евангелист Лука указывает длинный ряд известных современников Иоанна Предтечи, известных всем образованным людям того времени. Вот он пишет про Иоанна. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитидской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященников Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Ну, это начало третьей главы. Вот удивительно, перечисляются семь исторических персон. Тиверий, Ирод Антипа, Ирод Филипп, Лисаний, первосвященники Анна, Каиафа. Необходимо отметить также литературные достоинства Евангелия от Луки. Его прекрасный греческий язык, более классически правильный и лексически богатый, чем у других евангелистов. Свое Евангелие Лука писал, будучи бывшим язычником, главным образом для христиан из язычников. Это видно уже из посвящения. Вот достопочтенный Феофил, как и сам Лука, был из язычников. И в Евангелии нет почти ничего такого, что было бы непонятным простому язычнику. Как мы видим, свою датировку Лука начинает римским императором, римским прокуратором. То есть на первом месте стоит римская манера датировки. В отличие от евангелиста Матфея, Лука меньше пишет об исполнении ветхозаветных иудейских пророчеств. Да и вообще редко цитирует Ветхий Завет, который был неизвестен язычникам, читателям этого Евангелия. А вместо еврейских слов, которые часто используются другими евангелистами, особенно Матфеем и Марком, Лука обычно употребляет греческие переводы этих еврейских слов, чтобы каждый грек или римлянин смог понять содержание написанного. Ну, так, например, у евангелиста Матфея появляется Симон Кананит, а у Луки тот же самый Симон становится Симон Зелот. Зелот – это уже греческий перевод слова «канонит». Голгофа. Голгофу он называет не по-еврейски «Голгофа», а по-гречески «Краниева гора». А значение этих слов одно и то же – «лобное место», то есть «место черепа», да, «лоб» по-славянски «череп». По отношению к Иисусу Христу Лука никогда не употребляет еврейское слово «равви», которое так часто встречается в прочих Евангелиях, но употребляет греческое слово, которое означает «наставник». Когда Лука приводит родословную Иисуса, он прослеживает ее не до Авраама, основателя израильского народа, как это делает Матфей. Помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. А у Луки родословно идет до Адама, праотца не только евреев, но праотца всего человечества. То есть Лука писал не для иудеев только, но для людей широкого римского мира его времени. Действительно, самым важным в Евангелии от Луки является то, что оно есть Евангелие для всех. В нем преодолены все преграды, и Иисус представлен Спасителем всех людей без исключения. Можно было бы очень много говорить об особенностях этого Евангелия, но, собственно, они откроются нам при последовательном чтении. Сейчас же упомяну еще то, что каждое из четырех Евангелий Нового Завета было написано под определенным углом зрения, со своими особенностями богословскими, стилистическими. И в соответствии с этими особенностями евангелистов часто в церквах мы это можем видеть, скажем, на царских вратах, в православных храмах, часто изображают символически. Матфей изображается как человек, Иоанн – как орел, Марк – как лев, а символом Луки является телец. Телец предназначен для заклания, это жертвенное животное. И Лука видел в Иисусе жертву, жертву, принесенную за весь мир. В Евангелии от Луки преодолены все барьеры, и Иисус становится доступным и иудеям, и язычникам, и праведникам, и грешникам. Он – Спаситель мира. Ну, а теперь, после этого предельно краткого вступления, обратимся, собственно, к тексту Евангелия. Сегодня, пожалуй, мы с вами разберем первые четыре стиха этого Евангелия, знаменитый пролог Евангелия от Луки. Ну, вы, наверное, заметили, что когда вы открываете любое из четырех Евангелий, то сразу с первых же строк попадаете в атмосферу того или иного Евангелия. Ну, вспомните вот этот иудейский характер Евангелия от Матфея, как там начинается родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Вспомните, как начинается Евангелие от Иоанна, таким возвышенным, предельно возвышенным богословским текстом. Недаром же Иоанна называют Иоанн Богослов. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», и так далее. Евангелие от Марка начинается попроще. А вот смотрите, как начинается Евангелие от Луки. Мы сразу попадаем в эту атмосферу высокой греческой культуры. Вот так. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот эти четыре первые стиха, так называемый пролог или предисловие к Евангелию от Луки. Это предисловие полагает основание всего Евангелия. И такое предисловие совершенно уникально. Уникально для Евангелий. Здесь единственный случай во всех четырех Евангелиях. Автор говорит сам о себе. Он употребляет местоимение «я». Больше ни в одном из других Евангелий это не делается. Хотя, правда, и не называет себя по имени. Да и не положено было в те времена называть себя по имени в своих писаниях. Ни в писаниях античных философов, Платона, Аристотеля, ну, исключая их письма. Ни в писаниях античных историков, с редкими исключениями, мы не встречаем имен авторов. Так и здесь автор не называет своего имени, поэтому само по себе Евангелие – анонимное сочинение. Но мы-то знаем, что автора третьего канонического Евангелия идущее из древности церковное предание идентифицирует с упоминаемым апостолом Павлом Лукой, врачом возлюбленным, как сказано в послании к Колоссянам 4.14. Итак, Лука. Ну, вот четыре стиха мы с вами прочитали. Давайте проследим этот текст, указывая на некоторые его на стилистические, лексические, экзегетические тонкости. Ну вот стих первый. Я читаю синодальный перевод, который далеко не всегда точный. Ну, мы сейчас будем, если будем встречать неточность, что-то исправлять. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, вот такое первое придаточное предложение. Кстати, ведь посмотрите, эти четыре стиха представляют собой длинное, одно длинное предложение с придаточными вставками, да? Вот такая высокая греческая риторика. И как уже многие начали составлять. То есть Лука указывает на каких-то своих предшественников, историков. Он упоминает их в положительном смысле. Уже многие начали составлять, это хорошо. Но и в несколько критическом смысле. С одной стороны, он следует этим многим. Ну, кому? Ну, например, Марку, Евангелие которого Лука, скорее всего, знал. Затем так называемому источнику логии Ку, о котором у нас еще будет возможность поговорить, а также источникам особым, которые неизвестны другим евангелистам, но, скажем, первые две главы Евангелия от Луки мы ничего подобного не встречаем ни у Матфея, ни у Марка, ни у Иоанна, да? Это какой-то его собственный источник. Вот этим многим евангелист Лука следует, использует эти источники как приличный историк, который копается в архивах, прослеживает всевозможные исторические источники, так и поступает Лука. Но с другой стороны, какой смысл имело бы дополнять этих многих, раз они уже все составили? Значит, какая-то необходимость была. Вот в этом критический момент. Но критика этих многих у Луки, впрочем, очень сдержана. Далее-то он укажет, что чем он постарается отличиться от этих многих, от Марка и от прочих, да? Чем? А он будет описывать, как сказано в третьем и в четвертом стихах, он будет описывать все. Затем он будет описывать все сначала, затем тщательно исследовав, и затем с определенной целью, ради наставления. Так, затем вот в первом же стихе встречается такое выражение: «совершенно известные между нами события». Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Вот эти «совершенно известные события» – это неточный перевод. Если они совершенно известны, то что их описывать? Неправильный перевод. Правильно перевести «исполнившиеся события». Как уже многие начали составлять повествование о исполнившихся среди нас событиях. О чем идет речь? Да понятно, то есть это такие события, которые совершились, исполнились по воле Божией. Глагол «исполнять» означает совершать написанное, совершать обетованное. Бог исполнил. Идем ко второму стиху. Другое придаточное предложение. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». Упоминаются очевидцы и служители. Не надо думать, что это разные лица, это одни и те же лица. Точнее будет так. Те очевидцы, которые впоследствии стали служителями слова. Очевидцами они были при земной жизни Иисуса Христа, а потом уже после Пятидесятницы они стали служить Христу, Церкви. Вот служители слова. Слово – это и Слово Божие, а также Евангелие, то есть и даже рассказанная Лукой история спасения в двух книгах – в Евангелии и в книге Деяний. Вот это очевидцы и служители. Третий стих. «То рассудилось и мне». Ну, здесь уже начинается основное предложение после первых двух придаточных, да? «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Итак, значит, «рассудилось и мне по тщательном исследовании». Значит, предполагается, что другие, может быть, не так тщательно исследуют. Значит, «всего». У других частично, а он хочет все исследовать. Сначала, то есть по порядку, вот как мы с вами видели, там в хронологическом порядке все расставлено. По порядку описать тебе. Вот здесь появляется в этом основном предложении, рассудилось мне, появляется «я автора». Вот единственный раз в раннехристианском евангельском предании появляется «я». То есть здесь говорит сознательный писатель. Этим подчеркнута особенность труда Луки. Я это делаю. Достопочтенный по-гречески кратистос. Достопочтенный. Вот это слово, это прилагательное, применялось к официальным чиновникам, по-гречески когда, в литературных посвящениях не только к чиновникам, но и к каким-то другим лицам. Там обычно писалось «оптимус», то есть «лучший», «самый наилучший». Стих четвертый. «Чтобы ты узнал», вот еще одно придаточное начинается, предаточной цели, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Ну, здесь все понятно и почти все точно, только вот «узнал» этот глагол немножко неточно переведен. Не «чтобы ты узнал», правильно, не «узнал», а «еще лучше узнал». То есть Феофил уже знал кое-что, он уже был наставлен. Но «чтобы ты еще лучше узнал». Дело в том, что в греческом языке существуют два глагола и соответствующие два существительных, которые близки друг к другу, но все-таки отличаются немножко. Вот существительное «гносис», ну, наверняка вы, слушатели, многие из вас знают это слово «гносис», знание, да, познание. И «эпигносис», то есть там маленькая приставочка «эпи», выше, сверх. «Гносис» — это знание, «эпигносис» — лучшее знание, сверхзнание. Вот здесь употребляется как раз именно глагол с этой приставочкой «эпи», чтобы ты еще лучше узнал твердое основание того учения, в котором уже был наставлен. Итак, в предисловии этом Лука пишет о том, что он основательно обдумал свой проект написать новое Евангелие. Ему надо было обосновать, оправдать свою программу. Зачем он пишет еще одно Евангелие? Хотя он ведь наверняка знает, использует Евангелие от Марка и какие-то другие бывшие в обращении рассказы об Иисусе Христе. Лука в первых же словах ссылается на многих, кто уже предложил свои повествования на ту же самую тему и о той же личности Иисуса из Назарета. Эта ссылка на многих не просто какая-то писательская уловка с целью придать сочинению Луки характер серьезной научной работы и оценки предшествующих исторических исследований. Нет, Лука сознательно стремится определить, в отличие от этих многих, свою собственную позицию в потоке предания об Иисусе Христе. Его цель – дополнить, доработать известные предания об Иисусе с учетом тех нужд, тех требований, которые существовали в современной ему церковной ситуации. А это, надо сказать, было приблизительно в 80-м, где-то 70-е, 80-е годы после Рождества Христова. С точки зрения современной библейской науки, именно около 80-го года и было написано это Евангелие. Оно не такое уж раннее, потому что Лука уже знает много других сочинений, которые были написаны раньше его. С одной стороны, Лука прекрасно сознает, что истинного апостольского предания он может достичь только через посредством многих носителей предания, которые были до него, раньше него и во времени, и по существу. Поэтому он не может не пропустить эти важные работы, не может считать их преодоленными, но должен ссылаться на них, будет это делать, так как, минуя вот эти ранние свидетельства, он вообще не может приблизиться к подлинному, аутентичному преданию об Иисусе, его очевидцев и свидетелей, то есть к преданию апостолов. Сам-то Лука ведь не принадлежал к апостольскому сословию, так сказать, но вот он на апостолов, на очевидцев и свидетелей ссылается. С другой стороны, Лука сознает также, что вот эти сообщения многих недостаточны для потребностей той церкви, в которой он живет и трудится. Они должны быть обогащены, как-то по-другому организованы, по-другому оформлены, структурированы и критически оценены. Вот это необходимо было сделать для церковного наставления, по-гречески наставление, катехизация. Катехизация перед крещением. Кстати, как катехизация будет по-славянски? оглашение, да, вот оглашенные катехумены. Вот для катехизации перед крещением, для литургического использования, для миссионерской деятельности. Кроме того, вот во второй половине первого века после Рождества уже стали появляться гностические тенденции. Это мы видим уже в посланиях апостола Павла. Гностические тенденции ко всякого рода мистическим фантазиям об Иисусе. И надо было противостоять им, равно как и прочим лжеучениям, которые могли появляться или уже появлялись в церкви. Таким образом, ссылка на многих очевидцев, служителей, служит не только тому, чтобы обосновать осмысленность, оправданность своего нового Евангелия Луки, но эта ссылка имеет также обязательную задачу перед началом нового предприятия, нового Евангелия указать на источники, на тех надежных людей, от которых Лука ведет свой материал предания. Лжеучение появляется. Надо опереться на надежные источники, на апостолов. Вот в этом тексте, прочитанном нами, важна ссылка на то, что ко времени Луки уже существовало многообразное свидетельство об Иисусе, письменное, такое, как Евангелие от Марка, скажем, может быть, уже даже Евангелие от Матфея, но устная масса преданий о различных притчах, которые говорил Иисус Христос, на законодательных учениях. Вот поэтому Иисус Христос по букве, не по духу, конечно, а по букве мог быть представлен и представлен был самыми разнообразными способами. Этому не стоит удивляться, потому что христианство распространялось географически в разных народах, в разных провинциях Римской империи, в разных условиях, и до нас доходило предание далеко не всегда одинаковое или совершенно тождественное. Одно и то же изречение, одна и та же притча могла по-разному звучать в разных преданиях, и она по-разному передана в разных Евангелиях. Тут ничего удивительного в этом нет. По букве. Вот полное свидетельство об Иисусе содержалось именно в многообразии отдельных, единичных преданий. Ведь посмотрите, как замечательно, что Церковь донесла до нас 4 различных Евангелия, написанных разными людьми, разным стилем, используя какие-то мелкие отклонения друг от друга. Это говорит о реалистичности того предания, которое дошло до нас. Если бы все говорили одно и то же, то зачем было бы 4 Евангелия? Да и не бывает так, чтобы все свидетели свидетельствовали абсолютно одинаково. Если бы это было какое-то простое событие, то о нем, конечно, можно было свидетельствовать одинаково. Но когда это целая жизнь Иисуса Христа, то, конечно, здесь свидетельства могли и расходиться в буквальных подробностях, хотя и не отличаться друг от друга по духу. Именно на дух-то и обращала внимание Церковь, почему и сохранила 4 разных Евангелия, объединенных одним духом. Ну вот, в истории библеистики часто предпринималась попытка свести вот эту ссылку Луки на многих только к Евангелию от Марка, только к источнику изречений Иисуса, так называемой логии, только к особому материалу, к 3-4 неизвестным источникам. Но это попытки все пустые, так как выражение «многие» не содержит в себе ничего конкретного. Лука не думает о точном перечислении своих источников, но думает о совокупности доступных ему устных и письменных преданий об Иисусе, которые он после критического исследования считает ценными, адекватными, чтобы быть воспринятыми в свое новое Евангелие. Вполне возможно, что Лука знал и больше источников, чем он использовал. Итак, еще раз отметим основные моменты нашего пролога. Первое. Вот этот отрывок, эти четыре стиха. Этот отрывок написан самым лучшим во всем Новом Завете греческим языком. Лука применяет здесь ту самую форму предисловия, которую обычно употребляли великие греческие писатели, греческие историки. Вот Геродот, например. Кстати, Геродот – то исключение, о котором я упоминал. Он один из немногих, кто упоминает самого себя. Геродот начинает так. Первый великий историк, да? «Сие результат исследований Геродота Галикарнасского». А вот более поздний историк Дионисий Галикарнасский пишет в самом начале своей истории: «Прежде чем начать писать, я собрал сведения частью из уст самых образованных людей, с которыми я встречался, а частью из историй, написанных римлянами, о которых они похвально отзывались», и так далее. Вот так и Лука, начав свою книгу самым звучным греческим языком, следовал самым лучшим, доступным ему примерам таких предисловий. Во-вторых, предполагается, что Евангелие от Луки – одно из нескольких уже существовавших письменных Евангелий. Это тоже цель предисловия, что уже многие начали составлять, а вот теперь и Лука составляет. В-третьих, примечательно, что Лука не удовлетворился тем, что уже было написано. Он считал нужным написать и от себя, предложить свою личную точку зрения на излагаемые события, очень точку зрения отличную и оригинальную. В-четвертых, Евангелие не столько научный труд, сколько руководство, предназначенное для катехизации, чтобы ты был наставлен, еще лучше узнал, наставлен. Это Евангелие предназначено для тех, кто может поставить себя на место достопочтенного Феофила, то есть для любого наставляемого. И, наконец, в-пятых, пожалуй, во всей Библии нет такой другой книги, которая бы так ясно продемонстрировала, что такое богодухновенность, которая, богодухновенность Писания, богодухновенность, которая очень многими людьми, увы, понимается превратно. Люди полагают, что богодухновенность – это когда человек как бы вне своей воли, почти вне сознания слышит небесные глаголы, и дух диктует ему, и он только как бы записывает то, что он слышит, ну, как, например, написан Коран. Никто не станет отрицать, что Евангелие от Луки – это книга, результат божественного вдохновения. Церковь это признает. Но сам-то Лука, тем не менее, начинает с утверждения, что его работа, есть работа, является итогом самого тщательного исследования. Божественное вдохновение не просто нисходит на человека, который сидит со сложенными руками и без собственных мыслей и ждет, когда же ему что-то откроется. Божественное вдохновение нисходит на человека, который думает, ищет, исследует, трудится, работает. Вот истинное вдохновение приходит тогда, когда ищущий ум человека, работающий ум, и не только ум, но и руки, когда все это соединяется с истиной Духа Божия. Слово Божие дано, но оно дано людям, которые ищут этого Слова Божия. «Ищите и обрящите», как сказано в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. Сегодня мы с вами завершаем нашу первую беседу на Евангелие от Луки. до нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей в Московской Духовной Академии обсудили управление бизнесом на основе православных ценностей. В Поморье началось строительство депозитария «Небесное кинозерье». Троицу Рублёва вернули в иконостас Троицы Сергиевой Лавры. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Московской Духовной Академии реализована программа повышения квалификации для предпринимателей и руководителей высшего звена управления бизнесом на основе православных ценностей. Цель программы – объединить духовный и профессиональный подход в управлении, в работе с людьми, в построении системы предприятия и при принятии решений, сообщает пресс-служба Академии. Первые дипломы получили владельцы и топ-менеджмент группы компаний «Химрар» – крупного высокотехнологичного бизнеса в сфере разработки лекарств. Участники высоко оценили сочетание этики и практики. Президент компании «Химрар» Дмитрий Кравченко подчеркнул ценность не абстрактных рассуждений, а конкретных ориентиров для бизнеса. Понравилось, что ответ не сводился к общим фразам и красивым идеалам, а давал реально применимую рамку, четко выделены ключевые принципы – служение, уважение к человеку, честность, социальная ответственность и так далее.

0: жители окрестных деревень и районов на богослужения, а также обед для них и праздничные чаепития, организовал проект «Консервация», спасающий храм от разрушения. Богослужение совершил благочинный Чухломского и Солигаличского округа священник Александр Смирнов. После службы для ее участников была организована экскурсия. Верующие узнали об истории усадьбы и текущей реставрации. Неронова – это бывшая усадьба дворян Черевиных. Воскресенский храм был возведен в усадьбе в XVIII веке, но сегодня он находится в аварийном состоянии. Уже 5 лет команда проекта «Консервация» проводит противоаварийные работы, постепенно возвращая храму возможность жить дальше. Строительство депозитария «Небесная кинозерия», где планируют разместить коллекцию монументальной живописи, знаменитые «Кинозерские небеса», началось в Архангельской области. Это крупный выставочный корпус фондохранилища для экспозиции небес, а также икон. Небесный депозитарий возводят в Кинозерском национальном парке. Открыть его планируется до конца следующего года. Небо – это потолочное перекрытие в деревянных храмах и часовнях, расписанное на библейские сюжеты. Небеса Кинозерия олицетворяют небесную сферу со звездами, солнцем, луной и царством Бога. Поэтому каркас небес создавался мастерами в виде солнца с расходящимися лучами. Депозитарий появится на границе двух деревень – Шишкиной и Горы. Посетители парка впервые за сотню лет смогут увидеть небеса именно с того ракурса, который был заложен зодчими. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троица Сергиева Лавра после настройки климатической капсулы, в которой она находилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной Третьяковской галереи. Икона Троицы была возвращена в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи. Специалисты Третьяковской галереи продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона, говорится в сообщении. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе галереи, икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры на проверке у сотрудников галереи. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отмечала, что капсула, в которой находилась икона Святой Троицы, нуждалась в корректировке, и ее настройкой занимались специалисты. 15 мая 2023 года стало известно о решении президента России Владимира Путина передать образ с 1929 года, находившийся в Третьяковской галерее Русской Православной Церкви. 12 июля 2023 года патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Троицы Сергиевой Лавры. К празднику Троицы 22 июня 2024 года Троица была принесена из столичного храма Христа Спасителя в Троице Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем чтение писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов.
2: Неизвестная чужая

В четверг на ночь к 12 Евангелиям я опять отправилась в Александровские казармы. Все сестры уже ожидали меня. Едва мы напились чаю, как прислали сказать нам, что началась служба. Служба совершается в огромной комнате, где стоит несколько образов из разбитой церкви. Аналой с Евангелием — два больших подсвечника с сотнями мелких свечей, затепленных усердием храбрых воинов, страдальцев раненых и изнуряющихся внутренними болезнями. Службу совершал иеромонах со флота. Во время чтения 12 Евангелий была такая сильная бомбардировка со стороны неприятелей, что залпы и свист ядер, бомб и длиннохвостных ракет буквально оглушали. Я очень часто смотрела, что с моими сестрами делается. Они были совершенно покойны, и одна усердная молитва отражалась на их лицах. Мы молились все, и эта общая молитва была горяча и искренна. При этих сильных и частых выстрелах, слушая все страсти Господа Бога нашего и сравнивая настоящее кровопролитие, можно было сказать, что истинные страсти Господни отражаются на Его верных воинах. По окончании всеночной мы отправились на покой, и все так устали, что, не обращая внимания на гром пушечных залпов, заснули прикрепко, не спали только дежурные сестры. В пятницу я была у обедни, потом опять на ночь возвратилась в Александровские казармы, где меня все с восторгом и радостными криками встретили. Пошли всевозможные рассказы о своих деяниях целого дня, я выслушала их с любовью, расцеловала каждую сестру и напомнила, что спать пора. Мать Серафима мне передала приглашение от отца Серафима присутствовать при погребении плащаницы на Малаховом кургане, ныне Корниловом, где служба совершается в блиндаже. Я приняла это приглашение с радостью и в 6:30 утра была готова с матерью Серафимой. Отец Серафим ожидал нас на лестнице. Мы все перекрестились и отправились. Он был нашим вожатым. Благополучно взойдя на гору, вошли вовнутрь этого укрепления. Выстрелы не умолкали ни на минуту. Моим глазам представилось огромное укрепление, которое можно назвать целую крепостью. Все матросы и солдаты были уже на работе. Мы подходили ко многим канавам, где они, как муравьи, усердно работали и рыли землю. Многие из них усердно просили благословения у доброго отца Серафима. Разными извилинами мы дошли до разбитой башни, где была квартира храброго адмирала Корнилова. А здесь же и блиндаж, в котором живут матросы, и совершается служба. Это длинное здание в земле, ход очень низкий. Надо нагибаться, чтобы войти в это земляное здание. Мы почти ползком вошли в темный длинный коридор с колоннадой дубовых столбов по обеим сторонам. Несколько секунд я ничего не видела в этой комнате. Меня подвели к образам и плащанице, освещенной свечами. Хор певчих спевался, и довольно хорошие голоса согласно пели «Слава Вышних Богу». Я помолилась и от усталости присела. Несколько минут я была в каком-то странном положении. Не от страха, а от чувства сострадания к окружающим меня. Чувство благоговения наполняло мою душу при виде плащаницы, Евангелия в богатой оправе, престольного креста и образа святителя Николая в Киоте, образа Божией Матери, печатного на бумаге. Все это было освещено несколькими свечами. Этот длинный коридор мне живо напомнил киевские пещеры, и я, глядя на всех молящихся, думала, сколько между ними есть праведников и святых мучеников, искупивших кровью свои прегрешения. Вся эта картина навела меня на грустные, тяжелые и безотчетные думы. В эти минуты я не принадлежала земле. Мои мысли и сердце были далеко от земной жизни, и, кажется, ежели бы смерть явилась ко мне, я спокойным духом перекрестилась и перешла бы в тот мир. Мои размышления были прерваны началом заутренней. Я поднялась и стала на указанное место. Солдаты и матросы наполняли блиндаж. Каждый входил с благоговением.
Горячая и усердная молитва отражалась на всех лицах. Царствовала глубокая тишина. Службу совершал отец Серафим. Мать Серафима читала. Она превосходно читает. Певчие пели под дирекцией одного лейтенанта так хорошо, что ничье воображение не представит себе. Мы молились и молились усердно. Неумолчная стрельба не развлекала нашего внимания. Отец Серафим спросил у капитана Юрковского, можно ли с плащаницу идти кругом. Он разрешил, и мы под тихое пение молитвы «Святый Божий» вышли из блиндажа со свечами в руках. В это время раздался выстрел, и над нами со свистом пролетело ядро. Мы спокойно продолжали шествие, обошли одну сторону и вошли в блиндаж. Заутрення кончилось. Эти минуты не повторяются дважды в жизни человека. Подобная способность молиться бывает не у каждого в душе. Мы были приглашены капитаном на чай, я не могла отказаться. Напившись чаю и отдохнув с четверть часа, мы начали собираться. Поблагодарив за радушие и пожелав от души, чтобы Господь сохранил наших защитников и послал общую радость им побороть врага или заключить мир, мы тем же путем в сопровождении благочестивого отца Серафима возвратились в Александровские казармы, по милости Божией целы и невредимы, и принесли несколько осколков бомб, которые будут нам памятью, когда Господь позволит возвратиться в Россию. Осмотрев несколько палат, поговорив со смотрителем и главным доктором Азбитни, который я хочу варить, я возвратилась на Северную. Мои первенцы, первое отделение, ожидали с нетерпением моего возвращения и не верили, что я с ними буду встречать праздник. Я их уверила, что остаюсь с ними за их усердную службу. К заутренней мы пришли, как только запели «Христос воскресе». Мы едва прошли в тесноте и жару. Кончилась заутренняя и обедня, мы поздравили друг друга и сторонние нас поздравляли. Отец Вениамин осветил Пасху, кулич, яйца, окорок и масло. Отец Василий, наша община, разговелись и напились чаю. Вскоре пришли звать дежурных сестер в операционную комнату, куда принесли 4 раненых. Как больно и грустно было видеть, что в такой великий праздник Христового воскресения кровь наших храбрых воинов не переставала литься. Все мы пошли немного отдохнуть. Потом все сестры пошли в свои палаты и поили всех без исключения чаем. А в 9 часов начались поздравления. А в это время мимо наших окон принесли 4 матросов, наповал убитых. В 10 часов я поехала поздравить нашего уважаемого начальника, профессора Пирогова. Он уже был в доме благородного собрания на перевязочном пункте и осматривал у принесенного раненого перебитую кость в ноге. Поздравив его с праздником, я пожелала ему от всей души всего лучшего в мире, и не из приличия ему были сказаны эти пожелания, а от искреннего сердца. Конечно, каждый пожелает ему всего лучшего за его великую любовь к страждущим и за те высокие знания, за которые каждый должен благоговеть перед ним. В это время профессор Пирогов сам делал операцию, а все доктора смотрели на эти кровавые труды. Я подумала, что и праздника нет этому великому мужу.

0: Сестра Чупати. 9 сентября 1855 год. Успокоившись насчет раненых, возвратились мы домой. Было уже за полночь. Палатка моя была занята, я перешла к сестрам и кое-как улеглась до новых забот, родных для сердца русского. Недолго спали мы. Зарею пробуждена я была жалобными стонами у самых дверей палатки. То был умирающий господин Мищенко. Платье его было уже прострелено, кровь лилась ручьем. Он был ранен пулей в грудь и умирающим голосом повторял: «Несите меня к сестрам». Подобная доверенность незнакомого страдальца тронула меня глубоко. Я с сестрами соскочила с постели, оделась на скорую руку и дала ему лучшее место для последнего отдохновения. Через час и эта палата наполнилась привезенными с позиции. Едва уложила я сего первого, поспешила напомнить ему о принятии святых тайн и принять какие-либо его пожелания. Трогательно было видеть последние минуты страдальца цветущих лет, боровшегося со смертью. Он был ротным командиром, к нему пришло несколько солдат из его роты, стали на колени перед его кроватью и плакали. Он пробудился от забвения, открыл глаза, протянул слабую руку, положил на голову одному из них, перекрестил его, приказал передать благословение всем прочим и едва слышным голосом сказал им: «Отрадно мне умирать за Русь святую. Завещаю вам, друзья мои, защищать всеми силами отчизну нашу». Вскоре он скончался на моих руках и предан земле сестрами же. Письмо сестры Александры Петровны Стахович от 12 августа 1855 года. После моего письма к вам от 8 августа я своим чередом поехала на Маккензиевую позицию с обедом для сестер и запасом для раненых. Многих офицеров и солдат транспортировали в разные места, и часть офицеров к нам на Бельбек. Многие офицеры трудные умерли, и, по словам сестер, они умирали в полной памяти, без ропота, как благочестивые христиане. 10 числа я поехала в город и навестила все дистанции. Когда я возвращалась с Николаевской батареи, это было в 5 часов, начали бомбы и ядра бросать. В четверть часа 5 бомб упало возле Екатерининского дворца, и одна во дворе, в палатке, разорвалась. Когда я это узнала, пошла навестить сестру и у самого окна подняла горячий осколок и сказала, шутя, что мы гостинцы привезем на Бельбек. К чаю теплый сухарь. Входим во двор, сестра Пожидаева на крыльце. Я ей говорю, что к ней гости прилетела. Она отвечала «да» и сказала: «Посмотрите-ка, как она разорвалась в палатке». Я подошла посмотреть. В это время летит бомба, падает против собрания, разрывается, и нам кричат солдаты: «Матушки, сестры, берегитесь!» Я слышу свист осколка, хотела бежать, но некуда, двор мал и загроможден. Передо мной какие-то мешки лежали. Я упала на камень в ужасном испуге, руки подняла кверху, как будто хотела защититься, и закричала: «Господи, помилуй нас!» Осколок принизко пролетел через наши головы и в нескольких шагах упал. На меня это имело такое влияние, что я едва могла идти. Ноги подгибались. Этот страх для меня непонятен. Я была в опасных местах, и тени боязни не было. А тут я так была потрясена, что ночь не могла спать без волнения. И сегодня, окончивши это письмо, еду опять в город и хочу себя испытать и заставить быть равнодушной к этим встречам. 11-го я опять была на Маккензиевой позиции и уже нашла только 300 раненых и ампутированных, но это самые трудные, и 6 офицеров. Один из раненых солдат на 3-е сутки приполз с поля битвы из-под неприятельских укреплений. У него нога раздроблена и руку отняли. Этот человек мог ползти до 5 верст без пищи и воды при сильном зное солнца и при таких ранах. Теперь же подает надежду, что будет жив. Таков русский солдат. 29 августа 1855 год. Мое последнее к вам письмо еще не предвещало такого сильного общего горя, которое нас постигло. Вы уже знаете, что Севастополь сдан. Но в каком виде? Весь город был превращен в огненное море и пороховые взрывы на всех бастионах и батареях. Это был ужас. Это был хаос. Это было страшнее ада. Вот все, что я могу сказать. Я до сих пор не могу отдать себе отчета в том, чему я была свидетельницей, и как могли мы перенести весь этот ужас и пережить такое горе. Я не в состоянии писать к вам, у меня перемешались мысли, но, по милости Божией, сила воли еще не поколебалась. Вы поймете, как мы все страдаем душой и сердцем. Легче бы умереть, нежели дожить до такой страшной минуты и быть свидетелем кровавой картины, какой ни одна война еще не представляла. Опишу вам все поподробнее, сколько сил у меня достанет. В 4 часа я поехала по дистанциям. Бомбардировка продолжалась, и пока доехала до Михайловой батареи, уже было около 5:30. Я сложила кое-какие запасы в ялик и поехала со своими матросами через бухту. Кругом нас летали бомбы, и так близко, что нас обдавало брызгами. Но мы благополучно доехали. С пристани я всегда отправлялась бегом на Михайловскую батарею. Были уже сумерки, и мои сестры ахнули от страха, когда увидели меня. Про раненых уже нечего и говорить. Их было очень много. Так что сестры работали день и ночь, и все они, без исключения, так трудились, что никто и ничем не может выразить той благодарности, которую они заслужили своим самоотвержением. Один Господь видел их усердие и душевное страдание при этих сценах, которые посланы нам Его святой волей. Спустя около 30 минут после моего приезда, только что мы уселись пить чай, как бомба упала на крышу порохового погреба. По счастью, на крыше было наложено много мешков с песком, которые предохранили погреб от бомбы, тут же разорвавшейся. Представьте наш общий страх. Все мы боялись, что ежеминутно можем взлететь на воздух. Меня стали упрашивать, чтобы я скорее ушла с батареи, и я, с прибывшей с Кавказа сестрой Красильниковой, отправилась бегом на набережную. Пока мы доехали до пристани Михайловской батареи, 2 ядра чуть нас не убили. Мы возвратились домой около 21:00. На другой день, 27-го, в 5:00 утра, мы были все на ногах. Я приказала приготовить все, что нужно, на все дистанции, и сама пошла в наш госпиталь посмотреть, что у нас делается. К 10 часам выехала, к 11 часам дотащились в горный госпиталь. Оттуда видна была страшная стрельба. Но я еще не могла понять, что это штурм. И так как ветер был от нас, то все выстрелы были глухи. В госпитале мне сказали, что штурм начался. Я просила мою добрую и деятельную сестру Чупати, чтобы она не упустила чего из виду в распоряжении, и ускакала от них. Когда спустилась по дороге вниз, увидела огромную кавалькаду, скачущую к Севастополю. Это был главнокомандующий со своей свитой. Я опустилась за ними, тоже во весь карьер, и заехала на Северную, в бараки. Все сестры были заняты. Я приказала старшей сестре Алферовой, что делать в случае опасности. Тут мне сказали, что одну сестру ранили на Николаевской батарее. Весь левый фланг и Малахов курган были в батальном огне. Я добралась на Михайловскую батарею. Вся площадь была покрыта войсками, которые переходили мост, и выстрелы неприятеля были усилены против этого места. Я зашла на Михайловскую батарею и нашла всех сестер здоровыми. Отсюда мать Серафима хотела проводить меня через мост, но мы только что вступили на него вместе с войском, как генерал Бухмейер нас остановил и просил возвратиться, уговаривая, что опасно. Я просила его пустить меня, перекрестилась и побежала. Все войско шло на Южную бегом. Ветер был такой сильный, что волны заливали мост, и от тяжести переходящих он был покрыт водою. Выстрелы неприятельские по нас били частые, но еще Господь был милостив. Возле нас ядра падали очень часто, другие летели над головой так близко, что все наклонились. У меня хватило силы добежать до Николаевской батареи, но едва я дошла до комнаты сестер, как мне сделалось дурно, и дали капель. Потом пошла я к графу Остенсакину. Добравшись до верху, я ничего не видела, только могла спросить графа, что он прикажет делать с сестрами на Николаевской батарее. Он отвечал: «Возьмите их с собою. Бог весть, что может быть через 2 часа». Кто-то говорил, что на Малаховом кургане было уже неприятельское знамя. Страшно душа болела. Я без слез плакала. Не помню, как сошла с лестницы, добежала до сестер и просила их оставить все и идти немедленно на Михайловскую батарею. Собрала всех, и все как стояли, так и пошли с той мыслью, что ежели стихнет все, то они возвратятся опять на место. Тут опять кто-то сказал, что наши сбили вражье знамя, это была всеобщая радость, но все же я просила сестер уйти. Я взяла только наш образ, все остальное поручили докторам и смотрителю, перекрестились и пошли. Пошли, как только сил хватило, скоро. По мосту все бежали, и опять войско навстречу. Ядро за ядром свистали над головой и падали близко. На половине моста бедной сестре Будберг сделалось дурно от страха. Ядра так близко падали, что я сама чуть не упала на мосту. Но как-то очнулась, перекрестилась, оглянулась назад, все ли сестры. Увидела отца Вениамина, флотского иеромонаха, о котором я уже писала, что 4 августа он очень много помогал и несколько дней перевязывал. Увидевши его, я остановилась, и мы пошли рядом. Он очень умный и благочестивый монах, очень храбрый и спокойный духом. В это время ядро так близко упало, что сестре Будберг опять сделалось дурно. Она не могла идти. Отец Вениамин взял ее под руку, с другой стороны поддерживал наш солдат, и ее почти тащили. Я намочила платок в бухте, чтобы ее освежить. С Божьей помощью мы благополучно дошли до Михайловской батареи, где я и оставила сестер. Как тяжко пройти все эти испытания и быть свидетелем всего этого. Тут я встретила графа Остенсакина, который просил оставить сестру Борщевскую при его друге генерале Мартиану. Потом спросил меня, как мое здоровье. Видевши, что я едва ползла, он взглянул на надпись моего креста и сказал: «Истинно теперь ты и си, Боже, крепость моя». Все сестры глаз не смыкали и не ели, так были заняты. Сам Господь их подкрепляет, и я не в силах описать их труд и усердие.
1: Неизвестная чужая

Дорогие друзья, вы прослушали фрагменты из писем сестер крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-1855 годов. Один из интереснейших документов ранней истории общины. И согласитесь, что страницы эти без преувеличения можно назвать героическими.

0: Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То чудилось ему, будто Михель-великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясет мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит звонко и заманчиво. То ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате, и Петер опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петера тревожили, будто споря между собой, два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос: «Золотом, золотом чистым, без обмана, полновесным золотом набивай карманы, не работай молотом, плугом и лопатой. Кто владеет золотом, тот живет богато». А над правым ухом звенел тонкий голосок: «Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик». Ну, а как дальше, Петер? Как там дальше? Ах, глупый, глупый угольщик Петер Мунк не может вспомнить такие простые слова. А еще родился в воскресный день ровно в полдень. Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут. Петер охал и стонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся сбоку на бок, но так как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, то и на этот раз ничего не выдумал. Угольщик проснулся, едва только рассвело. Уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять все о том же, какое слово идет в пару со словом «воскресный». Он стучал пальцем по лбу, тер себе затылок, но ничего не помогало. И вдруг до него донеслись слова веселой песни. Под окном проходили трое парней и распевали во все горло: «За рекою в деревушке варят мед чудесный, разобьем с тобой по кружке в первый день воскресный». Петра словно обожгло. Так вот она, эта рифма к слову «воскресный». Да полно, так ли? Не ослышался ли он? Петер вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней. «Эй, приятели, подождите!» — кричал он. Но парни даже не оглянулись. Наконец Петер догнал их и схватил одного за руку. «Повтори-ка, что ты пел?» — закричал он, задыхаясь. «Да тебе что за дело?» — ответил парень. «Что хочу, то и пою. Пусти сейчас же мою руку, а не то...»
1: «Нет, сперва скажи, что ты пел!»
0: — настаивал Петер и еще сильнее стиснул его руку. Тут два других парня, недолго думая, накинулись кулаками на бедного Петера и так отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались. «Вот тебе на закуску!» — сказал один из них, награждая его увесистым тумаком. «Будешь помнить, каково задевать почтенных людей!»
1: «Еще бы не помнить!» — сказал Петер, охая, потирая ушибленные места. «А теперь, раз уж вы меня все равно отколотили, сделайте милость. Спойте мне ту песню, которую вы только что пели».
0: Парни так и прыснули со смеху, но потом все-таки спели ему песню от начала до конца. После этого они по-приятельски распрощались с Петером и пошли своей дорогой. А Петер вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяев за приют и, взяв свою шляпу и палку,
1: снова отправился на вершину горы. Он шел и все время повторял про себя заветные слова. Воскресный, чудесный, чудесный, воскресный. И вдруг, сам не зная, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова. Петер даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петер поднял голову, высматривая, где это она там зацепилась. Да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде Платагона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петера. Не говоря ни слова, великан бросил Петеру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петер робко искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель-великан, о котором ему вчера столько рассказывали.
2: «Петер Мунк, что ты делаешь в моем лесу?» — вдруг сказал великан громовым голосом. У Петера затряслись колени.
1: «С добрым утром, хозяин!» — сказал он, стараясь не показывать виду, что боится. «Я иду лесом, к себе домой. Вот и все мое дело».
2: «Петер Мунк!» — снова загремел великан
1: и посмотрел на Петера так, что тот невольно зажмурился.
2: «Разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня обманываешь, Петер Мунк!»
1: «Да, конечно, она ведет не совсем прямо к моему дому», — залепетал Петер. «Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее».
3: «Не лги, угольщик Мунк!» — крикнул Михель-великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки.
2: «А не то я одним щелчком вышибу из тебя дух!»
1: Петер весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель-великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался. «Эх ты, дурак!» — сказал он. «Нашел, кому на поклон ходить! Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком? Счастье твое, что ты не знал до конца его дурацкого заклинания! Он скряга, дарит мало. А если и подарит что-нибудь, так ты жизни рад не будешь. Жаль мне тебя, Петер, от души жаль. Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжешь. Другие, не задумываясь, швыряют направо и налево таллеры и дукаты, а ты боишься истратить медный грош. Жалкая жизнь!» «Что правда, то правда. Жизнь невеселая».
2: «Вот то-то же!» — сказал Михель-великан. «Ну да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала?»
1: Он похлопал себя по карману, и деньги запринчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петеру ночью. Но сейчас
0: Этот звон почему-то не показался Петеру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь.
1: «Благодарю вас, сударь», — сказал он, — «но я не желаю иметь с вами дело. Я знаю, кто вы такой».
0: И с этими словами он бросился бежать, что было в мочи. Но Михель-великан не отставал от него. Он шагал рядом с ним огромными шагами и глухо бормотал. «Ты еще раскаешься, Петер Мунк. Я по твоим глазам вижу, что раскаешься. На лбу у тебя это написано. Да не беги же ты так быстро! Послушай сперва, что я тебе скажу, а то будет поздно! Видишь вон ту канаву? Это уже конец моих владений!»
1: Услышав эти слова, Петер бросился бежать еще быстрее, но уйти от Михеля было не так просто. 10 шагов Петера были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Петер оглянулся и чуть не вскрикнул. Он увидел, что Михель уже занес над его головой свой огромный багор. Петер собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне. Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петеру вслед тяжелый багор. Но гладкое, с виду крепкое, как железо, дерево разлетелось в щепки, словно ударилось о какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петера. «Что, приятель, промахнулся?» — закричал Петер и схватил щепку, чтобы запустить ею в Михеля великана. Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило у него в руках. Это была уже не щепка, а скользкая ядовитая змея. Он хотел было отшвырнуть ее, но она успела крепко обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, все ближе и ближе придвигала свою страшную узкую голову к его лицу. И вдруг в воздухе прошумели большие крылья. Огромный глухарь с лету ударил змею своим крепким клювом, схватил ее и взвился в вышину. Михель-великан заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову. А Петер, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой.
4: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучала королевская алеманда у Уильяма Бёрда.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Музей-заповедник «Петергоф» объявил о скором завершении сезона работы фонтанов. До 4 ноября включительно гости Нижнего парка смогут увидеть в действии знаменитые каскады и шутихи. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, с 5 ноября фонтаны будут отключены до следующего сезона, а вход в Нижний парк станет бесплатным для всех посетителей. Осенью парк работает по следующему графику. До 18 октября с 9 до 20 часов, вход до 19:45, фонтаны с 10 до 19:45. С 19 октября с 9 до 18, вход до 17:15. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена готовят к изданию новый учебник по педагогике. Об этом сообщил ректор вуза Сергей Тарасов на открытии 9-й международной научно-практической конференции «Герценовские чтения. Психологические исследования в образовании». Новое издание станет логическим завершением многолетней работы экспертов университета. Параллельно с подготовкой учебника в вузе стартовала масштабная конференция, которая традиционно объединяет ученых и практиков из России и зарубежья. В текущем году форум посвящен Году единства народов России. Главная дискуссионная тема конференции – роль психологии и педагогики.

Думы в Петербурге. Готовится к открытию необычная выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс». Проект создан в рамках популярного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Петербуржцев и гостей города позвали на необычную выставку в здании бывшей городской думы. Временную экспозицию устроили в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Петровского, организаторы смешали в одном пространстве архивные документы, библейские тексты, графику и огромные концептуальные инсталляции от нового поколения петербургских художников. Особое место в интерьере парадного Александровского зала заняло монументальное полотно «Монна Лиза. Пауки в банке». Это уникальный коллективный проект, который придумал петербургский художник Денис Мезенцев еще в 2012 году. Он объединил 35-36 соавторов, которые разделили хрестоматийное полотно Леонардо да Винчи на отдельные сектора-квадраты. Каждый художник воссоздал свой фрагмент в собственной узнаваемой манере и технике. Выставка будет работать с 7 октября по 22 ноября. В Музее искусства Петербурга 20-21 веков открылась выставка «Художник Ленинграда Владимир Гринберг». Ее приурочили к 130-летию со дня рождения живописца. Выставка включает более 80 работ. Большую часть экспозиции составляют пейзажи – набережные, мосты, Нева, Александровский сад. Также есть портреты ленинградцев, современников Гринберга, в том числе Даниила Хармса. Художник умер в блокадном Ленинграде в возрасте 45 лет. Выставка в музее стала первой серьезной экспозицией мастера. Посетить ее можно до 22 ноября.

после информации об уничтожении неугодных книг в колониях Петербурга и Ленинградской области исправительное учреждение Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний проверили уполномоченные по правам человека и члены общественного народного контроля. Впечатления остались положительные. В рамках гуманитарной акции общественники привезли 4 коробки книг, всего 320 экземпляров. Все они были собраны автономной некоммерческой организацией «Круг жизни. Помогаем книгами». Благодаря этому библиотечный фонд исправительной колонии 4 пополнили произведения таких авторов, как Борис Полевой, Александр Дюма, Франсуаза Саган, Вальтер Скотт, Юрий Висбор, Джек Лондон, Агата Кристи, Валентин Пикуль и многих других. Шаванов подчеркнул, что подозрительная литература просто не может попасть в колонию, так как все проходит проверку и досмотры. Изымались же книги в рамках учета и выбраковки ветхих изданий. Об изъятии книг в колониях Обухова и Фарносова стало известно в конце сентября. Член Совета по правам человека и журналист Ева Меркачева по этому поводу пообещала обратиться в прокуратуру. Русский музей и Петергоф возглавили топ-пространств в Петербурге с самой сильной грязевой нагрузкой этой осенью. Туристы завалили популярные дворцы тоннами уличного песка. Осень оборачивается серьезным испытанием для дворцов, музеев и галерей Петербурга. Всего за один сезон посетители культурных учреждений приносят на своих подошвах почти 50 тонн грязи, песка и воды. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на результаты исследования компании «Лин Дейли», среди исторических объектов наибольшую грязевую нагрузку испытывает Русский музей. При посещаемости более 1 миллиона человек за осень объем приносимого песка и влаги составил 12,2 тонны. Аналогичный поток в Петергофе дает от 10,8 до 12 тонн грязи. В связи с этим нагрузка на клининговые службы культурных учреждений Петербурга возрастает. Эксперты подсчитали, что каждая 1000 человек ежемесячно оставляет в помещениях около 12 килограмм грязи. Причем в дождливую или снежную погоду этот объем аккумулируется значительно быстрее. Для защиты интерьеров площадки активно используют шеринг вестибюльных ковров. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 8 октября, утром небольшой

0: Дождь, днем облачная погода без существенных осадков, 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 759-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу 9 октября днем пасмурно, без осадков плюс 4, плюс 6, вечером небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление 752-764 миллиметра. Относительная влажность воздуха 72%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

В августе 1871 года, еще до премьеры «Псковитянки», директор консерватории Озанчевский, под ярким впечатлением от симфонических произведений Николая Андреевича, пригласил его занять должность профессора практического сочинения и инструментовки. И Римский-Корсаков успешно вел занятия. Пробелы в своих знаниях молодой профессор решил устранить. С помощью Чайковского он составил план изучения теоретических дисциплин, которому неукоснительно следовал. В летописи «Моей музыкальной жизни» он писал: «Итак, незаслуженно поступив в консерваторию профессором, я вскоре стал одним из лучших ее учеников, а может быть и самым лучшим, по тому количеству и ценности сведений, которые она мне дала». Занятия требовали огромного напряжения воли. В это время Чайковский был единственным, кроме Бородина, кто проявил дружеское участие в Римском-Корсакове. Он восхищался силой характера и благородной артистической скромностью молодого композитора. Университеты Римского-Корсакова не ограничились овладением консерваторским объемом знаний. Сама жизнь столкнула его с необходимостью досконального изучения духовых инструментов. Весной 1873 года он был избран на должность инспектора военно-морских хоров или корабельных оркестров. Его обязанности состояли в проверке всех морских оркестров России, то есть наблюдении за капельмейстерами, за назначением оных, за репертуаром, за качеством инструментов и так далее, а также в составлении учебной программы для вновь учреждаемых стипендиатов и в посредничестве между морским министерством и консерваторией. Для соответствия этой должности Римский-Корсаков учился играть на духовых инструментах. Должность инспектора он занимал 10 лет, до 1884 года, а всего на действительной морской службе был более 20 лет. И руководство оркестровым классом, и инспектирование корабельных военных оркестров были связаны с публичными выступлениями. Они требовали от Николая Андреевича еще и умения дирижировать. Римский-Корсаков не считал себя дирижером по призванию. Известно его высказывание: «Как дирижер я не считаю себя специалистом этого дела и не вижу в себе настоящей способности, а так себе, как не совсем бестолковый и кое-что видевший, продирижировать могу». На самом же деле он успешно в течение почти 30 лет руководил выступлениями военных оркестров и концертами Русского музыкального общества и русскими симфоническими концертами. Первое публичное выступление его в качестве дирижера симфонического оркестра состоялось 18 февраля 1874 года на концерте в пользу голодающих Самарской губернии, той самой, которой когда-то, в начале XIX века, помогал его отец. Через несколько месяцев после этого, осенью того же года, он принял на себя вместо ушедшего Балакирева управление бесплатной музыкальной школой, а также должен был дирижировать ее симфоническими оркестрами. Бесплатная музыкальная школа была открыта в 1862 году. В числе ее ведущих преподавателей были Балакирев и Римский-Корсаков, которых увлекла задача приобщения к искусству любителей музыки из всех слоев населения, и в первую очередь неимущих. Демократическая направленность в деятельности школы определялась традиционной для русской культуры опорой на обучение хоровому пению. По мысли ее организаторов, школа должна была дать начальное музыкальное образование, навыки по хоровому пению, сольфеджио, элементарной музыкальной грамоте. Материальное обеспечение школы, покрытие расходов создавалось концертами, в первую очередь, и добровольными пожертвованиями богатых любителей музыки, во вторую. Легко понять, как для существования школы был важен успех концерта. Под управлением Римского-Корсакова концерты бесплатной музыкальной школы завоевали признание у петербургской публики. В своих концертах Римский-Корсаков пропагандировал не только произведения друзей по кружку и учеников, но и других русских композиторов-современников, например, Чайковского, Танеева. Диапазон его концертных программ был очень широк. От редко звучавших, трудных для исполнения произведений Палестрины, Баха, Генделя до музыки Листа. «Консерватория, бесплатная школа, морские музыкантские хоры шли своим порядком», записал композитор в летописи. Важным этапом на пути к мастерству стала для него и работа по редактированию издания партитур Глинки. Участие в редактировании творений любимого композитора Николай Андреевич назвал для себя неожиданной школой. В летописи он записал об этом так:
И до этих пор я знал и боготворил его оперы. Но редактируя печатавшиеся партитуры, мне пришлось пройти фактуру и инструментовку Глинки до последней ничтожной мелкой нотки. Пределов не было моему восхищению и поклонению гениальному человеку. Как у него все точно, и в то же время просто и естественно, и какое знание голосов и инструментов. В конце 1879 года начались занятия Римского-Корсакова с юным Сашей Глазуновым. Первая симфония Глазунова, юная по вдохновению, но уже зрелая по технике и форме, была посвящена 16-летним автором своему учителю Николаю Андреевичу. В те же годы Римский-Корсаков начал собирать и обрабатывать народные песни. Он знал их с детства, и они звучат в его произведениях, начиная с самого раннего, с первой симфонии. Под влиянием чудесного балакиревского сборника обработок народных песен он задумал создать свой собственный. Записывал с голоса любителей знатока русской песни Филиппова. Песни преимущественно лирического характера. Обрабатывал их. Подготавливал свой сборник, в котором особое внимание уделил старинным, обрядовым и игровым песням. Песни для этого сборника Римский-Корсаков очень строго отбирал, избегая всего, что ему казалось подозрительно неверным, испорченным вариантом. Он много бился с гармонией, чтобы сохранить дух старины. В 1876 году, после двухлетней тщательной работы, он закончил сборник, который вышел под названием «100 русских народных песен». Но изучение народных песен не прекратилось. Оно продолжалось всю его жизнь. Накопленные знания и композиторское умение звали к любимому жанру – опере. И в 1878 году, после большого в несколько лет перерыва, он начал работу над «Майской ночью».

Создание этой второй оперы было связано у Николая Андреевича с яркими впечатлениями от прозы Гоголя. Я с детства обожал вечера на хуторе, и «Майская ночь» нравилась мне чуть ли не преимущественно перед всеми повестями этого цикла, писал он в своей летописи. Опера посвящена Надежде Николаевне. Совместное чтение «Майской ночи» – памятный для обоих момент в их жизни. Именно тогда Николай Андреевич признался Надежде Николаевне в своих чувствах. Своеобразная автобиографичность оперы определила ее колорит – светлый, мечтательный, нежный. Либретто написано композитором, влюбленным в язык, стиль первоисточника. Сохраняя разговорный текст Гоголя, не изменяя сюжета повести, Римский-Корсаков придал ему своеобразие, углубив и развив обрядово-игровую сторону. «Все хоровые песни оперы моей имеют оттенок обрядовый или игровой», – писал он. «Мне удалось связать с обожаемым мною содержанием обрядовую сторону народного быта, которая выражает собою остатки древности», – вспоминал композитор позднее. В течение зимы 1877-1878 года «Майская ночь» все более и более начала занимать меня, и в феврале я принялся настоящим образом за работу. Делая только самые черновые, отрывочные карандашные наброски, я прямо писал оркестровую партитуру на нотной бумаге огромного размера. Так писал о работе над «Майской ночью» в своей летописи Николай Андреевич. В этой опере впервые оформляются столь важные для драматургии последующих опер Римского-Корсакова сопоставление двух миров – мира реальности и мира фантастики. «Майская ночь» положила начало ряду фантастических опер, в которых поклонение солнцу и солнечным богам проведено или непосредственно благодаря содержанию, почерпнутому из древнего русского языческого мира, как в «Снегурочке», «Младе», или косвенно и отражено в операх, содержание которых взято из более нового христианского времени, как в «Майской ночи» или «Ночи перед Рождеством». Впервые у Римского-Корсакова полнота любовного чувства, открытая эмоциональность его проявления, воплощена в музыке, в образе Левко. В ряде эпизодов фантастическая слита с изображением природы. «Здесь свет тихо струится», — пишет Борис Асафьев, — «а не бурно льется, и в нежном токе лунных лучей так ясно и прозрачно звучит ночная тишина».

Подытоживая свои воспоминания о работе над второй оперой, Николай Андреевич писал: «Майская ночь имела важное значение в моей сочинительской деятельности. В этой опере впервые мною были введены большие номера совместного пения, ансамбли. С «Майской ночи» я, по-видимому, овладел прозрачной оперной инструментовкой во вкусе Глинки». Премьера оперы состоялась 9 января 1880 года в Мариинском театре под управлением Эдуарда Направника. Успех был значительный. Песню про голову и песню Левки из третьего действия требовали бис. «Меня и артистов много вызывали», — вспоминал Николай Андреевич о премьере «Майской ночи». В газете «Голос» от 11 января 1880 года была опубликована большая рецензия на первое представление оперы. В ней мы читаем: «Новая опера Римского-Корсакова понравилась людям самых разных музыкальных вкусов и мнений. Бесспорный талант господина Римского-Корсакова как композитора проявился в его новой опере во всех своих лучших особенностях. Наивысшим достижением этого периода творчества явилась следующая опера-сказка, написанная по пьесе сказки Островского «Снегурочка», вторая весенняя опера, одна из вершин его творчества. «Кончая «Снегурочку», — писал композитор, — я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги».

При первом прочтении поэтичная драматическая сказка Островского не вдохновила композитора. Через 5 лет, зимой 1879-80 годов, Римский-Корсаков снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. Не было для меня на свете сюжета, не было для меня более лучшего поэтического образа, чем «Снегурочка», «Лель», «Весна».

процессе работы Николая Андреевича над либретто сказка подверглась сокращениям, но существенных изменений сюжета в опере нет. Создавалась «Снегурочка» очень быстро, в течение 2,5 летних месяцев. А последовавшие полгода потребовались для ее оркестровки. Она создавалась в тесном и восторженном общении с русской природой. В драматической сказке Островского композитор нашел своеобразный мир поэтических образов, связанных с преданиями старины глубокой, с древними народными представлениями о природе –

каждая сольная партия «Снегурочки», «Леля», «Мезгиря» является вершинами творчества Николая Андреевича. Можно бесконечно слушать эти нежные переливы голоса «Снегурочки»,

Современники отметили особое обаяние этой оперы. Ее первое представление состоялось 29 января 1882 года в Мариинском театре. «Поставлена была Снегурочка роскошно», – писала критика того времени. «Вокальное исполнение, за немногими исключениями, было вполне приличным. Взрыв аплодисментов вызвала третья песня «Леля», последний куплет которой тут же был повторен. Дружные аплодисменты раздались и после приветствия Берендею хором. Этот хор был также повторен. Повторили и балетную пляску скоморохов. Композитор же скромно отметил: «Опера прошла с успехом. Мне поднесли венок». Вскоре «Снегурочка» была поставлена в Москве в русской частной опере Мамонтова, а в 1893 году и в Большом театре.

0: дорогие друзья, закончилась передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В этой передаче для вас прозвучали фрагменты оперы «Майская ночь» и «Снегурочка» в исполнении Сергея Лемешева, Галины Ковалевой и Ирины Архиповой и хора и оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Митрофан ознакомился с ходом строительных работ в храме апостолов Петра и Павла поселка Карташевское. В Назии состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков павших воинов. В Тихвине пройдет 7-й международный кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 октября после божественной литургии в храме святителя Николая Чудотворца поселка Карташевское Гатчинского района преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан ознакомился с ходом строительных работ на храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Архипастыря сопровождал настоятель храма протоиерей Николай Груздев. Владыка осмотрел помещение цокольного этажа строящегося здания, где к настоящему времени уже полностью завершено возведение конструкции будущего баптистерия, крестильного храма. Настоятель рассказал владыке о текущих строительных процессах и планах по дальнейшему благоустройству нижнего яруса. Затем правящий архиерей поднялся на строительные леса в основном объеме храма, где специалисты выполняют электромонтажные и штукатурные работы. Также владыка посетил колокольню Петропавловского храма, где совершил чин освящения ранее установленных колоколов. В завершении осмотра епископ Митрофан поблагодарил настоятеля, строителей и благотворителей за усердные труды во славу Святой Церкви и преподал всем участникам возведения святыни свое архипастырское благословение. 6 октября в Назии состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 173 воинов Красной Армии, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Благодаря поисковой работе удалось установить имена и фамилии 51 бойца. Останки воинов были подняты из ранее обнаруженного неизвестного воинского захоронения, расположенного неподалеку от деревни Александровка. За упокойную литию попавшим воинам отслужил настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери поселка Назия протоиерей Михаил Шаталов. Начальник Никольского скита Александра Невской лавры иеромонах Даниил Пронин посещает святыни Черногории. В неделю 18-ю по Пятидесятнице, 4 октября, он сослужил за божественной литургией в Успенском монастыре.

По окончании литургии радость братского общения продолжилась за трапезой в духе гостеприимства, который всегда отличал это древнее святое место. 4 октября в храме Спаса Нерукотворного образа города Всеволожска состоялась божественная литургия с участием детей. Богослужение в нижнем храме совершил иерей Анатолий Багута, одновременно в верхнем храме совершалась поздняя литургия. В богослужении приняли участие около 40 детей. Песнопения исполнялись общим хором, а проповедь, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы, прошла в форме беседы с юными прихожанами. Во время сугубо их тени каждый ребенок смог обратиться к Богу со своим прошением. Иерей Анатолий рассказал детям о подготовке ко святому причащению и подарил участникам тексты молитв для домашнего употребления. После исполнения символа веры дети вместе со взрослыми поднялись в верхний храм, где приняли участие в евхаристическом каноне и причастились святых христовых тайн. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, с 11 по 14 октября в Тихвине пройдет 7-й международный кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, администрации Тихвинского района Ленинградской области, Государственного драматического театра на Литейном. Центральной сценой для ключевых событий фестиваля станет Дворец культуры имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. 11 октября откроется детская программа, где юным зрителям продемонстрируют анимационные ленты и картины начинающих авторов, отобранные независимым детским жюри. 12 октября после совершения праздничного молебна начнется торжественная церемония открытия фестиваля. В музыкальной творческой части вечера примут участие симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, актер театра и кино Виктор Бычков, народная артистка России, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина, народный артист России Дмитрий Певцов со своим коллективом «Певцов-оркестр». 13 октября в 9 утра начнется день официальных показов. Зрители ждут конкурсные кинопросмотры, увлекательная творческая встреча с Виктором Бычковым, внеконкурсные закрытые показы, а также авторская лекция Аллы Митрофановой об экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор». 14 октября утром пройдет праздничная божественная литургия в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, сопровождаемая крестным ходом с перенесением чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери, а завершится день вечерней церемонии закрытия и награждением лауреатов на основной фестивальной площадке. 1 октября в Санкт-Петербургской духовной академии прошла встреча студенческого библейского общества, посвященная теме спасения по первому посланию апостола Павла к Коринфянам. Встречу провел доцент кафедры библеистики, куратор студенческого библейского общества, священник Алексей Сергеев. В начале встречи лектор напомнил, что третья глава продолжает темы, начатые в первых двух главах послания – противопоставление мудрости и безумия, духовного и плотского, младенцев во кресте и людей, способных к более глубокому духовному возрастанию. Апостол Павел обращается к коринфской общине, в которой возникли разделения. Одни говорили «я Павлов», другие «я Аполосов», третий «я Кифин». Лектор подчеркнул, что Павел не отвергает служение Аполоса или Кифы, но напоминает, служители лишь те, через кого Бог привел людей к вере. «Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог», – пишет апостол. «Поэтому и насаждающий и поливающий – ничто, а все Бог, дающий рост». Христиане поэтому называются Божьей Нивой, Божьим строением, соработниками у Бога. Отдельно был рассмотрен образ Аполоса. Отец Алексей напомнил, что Аполос был иудеем из Александрии, мужем красноречивым и сведущим в Писаниях. Он знал только крещение Иоаннова и проповедовал Христа, хотя, возможно, еще не был крещен христианским крещением. Проповедь Аполоса до принятия христианского крещения – показывает, что искреннее знание Писания и стремление к истине могут привести человека к полноте веры. В заключительной части встречи отец Алексей ответил на вопросы участников. В завершение встречи участники поблагодарили отца Алексея Сергеева за содержательную беседу и пожелали продолжить изучение первого послания к Коринфянам и других книг Священного Писания. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца, святого Сергия. 8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского. В 9:30 слушайте передачу радиостанции «Голос православия», посвященную жизни и подвигам одного из самых любимых и почитаемых русских святых. В 10 начнется трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора. Затем в 11:40 в нашем эфире слово о преподобном Сергии Радонежском, святителя Филарета, митрополита Московского. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Ежедневно в 13 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». 8 и 9 октября в 20:05 слушайте житие преподобного Сергия Радонежского из сборника «Древнерусские повести». Читает Нина Васильева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 238-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы видим в сегодняшнем зачале Иисуса Христа, который пришел, как свидетельствует Лука, в город, которым был воспитан, Назарет. Из нашего Евангелия мы понимаем, что Спаситель не часто бывал в Назарете, но гораздо чаще он останавливался в Капернауме. Как говорил наш один преподаватель Нового Завета, в Капернауме была штаб-квартира Иисуса Христа. В Назарете, как мы тоже узнаем из Евангелия, жила Богородица, братья и сестры Иисуса Христа по Иосифу, то есть сводные. Находясь в Назарете, Иисус Христос, как это полагалось у благочестивых иудеев, в день субботний посещает синагогу. Центральным богослужебным событием в синагоге было пение псалмов и чтение пророков с последующим комментарием раввинов или просто кого-нибудь из уважаемых мужчин. Такую возможность в этот раз представил служитель синагоги Иисусу Христу и подал ему, конечно же, не книгу, как написано в нашем Евангелии, а свиток пророка Исаии, в котором Спаситель находит важные слова пророчеств о Мессии. «Дух Господень помазал меня», то есть в устах Спасителя – это прямое указание на то, что он Мессия, то есть помазанник. Но те, кто его слушают, конечно, этого не понимают пока. Иисус Христос дальше говорит словами пророка: «Я исцелю сокрушенных сердцем», то есть тех, чье сердце разбито и работает неправильно, так как потеряло источник жизни, Бога. «Проповедовать пленным освобождение», Иисус говорит о пленных законом. Он принес освобождение от закона в неправильном его понимании. Слепым прозрение. Израильский народ, конечно же, был слеп. Его глаза не видели Бога. Иисус Христос принес в мир прозрение. Измученных отпустить на свободу. И здесь уже, конечно, речь не о политическом плене, который был во времена пророка Исаия, а о плене религиозном. Иудеи были в плену у религиозных вождей. Слепые вожди слепых, как называет их Спаситель в другом месте Евангелия. Христос пришел избавить людей от такого пленения, то есть отпустить их на свободу. После прочтения отрывка Иисус Христос отдал свиток служителю. Сел, тогда учители проповедовали только сидя. Как говорит нам евангелист, все глаза были устремлены на него. Конечно, все ждали, что Иисус скажет: «Это я, о ком говорит Исаия». Но он говорит лишь, что ныне исполнилось это Писание. Тогда для народа это были общие фразы. Им нужны были твердые доказательства мессианства Иисуса. Он же ждет от них не радикально настроенных иудеев, пусть даже и религиозных, а любящих детей. И встречает, конечно же, разочарование в их сердцах. Хороший урок и нам с вами, дорогие братья и сестры. Мы часто много слышим и знаем о Христе, и даже сами не раз были свидетелями проявлений божественной любви и благодати в нашей жизни, его чудес, явленных на нас. Но всегда, к сожалению, остаются какие-то причины не доверять Богу всецело, сомневаться в нем. Будем все же стремиться быть теми детьми, которые абсолютно доверяют свою жизнь своему небесному Отцу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: Октября, 25 сентября по старому стилю празднуется память преподобно-мученика Пафнутия Египтянина и с ним 546 мучеников, которых святой Пафнутий обратил ко Христу. Все они пострадали в III веке. Также сегодня празднуется память двух преподобных с именем Ефросиния. Преподобный Ефросиния Александрийской, живший в V веке, и преподобный Ефросиния Суздальской в миру Феодулии, живший в XIII веке. Ефросиния Александрийская была дочерью богатых и знатных родителей, которые хотели выдать ее замуж, но сама она желала иноческого подвига. Она тайно приняла постриг и, переодевшись в мужское платье, поступила под именем Измаракт в мужской монастырь, чтобы отец не смог ее найти и вернуть домой. В уединенной келье преподобная Ефросиния провела 38 лет и достигла высокого духовного совершенства. Ее отец скорбел о потере любимой дочери. Не раз по совету настоятеля беседовал с иноком Измарактом, открывая ему свою печаль, и находил у него духовное утешение. Перед своей кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не приготовлял к погребению ее тело. Похоронив дочь, Пафнутий раздал все свое имущество нищим и монастырю и принял монашество. 10 лет вплоть до своей кончины он подвязался в келье своей дочери. Преподобная Ефросиния, княжна Суздальская, родилась в 1912 году в семье святого князя Михаила Черниговского и была крещена с именем Феодулия. Княжна получила разностороннее образование и воспитывалась в глубокой вере и благочестии. Феодулия была сосватана за святого благоверного князя Феодора, брата святого Александра Невского, но жених ее скончался в день свадьбы. Феодулия не вернулась домой и умолила игуменью Суздальского монастыря в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы принять ее в обитель. В день памяти преподобной Ефросинии Александрийской Феодулия приняла монашеский постриг с именем Ефросинии. Совсем еще юная инокиня с удивительной ревностью исполняла правила монашеской жизни, заметно превосходя остальных насельниц твердостью разума, духовной зрелостью и крайней воздержанностью. Множество людей посещало обитель, чтобы услышать поучение преподобной Ефросинии. Игуменья монастыря заметила духовные дары инокини и во всем советовалась с преподобной. Подвижница предложила разделить монастырь на две половины – девичью и вдовью. Городские жены посещали церковь во имя Пресвятой Троицы на половине вдов, а девицы – главную монастырскую Ризоположенскую церковь, находившуюся на половине дев. Преподобная Ефросиния предсказала мученическую кончину своего отца и нашествие татар на Русь. По ее молитвам, опустошившие Суздаль татарские полчища не тронули монастырь, и обитель уцелела. Преподобная Ефросиния, еще при жизни почитавшаяся народом как великая подвижница, отошла ко Господу 25 сентября 1250 года, в день своего монашеского пострижения. В этот день, в 1392 году, представился ко Господу великий русский святой преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец. Ровно через 200 лет, в 1592 году, в этот день состоялось перенесение из Москвы в Свияжский Успенский монастырь мощей святителя Германа, архиепископа Казанского. После покорения Казани царем Иоанном Грозным, будущий святитель просвещал светом Христовой веры язычников, населявших правый берег Волги. Он был назначен настоятелем обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске, которая под его мудрым руководством сделалась сосредоточием христианской проповеди. По смерти первого казанского архипастыря, святителя Гурия, Герман был призван на архиерейскую кафедру. Когда царь Иоанн Грозный повелел ему быть московским митрополитом, святитель Герман отказался и, верный своему пастырскому долгу, не устрашился вразумить царя, обличив его преступление и призвав к покаянию. За это он около 2 лет пробыл в заключении. Он один в русской церкви поднял тогда голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения. В 1567 году святитель Герман, просветитель и исповедник, неожиданно скончался, находясь в заключении в Москве. Полагают, что он был убит опричниками. Его мощи были обретены через 27 лет после кончины. В этот день вспоминается преподобная Досифея, затворница киевская, жившая в XVIII веке. Преподобная Досифея, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в знатной и богатой семье. В раннем детстве она воспитывалась в монастыре, где подвязалась ее бабушка. Семья мечтала выдать ее замуж, но Дарья уже избрала для себя иноческую жизнь. Она сбежала из дома, остригла волосы и, переодевшись в простого крестьянского мальчика, направилась в Троице-Сергиеву лавру. Назвав себя мужским именем Досифей, она поселилась в лавре и, не принимая пострига, жила в нем послушником. Через 3 года искавшие ее по всем монастырям родители обнаружили ее в лавре, но Дарья не послушалась их и ушла в лес, где стала жить отшельницей, продолжая называть себя Досифеем. Недалеко от Киева, на горе Китай, подвижница сделала себе пещеру и затворилась в ней, общаясь только через маленькое окошко. Многие люди стали приходить к подвижнице как к старцу и получали совет и утешение. По преданию, преподобная была пострижена в монашество по указанию императрицы Елизаветы Петровны. Когда вышел указ о запрещении отшельнической жизни, Досифее пришлось перейти жить в Киево-Печерскую лавру. К святой отшельнице, жившей под видом монаха-старца, приходил за советом о выборе жизненного пути Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. Преподобная Досифея наставила его в молитвенном делании и указала ему путь в Саровскую обитель. Скончалась преподобная Досифея на 56-м году жизни 25 сентября 1776 года и была погребена в ограде Киево-Китаевской пустыни. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священноисповедника протоиерея Николая Розова. Он служил в городе Ярославле и был личным секретарем митрополита Иосифа Петровых. В 1930 году он был арестован. В обвинении сказано, что он руководил нелегальным сестричеством при Свято-Духовской церкви и организовывал денежные сборы для заключенных. Конец цитаты. Отца Николая приговорили к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Концлагерь, в котором отец Николай отбывал заключение, именовался «совхозом «Гигант». Вернулся из лагеря отец Николай в 1933 году, больной дистрофией и цингой. После освобождения ему нигде не давали прописки. Вернуться в Ярославль он смог только через несколько лет. Скончался протоиерей Николай Розов в 1941 году. Наш церковный календарь на 8 октября посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Житие преподобного Сергия Радонежского читает протоиерей Виктор Грозовский.
7: Преподобный Сергий родился в Ростовском княжестве в 1314 году в семье благочестивых бояр святых Кирилла и Марии. Уже до появления младенца на свет чудесное знамение показало, что он будет избранник Божий, служитель Пресвятой Троицы. Однажды, во время божественной литургии, находясь еще в материнском лоне, он 3 раза возгласил так, что его слышали все, кто был в церкви. С первых дней жизни дитя, нареченное во святом крещении Варфоломеем, по средам и пятницам не принимало молоко матери, 7 лет Варфоломей начал постигать книжную грамоту и никак не мог освоить ее. Тогда он воззвал со слезами: «Господи, ты сам научи, вразуми меня». Как-то раз встретил отрок в поле светлого ангелоподобного старца инока и попросил помолиться о нем. Сотворив молитву, старец дал Варфоломею как бы частицу просфоры со словами: «С сего дня Господь дарует тебе знание грамоты». Придя в дом к Варфоломею, он велел отроку открыть псалтирь, который тот неожиданно стал читать легко и быстро, а родителям старец предрек: «Сей отрок будет велик пред Богом и людьми». Простившись, стал он тут же невидимым, и поняли, что это был ангел, посланный Богом. Около 1328 года семья переехала в Радонеж. Варфоломей хотел взять у родителей благословение на иноческое житие, но те просили, пока живы, не оставлять их. Сын был им послушен. Только после того, как они, постригшись в монахи, отошли ко Господу, Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном ушел в лес для пустынножительства. Они срубили кельи и бревенчатую церковь, которая была освящена по внушению Божию во имя Пресвятой Троицы. Стефан, не выдержав тягот отшельнической жизни, вскоре перешел в Московский Богоявленский монастырь, а Варфоломей 7 октября 1337 года принял постриг с именем Сергий. Он прожил один в лесной чаще несколько лет, мужественно перенося многие лишения, всецело устремляясь к Богу. Однажды келья, где молился Сергий, наполнилась множеством отвратительных бесов, кричавших ему: «Это место наше! Немедленно беги отсюда, иначе мы растерзаем тебя!» Но преподобный молился Богу, сотворил крестное знамение, и бесы исчезли. Из лесной чащи к келье преподобного приходил огромный медведь, которого Сергий кормил хлебом и, жалея голодного зверя, часто отдавал ему последний кусок. Начали вокруг чудного пустынника собираться иноки, искавшие доброго руководства. Мало-помалу образовалась маленькая община из 12 монахов. Братья пошли вместе с Сергием к епископу, прося назначить им наставника. Слыша о многих подвигах Сергия, епископ Волынский Афанасий в 1354 году посвятил его в иеромонаха и возвел в сан игумена, и он принял это по смирению. Сергий учил братьев настоящему монашескому житию своим примером. Он исполнял все монастырские работы, плотничал, пек просфоры, делал свечи. Как-то раз в монастыре нечем было кормиться. Некоторые из братьев, не желая больше пребывать в такой нищете, собрались уйти вовсе из монастыря. Тогда Сергий, созвав иноков, тихо сказал им: «Не будьте так малодушны, надейтесь на Бога. Где же ваша вера? Ведь Он все видит. Потерпите еще немного, и Он вскоре напитает вас». Действительно, неожиданно в монастырь привезли от безвестного жертвователя много необычайно вкусной еды. Прежде чем отведать ее, Сергий отслужил в церкви со всеми молебен Богу за такую милость. Преподобный Сергий удостоился от Господа благодати чудотворений. Река, из которой брали воду, находилась не близко от монастыря. Сергий спустился во враг рядом с обителью и помолился дарование источника на этом месте. По оврагу потекла речка, и вода в ней была целебной и излечивала многие болезни. Узнав о чудесных подвигах старца, много народа разного звания приходило в обитель за благословением и советом великого подвижника. Сергий же оставался по-прежнему простым и смиренным. Один крестьянин пришел в монастырь, чтобы увидеть чудного и славного Сергия, и даже не поверил братья, указавшие ему на преподобного, который, как нищий работник, копал огород. В это время приехал князь и поклонился Сергию до земли. Тогда крестьянин понял, что никто его не обманывал. После беседы с Сергием он так возлюбил преподобного, что через несколько лет постригся в обители. О высокой духовной жизни Радонежского игумена стало известно в Константинополе. Патриарх Филофей прислал ему крест и схиму. По благословению константинопольского патриарха и митрополита всей Руси Алексия, Сергий ввел в своей лавре общежительный устав, утраченный к этому времени русскими монастырями. Иноки возроптали на строгость такого жития, и тогда преподобный тихо покинул обитель. Раскаявшись, братья упросили его вернуться. Главным деланием иноков оставалась молитва. Сам Сергий был вдохновителем и насадителем созерцательного подвига, о чем свидетельствует и явление Фаворского света во время его службы. Два ученика Сергия узрели, как вместе с ним в алтаре служит незнакомый священник, от которого исходит дивное сияние, и после службы спросили о нем преподобного. Он отвечал: «Тот, кого вы видели, ангел Господень. Не только сегодня, но и на каждой службе он служит вместе со мной. Но прошу вас, никому не рассказывайте об этом, пока я жив». Другой ученик Симон, добродетельный и праведный монах, видел, как в алтаре, когда Сергий совершал литургию, разлился чудный божественный свет, словно огонь. Он осенил святые дары на престоле, потом окружил преподобного Сергия так, что тот казался охваченным пламенем, а когда Сергий причащался, огонь свился и вошел в чашу. Преподобный Сергий знал, сколь необходима монастырская молитва всем православным. Молитвенное заступление иноков Сергиевой обители особенно проявилось в нашествии Мамая. Святой благоверный князь Дмитрий, прозванный Донским, собрав войско, прибыл в обитель и спросить благословения на битву с ордынцами. Сергий дал князю двух своих иноков, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, а позже послал ему Богородичную Просвору, которую Дмитрий получил перед самой битвой в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Благодарность за победу князь Дмитрий на месте, указанном Сергием, основал монастырь во имя Успения Божией Матери на Дубенке. Для поминовения всех павших воинов был установлен особый день. Этот день 28 октября, который с тех пор и отмечается Русской Церковью, и называется Дмитриевская родительская суббота. Многим прихожанам этот день очень памятен, и они прекрасно помнят эту Дмитриевскую родительскую субботу. И после своей кончины преподобный Сергий остается скромным заступником православной веры и русской земли от врагов. Он помог Иоанну Грозному держать победу над Казанью. В смутное время, когда Москва была захвачена иноверцами, преподобный трижды являлся нижегородцу Козьме Минину и велел ему собирать войско, чтобы очистить московское государство от врагов. Он также неоднократно представал героическим защитником своего Троицкого монастыря во время осады его поляками в годы 1608 и 1610. Место подвигов великого святого отмечено чудными откровениями. Преподобный удостоился явления Божьей Матери с апостолами Петром и Иоанном. И еще об одном чудесном явлении рассказывали ученики преподобного. Поздно вечером Сергий совершал свои обычные правила и усердно молился о своей монастырской братии. Вдруг кто-то позвал его. В открытом окне темнота ночи вдруг озарилась ярким светом, и был голос с неба: «Сергий, ты молишься о своих учениках, и Господь принял твою молитву». множество прекрасных дивных птиц прилетело в монастырь и кружило вокруг обители. И тот же голос сказал: «Как эти птицы, так умножатся твои ученики после тебя». Из жития Сергия видно, сколь много он заботился о насаждении и укреплении монашества в русской земле. Созданная им обитель во имя Пресвятой Троицы, ныне Свято-Троицкая Сергиевая Лавра, стала духовным центром Руси, символом ее единства. Кроме Троицкого, великий игумен основал еще несколько монастырей. Обычно он сам находил место для будущей обители, благословлял, а затем посылал своего ученика управлять ею. Около полувека монашествовал преподобный и стал поистине наставником для всей русской земли. Когда пришло время его кончины, он призвал братьев и преподал им завещание. Помолившись, он с молитвой предал свою святую душу Господу, а это было 25 сентября по старому стилю. И год этот был 1392. Имя преподобного неразрывно связано с делом созидания православной российской державы, и на протяжении столетий он остается дивным заступником своего земного отечества.

стихира преподобному Сергию Радонежскому «Большого знаменного распева» прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской патриархии под управлением Анатолия Гринденко.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Предлагаем вашему вниманию один из докладов Второй Всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Конференция состоялась в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Это доклад Милены Всеволодовны Рождественской, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, доктора филологических наук. «Чудо чудное, диво дивное, Гефсимания. О некоторых аспектах райско-палестинского метатекста».
2: Дело в том, что понятие райско-палестинского текста было со мной введено еще в 2005 году когда-то для обозначения содержательно-смыслового единства, которое обнаруживается, с одной стороны, при чтении паломнических хождений к библейским и христианским святыням и непосредственно в Святую Землю на территорию Древней Палестины, а с другой стороны, при чтении описания путешествий к раю или в сторону рая переводных памятниках, относимых обычно к апокрифическим. И такие тексты славяно-русской традиции, если говорить о достаточно раннем периоде развития переводной книжности, ну, это всем хорошо известные сказания отца нашего Агапия о хождении в рай, или хождение Агапия в рай, по-разному оно называется, житие Макария Римского, или сказания о рахманах, о стране блаженных, и сочинение о рае земном и рае мысленном, которое встречается в рукописях обычно в составе апокрифической вопросо-ответной беседы трех святителей. Тоже хорошо известный, имеющий рукописную довольно большую традицию. Или в вопросах князя Антиоха к святому Афанасию Александрийскому. Некоторые исследователи, вот особенно покойный Владимир Владимирович Мельков, они писали как раз о концепте и топосе земного рая в древнерусских памятниках. Вопрос о природе райского пространства, его местонахождение интересовал русских книжников и в XVII веке тоже. И вот в одном из сборников из собрания Древнехранилища Пушкинского дома, собрание Владимира Николаевича Переца, номер 143, это XVII века, текст такой. Вопрос, чувствен ли есть рай или разумен, тленен ли есть или нет ленен, и ответ. Яко же и два Иерусалима, оповедают Писания, небесный и земный, так уже и два рая. Един духовен, другие чувственны, от него же на ангельской си реки, и Евфрат новый исходят на земли, и где же Адам и Ева и змея и сад. Аще ли змея и садовой реки, и на разуме разумевая, то уже не как у Адама и Евы во святых письмо, иначе при обидите начнем божественное писание. Да яко же у бабе Адам посреди тля и без тления, так уже есть в рае. Значит, вот эта цитата из этой рукописи XVII века из собрания Переца, она показывает, что интерес древнерусских книжников к райской теме с аллюзией на Иерусалим и на Палестину не угасал в течение многих столетий, вплоть даже, кстати, до XIX века. И вот этот факт, он свидетельствует об актуальности и в крестьянской среде, потому что это один из старообрядческих сборников, интерес к образу рая, близкого к описанию Святой Земли, о которой говорится в Библии. К кругу источников райско-палестинского текста можно также отнести видение рая в житии Андрея Юродивого, послание Василия Калийки Тверскому епископу Феодору конца XIV века и немалое количество духовных стихов, в которых действуют герои Ветхой и Новозаветной истории на территории Ближнего Востока. Богородица, Христос, апостолы, святые, ангелы, архангелы. При сопоставлении вот этих текстов обнаруживаются общие черты Святой Земли и рая, которые основаны прежде всего, конечно, на цитатах из Ветхого и Нового Завета. И мы видим, что Ветхий Завет описывает рай как цветущий сад со сладкими плодами, пением необыкновенных птиц, вот звуковой характер рая, с древом жизни посреди сада и четырьмя реками, потекающими из него. Новый Завет говорит о рае как о небесном граде Иерусалиме, украшенном словно невеста перед женихом, то есть царем. Небесным. Вообще, реальная земля Древней Палестины, разумеется, не была тем утопическим пространством, которое представало в текстах богомольных хождений в Святую Землю. Но она была чудом. И в одном убеждении все же сходились и народно-утопическая легенда, и мнение ученых-книжников относительно рая в том, что Святая Земля и град Иерусалим в ней все-таки есть воплощенный рай в своем подлинном, в заправдошнем смысле. И здесь объединялись, казалось бы, вот этот мнимый и реальный миры. Поэтому и подлинный Гефсиманский сад оказывался райским садом. По логике, эти два плана должны были бы вступить в противоречие. Казалось бы, эта иллюзия должна была исчезнуть при столкновении с реальностью, когда русский паломник, действительно оказавшийся в Палестине, мог воочию убедиться, что она совсем не рай. Но он, напротив, убеждался в обратном, что она все-таки рай. И разрушение вот этого мнимого образа не происходило почти никогда. Да и в поздних описаниях путешествий мы это видим. Вот только что новейшее издание, новейшая монография Ирины Владимировны Федоровой, Ивана Анатольевича Полякова «Град земной и град небесный. Иерусалим в описаниях паломников и русской книжной культуре 18-19 века» приводит очень много новонайденных и заново опубликованных, прокомментированных текстов паломнических хождений, где тоже, несмотря на то, что это более поздние тексты, тем не менее, вот за этим реальным планом все время стоит описание того, что они видели, того, что они чувствовали, тем не менее, встает вот этот план идеального эротопического пространства. И связь рая и Иерусалима как сакрального центра Святой Земли может быть выражена не столь очевидно, как в паломнических текстах и в других жанровых сочинениях. Но вот помимо хождений и видений, житий, древнерусской книжности, в фольклоре существует целый пласт вот уже упомянутых духовных стихов о рае, в котором угадывается та же утопическая картина. Вот приведу одну из недавних находок такого стиха в древохранилище, хранится в древохранилище Пушкинского дома в Вятском собрании, опубликованного мной в очередном выпуске палестинского сборника. Это Вятское собрание, 150 номер. Это я только фрагмент, последний фрагмент этого духовного стиха. Возвещает нам Писание те прекрасные места, то есть отсылка к библейскому тексту, где исходит и истекает Евфрат, райская река. Вот меня вот этот Евфрат очень заинтересовал, потому что и Евфрат, и Евфрат через два «ф» бывает, и здесь Евфрат. Наполняет, поливает прозрачные поля, где растут и процветают те прекрасные древа, где рождают, умножают того родшего плода, летают, воспевают птицы райские и так далее. Значит, нет ни холода, ни морозов, нет ни дня, ни ночи, всегда сияет свет, да, и так далее. И, конечно, надо сказать, что если мы вспомним самое известное раннее хождение, паломнический текст, самое раннее хождение игумена Даниила в святую землю Черниговского игумена, начало XII века, то вот это упоминание о многоплодности, о необыкновенном изобилии мы встретим почти дословно. Игумен Даниил пишет об этом очень подробно, и он такой рачительный хозяин, об этом еще, на это обращала внимание еще в свое время Варвара Павловна Адрианова-Перец, что он вот как такой, как хозяин, как игумен, он как раз очень внимателен, какой урожай, сколько раз и какие плоды и так далее. И вот еще один стих, приведем стих душевный о рае. Я хочу подчеркнуть, что опять-таки целиком не буду читать, значит, неизвестные места, возвещает Писание прекрасные места, тоже здесь есть в этом тексте. Красота, чистота, да, что характерно? Красота, чистота, благоухание, сладко, зело и причудно, свет немерцающий, доброта несказанная, радость неизреченная, непрестанный день есть, и ночи в тебе вовек несть. Восток, ну рай на востоке, да, солнце красное восходит, поскольку рай на востоке, лучи распространяет. И главное, что веселье и радость здесь тоже. Тварь всю весельем наполняет, радость вселенной сотворяет. Лучи и звезды сияют, палаты чудные возведены, из злата чистой серебра сотворены, дворы зело ленные, но, видимо, это искажение зеленые. Вот, блистанием озаряют, на венцах праведников сияют. О, пресветлый Эдеме, прекрасный ты Божий доме, прими мя от сия пустыня в свои причудные райские густыни. Да, вот надо сказать, что пустыня, вот это библейское выражение, глаз вопиющего в пустыне, мы привыкли обычно воспринимать как человек, который находится в огромном пустом пространстве, вроде пустыни Сахары, да, вот такое. И вот он кричит, и никто его не слышит. Но на самом деле разные есть переводы, древние переводы библейские. На самом деле есть точка зрения некоторых библеистов о том, что здесь неточность перевода, потому что пустыни – это пустые, это скалы без леса. И когда ты стоишь среди скал и кричишь, напротив тебя слышат, твой голос раздается эхом, но при этом никто к тебе не приходит на помощь. А это уже разные вещи. Если никто не слышит и не может прийти, или слышат и почему-то не приходит. Даже слово «пустыня», оно тоже имеет вот такой сакральный, неоднозначный, можно сказать, смысл. Значит, характеристика райских мест близка к описанию не только в библейских текстах, но и в этих апокрифических сочинениях о движении к раю, в поисках рая. И там тоже используются основные черты райского локуса. И сладкоголосное пение птиц разных, разноцветных, необыкновенное сияние, обилие плодов, вечно цветущих деревьев, источники сладкой и чистой водой. И это все имеет реальную основу, потому что вы представьте себе ближневосточные пустыни, действительно, среди пустых гор, и самое главное – это вода. Поэтому образ рая – это образ оазиса в ближневосточной пустыне прежде всего. И там вода из источника утоляет жажду, что исцеляет, прозрачно и сладка на вкус. Вот в этих сочинениях апокрифических о хождении в рай вода эта подобна сладкая, как мед, она белая, как молоко. В хождении старца Агапи в рай об этом подробно даже рассказывается. И уже вот, и вот тут возникает мотив чуда, потому что уже само попадание в область рая того же старца Агапи, троих монахов из сказания о Макарии Римском, или Андрея Юродивого, который вследствие жестокого мороза, случившегося вдруг неожиданно в Царьграде, на границе жизни и смерти он оказывается, и он попадает, он засыпает и оказывается... Он сам не понимает этого, но читатель понимает, что он оказывается в раю. И само попадание в этот рай, оно уже чудесно и необъяснимо никакими реальными причинами. Но мало этого, побывав в раю, герои, словно персонажи волшебной сказки, конечно, здесь такая параллель, по-моему, напрашивается, они получают особый дар – самим творить чудеса. И так вот старец Агапий по возвращении из рая, он очень хочет там остаться, но пророк Илья, который там и встретился, говорит, что нет, еще ни один человек по плоти сюда не приходил, ты должен вернуться. Вот. И когда он возвращается в земной мир при помощи ломтя евхаристического хлеба, который ему дает старец Илья, который этот хлеб при отламывании не уменьшается. И Агапий начинает исцелять больных, воскрешать умерших, чего он не делал до того, как вот отправился во след Господу. Чудо становится не только важным элементом развития сюжета, но способом сакрализации повествовательного пространства. В духовных стихах, которые не посвящены специально описанию рая, тоже нередко упоминаются приметы Святой Земли, как райской. «Днесь малый Вифлеем прекрасен, как Едем», или «Ясно райские места», или вот в «Плаче Израиля» «Слезы, лившие о Сионе, и сердечную тоской пел Израиль в Вавилоне, пленный, сидя над рекой». Отсылка к известному 136-му псалму. Значит, важно проследить, как так называемый палестинский след в текстах, посвященных не только описанию прекрасного рая, но важно выяснить, насколько этот след был стабилен в духовных стихах на территории разных областей России, у восточных и западных славян, например, в Польше, где имелась сильная старообрядческая традиция. Вот эти понятия «святая земля», «Палестина», «рай», «паломничество» как социальное и культурное явление, как литературный текст, оставались предметом интереса в России в течение следующих столетий, вплоть до паломнической прозы Андрея Белого и Ивана Бунина, не говоря уже о поездках членов императорской фамилии на христианский Восток. В литературном отношении райско-палестинская тема получила развитие в русской поэзии XIX-XX века в буквальном смысле слова от Пушкина до Пастернака. Я имею в виду, конечно, известный цикл, гефсиманский цикл Юрия Живаго. Приведенный поневоле краткий обзор древнерусских источников, надо, конечно, учесть еще и эпическую традицию, вроде «Былины 40 калик соколику», «Голубиной книги» и так далее. Здесь огромный пласт еще источников, конечно. Так вот, эти источники вкупе вот с паломнической литературой и литературой на тему библейской истории нового времени позволяют говорить о своеобразном райско-палестинском метатексте. Это понятие, конечно, в свое время на сугубо лингвистическом материале было введено Анной Виж. Но по наблюдениям другой современной исследовательницы Лукиной, значит, вот метатекст является особым уровнем текста, создаваемым автором с определенной целью, своеобразным дополнительным текстом, который хотя и тесно связан с первым, но по сравнению с ним имеет совершенно иную природу. И далее она продолжает. Метатекст в тексте является не просто особым видом языкового оформления, но, составляя второй план высказывания, он подчеркивает, выделяет его первый план. И мне кажется, что вот эта райско-палестинская, так сказать, вуаль, она в этих текстах очень явно вырисовывается. И наложение друг на друга этих двух планов в нашем случае создает чудо, объединяющее Святую Землю, Гефсиманский сад и рай.
1: Вы услышали доклад «Чудо чудное, диво дивное, Гефсимания» Милены Всеволодовны Рождественской, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, доктора филологических наук. Доклад прозвучал на второй всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч! В эфире радио «Град Петров».

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алиманда» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Бульдозер повредил средневековый вал в Ленинградской области, а приехавшие на спасательные раскопки археологи обнаружили среди камней клад. Серебряные украшения могли принадлежать князю, охранявшему новгородскую границу. Теперь ученые выясняют, почему за сокровищами никто не вернулся, и действительно ли на одном из медальонов изображены вороны Одина. Средневековый клад серебряных вещей нашли всего в полутора часах езды от Петербурга, в Тиверском городке на реке Вуоксе в Приозерском районе. Первые раскопки там прошли еще в конце XIX века. Местный крестьянин при строительстве погреба нашел клад серебряных вещей, чем привлек внимание археологов. Здесь до сих пор находятся средневековые фортификационные сооружения, сохранившиеся с XV века. В 2025 году с петербургскими археологами связались местные общественники и сообщили, что на территории памятника происходят страшные дела. Выяснилось, что там провели строительные работы, повредив древние укрепления. Неожиданную находку сделали на третий день спасательных работ. При расчистке каменной засыпки вала городища показались металлические предметы. По словам археолога Станислава Бельского, в этом вале находились помещения, которые когда-то могли использоваться как арсеналы или места для хранения продуктов. Из письменных источников известно о разорении Тиверского городка во время шведского похода из Выборга в Карелу в 1411 году. Ученые предполагают, что спрятать этот клад могли в тот год, либо раньше. Среди наиболее примечательных находок – крупные круглые медальоны с сушками и серебряные бусины. По его словам, такие вещи могли носить представители княжеской или высшей духовной аристократии. Свыше 1000 старинных замков и ключей 18-19 веков впервые покажут в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Интерактивная выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» откроется 9 октября в выставочных залах трапезной палаты, сообщили в музее. Генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова сообщила, выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» предлагает уникальный взгляд на, казалось бы, обыденные предметы – замки и ключи, раскрывая их как подлинные произведения искусства, свидетельство инженерной мысли и важные исторические артефакты. Это не просто механизмы защиты, а молчаливые хранители вековых тайн, отражающие быт, верования и эстетические предпочтения нашего народа. Эта выставка – путешествие в мир, где каждый замок, каждый ключ ручной работы, несущий на себя отпечаток таланта и вдохновения мастера, рассказывает свою неповторимую историю. Выставка интерактивная, многие экспонаты можно потрогать руками. Она будет открыта для посещения с 9 октября по 28 марта 2027 года. Шорт-лист 11-й национальной оперной премии «Онегин» объявлен в Петербурге, где эту награду вручат 28 ноября.

Геннадия Банщикова, посвященный создателю русского театра Федору Волкову. Всего экспертный совет рассмотрел 159 заявок, из них 117 конкурсных. Вне конкурса «Бронзовые Онегины» будут вручены в знак признания выдающихся заслуг в сфере оперного искусства. Фирма «Мелодия» к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича переиздает в цифровом формате все струнные квартеты в исполнении квартета имени Танеева. Сам Дмитрий Дмитриевич часть примерных исполнений всех квартетов, за исключением последнего, доверил выдающемуся советскому камерному ансамблю квартету имени Бетховена. Премьеру последнего 15-го квартета исполнил государственный квартет имени Танеева. В записях квартетов Шостаковича, изданных фирмой «Мелодия» в 1991 году, участвовал тот же состав, который исполнил премьеру последнего квартета 15 ноября 1974 года в присутствии Дмитрия Шостаковича. Владимир Овчарик – первая скрипка, Григорий Луцкий – вторая скрипка, Виссарион Соловьев – альт, Иосиф Левинзон – виолончель. Прослушивание всех квартетов Шостаковича позволяет проследить не только эволюцию композиторского стиля, но и своеобразную летопись жизни автора от светлого и наполненного юношеской энергией первого квартета, который сам Шостакович называл «весенним», до философски сосредоточенного и почти траурного монолога 15-го квартета. В этих сочинениях нашли отражение переживания военных лет, радость человеческого общения, размышления о судьбе и времени, творческие поиски и художественные эксперименты. Почти все квартеты имеют посвящение близким людям композитора. Бумажные книги по-прежнему востребованы, но россияне стали читать их по-другому. Об этом сообщает «Нижегородская правда». В моде легкое чтение. По данным опроса в ЦИОМ, абсолютное большинство россиян выбирает широкодоступную художественную литературу – детективы, фантастику, фэнтези. Процент тех, кто предпочитает нон-фикшн и литературу по саморазвитию, значительно меньше. Книга превратилась в таблетку от стресса. 57% читателей заявили, что читают для отдыха, удовольствия и развлечения. Лишь 43% ищут в книгах новые знания. Российский читатель предпочитает сегодня сюжетные, насыщенные жанры, сочетающие возможность расширения знаний и эскапизм. Это отражает двойную функцию чтения – не только осмыслить мир, но и выключиться хотя бы на время из повседневной реальности, отметила руководитель практики аудита в ЦИОМ Мария Атаева. Лондонский Королевский театр оперы и балета заключил соглашение с крупнейшим в мире производителем косметики и парфюмерии. В сезоне 2026-2027 годов гримеры и стилисты Covent Garden будут использовать продукцию L'Oréal Paris. Лицом этой коллаборации стала прима-балерина Королевского балета, аргентинская танцовщица Марианелла Нунис. Она назвала это большой честью и призналась, что рада объединить два этих мира. «Я давно восхищаюсь L'Oréal и стремлением бренда воспевать красоту во всех ее проявлениях», отметила балерина. В течение всего сезона запланированы разные проекты. Один из них – эксклюзивные экскурсии за кулисы Королевского театра, посвященные подготовке к спектаклям и той важной роли, которую играет сценический грим. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 8 октября, утром пасмурная погода, небольшой дождь, днем облачно, без существенных осадков, плюс 7-9 градусов. Атмосферное давление 759-766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу 9 октября пасмурная погода, днем без осадков плюс 4-6, вечером небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление 752-764 миллиметра, относительная влажность воздуха 72%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем облачно без существенных осадков плюс 7-9, в пятницу днем без существенных осадков пасмурно плюс 4-6, вечером небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление завтра будет расти, а в пятницу снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции,

0: вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова и наш постоянный участник программ «Город и время» Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Она будет пускать в эфир ваши звонки. И, кстати, сейчас она уже включила видео ВКонтакте. Вы нас можете смотреть, что мы каждый раз вам настоятельно рекомендуем, потому что наш рассказ будет сопровождаться показом фотографий. Итак, дорогие друзья, мы сейчас проходим по библиотекам Санкт-Петербурга, причем не любым библиотекам, а таким известным. И вот если мы заходим в библиотеки, которые находятся в старинных зданиях, очень много интересного мы узнаем как об особенностях архитектурных самих этих зданий, так и о хозяевах зданий, если библиотека построена не специально как библиотека, а заняла просто бывший особняк. И вот открываются очень многие интересные факты. Мы начали, конечно, с главной публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина, так, Российская национальная библиотека, да, Владимир Кузьмич?
1: Сейчас называется, да.
0: Да. Библиотека имени Маяковского. Мы посмотрели и основное здание, и несколько.
1: Несколько, а ее отделов, филиалов, да.
0: Да, тоже там есть очень интересные факты, как в старинном здании, так и вот в новых зданиях,
1: современных,
0: да. И я думаю, вот разговор о библиотеках, может быть, кого-то сподвигнет зайти в эти библиотеки, о которых мы говорим, и, может быть, ну, мы уже говорили, что там не только можно почитать, взять книгу на дом, но еще и там интересные встречи проводятся во многих библиотеках. Такая сейчас тенденция у нас пошла. Но и насладиться интерьерами, если они сохранились. А во многих библиотеках они сохранились. И вот об одной из таких библиотек пойдет речь и сегодня. Владимир Кузьмич, в прошлой нашей передаче вы уже как бы анонсировали, о чем мы будем говорить сегодня.
1: Ну да, мы будем говорить о библиотеке имени Лермонтова, и действительно это яркий пример того, что все современные библиотеки в Петербурге развиваются как очень разнообразные культурные центры, и поэтому их посещать можно там хоть каждый день, можно там работать. То есть они все носят некоторые черты публичной библиотеки, то есть там можно находиться. Ну, в небольших помещениях много народу не помещается, но тем не менее видно, что люди, и молодежь, и немолодые люди, особенно немолодые, прошедшие курсы пользования компьютером тут же в библиотеке, они там проводят часы, занимаясь или развлекаясь как-то. В библиотеках бывают концерты. И вот библиотека имени Лермонтова – очень яркий пример такой современной библиотеки, которая, к тому же, находится в самом центре города, в историческом здании, с богатейшей историей и очень необычной, с необычной архитектурой. Вот об этом сейчас поговорим. Значит, вообще, в прошлый раз я упоминал, что библиотека имени Лермонтова, она является головной в целом кусте, так казенным языком называется куст разных организаций, то есть 14 библиотечных организаций или центров, все находящиеся в центре города, в Центральном и в Адмиралтейском районе, они все курируются библиотекой имени Лермонтова. Она, так сказать, методист у них. Так что вот мы в самый центр этого гнезда или куста сейчас погрузимся. Ну, можно поставить фотографию номер один. Значит, здание это, главное здание библиотеки имени Лермонтова, находится на Литейном проспекте в доме 19.
0: 1719, по-моему, там адрес.
1: Там сложная история этого участка, поэтому немножко дальше скажем о нем в целом. Ну, почтовый адрес дом 19. Участок вообще имеет номер 1719. Участок был когда-то очень большим и от Литейного доходил в глубину до Маховой улицы. то есть занимал целый квартал. Ну и у него в XVIII веке были разные владельцы, пока там, например, первое каменное здание на этом месте построил полковник Трузессон, и его члены семьи тоже были владельцами этого здания. От этого здания почти ничего не сохранилось, поскольку оно было меньше нынешнего, и в длину вдоль улицы, и в глубину постройки были деревянные на участке. Был свой сад на участке большой. И в начале XIX века, когда весь участок перешел во владение князя Урусова, такой известный очень деятель русской культуры и истории, фамилия семьи Урусовых довольно часто в разных историях всплывает. Вот он купил, значит, этот участок, и к 1848 году было построено новое здание, и перестроены все старые. Новое здание более крупное по Литейному проспекту. Это сейчас оно выглядит маленьким, потому что всего двухэтажное. А тогда это был такой солидный особняк с воротами слева, с парадным подъездом, как водится, и с большими дворовыми постройками и большой сад. Сад как раз находился под номером 17 нынешним, который находится справа от этого особняка, и мы о нем еще отдельно скажем. Значит, архитектором этой постройки был некто Вендрамини. Вендрамини — фамилия, безусловно, итальянская. Но поскольку это уже середина XIX века, то классицизм уже не был в моде. Классицизм, который прославил, можно сказать, Петербург на весь мир с точки зрения архитектурной, были у архитекторов и у застройщиков поиски какого-то нового стиля, перебирали разные исторические, поэтому в этом особняке использован стиль рококо. Вот такое есть смешное название. Не очень много, даже мало очень зданий в Петербурге построено в стиле рококо, в отличие от барокко, например. Вот барокко более основательный такой и серьезный стиль, но рококо пришел ему на смену. И стиль этот такой легкомысленный, я бы сказал, затейливый, с большим количеством украшений. И украшения эти не всегда логично так размещены как-то на стенах этих зданий в стиле рококо. Но поскольку это редкость, и отдельные образцы стиля очень изящные и красивые, то вот хорошо, что у нас такое здание сохранилось, тем более скажу сразу, что оно полностью отреставрировано.
0: Ну, году,
1: настолько, насколько можно было восстановить, ну, скажем, вещи многие были утрачены, элементы интерьеров некоторые тоже были утрачены, но, тем не менее, вот очень многое было восстановлено по старым чертежам, по старым фотографиям и так далее. Да, в 20-е годы прошла окончательно...
0: В 25-м году, в августе, закончилась реставрация.
1: Вот,
0: да,
1: вот совсем недавно, да. Так что, если сейчас туда прийти, там все сверкает и блестит, так сказать, все очень в хорошем состоянии. Ну и самое интересное, что вскоре после Урусова, в 1856 году, то есть в середине XIX века, этот особняк был куплен графом Мусиным Пушкиным. Ну, Мусин-Пушкин – знаменитейшая фамилия, очень разветвленная. В свое время в одном из стихов Александр Сергеевич Пушкин открещивался от них и говорил, что он не Мусин, он просто Пушкин. Там ударение так у него играло в стихе. Вот. Так что, если у них и есть родство с великим нашим поэтом, то очень далекое какое-то. Но семья обширная, много очень людей. И вот граф Мусин-Пушкин был У него был брат, с которым они очень тесно дружили всю жизнь. И оба эти, Мусин и Пушкины, были внуками еще более известного или, пожалуй, самого известного представителя всей этой фамилии Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Алексей Иванович Мусин-Пушкин известен был в XVIII веке, хотя он дожил и до начала XIX. Это был московский человек вообще-то, и у него был большой особняк в Москве, кроме поместья где-то в Средней России. И поэтому вот мы сейчас на фотографии номер два можем обратить внимание на деталь фасада этого здания. Слева и справа симметрично расположены на втором этаже, выше второго этажа, на уровне карниза, значит, такие фронтоны кругленькие и украшения в виде скульптур. Это два младенца, их называют искусствоведы Путти обычно, особенно если они пухленькие по телу, но эти не очень пухленькие, а вполне такие естественные, с младенческой пухлостью, так сказать, нормальной младенцы, они держат в руках щит. И на этом щите, как все понимают, был когда-то герб. Сейчас этот герб не восстановлен, даже после реставрации. Герб рода Мусиных-Пушкиных, вот той линии как раз, к которой относится Алексей Иванович, дедушка владельцев этого особняка.
0: Кстати, владельцы тоже были Алексей и Александр.
1: Да, это, видимо, семейные такие имена, которые чередовались у них из поколения в поколение. Конечно, именно с этим человеком, Алексеем Ивановичем, который не был владельцем этого особняка, а жил гораздо раньше и в Петербурге, и в Москве, связаны чрезвычайно важные обстоятельства русской истории, которые выводят нас неожиданным образом на размещение там в 20 веке библиотеки. Поэтому мы должны о нем тоже немножко поговорить, хотя он вот в этом особняке, ну, бывал, наверное, может быть, при прежних владельцах у Урусова, но никогда не проживал, а только его внуки его приобрели. Что же это был за человек? Ну, достаточно прежде всего сказать, что он был обер-прокурор Синода. То есть это было первое лицо Русской Православной Церкви. Ну, как все, наверное, знают, патриаршество при Петре I было ликвидировано. Был такой государственный департамент Синод. Во главе Синода стоял чиновник, назначенный лично императором, и его называли обер-прокурор, и вот это был не больше, не меньше, как казенный такой глава Православной Церкви.
0: Как патриарх теперь, да?
1: Ну, в общем, примерно. Он исполнял в какой-то степени роль патриарха, но только не в религиозном плане, а в организационном.
0: Да.
1: Вот. В религиозном плане он не священник, это он не относился к священству, хотя был, безусловно, обязательно православно верующий и так далее. Любого простого туда человека назначить вряд ли могли. Кроме того, он был одновременно президент Академии художеств. То есть это какая-то явно очень крупная, выдающаяся личность, вот этот Мусин-Пушкин, в течение многих лет при Екатерине Великой, при Екатерине II, то есть ближе к концу XVIII века. Но что нас больше всего интересует, он был страстный коллекционер. Он коллекционировал древности, увлекался русской историей, был членом кружка любителей русской истории в Москве и в Петербурге, они и там, и тут заседали. И в силу своего положения обер-прокурора он имел доступ к монастырским архивам. И в какой-то момент при Екатерине последовало распоряжение, не исключено, что Мусин-Пушкин спровоцировал это распоряжение императорское, пересмотреть все архивы, предоставить их в Синод. И Мусин Пушкин наложил, так сказать, руку на самые ценные древности. В его коллекции, в личной, были собраны старинные летописи из самых старых русских летописей, какие вообще существовали. Ну, надо сказать, что, по общему мнению историков, к этому моменту в монастырских архивах был полный беспорядок. Монастыри как-то херели, многие, не все, конечно, особенно северные. А именно в северных-то монастырях и сохранялись самые древние и самые ценные, конечно, для историков, рукописи, книги, тексты, грамоты и так далее. И вот все это было в распоряжении Мусина Пушкина, и поэтому именно в его коллекции попала рукопись «Слово о полку Игореве». Вот тут мы выходим уже на общенациональную святыню, так сказать. Это самый древний текст XII века, дошедший до нас. И вот он, Мусин Пушкин, им владел, во-первых. Во-вторых, со своими друзьями и коллегами они подготовили его издание. И издание вышло в свет, вот только не помню, в каком году, но где-то в самом начале XIX века.
0: В 10-м, по-моему,
1: примерно,
0: 1810-м.
1: Ну, примерно в 1810-м. Угу. Что, во всяком случае, важно для всей истории, это то, что вся его коллекция...
0: Да? В 1800-м.
1: А, в 1800-м, вот круглая такая дата. Да. Да, нужно тут упомянуть, что при Павле I, который разгонял всех екатерининских служащих и приближенных, и, слава богу, не послал Мусина Пушкина в ссылку, но от должности отставил. И при Павле он уже был в отставке, сначала оставался в Академии художеств, потом оттуда его выгнали. Значит, вот он занимался только делами историческими. И следующий очень важный момент – это то, что вся коллекция Мусина Пушкина, находившаяся в Москве, сгорела в 1812 году во время наполеоновских войн при пожаре Москвы полностью, за исключением нескольких рукописей, тоже очень древних, которые он кому-то подарил. Вот, в частности, одна из хроник русских, ну, не XII века, но какая-то очень древняя, была им подарена императору Александру. И поэтому сохранилась, потому что она находилась в Петербурге. Ну и еще какие-то несколько документов вот таким образом были сохранены, но большая часть коллекции пропала, сгорела и полностью погибло, значит, слово о полку Игореве. И с этих пор, с 812 года и до недавнего времени, до 2020-х годов, разворачивалась бурная дискуссия. Это подлинная рукопись была? Или это сфабриковано, сфальсифицировано, или Мусин Пушкин вообще это сам написал, или кто-то вместе с его друзьями. В общем, было очень много расследований, которые только уже в постсоветское время трудами, как все говорят, гениального филолога Залезняка, такой вот Залезняк по фамилии, был господин, который провел чуть ли не математический анализ, филологический анализ вот этого издания 1800 года и языковый анализ, и доказал буквально с фактами, что это подлинное произведение, вот, и к нему нужно, соответственно, так и относиться. Ну, до следующих исследований пока точка зрения такая. Так что мы видим, что библиотека имени Лермонтова, она вот такими сложными историческими путями как-то связана с судьбой выдающегося памятника русской литературы.
0: Ну. Да, Владимир Кузьмич, вот я хочу еще, может быть, добавить, мы уже ушли от князя Урусова, а есть такой факт, что князь Урусов, который был владельцем дома Усиных Пушкиных, да, о котором мы уже сказали, он был дружен с Лермонтовым. Угу. На Кавказе они вместе как-то служили. И вот что самое интересное, впоследствии именно библиотека Лермонтова, то есть вот
1: причем открылась это происходило случайно. Это не...
0: Да, не, да, абсолютно.
1: Не
0: да.
1: Учитывалось да. при наименовании библиотеки да. вот эта история да. дружбы бывшего домовладельца.
0: Да. Да. Вот и еще один момент. Вот эти братья Урус, братья Мусина Пушкина, Алексей и Александр, были, в свою очередь, дружны с Толстым, с Львом Николаевичем, да?
1: Очень интересно. Вот. Они в детстве были дружны.
0: Вот.
1: Более того, Толстой в повести «Детство» он вывел этих двух братьев, своих приятелей, да. под именем Ивиных. Да. Так что они имели тоже отношение к литературе
0: такое
1: и связи, да, очень да. серьезные. Личные связи да. со Львом Толстым.
0: Да.
1: Будь здоров, да. Вот, да. Ну, если мы войдем все-таки в здание, может быть, пора уже не морочить голову, то, конечно, мы попадаем на главную лестницу. Маша.
0: Так, сейчас наш оператор, наверное.
1: Номер 3, пожалуйста. Так, много дел сегодня у нее одновременно, да. Извините. Итак, мы входим на главную лестницу и видим, что, конечно, это все архитектурно довольно пышно, с колоннами, с арками, с капителями, все стены в барельефах, и перила такие чудные, какие-то с крупными балясинами. И уже начинаем понимать, что стиль архитектурный этого сооружения, он какой-то нечистый такой, вот неотчетливый. И действительно очень много таких произвольных деталей, которые рисовали, как говорится, архитекторы на собственный вкус и взгляд, вот в том числе и перила, и балясины, стойки вот этой лестницы, они тоже какие-то причудливые такие, да. не классические ни в коем случае. Ну, надо сказать, давайте фотографию 3А. А вот что особняк этот был при Мусиных-Пушкиных очень богато украшен не только архитектурными деталями, но в нем, конечно, находилось огромное количество всяких произведений искусства, и в том числе на лестнице, по описанию, стояла огромная итальянская скульптура «Смерть Адониса». Или Адониса, да.
0: А может и Адониса.
1: Да. Вот, которая сейчас не больше, не меньше, как одна из самых эффектных скульптур, находящихся в Эрмитаже. И вот мы сейчас видим на фотографии ее, стоящую именно в Эрмитаже, в одном из больших залов, большие просветы, так называемые, с верхним потолочным светом, с фонарями дневного света. Значит, это скульптура самого начала XVIII века итальянского скульптора Мациоллы, который был учеником величайшего скульптора XVII еще века Бернини. Ну вот, действительно, вся эта группа, сложный изгиб какой-то тела этого Адониса, значит, энергичная такая линия плаща развивающегося, движение очень сильное кабана, который сейчас его, значит, загрызет и изувечит. А все это напоминает Бернини, скульптуру которого, ну, это такие шедевры эпохи барокко. Значит, вот это тоже из эпохи позднего барокко, начала XVIII века, «Смерть Адониса».
0: Адонис.
1: Или Адониса.
0: Да. По-моему, все-таки на ударение, вы правильно Адониса, сказали, да.
1: Ну, я так привык. Вот, так что в особняке были скульптуры, картины, декоративные всякие предметы декоративного искусства, фарфор и так далее, которые вплоть до Октябрьской революции висели на своих местах. Но вот эта скульптура, например, попала в Эрмитаж только в 23-м году, в 1923 году. Так она числится в Эрмитаже, я посмотрел, значит, по данным. Ну, естественно, какие-то картины попали в музеи и предметы, какие-то наверняка были разворованы в революционные годы. Во всяком случае, сейчас из прежних предметов искусства в особняке, к сожалению, ничего не осталось. Ну, я думаю, что для библиотеки, может быть, это и не так важно, зато лучше видна архитектура, вот, когда она не закрыта какими-то посторонними вещами.
0: Ну вот, судя по этой скульптуре, конечно, можно себе представить, какой роскошью обладал этот особняк.
1: Конечно.
0: И там во времена Мусиных-Пушкиных, вот особенно последняя владетельница этого особняка, Любовь Александровна Мусина-Пушкина, устраивала культурные программы, культурные вечера там были, причем закрытые музыкальные вечера, то есть для такого
1: высшего... А вот мы сейчас посмотрим залы, пожалуйста. Номер 4, фотография. Что сейчас происходит и как выглядят залы этого особняка? Действительно, там было несколько залов, побольше, поменьше, для разных концертов, для разной публики, с танцами, без танцев. И вот одно из помещений, которое сейчас используется для концертов и для лекций, такой конференц-зал, он назывался «Белый зал». Вот мы его сейчас видим на фотографии. Обратим внимание на лепку на потолке и карнизы лепные, которые все сплошь заселены этими самыми младенцами. Вот так же, как на фасаде две пары младенцев, четыре штуки, значит, держат щиты. Здесь они держат какие-то разные другие предметы, у них разные позы, довольно живые. И вот это все в сочетании с архитектурными элементами на стенах как раз представляет стиль рококо. Он такой вот немножко легкомысленный, веселый, игривый и так далее.
0: Ну, это как раз бальный зал был, да,
1: большой? Нет, это еще не бальный, это белый. Бальный он чуть побольше. Ну, вот мы сейчас посмотрим номер 5, пожалуйста, другую сторону этого же конференц-зала или белого зала. Но, во всяком случае, по источникам, вот он назывался белый. Хотя большой зал... Бальный, он тоже белого цвета, но он просто без названия идет, поэтому я думаю, что его надо бальным называть. А вот теперь номер 6. Значит, мы видим, что одна из сторон вот этого белого зала, она еще с колоннами, отгораживающими какое-то там уютное пространство. А вот другая гостиная меньшего размера, она называлась «Голубая». Действительно, вот после реставрации мы видим цвет, голубой цвет стен, но такой неяркий. И сейчас в этой библиотеке организована целая выставка с историей рода Мусин-Пушкиных. Причем на этой выставке видны и современные фотографии, не только старые, потому что у них масса потомков. И потомки их сейчас время от времени встречаются, и живут они в России, где-то в Ярославской области, и по всем странам мира, и в Соединенных Штатах, и во всех странах Европы. Чрезвычайно многочисленный, такой плодовитый был род этих Мусиных-Пушкиных. Так, дальше номер 7, пожалуйста.
0: Красивая гостиная. Глупая.
1: Да, красивая гостиная. Но обратим внимание, что на стенах там такие полочки, маленькие были, да, уже сейчас, наверное, сменилась фотография. Но они по всему зданию. Маленькие полочки, на которых обычно ставили или вазы, или какие-то предметы, маленькие скульптуры. Да. В общем, какие-то предметы искусства, которых сейчас просто нету. И эти полочки, значит, так одиноко на плоскостях стен, но старательно были отреставрированы и восстановлены. Так, вот это вторая гостиная, она называется Лермонтовская, поскольку там тоже экспозиция, посвященная Лермонтову, его роду. Вот там, наверное, есть и о связях с Урусовым, наверняка тоже, возможно, есть.
0: А как и она называется? Далее. Это не розовая гостиница?
1: Она гостиная? Называется у них Лермонтовская. Ну, это сейчас название такое, да. А раньше, наверное, была, ну, скорее всего, розовая. Розовый цвет чрезвычайно популярен в рококо. Тоже цвет такой вот немножко веселый, значит, такой игривый. Лепка на стенах завитками, что тоже свойственно рококо. Так что все это очень типично для вот этого стиля. Номер 8, пожалуйста. Вот теперь посмотрим, что такое бальный зал. Значит, это самое крупное помещение. То есть понятно, что при таком небольшом скромном фасаде по Литейному залы эти, они расположены в глубине здания, на всем этом глубоком участке, и там можно было разместить, значит, много помещений, а не только хозяйственные флигели. Ну, вот так выглядит бальный зал. Тоже, значит, лепка на стенах. Многочисленная, очень старательно решены были двери у этого зала в разной отделке с разными, вот давайте номер 9, пожалуйста, с разными рельефами, с разными украшениями, это тоже типично, очень и густо покрыты лепкой эти двери, тоже типично для стиля рококо. Ну, вот эта вот дверь такая вся изукрашенная, одна. Номер 10, пожалуйста. Конечно, фриз под потолком тоже, я бы сказал, перегружен. Не просто нагружен, а перегружен разной скульптурой, барельефами. И кроме бесконечных путти, тут к ним добавляются уже какие-то тематические барельефы. То есть это, например, женская фигура с крыльями, какая-то богиня, которая, как мне представляется, вот моя трактовка, она цветами гасит факел. То есть это что-то вроде, значит, антивоенного такого движения. Вот факел – это традиционный в истории символ войны. Вот, а вот тут факел перевернут, и она его, или там не перевернут, но она его окружает цветами. И, в общем, что-то очень такое идеологическое. Номер 11, пожалуйста. Ну вот если другую деталь этого фриза посмотреть, то там непонятная до конца тематика, но очень сильное чувство. Я бы сказал, что скульптура просто как произведение искусства очень качественно сделана хорошим скульптором. Вот следующее. Это женская фигура в какой-то очень скорбной форме, позе такой вот. Как будто она вот чем-то огорчена, так я, мне показалось. И Путти тут тоже не очень веселый какой-то, или Амурчик этот, как их называют иногда. В общем, какая-то грустная тематика. Короче говоря, насыщено все помещения огромным количеством разных украшений. Номер 12. Мы успеем сегодня? Успеем. Ну, конечно, в таком особняке и в таком количестве больших парадных помещений необходимо было подумать о светильниках, о том, как это все освещается. И поэтому вот сейчас здесь, в нескольких залах, присутствуют люстры такого классического рисунка, довольно богатые. Но что-то мне подсказывает, на мой взгляд, что это новоделы. Ну и действительно, за всю такую бурную историю XX века понятно, что оригинальные люстры дожить вряд ли могли. Вот. И поэтому это, возможно, при реставрации сделали заново что-то похожее такое вот на ту эпоху, на середину и вторую половину XIX века, но люстры вполне достойно вписываются абсолютно в этот интерьер, да. Так что это... Ну, еще одна дверь, номер 13, которая вот очень типична для эпохи рококо по своим орнаментам. Это дверь, на которой лепными украшениями являются цветочные букеты. Это довольно редкий такой вот прием, когда не просто видно, да, там...
0: Сейчас будет.
1: А, сейчас будет, да. Значит, есть орнамент какой-то, покрывающий плоскую часть двери, а вот в нижней части есть лепные украшения. Ну, это деревянная резьба, скорее всего, покрашенная. Хотя, может быть, и гипсовые барельефы тоже, которые вот изображают такие цветочные букеты. Довольно редкий прием и, по-моему, красиво сделанный. Так что вот есть еще, видите, в одном белом зале, в одном бальном зале присутствует так много разного декора. А, ну и вот номер 14, Маш, пожалуйста. Ну и вот те полочки, о которых я говорил, я вот выбрал фотографию, которая показывает, что это такое. Это очень типично для... для XVIII века, но в рококо эта манера тоже вернулась, так сказать, уже в середину XIX века, когда на стенах устраивают лепные полки и на них ставят какие-то произведения искусства. Ну, вот здесь они пустующие, или там где-то были маленькие современные вазочки поставлены, и это выглядит так довольно наивно. Ну, номер 15, чтобы нам, значит, покончить уже с этими украшениями, мы посмотрим еще один вариант младенцев на фризе в этом зале. Но эти младенцы, эти путти, они уже с крыльями. Вот там, значит, есть варианты. На фасаде, например, они без крыльев. Они просто занимаются делом, держат щит с гербом, а вот здесь они с крыльями, значит, еще более динамичную форму создают тем самым. И размещены в этом зале. Ну и, наконец, из этих всех украшений, номер 16 теперь, мы видим в одном из помещений, это как раз Лермонтовская, по-моему, гостиная, что в лепку включены элементы художественные, которые являются вот самым главным признаком стиля рококо. Это раковины морские. Вот изображение морских раковин, оно появилось в декоре, в архитектуре сначала в эпоху барокко, но потом стало прямо вот таким фирменным знаком стиля рококо. И вот здесь мы видим довольно крупные эти раковины под потолком, подпирающие или являющиеся частью карниза. Так что это тоже довольно интересно.
0: Владимир Кузьмич, да. Во-первых, наш слушатель Владимир, как всегда, приветствует всех нас, которые принимают участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо, Владимир.
1: Спасибо.
0: И вопрос от Татьяны. Такой вопрос. Сам Лермонтов был в этом особняке? Это первый вопрос. И какие-то мероприятия намечаются ли в этой библиотеке? Спасибо, говорит Татьяна.
1: Насчет мероприятий скажу сразу, что у них их очень много. Буквально каждый день что-то происходит. И поэтому лучше всего на сайте библиотеки имени Лермонтова. Либо, если вы живете недалеко, или бываете на Литейном, то там в окнах первого этажа все афиши, планы всегда очень подробно размещаются. И там можно сориентироваться. Я вот иногда хожу там мимо, поэтому вижу.
0: Что... И там экскурсии бывают?
1: Экскурсии бывают, да, платные экскурсии по особняку. Так что все, о чем мы сейчас говорим, можно посмотреть, конечно, и выслушать рассказы. Вот. А что касается Лермонтова, то в этом особняке он точно быть не мог. Поскольку особняк был построен в эпоху рококо в 1856 году, а Лермонтов погиб в 1841. Угу. То есть за 15 лет до строительства этого здания. Так что вся экспозиция лермонтовская, она привязана исключительно к названию библиотеки. Но библиотеки в Петербурге все носят имя какого-нибудь писателя.
0: Да.
1: Кстати, есть библиотека имени Пушкина, это детская библиотека. А вот возможно, что она тоже отделение библиотеки Маяковского на Большой Морской библиотеке. Центральная детская библиотека в старом особняке. Мы обязательно должны туда заглянуть.
0: Да, мы про нее поговорим.
1: Да.
0: Но вот надо сказать, что в советское время, там, конечно, как со всеми особняками проходили всякие такие... И национализация была, и все, как вы сказали, уже было оттуда вывезено. Там было очень много, ну, как бы мы сейчас сказали, офисных контор разных-приразных. И в некоторых частях были даже жилые помещения. И стены, как у нас тогда принято было, масляной краской закрашивали.
1: Да,
0: к счастью, некоторые самые ценные залы этой библиотеки удалось, в общем, восстановить. Вот вы не сказали еще, но мы, наверное, уже не успеем. Дубовая гостиная там есть, где...
1: А вот дубовые что-то
0: да,
1: не,
0: вот
1: не,
0: есть
1: не
0: там
1: углядел.
0: Очень интересный дубовый зал. Есть античная или помпейская комната, тоже там с потайными дверями, но, может быть, мы в следующий раз...
1: Туда еще вернемся,
0: да, еще вот нам можно будет туда сходить. А вот если вспомнить годы Первой мировой войны, когда еще Мусин и Пушкины владели этим особняком, в годы Первой мировой войны там размещался госпиталь. Многие помещения, залы были отданы для раненых. Так вот вообще было принято, что откликались.
1: Ну да, но тогда, слава богу, хотя бы залы не курочили, не делили на части. А вот в советское время, да еще при устройстве квартир, это новые перегородки, это дырки в стенах и так далее.
0: Да. Так что вот такая судьба непростая, но, к счастью, вот когда вернули это, вернее, отдали это здание библиотеке, судьба, в общем-то...
1: Смилостивилась.
0: Смилостивилась, да. И надо сказать, что... А в каком году, вы говорили, библиотека получила это здание?
1: Нет, я не говорил, но, по-моему, в 30-е годы.
0: Да, вот да, где-то
1: да,
0: так.
1: Но до 30-х уже успела пережить многое.
0: Да, и библиотека, как библиотека, работала даже в годы блокады. То есть она продолжала действовать. Это тоже такой вот показатель. Ну что ж, наверное, мы на этом сегодняшнюю нашу передачу будем заканчивать. Спасибо вам, Владимир Кузьмич. И, может быть, мы вернемся к этой библиотеке в начале следующей нашей встречи и пойдем по другим библиотекам, которые занимают очень интересные помещения. И, дорогие друзья, если вы откликнетесь вот, и посетите, в частности, вот эту библиотеку, о которой мы сегодня поговорили, нам тоже будет очень приятно. Это только повод для того, чтобы вы туда зашли. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
1: Всего доброго. До свидания.
2: В Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Махачкале состоялось открытие 13-го международного межрелигиозного молодежного форума. Изданы книги Руфи и пророка Ионы на генухском языке. В Сент-Луисе беатифицирован архиепископ Фултон Шин. Об этих и других новостях в нашем выпуске. С 6 по 8 октября в Дагестане проходит 13-й международный межрелигиозный молодежный форум, организованный Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. По традиции в эти дни в республику съезжаются верующие молодежь, эксперты, религиозные и общественные деятели из российских регионов и зарубежных стран. В ходе форума эксперты и представители мусульманской, православной, иудейской и буддийской религиозных общин обмениваются опытом в сфере укрепления общественного согласия, профилактики идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи. Отдельные дискуссионные площадки посвящены влиянию искусственного интеллекта и цифровой среды на мировоззрение молодежи, формированию религиозной идентичности и противодействию распространению деструктивного контента. Зарубежные российские гости встречаются со студентами вузов Дагестана. Запланированы экспертные дискуссии, лекции, олимпиада по законодательству в сфере противодействия идеологии терроризма, тренинги и спортивные мероприятия. С 4 по 9 октября на базе Института Боссе в Швейцарии проходило заседание комиссии по богословскому образованию Всемирного совета церквей. В работе комиссии принял участие профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, доцент кафедры церковной истории и церковного права общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов. В рамках состоявшихся пленарных заседаний и тематических дискуссий отец Антоний представил православную точку зрения на природу богословского образования, указал на необходимость сохранения верности древнецерковному преданию и стремление избегать искушения заменить традиционную библейскую терминологию сомнительными с точки зрения содержания секулярными понятиями. Священник Антоний Борисов принял также участие в торжестве по случаю 80-летия Института Боссе, в котором обучались и обучаются представители поместных православных церквей, и передал декану института священнику Лоуренсу Ивуамеди поздравительный адрес от председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В Институте перевода Библии изданы книги Руфи и пророка Ионы в переводе на генухский язык. Эти издания продолжают серию переводов, подготовленных использованием метода устного библейского перевода. Основным ареалом распространения генухского языка является селение Генух Цунтинского района Республики Дагестан. В горной местности генухцы преимущественно проживают компактно, а на равнине – среди представителей других народов. По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, 630 человек указали свою принадлежность к генухцам. Генухский язык относится к нахско-дагестанской языковой семье.

0: Стал блаженный, стал на шаг ближе к канонизации. Мессу возглавил кардинал Луис Антонио Тагли. Десятки тысяч человек заполнили арену, а еще многие присоединились к церемонии онлайн. Это была длительная и торжественная литургия, посвященная беатификации Фултона Шина, человека, которого в США иногда называют первым телепроповедником. Шин, скончавшийся в 1979 году, был одной из самых заметных фигур католической евангелизации XX века. Его радиопрограмма «Католический час» и телепередачи, включая «Жизнь стоит того, чтобы жить», достигали миллионов зрителей и слушателей. Папа Лев XIV говорил, что вырос, слушая Шина. Беатификация стала возможной после того, как Ватикан признал, что Шин жил жизнью героической добродетели, а молитва одной матери в 2010 году о его заступничестве стала причиной чудесного выздоровления ее сына Джеймса Фултона Энгстрома. Мальчик после рождения провел 61 минуту без сердцебиения, но выжил. Перед началом мессы тысячи священников, монахинь и верующих заполнили выставочный зал. Они рассматривали магниты с изображением Шина, покупали четки, а некоторые шли на исповедь. Месса была многоязычной, звучали испанский, португальский, английский, французский, китайский, тагальский и вьетнамский языки. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 16, часть 2. Продолжение.
1: «Говори! Говори дальше!» — закаркал Фумли-Друмли. Но Нильс только отмахнулся от него. А удачник, который ни о чем и не подозревал, наклонился над Нильсом и сказал: «Ну говори же, говори дальше. Я никогда не слышал таких стишков».
2: «И хорошо, что не слышал», — сказал Нильс.
1: «Дурак! Дурак!» — закаркал Фумли-Друмли.
2: «Помолчи!» — прикрикнул на ворона Нильс.
0: Потом снова повернулся к удачнику и спросил:
2: «А ты почему хочешь стать таким, как я?»
1: «Потому что я самый несчастный человек на свете», — воскликнул удачник. «Ты только послушай, что со мной случилось».
0: И он рассказал Нильсу, ничего не утаивая, о своей беде.
2: «Да, тут рад будешь на край света улететь», — согласился Нильс. «Но ведь неудачнику-то от этого не станет легче.
1: Послушай, я, кажется, смогу помочь твоему горю».
0: Он подбежал к ворону и стал что-то шептать ему на ухо.
1: «Дурак, дурак!» — закаркал в ответ ему Фумли-Друмли.
0: А Нильс все уговаривал и уговаривал ворона. Потом забрался к нему на спину, и они улетели, ворон и маленький человечек.

0: «Кто это?» — пробормотал удачник, тряхнув головой. «Наверное, я спал, и мне приснился сон». Пока он раздумывал над этим, кто-то бросил в его окно несколько листков пропавшей рукописи, и перед удачником мелькнули черные вороньи крылья. Весь вечер до поздней ночи собирали Нильс и Фумли-Друмли развеянные ветром листы и листок за листком приносили удачнику. Они подбирали их на крышах и чердаках, на ветках деревьев и на дорожках сада, среди мусорной свалки и на колокольне собора, куда только не заглядывали ворон и мальчик. Одну страничку Нильс вытащил из собачьей будки. Фумли-Друмли вырвал какой-то исписанный листок прямо из рук торговца, когда тот свертывал из него кулек для орехов. А счастливый удачник расправлял, разглаживал каждую страницу и складывал их по порядку. «Вот все и на месте», — сказал он наконец. «Спасибо тебе, маленький человечек». «И тебе спасибо, ворон. Я думал, ты мне беду накаркаешь. А ты мне вот какое счастье принес!» Он схватил рукопись и, несмотря на поздний час, побежал к неудачнику. «Пусть и счастливый неудачник порадуется своей удаче!» Фумли-Друмли и Нильс остались одни на крыше. «Ну что же, надо возвращаться во свояси», — сказал ворон Нильсу. «Прозевал свое счастье, на себя и пеняй». «Да ты не сердись, Фумли-Друмли», — сказал Нильс. «Очень уж мне стало жалко и удачника, и неудачника». Глава 17. Дома. Часть 1. И вот, наконец, Нильс увидел родную деревню. «Гляди, гляди!» — крикнул он Мартину. «Вон улица наша! Вон наш дом! Попросим Макку спуститься!» Но Акку не надо было просить. Она ведь была умная гусыня и сама понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заглохший пруд и приказала стае спускаться. Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой, но он боялся встретиться с кем-нибудь на улице и решил подождать до вечера, когда совсем уже стемнело. Он отправился в деревню. Мартин со своим семейством тоже пошел с ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором провел свою молодость. «Мы только взглянем разок и вернемся», — сказал Нильс старой гусыне. К счастью, они никого не встретили, пока шли через деревню. Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились неясные голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. В комнате все по-прежнему. У окна стол, около печки сундук и даже сачок на старом месте между окном и шкафом. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько мурлыкал. «Где-то сейчас наш сыночек», — говорила мать, тяжело вздыхая. верно, голодает да холодает, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть? Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью. «А может, его и на свете уже нет?» — снова заговорила мать и украдкой вытерла глаза концом своего вязания. «Да я жив! Я здесь!» — чуть было не крикнул Нильс и сам отер рукавом слезы.
1: «Ну уж ты придумаешь!» — сердито сказал отец. «Подожди, вернется наш сыночек!» Мы еще с ним порыбачим.
0: Но мать только всхлипнула в ответ. Уж какое там вернется. Если и жив, все равно домой не придет, говорила она сквозь слезы. Сколько раз тебе твердила, не наказывай ты его, ведь мал он да глуп. Что с него спросишь? А ты чуть что сразу за ремень. Вот он и убежал.
1: «Ну да, а сама ты его мало бронила, что ли?»
0: «Да я так уж, любя».
1: «А я что, не любя? Только вот одно я в толк не возьму. Неужели он Мартина с собой увел? Собаку бы еще, это я понимаю. Собака — друг человека. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ».
2: «Как это не товарищ? Еще какой товарищ?» — крикнул Нильс и скорее захлопнул ладонью рот.
0: «Кто это там пищит?» — сказала мать, оглядываясь. «Мыши, что ли? Прямо беда с ними. Все зерно в подполье перепортит. Эй ты, котище, довольно тебе нежиться. Ступай на охоту».
1: Кот зевнул, потянулся и лениво пошел к двери. Он повел носом вправо, повел влево. Нет, мышиным духом не пахнет.
0: А Нильс тем временем, ни жив, ни мертв, стоял за кадкой с водой. Он боялся шевельнуться, боялся дохнуть. Что, если кот и вправду примет его за мышь. И Нильс сразу представил себе, как кот бросается на него, хватает и тащит в зубах к матери. У него даже пот на лбу выступил от страха и стыда. Но кот, не обнаружив ничего подозрительного, угрожающе мяукнул в темноту и вернулся на место. Нильс подождал с минутку, потом тихонько выбрался из своего убежища и медленно побрел по двору. Около птичника стояло старое корыто, из которого мать всегда кормила кур и гусей. Гусята обступили корыто со всех сторон и жадно подбирали оставшиеся на дне зернышки.
1: «Это зерно ячменное», — объяснял Мартин своим детям. «Такое зерно домашние гуси клюют каждый день».
3: «Очень вкусное зерно», — сказал Юкси. «Давайте останемся и будем домашними гусями».
0: Тут к ним подошел Нильс.
1: «Что ж, Мартин, мне пора идти», — грустно сказал он.
2: «А ты, если хочешь, оставайся».
1: «Нет, — сказал Мартин, — я тебя не брошу. С тобой я бы остался, а так это не дело. Ну, полетели?»
0: — скомандовал он гусятам.
3: «Не хочу никуда лететь, — запищал Юкси. — Хочу здесь жить. Надоело мне все летать да летать».
1: «Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь, — строго сказал Нильс.
3: «Да? Тебе легко рассуждать», — опять запищал Юкси. «Сидишь себе на папиной шее и пальцем не шевельнешь. Попробовал бы сам полетать. Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, Меня бы тогда все на спине носили. Вот было бы хорошо.
0: «Глупый», — сказал Нильс. «Неужели же ты, Юкси, и вправду хочешь быть маленьким?»
2: «А что же тут такого?» — ответил Юкси. «О маленьких все заботятся. Маленьких ничего не заставляют делать».
0: Гусенок упрямо топнул лапой и запищал изо всех сил.
2: «Хочу быть маленьким! Хочу быть маленьким! Хочу быть таким, как Нильс!»
1: «Вот наказание с этим Юкси», — сказал Мартин. «Недаром говорят, в семье не без урода. Проучить бы его, оставить бы навсегда маленьким».
2: «Ну и что же, я бы не заплакал», — хорохорился Юкси.
3: «Ах, вот ты какой!» — подумал Нильс. «Тогда тебя и жалеть нечего». И Нильс медленно и громко заговорил. «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты. Кто ты, кто я? Был я, стал ты».
0: И что же? Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси будто сжался в комочек. Он стал не больше воробья. Таким он был, когда только-только вылупился из яйца.
1: Юкси с удивлением озирался кругом. Он не понимал, что это с ним случилось.
0: А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору.
3: «Наверное, они испугались за Юкси», — подумал Нильс. «А почему они сами тоже стали, как будто меньше?»
1: «Мартин, слушай, Мартин!» — позвал Нильс своего друга.
0: Но Мартин шарахнулся в сторону, а за ним Марта и все гусята. В это время хлопнула дверь, и из дому с фонарем в руках выбежала мать.
4: «Кто это там гусей выпустил? Эй, мальчик, ты что тут делаешь?» — закричала она и подбежала к Нильсу.
0: Вдруг фонарь выпал у нее из рук. «Нильс, сыночек мой!» — воскликнула она. «Отец, отец, иди скорее! Наш Нильс вернулся!»
5: Глава 17. Дома. Часть 2. На следующий день Нильс проснулся еще до рассвета. Он сел на кровати и огляделся. Где он? Вместо высокого неба над ним низкий потолок. Вместо кустов гладкие стены. Да ведь он дома, у себя дома. Нильс чуть не закричал от радости. И вдруг он вспомнил. А как же Акка Кнебекайси? Неужели она улетит со своей стаей, и я никогда ее больше не увижу? Нильс вскочил и выбежал во двор. Верный Мартин хочет попрощаться со стаей Акки Кнебекайси, подумал он и приоткрыл дверь птичника. Мартин спал рядом с Мартой, окруженной гусятами.
3: «Мартин! Мартин!» — позвал Нильс. «Проснись!»
0: Мартин открыл глаза, вытянул шею и зашипел.
1: «Мартин! Да что ты? Ведь это я, Нильс!»
0: Мартин недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал.
3: «Мартин, пойдем попрощаемся с Аккой!» — сказал Нильс.
2: «Га-га-га!»
0: — ответил Мартин. Но что он хотел сказать? Нильс не понял.
3: «Ну, не хочешь — не надо!»
0: Нильс махнул рукой и
4: один пошел к пруду. Он еще не привык к тому, что у него такие большие руки и ноги. Поэтому он старательно обошел первый же камень, который попался ему на дороге. «Да что это я?» — спохватился Нильс и даже рассмеялся. Он нарочно вернулся назад, перешагнул через камень, да еще поддал его носком башмака. На краю деревни Нильс увидел, как из дому с ведрами в руках вышла какая-то женщина. Нильс прижался к забору и опять рассмеялся. Но чего ему прятаться? Ведь он теперь мальчик как мальчик, и он смело пошел дальше. Утро выдалось тихое и ясное. То и дело в небе раздавались веселые птичьи голоса. И каждый раз Нильс задирал голову. Не его ли эта стая летит? Наконец он подошел к пруду. В кустах испуганно зашевелились дикие гуси. «Не бойтесь, это я, Нильс!» — крикнул мальчик. Услышав чужой голос, гуси совсем переполошились и с шумом поднялись в воздух. «Акка! Акка! Подожди, не улетай!» — кричал Нильс. Гуси взметнулись еще выше, а потом построились ровным треугольником и закружились над головой Нильса. «Значит, узнали меня!» — обрадовался Нильс и замахал им рукой. «Прощаются со мной!» А одна гусыня отделилась от стаи и полетела прямо к Нильсу. Это была Акка Кнебекайси. Она села на землю у самых его ног и стала что-то ласково говорить. «Га-га-га, га-га-га, га-га-га». Нильс нагнулся к ней и тихонько погладил ее по жестким крыльям. Вот какая она теперь маленькая рядом с ним. «Прощай, Акка! Спасибо тебе!» — сказал Нильс. И в ответ ему старая Акка раскрыла крылья, как будто хотела на прощание обнять Нильса. Дикие гуси закричали над ними, и Нильсу показалось, что они зовут Акку, торопят ее в путь. Акка еще раз ласково похлопала Нильса крылом по плечу. И вот она опять в небе, опять впереди стаи. «На юг, на юг!» — звенят в воздухе птичьи голоса. Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям. Потом вздохнул и медленно побрел домой. Так кончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться. Гусята тоже учились, чему им полагается, как клевать зерно из деревянного корыта, как чистить перья, как здороваться с хозяйкой. Скоро они переросли Мартина с Мартой. Только Юкси остался на всю жизнь маленьким, словно он только что вылупился из яйца.

0: Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, уважаемые радиослушатели, радио «Град Петров». Мы в прямом эфире нашей любимой радиостанции, и в эфире у микрофона протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Утолимая Печали на Боткинской улице. Ваши вопросы в прямой эфир можно задавать, как обычно, на сайте радио «Град Петров». Сегодня по техническим причинам более удобно задавать их ВКонтакте, на сайте, на страничке радио «Град Петров», где есть трансляция нашей сегодняшней встречи. И просит, вот то, что до меня дошло, да, просит помолиться о болящей, страждущей Тамаре. Вот очень важно молиться за других. Когда мы молимся за других, мы просим Господа даровать здравие, спасение. И такой молитвой стоит весь мир. Когда мы просим помолиться соборно, да, это значит, что мы не чувствуем в себе дерзновения перед Богом. И просим, чтобы те, кто разделяет с нами нашу веру и надежду на нашего Спасителя, помолились вместе с нами. Это дает церкви вот то измерение братства, которое, собственно, церковь и созидает. Но созидает не только совместной молитвой, не только совместным участием в богослужении, а именно той верой, которая оправдывает нас перед Богом. Вот мы прошедший воскресный день слушали отрывок из послания апостола Павла к Галатам. Читалось оно как «Недели по воздвижении». И там Павел пишет о том, что мы оправдываемся не делами закона. Конечно, он имеет в виду закон Моисея. Но для нас вот это дела праведности, они тоже имеют значение. Но оправдывает нас Господь только через нашу веру. Важно и нужно совершать дела праведности. Но более важно веровать в того, кто эту праведность подчеркивает, кто ей этой праведности учит, веровать в того, кто эту праведность нам дает. И когда мы молимся друг за друга, когда мы даже не знаем человека, но воздохнем от имени пославшего эту просьбу, мы проявляем то христианское сочувствие, которое к нам проявляет Господь. Ведь именно по этому сочувствию, состраданию, но только в гораздо более превосходной, непостижимой для нас степени, Господь воплощается в этом мире. Господь восходит на крест. Господь воскресает. Он умер за грехи наши и воскрес ради нашего оправдания. Это слова Нового Завета, которые нам следует помнить. И именно смерть и воскресение Спасителя делают нас соучастниками и этой крестной жертвы, и его воскресения по нашей вере, по нашей надежде на того, кто нам эту веру дает как дар. И вот эти дары, они многообразны, многоразличны, и даже та техническая возможность общения, которая принимается нами как некая данность нашей цивилизации, это тоже дар
Божий через таланты и труды тех людей, которые изобрели этот способ общения, да, и дали нам тот инструмент, которым мы пользуемся и который мы с благодарностью принимаем. Если мы говорим о молитве за болящих, Тамару мы упомянули, и есть у каждого человека тот небольшой круг его знакомых, которые, очевидно, нуждаются в Божьей помощи. Иногда мы указываем это только так, немножко формально, в записках или в тех просьбах, которые мы отправляем и в церковь, и, собственно, на радио, да, есть такая возможность, слава Богу. Но это не заменит нашего личного отношения к этим людям. Однажды приезжал православный священник из Кении. Он в своей деревне выполняет не только обязанности священника, он также школьный учитель и такой высочайший авторитет в своей маленькой деревне, где живет примерно 300 человек. Они же все его прихожане в храме, где он служит, и в школе детки, которых он учит. И мы разговаривали с ним, и я спросил, а вот вы принимаете какие-то записки со стороны с просьбой о помощи? Он говорит, нет. Я спросил, почему? Он говорит, я не знаю этих людей. Вот такое отношение. Да? Он молится за тех, кого знает лично. И для нас, с одной стороны, это немного странно, потому что мы привыкли делегировать свои просьбы какой-то вот общий сосуд молитвы. Да? Нам кажется, что если мы написали записочку в храме и ее подали в алтарь, то молитва действительно прозвучит. Она прозвучит, прозвучит имя перед жертвенником, перед престолом Божиим, на котором совершается божественная литургия. Но будут ли эти имена лично произнесены вот с тем личным отношением, которое мы вкладываем, написав имя того или иного нашего знакомого, родственника или человека, которому мы неравнодушны? Конечно, нет. Поэтому наша личная молитва, она тоже очень важна, именно важна с той просьбой, которой мы обращаемся к Богу. И практика, вот, например, балканских церквей, она следующая. Да, вот совершается проскомидия. У нас на проскомидию подается множество записок, особенно в больших храмах. И прочитываются они священной или церковнослужителями в алтаре во время совершения проскомидии. В балканских странах немножко по-другому. Там те, кто пришли перед литургией, когда совершается проскомидия, они стоят, и у них в руках собственные поминовения. Вот те поминальные книжицы, которые, наверное, у каждого из нас есть дома. И вот там у священника есть колокольчик. Он звонит один раз, открываются те поминовения, которые каждый держит в руках, и люди вспоминают о здравии родственников, болящих, тех, кому это необходимо, с кем они имеют личные взаимоотношения. Колокольчик звонит дважды, открываются наши собственные записки упокоения. Записки в алтарь не передают. У священника там есть собственный синодик, который он поминает во время проскомидии.
И вот такое общецерковное поминовение, оно, на мой взгляд, более отражает сущность литургического поминовения о здравии и упокоении. Но у всех церквей поместных практики разные. У нас практика такая, но даже когда мы пишем записку, мы вкладываем свое личное отношение в написание тех или иных имен. И они для нас не просто буквы на бумажке, а это для нас люди живые, которых мы знаем. Поэтому будем и поминать церковно, а самое главное — молиться лично и вкладывать свое сердечное отношение к этим людям, когда мы вспоминаем их имена перед Богом. У нас сегодня 7 октября 2026 года. Двадцать часов 49 минут. И мы в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам и задавайте ваши вопросы, чтобы наше общение было интерактивным. Еще раз напоминаю, мы на сайте Радио Град Петров и на страничке ВКонтакте, где тоже можно оставлять ваши комментарии или задавать ваши вопросы. Пока более вопросов нет. От Эдуарда. От Эдуарда поступил вопрос, вернее, цитата из книги протоиерея Олега Давыденкова. Это учебник по догматическому богословию, скорее всего. Именно он автор этого учебника современного. Эдуард о любви Божией приводит цитату. «Будучи всеблаженным, Бог открывает себя и вовне существом всеблагим и любящим дарует тварям столько благ, сколько нужно для их блаженства, сколько они могут принять по природе и состоянию. Творение мира и все промыслительное о нем действие — суть проявления благости Божией». Ну, кто же с этим спорит? Любовь Божия беспредельна, а мы ее воспринимаем настолько, насколько можем вместить. Вернее, я бы добавил еще к этому, насколько мы можем сознательно раскрыть собственное сердце для принятия этих божественных даров благодати. Каждый из нас пытается в свою меру понять самого себя, тот мир, в котором мы живем, тех людей, с которыми мы общаемся. И если мы пытаемся это делать в свете нашей веры, то вот эта любовь Божия к каждому из нас, тот промысел Божий о мире, о церкви, о человеке, о человеческих сообществах, он постепенно нам открывается. Мы движемся в этом направлении, если прилагаем к этому усилия. Вот как только мы перестаем это делать, для нас сразу вот этот источник благодати как бы закрывается, хотя на самом деле он ни от кого не закрыт, а мы сосредотачиваемся на сиюминутном. И вот это сиюминутное становится для нас более значимым, чем вот та перспектива, та высота, на которую нас поднимает вера. Вот это парадокс нашего бытия, потому что мы все время мечемся между вот этой высотой, между этим удивительным
божественным присутствием в нашем мире и нашими сиюминутными делами. Мы их порой даже не связываем, а вот стоит нам только их между собой связать, да, и видеть, как промысл Божий раскрывается в нас самих, в наших действиях, в наших поступках, даже в наших мыслях, над которыми мы властны. Есть, конечно, инстинкты и помыслы, но вот есть наши размышления, наше созерцание внутреннее, над которыми властны только мы. И вот через это, через это созерцание мы и практикуем свою веру. Веру не в умозрении. С этого начинается, но этим не заканчивается. Заканчивается всегда каким-то действием или каким-то словом. Вопрос пришел. По техническим причинам я не могу называть имена, они у нас не высвечиваются, но сами вопросы высвечиваются. Наш уважаемый радиослушатель спрашивает о состоянии богооставленности. Это признак очень тяжелого уныния или даже отчаяния. Я не говорю о грехе, я говорю о состоянии. Грех — это когда мы допускаем такого рода состояние намеренно, то есть загоняем себя в какой-то внутренний логический тупик и не хотим из него выбираться. Если мы задаем все-таки вопрос о богооставленности, здесь может быть даже отчасти взаимоисключающих ответа. Один — это то, что мы себя в этот тупик загнали. Каким образом, я не знаю, это последовательность каких-то обстоятельств, действий, наших решений. Это одно. А второй ответ на этот вопрос у нас — депрессия. Депрессия — это уже не грех, это уже состояние психики, при котором обязательно нужно обратиться к специалисту. Сначала к клиническому психологу, затем к психотерапевту и, может быть, даже к психиатру. В этом нет ничего зазорного, потому что сейчас депрессивные состояния наблюдаются очень у многих. Они вызваны, конечно, социальной нестабильностью, какими-то стрессовыми ситуациями, напряжением каким-то таким политическим, который мы, безусловно, ощущаем. Но способы преодоления такого рода, они всегда связаны с просьбой. С просьбой к Богу, во-первых. Во-вторых, с просьбой к людям. И здесь совместная наша молитва, и она тоже, конечно, имеет свое воздействие. И здесь очень важно доверять. Доверять людям, которые могут помочь. И очень важно развернуться к проблеме, которая вызывает вот такое состояние лицом к лицу. Один из психологов прошлого века сказал, что депрессия — такая дама, которой нужно всегда поворачиваться лицом. И когда мы сформулировали свою проблему, она не в чувстве богооставленности, она в состоянии богооставленности. Но проблема, вызвавшая это состояние, она всегда очень конкретна. Или это комплекс проблем, или это система, но она всегда очень конкретна.
И поэтому нам нужно вот к проблеме, которая вызывает у нас депрессивное состояние, разворачиваться лицом, формулировать эту проблему и просить о помощи тех, кто к нам неравнодушен. Прежде всего, конечно, просить того, кто любит нас, безусловно, несмотря ни на что, иногда, вопреки всему, я имею в виду Господа. Ну, без конкретики очень трудно разбираться в такого рода состояниях, но если есть подозрение, что это все-таки не спровоцированное внешними вещами и обстоятельствами ваше состояние, то нужно обратиться к специалисту и принять тот недуг, который вас посетил. И есть способы разного рода психотерапевтические, медикаментозные, которые могут помочь и облегчить ваше состояние. Я искренне вам этого желаю и Божьей вам помощи. Если пока нет вопросов, так, есть вопросы, да? Николай спрашивает, недавно в интервью врача-психотерапевта прочитал, если сказать совсем коротко, невроз – это столкновение между желаемым и действительным. И чем мощнее столкновение, тем сильнее проявление этого невроза. Это всегда внутренний конфликт. Не могли бы вы прокомментировать эту характеристику, если считаете нужным? И второй вопрос, в чем, на ваш взгляд, могут заключаться психологические духовные корни перфекционизма? Хороший вопрос. Столкновение желаемого и действительного, которое вызывает невроз. Безусловно, с точки зрения психотерапии и вот такой психологии, которая не подразумевает духовного измерения бытия человека, это действительно причина невротизации человека, когда он не может реализовать то, что он хочет. Желание такое вполне нормально для каждого человека. Помните такую замечательную комедию прошлого века «Кавказская пленница», да? Там тост произносил один из таких комических персонажей о том, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот соразмерять наши возможности, да, и понимать, что они, с одной стороны, ограничены на данный момент, с другой стороны, они могут развиваться. И вот когда они развиваются, да, мы можем это каким образом развивать? Учиться, какие-то навыки, какими-то навыками овладевать. А прежде всего мы должны поставить перед собой определенную цель. Вот покуда мы не поставим перед собой очень определенную цель, а будем просто внутренне чего-то хотеть, и не иметь возможности для нас, вот чаще всего таким преткновением, ну, в обыденном нашем сознании является наличие материальных средств для реализации какого-то рода возможностей. Вот мы живем в таком мире, где можно купить услугу самого разного свойства, да, и если у нас нет такого рода средств для обретения вот такой возможности, мы начинаем впадать в вот это невротическое состояние. Да? Ну, вот если нет вертикали,
То есть это все горизонтальные связи, да, человека с окружающим миром, людей друг с другом. Вот если в этих связях не присутствует какая-то вертикаль, когда мы понимаем, что над нами, над обстоятельствами, над другими людьми тоже есть Бог, который, для которого мы дети. А детей любят, безусловно. Детей любят, безусловно, детей принимают, безусловно. И вот если мы мыслим только горизонтальными вот такими связями, категориями, то неизбежно вот всякого рода невротизация. Но избавляться от этого мы можем

происходит, мы от этой невротизации можем избавляться. Здесь всегда очень конкретный разговор, его трудно об этом говорить вообще. Да, вот ту цитату, которую вы привели, Николай, это вот цитата человека, знающего и размышляющего на эту тему именно с точки зрения горизонтальных связей. И чем занимается, собственно, вот такая внерелигиозная психология? Она примиряет человека с самим собой, с его текущим состоянием, с его недостатками. Основной тезис — это «прими себя таким, каким ты есть». Да? Господь от нас ждет чего-то другого. Он принимает нас, безусловно, такими, какими мы есть, но ждет от нас чего-то большего. Чада, дай мне сердце твое. Да, это сказано еще в Ветхом Завете. Вот это сердце, открытое Богу, оно дает, конечно, нам гораздо больше, чем вот эти наши невротические трепыхания в этом мире. Второй вопрос о перфекционизме. Психологические, духовные корни перфекционизма. Что такое перфекционизм? Давайте объясним немножко этот термин. Это желание сделать что-то очень хорошо, максимально хорошо, насколько это возможно. И в ремесле... Это процесс, когда мы совершенствуем свое свои навыки любого труда. Это может быть ручной труд, это может быть машинное какое-то дело, это может быть умственное наше занятие и желание сформулировать мысли настолько точно, и, собственно, любые ученые, любые гуманитарные деятели культуры, да, поэзии, прозы, вот насколько точно они и красиво, и тщательно формулируют свои мысли, от этого зависит их труд. Если от их степени их таланта, развития таланта, а если это какой-то труд производительный, то вот тонкость работы, красота исполнения, точность движений, да, и этих предметов, которые они создают, да, это тоже. И вот такое стремление к совершенству, оно заложено в человеке, потому что мы Божие творение и Божий образ носим в себе, а Господь есть предел всякого совершенства. И вот это стремление, оно... очень важно его с вещей материальных, психических, душевных перевести в область даров, которые мы принимаем от Бога, и которым у нас есть вот тот данный Богом талант к совершению и к совершенствованию этих даров. Вот тогда этот перфекционизм будет не невротическим состоянием, да, вот как в первом вопросе вы спрашивали, а состоянием более возвышенным. Вот, то есть уже то, в чем появляется вертикаль, и мы понимаем, что это движение к совершенству, оно... само по себе прекрасно. Оно дает нам ощущение того, что мы реализуем вот этот образ Божий и дар Божий в наших способностях.

И тогда вот это вот движение станет той динамикой, которая будет нас направлять не просто вот по каким-то кругам невротизации, да, вот сделали одно, нам показалось, это вот тут вот не то что-то, значит, я сделаю так, и вот тогда вот эта невротизация становится не стимулом для дальнейшей какой-то нашей работы, а вот тем, ну, я бы даже назвал это наркотиком, который, без которого мы жить не можем. А если появляется вот это вертикальное измерение, мы понимаем, что пробы и ошибки — это нормально для нас. И мы можем ошибаться, нам позволено ошибаться, если это, конечно, не те вопросы, которые ставят перед нами предельные, конечно, состояния человека, если от нас не зависит жизнь и смерть, а зависят они, конечно, не от нас, от Бога, который дает жизнь. И вот если мы совершенствуемся именно в этих направлениях, то тем более ответственности на нас лежит. И вот здесь уже тот дар и тот наш личный выбор, они имеют значение. Опять же, без конкретики очень трудно говорить, но вот эти мысли, которые мне пришли в связи с вашим замечательным вопросом о невротизации, перфекционизме. Божьей помощи вам, дорогой Николай, и всем тем, кто об этом задумывается. Ведь без того, что мы о чем-то не помыслили и не отрефлексировали к себе вот те ситуации, которые с нами происходят, нам очень трудно двигаться дальше, если мы не поняли, что, собственно, с нами происходит. Давайте мы посмотрим, дорогие друзья, что сегодня нам предлагает Церковь в качестве размышлений из новозаветных чтений. Сегодня читается 4 глава Евангелиста Луки, которая посвящена тому началу земного служения Спасителя после крещения от Иоанна. Вот Евангелист Лука рассказывает нам, собственно, все синоптики Матфея, Марка, Лука рассказывают нам о крещении и о искушении. Искушении Христа в пустыне. Вот сегодня как раз и у Евангелиста Луки тот отрывок 4 главы с 1 по 15 стихи, где рассказывается о искушении Спасителя в пустыне. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Первое искушение. Искушение естеством человеческим. Спаситель воспринял на себя полностью наше человечество, будучи сам безгрешным. Он воспринял все последствия человеческого греха, которые сопровождают людей в этом мире. А это и голод, и жажда,
и усталость, и душевные скорби, и вот те обыденные человеческие потребности, как сон, вот это все Господь воспринял. И вот это естество человеческое, человеческая потребность, это первое искушение, которое предлагает ему злой дух. Искушает он его хитро, конечно. Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Кто такой Божий сын? Это, собственно, Бог. У человека сын человек, у Бога сын Бог. И Бог всемогущ. Вели этому камню сделаться хлебом. Мы из евангельских повествований ни единого раза не видим, чтобы Господь сотворил какое-либо чудо или знамение для самого себя. Никогда Спаситель не творил чудес ради себя. Он их творил только для кого-то. Люди в пустыне, которые слушали его проповедь и которые находились при нем достаточно долго, там несколько дней, и их необходимо было накормить. И вот он творит тогда то знамение, о котором упоминают евангелисты. Из небольшого количества хлебов он небольшим этим количеством, 5-7 хлебами, он кормит многотысячную толпу. А для себя Господь не творит ничего. И отвечает-то он словами Писания. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Он сам — это Слово Божие. И Слово Божие, да, как пишет нам евангелист Иоанн, стало плотью и обитало с нами. И вот это Слово Божие есть истинная пища и истинное питье. Второе искушение. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она передана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». У евангелиста Матфея по-другому это немножко, то есть это второе искушение, которое передает Лука, у Матфея третье. Но это не важно. В чем его смысл? Искушение властью. Спаситель называет вот этого духа падшего князь века сего или князь мира сего. Искушение властью — одно из самых сильных, одно из самых вызывающих зависимость у людей, которые хлебнули этой власти, и которые за власть эту очень сильно держатся. И любая власть в этом падшем мире, она сопровождается падениями в большей степени, нежели заслугами. Да, легенды о таких
абсолютно добродетельных царях это все-таки легенды и сказки. Все, любая власть требует принуждения. И даже самые благочестивые цари, упомянутые в Священном Писании, они и воевали, они и принуждали кого-то, они и творили суд, потому что вот та иерархическая власть, которая присутствует в падшем мире, она необходимость. Без нее все развалится, без нее зло человеческое не будет наказуемо, и наступит анархия и хаос. Поэтому власть, как таковая, она необходима. Но носители этой власти не всегда могут контролировать свое собственное духовное состояние. И вот... поклонишься мне, если поклонишься мне, я дам тебе эту власть. То есть приносится поклонение не Богу, а вот тем ценностям этого мира, который олицетворяет собой вот этот искуситель. И вот эти ценности этого мира, то есть решение вопросов в ущерб нравственности, в ущерб каким-то принципам, Богом данным принципам. Вот это и есть то искушение властью, которое ему предлагается, которое Спасителю предлагает лукавый. Написано, отвечает Господь: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. То есть правда, праведность Божия важнее земных привилегий и земной славы. Об этом Спаситель не забывал никогда. Мы забываем регулярно. Второе — это искушение. И третье, которое сопровождает завершает, вернее, вот то искушение, повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма. Храм Иерусалимский, посвященный единому Богу, он стоял на возвышении на холме, на одном из Иерусалимских холмов. И на крыле, это значит, на боковом портике этого храма, то есть достаточно высоко над землей. Несколько десятков, наверное, метров. И сказал ему: если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Искуситель цитирует ему 90-й псалом, который начинается словами: мы все знаем его, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Да? И вот цитирует ему два стиха из этого 90-го псалма. В чем это искушение? Чудо ради чуда. Чудо ради самопревозношения, чудо ради обретения как раз вот той мирской славы, чудотворца, какого-то чародея, и который, опять же, может дать власть, восхищение, уважение, искушение тщеславием и гордыней. Иисус сказал ему в ответ, сказано: не искушай Господа Бога твоего. Не испытывай. Искушение — это испытание.
И вот эти испытания, которые претерпевает Спаситель, они дают ему вот тот образ его служения, который, с которым он выходит на проповедь. И тот образ действий, которому Спаситель никогда в своей земной жизни не изменял. И последние искушения-то какие были? Сойди с креста. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Это то же самое искушение, которое предлагается ему в пустыне. И поэтому евангелист Лука, очень тщательный, в своей очень тщательной композиции третьего Евангелия, он говорит: «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Смотрите, дорогие друзья, с такими же искушениями сталкиваемся и мы сами. Искушение естеством, то есть вот, чтобы насытиться, удовлетворить какую-то свою земную потребность, вроде бы естественную, мы иногда идем на компромиссы. Иногда мы искушаемся властью над кем-то или над чем-то. И нам очень трудно перестать быть зависимыми от своего вот такого состояния. Иногда нам хочется блеснуть, как выражался один протоиерей в прошлом веке, блеснуть чешуей, да, то есть вот каким-то подтщеславиться между нашими слушателями или собеседниками. И это тоже искушение вот таким блеском ради блеска. Конечно, не в такой степени, как это было со Спасителем, но тем не менее каждого из нас такие искушения посещают. И завершается этот отрывок после того, как Искуситель от него отошел. «Возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, разнеслась молва о нем по всей окрестной стране, и он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». То есть вот начинается его уже земное служение, и словами, которые произносил до него еще Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо здесь приблизилось Царство Небесное». Он и есть это Царство, и кроме как через Христа нам в это Царство не войти. А наша сегодняшняя встреча, дорогие друзья, подходит к концу. У нас остается буквально несколько секунд, и мы прощаемся до новых встреч в эфире радио «Град Петров». Призываю на всех вас, дорогие, Божие благословения. Благодарю всех, кто нам писал, задавал прекрасные вопросы. Да пребудет с нами мир и благодать Божия. До свидания.

В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихия «Граде Божий» второго гласа «Подобен доме Евфрафов».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Говоря в моей прошлой беседе об изначальном и основоположном для всех христиан всегда и всюду таинстве крещения, я начал с того религиозного символизма воды, который мы находим буквально во всех дохристианских религиях. Я говорил о воде как символе жизни, как поистине восприятие древнего человека, первичной материи мира. Я говорил о символе воды как о символе гибели, наказания, смерти, символе, столь очевидным, например, в библейском рассказе о потопе. И, наконец, я говорил о воде, как силе очищающей и возрождающей. Так вот, именно этот тройной символизм и лежит в основе и христианского таинства воды, то есть таинства крещения. Враги христианства в этом, как они говорят, заимствовании крещения у язычества видят доказательства как бы неоригинальности христианства, его чисто земного, исторического, человеческого, а не, как утверждают сами христиане, божественного происхождения. Придирка эта, однако, есть именно придирка, и притом придирка глупая. В христианском ответе на нее она оборачивается против тех, кто ее выдумал. Ибо если, как мы верим и каждый день исповедуем, Бог есть Творец неба и земли, видимых всех и невидимых, то все в мире от Него, и все свидетельствует о Нем. И если все люди во всех религиях всегда и всюду чувствовали и сознавали этот религиозный символизм, религиозное значение воды, то это как раз в силу правды, подлинности этого опыта. И именно этот опыт, это духовное знание воды, это предчувствие и находит свое окончательное завершение, раскрытие и исполнение в христианском крещении. Надо со всей силой подчеркнуть, что христианство не выдумало никаких новых обрядов. И воду, и пищу, и свет, и пение, и поклоны. Всем этим человек всегда и всюду выражал свое религиозное чувство. И потому новизна христианства не столько в его обрядах, сколько в том новом, завершительном и окончательном смысле, который раскрыл в них Христос, сделав их выражением, символом, таинством своего присутствия, своего учения, можно даже просто сказать, самого себя, как к нам в образе человека пришедшего и нас, спасающего Бога. Христианство как бы говорит человечеству: ты всегда чувствовала, что все в мире, и материя, и земля, и небо, и вся жизнь, что-то говорят нам о Боге, что-то раскрывают, к чему-то зовут. Так вот, это что-то и раскрыл нам во всей полноте Иисус Христос. Так что теперь все древние символы, все древние обряды о Нем говорят, Его являют, с Ним нас соединяют. Можно сказать так: с пришествием в мир на землю Христа символ стал реальностью. То, чего ждали и жаждали люди, то, что предчувствовали и изображали, то самое здесь, с нами, но уже реально. И сказав все это, мы можем теперь приступить к объяснению христианского церковного обряда крещения. Прежде всего нужно знать, что в древности крещение и все связанные с ним обряды занимали в жизни церкви гораздо большее, чем теперь, место, соблюдались с гораздо большей торжественностью. Лучшим доказательством здесь является тот факт, что основным днем, или вернее ночью, когда совершалось крещение, была Пасха, пасхальная ночь. Как мы увидим дальше, до сих пор очень многое в наших службах Страстной недели и Пасхи указывает на эту начальную связь Пасхи с крещением. И понятно, откуда эта связь. На Пасху празднуем мы воскресение из мертвых Иисуса Христа, а до этого, в дни Страстной недели, Его добровольные страдания, распятие, смерть на кресте и погребение. Но ведь, как говорил я в прошлых моих беседах, и само крещение переживали и понимали в те времена христиане как прежде всего символ смерти и воскресения, как получение новой жизни. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что крещение было, а по смыслу своему и сейчас остается, именно пасхальным таинством, а Пасха – крещальным праздником, праздником, когда мы вспоминаем, празднуем не только смерть и воскресение Христа, но и нашу духовную смерть, наше духовное воскресение с Ним в крещальной купели. Если эта внешняя связь между Пасхой и крещением была позднее нарушена, то это потому, что с обращением в христианство фактически всего населения греко-римской империи крестить стали почти исключительно детей, новорожденных, а не взрослых, и крестить почти сразу после их рождения. Но, повторяю, внутренняя связь между Пасхой и крещением остается, и мы еще будем говорить о ней в дальнейшем. Нужно сказать затем, что самому крещению предшествовало в ранней церкви довольно длительное приготовление будущего христианина. Вновь уверовавшего учили сначала содержанию христианской веры. Это называлось оглашением, а тот, которого готовили к крещению, оглашенным. В нашей литургии до сих пор мы слышим особые молитвы об оглашенных, ибо они присутствовали на богослужении, слушали чтение Священного Писания, проповедь, а потом уходили, так как, будучи еще не крещенными, не могли приступить к причастию. Это оглашение, эта подготовка длились иногда год или два. Тем, кто имели быть крещенными, разъясняли смысл Библии, содержание христианских догматов, значение обрядов и так далее. И только когда оглашенный заканчивал это свое религиозное обучение, когда, иными словами, было ясно, что он сознательно принимает все христианское учение, назначался день его крещения, обычно на ближайшую Пасху. Что же касается самого обряда, то он включал в себя следующие части. Накануне крещения совершались так называемые экзорцизмы, то есть читались над ним заклинательные молитвы против злой силы. Затем оглашенный читал исповедание веры. Совершалось торжественное освящение воды, и только после него само крещение, то есть троекратное погружение в воду. Сразу после этого новокрещенного помазывали особым священным маслом, называемым мира, и тогда вместе со всеми верующими он в первый раз причащался. Вот о каждом из этих обрядов, об их смысле, мы и будем говорить в следующих наших беседах.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории русского государства и российского общества. Напоминаю, что сегодня наша 107-я программа. И мы возвращаемся к драматическим событиям, связанным с историей раскола Русской Церкви в середине XVII века в рамках наших бесед о царствовании государя Алексея Михайловича. В нашей предыдущей программе мы говорили о том, как разные русские историки, богословы, ученые оценивали эти события, как менялось постепенно с конца XIX века отношение к ним, и подробно говорили о противоположных точках зрения двух выдающихся отечественных ученых Василия Осиповича Ключевского и Антона Владимировича Карташова. И вот сегодня мы приступаем непосредственно к изложению исторических событий, связанных с этим печальным даже не эпизодом, а целым явлением в русской истории, имевшим очень страшные и серьезные последствия не только для государства, но и для всего русского общества. И как мы и говорили в нашей прошлой программе, сейчас для нас на первое место выходит фигура патриарха Никона, человека, который сыграл колоссальную роль в этих событиях. И как раз это тот случай, когда роль личности в истории оказалась действительно велика, и очень многие события произошли под влиянием поступков или как вследствие поступков этого человека. Итак, будущий патриарх Никон родился 24 мая 1605 года в крестьянской семье в селе Вильдеманово на территории, которая позднее образовала Княгининский уезд Нижегородской губернии. Отец его носил имя Мины, и будущий патриарх был крещен с именем Никита, соответственно, его мирское имя было Никита Миныч. Это был очень яркий человек, бесспорно совершенно, как бы сейчас сказали, харизматик, даже внешне, высокого роста, очень сильный, физически крепкий. У него было очень незурядная внешность, и лицо, и глаза, фигура. Вот все свидетельствовало об энергии, и я бы даже не побоюсь этого слова, амбициях этого человека. Более того, в силу своей вот этой физической крепости, даже потом, позднее, когда уже Никита Миныч станет патриархом Никоном, он и даже одежду будет носить из весьма крепких, толстых тканей. Она будет очень тяжелой, тяжести которой, казалось бы, будущий патриарх совершенно не ощущал. И вот в этой многопудовой одежде, совершая длительные и богослужения, и далекие, и продолжительные крестные ходы. Вот казалось, что вот эти даже чисто внешние черты характера патриарха Никона свидетельствовали о том, что этому человеку суждено и, возможно, очень много перенести. Он и перенесет достаточно более чем много в своей жизни. Но вот как раз, как мне кажется, субъективно здесь тот случай, когда, измеряя свою выносливость или оценивая свою выносливость очень серьезно, очень широко, измеряя ее очень глубоко, патриарх был готов требовать точно такой же выносливости и от своего собственного окружения, и вообще от всех других людей, или, говоря более понятным для нас языком, от своих ближних, не слишком задаваясь вопросом, а способен ли вообще этот человек нести вот ту меру, которую сам для себя избрал патриарх. Но, к сожалению, в нашей духовной жизни очень часто встречаются такие случаи. Это не только картинка историческая 17-го столетия, но, в общем-то, кто-то, может быть, из наших слушателей может что-то подобное заметить и в своей жизни или поискать примеры, которые буквально могут находиться рядом. Соответственно, и администратором, естественно, будущий патриарх был очень жестким, может быть, даже жестоким. Здесь еще как раз проблема заключается в том, что жизнь, детство и юность будущего патриарха были наполнены скорбями. И казалось, что вот эти скорби начисто изгнали из его души, из его сердца такие важнейшие христианские добродетели, как милость к падшим, сострадание и сочувствие, доброта. Я уже не говорю о любви. Казалось, что в патриархе сосредоточено было ревностное совершенно стремление любой ценой следовать тем каким-то нормам, правилам, которые он считал правдивыми, справедливыми, тянуть любой ценой, опять-таки, за собой всех иных и каждого, кто не был способен выдержать такого стремительного темпа, такой стремительной скорости, такого беспрекословного подчинения, он был готов не просто отсечь себя, но и обрекать на очень тяжелые страдания, причем зачастую не только моральные даже, но и физические. Иными словами говоря, будущий патриарх Никон был человеком беспощадным. И, конечно, это было печально. Это печально признавать, печально констатировать, потому что хотелось бы, конечно, чтобы пастырь все-таки в первую очередь был иным. Он рано лишился матери, он рос под воздействием и в руках мачехи, отношения с которой, мягко говоря, не сложилось. Она его била, она его колотила, она едва ли однажды не заморила его голодом, и поэтому еще мальчиком Никита сбежал в Макарьевский Желтоводский монастырь под Костромой. Здесь он, как пишет Антон Владимирович Карташов, подвязался в добровольном подвиге монастырских служб и чтения книг. Ревность, кстати, вот та же самая такая харизма, я бы сказал, и вот страстность, да, проявилась здесь и в ревности Никона к учению. Здесь как раз нельзя не отметить это положительное качество. Он очень ревностно учился и преуспел в учении, что, в общем-то, на самом деле было далеко не распространенной чертой в русском национальном характере ни в то время, ни, к сожалению, в последующие века. И вот опять-таки, обращаю ваше внимание, здесь происходит очередной не конфликт, я бы сказал, а выбор. Отец умолял мальчика вернуться домой. Видимо, это было связано с какими-то тесными личными даже, может быть, отношениями, потому что, казалось бы, с глаз долой, из сердца вон, если он подвязался в монастыре, но вот отец приезжал в монастырь, уговаривал его вернуться, следовательно, побег сына воспринимался им как что-то тяжелое, что-то травмирующее семейное отношение. Но Никита вернулся уже в тот момент, когда отец был тяжело болен, когда он стал совсем взрослым молодым человеком. На 20-м году жизни он вернулся домой и, в общем-то, по существу для того, чтобы похоронить отца. И после того, когда это событие произошло, он женился, стал сначала диаконом, а потом и священником. Служил Никита в селе Лыскове под Нижним Новгородом, недалеко от Волги. И надо сказать, что он довольно быстро приобрел популярность и известность. И как разумный, или, так скажем, умудренный, да, образованный пастырь, и как человек, чьи проповеди получали широкую известность, и в то же время как человек принципиальный, готовый ради сохранения вот такой правдивости определенной и принципиальности рисковать буквально всем. Слухи об этом незаурядном пастыре довольно быстро разнеслись, и поэтому, конечно, появлявшиеся в этом селе московские купцы не могли не разузнать о таком популярном священнике. К нему поступали предложения переезжать в Москву, а этот переезд, в общем-то, безусловно, конечно, был очень серьезным шагом по пути и карьерной лестницы, или, так скажем, ну, с точки зрения даже повышения социального статуса. Наконец он в Москву переехал. 10 лет довольно мирной семейной жизни его прошли. И вдруг все это в одночасье кончается. Совершенно неожиданно для Никиты. Все три сына его один за другим умирают. Он переживает колоссальное потрясение совершенно. Он видит в этом знак, он видит в этом знамение, указывающий перст Господа и указание на то, что он должен уйти из мира. И по уговору с женой она принимает постриг в Алексеевском Московском монастыре, а сам он отправляется на далекие от Москвы Соловки, в строгий Анзерский скит, где подвязается у старца Илиазара. И здесь, в общем-то, в возрасте 30 лет он принимает как раз монашеский постриг с именем Никон. И вот этот богатырь физически крепкий, который мог бы быть образцом любого государева чиновника на любой государевой службе, даже по внешним признакам, он берет на себя буквально богатырское время иноческого подвига. Например, кроме общего келейного правила, он ежедневно прочитывал всю псалтырь и, как опять-таки об этом пишет Карташов, клал по 1000 земных поклонов. Он читает постоянно святоотеческую литературу. Причем надо сказать, что жизнь братская была очень уединенной. Иноки виделись друг с другом только по субботам и воскресеньям. И именно здесь у будущего патриарха проявляется способность к созерцанию разного рода видений. При этом они продолжались у него и в последующей жизни. Совершенно понятно, что и просто в силу молодости и физической наступления, неизбежной физической зрелости, и в силу вот этой силы физической, которая пребывала в этом незаурядном человеке, его монашеский подвиг приобретает действительно черты вот такого самораспятия, да, борьбы со страстями и их тяжелейшего преодоления. Один из его жизнеописателей пишет, что в соловецкое время Никон ведет колоссальную борьбу с дьяволом, со страстями. Бесы в прямом смысле этого слова старались сокрушить монашескую жизнь этого человека. И, наверное, конечно, здесь склонность к созерцанию видений тоже, конечно, оборачивалась совершенно другой стороной, искусительной стороной для богатыря. В качестве поддержки и духовного оружия Никон еще больше прибавляет себе молитвенных подвигов. Но вот здесь-то как раз, видимо, если бы он был бы телом слаб и немощен, то, может быть, и приобрел бы Соловецкий монастырь еще одного кроткого и ревностного в молитве и иноческом подвиге старца. Но вот как раз наставник Никона, старец Илиазар, видя возможности, которые есть в этом человеке, видя вот это горение и бурление в этом человеческом теле, он берет его с собой в Москву, как умного советника, и эта поездка в Москву к царю Михаилу Федоровичу переворачивает серьезно жизнь Никона. Впервые Никон был отмечен при московском дворе, показался там. Вернулись они оба из Москвы в добром настроении, потому что привезли с собой деньги, средства для построения каменного храма. И здесь как раз в это строительство, каменное строительство, Никон готов вкладывать все свои силы, все свои помыслы. И как не печально это отмечать, но вот здесь как раз и происходит конфликт с его духовным наставником. Илиазар считает, что Никон чрезмерная усердная ревность проявляет не столько к молитве, сколько именно вот к такому строительству, пускай даже и каменного храма, в котором, в свою очередь, Никон находит определенного рода вдохновение. Между ними происходит конфликт, и в результате этого конфликта Никон бежит с Соловецких островов, причем он чуть было при переправе на материк не утонул, вместе с помором, который обязался его доставить с Соловецких островов. Спасаясь, они пристали к островку Кию, недалеко от устья Онеги, и позднее, уже в память этого спасения, в 15 верстах от Онеги, Никон выстроил личный свой монастырь, крестный монастырь. От устья Онеги Ниган проходит пешком 120 верст, соответственно, это примерно более 130 километров, и приходит в Каргопольский уезд, Кожезерскую обитель на острове Коже располагавшийся. И здесь опять он начинает вести иноческую жизнь, наполненную иудеянием и борьбой при совершении своего духовного подвига, и поражает братью вот своей ревностью. В 1643 году, после того, как настоятель монастыря умирает, монахи избирают Никона игуменом своим и посылают его на поставление в Новгород.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Через 5 лет, в 1648 году, Никон вновь прибывает в Москву и знакомится с молодым царем, с новым царем Алексеем Михайловичем. Эта встреча оказалась по своим последствиям, в общем-то, роковой и для одного, и для другого, хотя тогда, конечно, в первую очередь Алексей Михайлович был очарован молодым игуменом, который, в общем-то, на самом деле в тот момент только-только как раз входил в возраст такого политического расцвета и делания. Никону не было еще и 45 лет в момент описываемых событий. И надо здесь еще сказать, что на знакомство Никона с Алексеем Михайловичем сильно повлияло очень доброе расположение царя Алексея Михайловича к первому духовному наставнику игумена, к старцу Елизару. Царь его чтил, ибо сам Михаил Федорович рассказывал своему сыну, что он родился по молитвам этого старца. Привязанность Алексея Михайловича к Никону, который очаровал его своим и пафосом, и искренностью, и ревностью, и таким стремлением к соблюдению всякой правды и бескомпромиссностью, была настолько сильной, что Алексей Михайлович не захотел Никона из Москвы отпускать. Он стал архимандритом Новоспасского монастыря, в общем-то, родового монастыря усыпальницы Романовых. И в этот момент, вот с конца 40-х годов 17 века, Никон превращается в кратчайший срок, ну, по существу, да, в домового царского священника. Он приобретает колоссальное личное влияние на Алексея Михайловича. Алексей Михайлович постоянно посещает Новоспасский монастырь, Никон посещает царский двор, тем более, что монастырь приобретает характер такой достаточно очень твердой обители, с крепким уставом, строгими порядками. Естественно, что сразу же Никон превращается в политическую фигуру, в первую очередь хотя бы потому, что к нему устремляется поток всякого разного рода челобитных. И Никон оказывает протекцию очень многим из тех, кто к нему обращается, и его имя становится весьма-весьма популярным. Более того, Никон получает совершенно выдающуюся привилегию пятничных докладов перед заутренней в Дворцовой церкви. В этот момент докладываются разного рода челобитные, происходит разговор о разных делах, в том числе не только церковных, но и политических. И на Никона обращает внимание и политическая элита, ближний круг, как потом станут говорить царские, и бояре. Более того, весьма авторитетные в церкви протопопы Стефан Ванифатьев и Иван Неронов тоже начинают ощущать влияние и популярность Никона. И, в общем-то, становится близким и понятным уже на рубеже 40-х-50-х годов, что перед Никоном открываются самые завораживающие его внимание перспективы. Здесь хочется, конечно, сразу же задаться вопросом, вот понимал ли Никон реально то, что он превращается в политическую фигуру, в влиятельное лицо в московском государстве, по существу претендующее на вторую роль на московском царстве. Мне кажется, что понимал, и более того, может быть, даже в какой-то степени сознательно провоцировал вот именно такое сложение ситуации провоцировало такой порядок дел, ибо политические амбиции его, как оказалось, были, в общем-то, безмерны по большому счету. И с каждым годом Никон все больше утверждался в ощущении вот такого собственного предназначения, да, значимости, не только в духовной, но и в первую очередь в политической жизни. Может быть, даже осмелюсь сделать такое предположение, что в какой-то момент Никон стал рассматривать духовную жизнь, в том числе жизнь церкви, как вот такой своеобразный политический инструмент, так или иначе. И политика для него в какой-то момент вышла на первое место по степени приоритетов. В 1649 году Алексей Михайлович продвигает его на Великоновгородскую кафедру, он становится митрополитом, и надо сказать, что, может быть, именно отсюда начинается очень большое политическое искушение для этого незаурядного и талантливого человека. Во-первых, конечно, сам Новгород уж был очень специфической и своеобразной кафедрой, а во-вторых, новый митрополит получил колоссальные полномочия на определенного рода автономию, имея, в общем-то, высокие представления о том, что власть церковная превыше, не равна даже, я подчеркиваю это слово, превыше и более значима власти государственной. Как мы помним с вами по уложению 1649 года, в общем-то, в нем уже прослеживалась тенденция, мы об этом достаточно подробно говорили, о том, что и судебные полномочия церкви, ее судебные функции и собственность церковное имущество, использование этого имущества встречали уже, как бы так сказать, вот такое, если не административное противодействие, то тенденция к их ограничению была совершенно очевидна. И понятно, что русский епископат очень ревностно относился к любой попытке ущемить их привилегии, права, функции со стороны светской власти. Но самое главное, что только Никон, новгородский митрополит, решился противопоставить не только свое раздражение, но обосновать это раздражение по поводу вот очередного покушения государства на права церкви, как виделось епископату. Именно в противостоянии, несмотря на все расположение Алексея Михайловича, личное расположение, но в противостоянии вот этой тенденции Никон видел свое едва ли не церковное призвание. Ему казалось, что цель высшей церковной деятельности, высшего церковного управления заключается в неизбежной победе над властью светской, над властью царской, властью боярской, над властью государственной в целом. Церковь должна была иметь преобладание, иметь возвышение, иметь первенствующее положение над всей государственной структурой. Недаром, в общем-то, впоследствии некоторые историки будут обвинять Никона в цезарепапизме. И естественно, что вот период пребывания Никона на Новгородской кафедре – это как раз, в общем-то, такая попытка в миниатюре построить, как казалось Никону, ту модель церковно-государственных отношений, которая казалась ему идеальной.

Они совершенно не имели никакого права вмешиваться в дела митрополичьи. Понятно, что популярность Никона росла и среди простых богомольцев, среди простых мирян, чему еще и способствовало, и это было очень разительным контрастом с тогдашним патриархом, это, в общем-то, бессеребренничество, да, и честность самого Никона. Он был, мог бы иметь колоссальные денежные доходы, но все денежные средства кафедры он очень активно, очень деятельно тратил на благотворительность, устроив 4 богадельни. Когда прокатился по Новгородчине голод, предшествующий бунту 50-го года, о котором мы говорили в начале наших программ, о царствовании Алексея Михайловича, кафедра новгородского митрополита кормила 300-350 человек ежедневно. Вот. И даже погребение неимущих тоже организовал новгородский митрополит, приобретая таким образом и популярность, и весьма солидную социальную базу для дальнейшего продвижения наверх. Надо сказать, что даже когда произошел бунт 1650 года, у Никона хватило и храбрости, и мужества, и политической дальнозоркости противопоставить себя бунтовщикам, но противопоставить себя так, что ни у кого не возникло мысли покуситься на жизнь правящего архиерея. Он, например, дал сбежавшему воеводе Хилкову укрыться в митрополитчьих палатах, он лично вышел навстречу бунтовщикам, он нашел в себе мужество отслужить литургию, а после этой литургии увещевать мятежащихся новгородцев прекратить сопротивление, а тех, кто отказался его послушать, он даже нафиматствовал. И, наконец, когда войска князя Хованского были готовы подавить новгородский бунт, и бунтовщики пали в ноги к митрополиту, тот же самый Никон весьма мужественно и самоотверженно ходатайствовал перед князем Хованским о прощении мятежников, что, в общем, было нечастым событием в жизни Московской Руси. Иными словами, если так подытожить все то, о чем мы говорим, нужно сказать, что Никон вел себя как очень честный, принципиальный и, что я вкладываю особый смысл в это слово, и независимый человек. Да? Он был не объектом, он был субъектом политики в московском государстве, хотя бы, так сказать, пускай еще политики региональной в масштабах Новгорода. Но было понятно, что он не остановится на этом. И, в общем-то, наверное, вот мы можем коснуться такого вопроса, очень искусительного, которого историки все не любят, что было бы, если бы, да. Вот удержись, Никон, в рамках, как мне кажется, в общем-то, все-таки каких-то менее амбициозных, да, смири он собственную гордыню, бесспорную, совершенно очевидную, ограничься он определенного рода постепенными достижениями и приобретениями, направив собственные политические амбиции в умеренное русло, он бы мог стать как раз вот таким примером, как мне кажется, формирования и возникновения параллельной, да, авторитетной, самостоятельной, независимой церковной власти в московском государстве, с которой была бы вынуждена считаться власть светская. И права, и положение, которое она должна была бы уважать. Почему я обращаю на это ваше внимание, дорогие радиослушатели? Потому что как раз, в общем-то, из независимости, то есть независимость или там взаимное уважение, да, взаимная неприкосновенность светской церковной власти в Европе была первым условием, одним из важнейших источников возникновение гражданского порядка, гражданского строя определенного, когда обе вот эти исторические власти, выросшие из Средневековья, должны были считаться друг с другом, уметь согласовывать свои интересы и амбиции. Но главное, что общество в той или иной ситуации могло апеллировать то к одной к власти, то к другой. Понятно, конечно, что в России до такой картины в силу ее сложного исторического пути было очень далеко. Но вот пример Никона-то как раз показывает, что и здесь могли быть какие-то подвижки в этом очень важном и нужном направлении.

Но, к сожалению, Никон не смог вовремя остановиться. Он явно претендовал не на равенство, а на подчинение себе светской, царской власти. Надо сказать, что Алексей Михайлович по-прежнему неоднократно приглашал Никона в Москву. Никон постоянно поражал и царя, и царский двор своими предложениями по поводу церковного благоустройства. Так, например, совершенно, в общем-то, ни в коем случае не боясь молвы, не боясь осуждения, не боясь возбудить чью-то неприязнь, Никон упразднил в Новгороде многоголосие и ввел единогласие. Да? Он считал, что пение должно строиться по киевскому образцу, быть гармоничным, и поражал москвичей вот новым пением, которое он завел у себя в Новгороде. Понятно, что Алексей Михайлович находился под колоссальным влиянием обаяния этого незаурядного человека. Он показывал его, можно употребить такой глагол, например, иерусалимскому патриарху Паисию, который тоже оценил Никона и отмечал в переписке качество Никона как мудрого советника. И, в общем-то, сам Алексей Михайлович награждал Никона очень яркими и такими своеобразными эпитетами: избранный крепко состоятельный пастырь, наставник души телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной, это уже, конечно, что-то запредельное, ну и, соответственно, сабинный, да, или особенный друг душевный и телесный. Ну, как говорил персонаж одного художественного светского произведения, от таких сладких речей не такие крепкие головы сдавали. Надо сказать, что вот в этих таких странных отношениях, которые сложились между царем и патриархом, конечно, первую скрипку ведущей фигурой был Никон, а государь, скорее всего, был ведомым. И я думаю, что, конечно, искренность отношения царя Алексея Михайловича к Никону совершенно не подлежит сомнению. Проблема заключается в том, был ли Никон в своих отношениях, в своем отношении к царю Алексею Михайловичу, столь же искренен, или он действовал под влиянием, так сказать, более трезвого расчета и прагматики. Мне кажется субъективно, что здесь все-таки речь шла об определенной прагматике, речь шла о действительно трезвом расчете. И вот эти восторженные реплики, восторженные чувства, я бы даже употребил такое слово «влюбленность» определенного рода царя Алексея Михайловича, своего сабинного друга, Никон использовал в собственных политических целях, считая, что вот московское государство должно трансформироваться в сторону такой своеобразной, ну, восточной теократии, как пытался назвать чаемый Никоном политический режим Антон Владимирович Карташов. Интересно, что Никон пошел на, в общем-то, беспрецедентные поступки, проверяя словно лотом степень своего влияния на царя Алексея Михайловича. Например, именно Никон убедил Алексея Михайловича перенести в Московский Успенский собор мощи трех московских святителей, которые по существу пострадали за правду, за христианскую правду, стремясь всякую правду Христову исполнить, и при этом были гонимы светской государственной властью. Речь шла о митрополите Филиппе Колычеве, патриархах Иове и Гермогене. И надо сказать, что, например, в чем это было реализовано еще даже до того, как Никон стал патриархом при патриархе Иосифе, но популярность и влияние Никона были уже беспредельны. В частности, например, сам Никон ездил в Соловки в 1652 году для того, чтобы организовать перенесение всечестных мощей митрополита Филиппа. И более того, по всей видимости, Никон был и автором той грамоты покаянной, которую от имени царя Алексея Михайловича он читал перед гробом священномученика Филиппа. Текст этой покаянной грамоты производит очень сильное впечатление и недвусмысленно указывает на политические амбиции Никона. Давайте обратимся к этому очень
важному документу. Во-первых, устами Никона царь Алексей Михайлович обращается к митрополиту Филиппу буквально как к живому персонажу. «Ничто столько не печалит души моей, пресвятой владыка, как то, что ты не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, во святой соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, вместе с бывшими до тебя и по тебе святителями, чтобы ради ваших совокупных молитв всегда неподвижной пребывала Святая Соборная Апостольская Церковь и вера Христова, которую спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанную яростью. Хотя я и не повинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобою сан мой царский». Обращаю ваше внимание на эти слова. «Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сём, о священная глава, и преклоняю честь моего царства». Опять-таки прошу обратить внимание на эти слова. «И преклоняю честь моего царства перед твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя всю мою власть». Конец цитаты. Вот как раз именно в этой грамоте, как мне кажется, в полной мере отразились черты той модели церковно-государственных отношений, которые Никон считал правильными. Возникает, конечно, очень интересный вопрос, понимал ли, о чем идет речь вообще Алексей Михайлович, и мог ли он тогда, в 1652 году, оценить весьма далеко простиравшиеся амбиции своего сабинного друга. Ну вот на этот вопрос мы попробуем ответить в нашей следующей программе. Сейчас наше время истекло. Я напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров», очередной лекции по истории российского государства и русского общества, был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим о печальных событиях раскола и о царствовании Алексея Михайловича середины 17-го столетия. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надобно помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждения за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев, не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
0: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы продолжаем с вами разговаривать о катехизических методиках, и остановились мы на церковных таинствах, которые воспринимаются в православной традиции как мистические заповеди. Мы поговорили о единократных таинствах, которые предлагаются каждому христианину, независимо от пола, возраста, а именно о крещении и о миропомазании. Если крещение — это как бы дверь, которую нужно открыть с тем, чтобы вступить на лестницу духовно-нравственного совершенствования и быть потенциальным наследником Царства Божия, то миропомазание — это личная пятидесятница. Вот. Я уже вам говорил о том, что таинства подкрепляют человека, но разделяют людей на тех, которые могут быть носителями этого таинства, участниками переживания этого таинства, а могут и пройти мимо него. Ну, о чем, например, идет речь? Скажем, руковозложение на человека не с тем, чтобы явить ему личную пятидесятницу, а с тем, чтобы сообщить ему особый дар священства, епископства или, скажем, того же деканата. Это не для всех. Это действительно род избранный. Вот, им даны другие дары, и за эти дары Бог их больше спросит. Не каждый человек призван служить Богу в статусе священника. И хотя апостол Павел говорит о том, что вы царственное священство, а народ, взятый в удел, он подразумевает в первую очередь священное отношение к жизни. А совершение богослужения, совершение вот как раз-таки таинств по отношению к другим людям, к верующим, это все-таки особый удел, и поэтому эти таинства предлагаются не для всех. Ну, то же самое таинство брака, венчание церковное. Вот. Есть, конечно, люди, которые по каким-то причинам остались безбрачными. Вот этих причин может быть несколько. Но в любом случае это таинство над ними не совершается. Поэтому нельзя сказать, что каждый христианин должен пройти через все таинства. Вот единократные и вообще обязательные — это те, которых я назвал. А есть таинства тоже единократные, но не общеобязательные. Но я хотел бы закончить разговор о таинствах, потому что, собственно говоря, это не тема краткой катехизации. Если катехизация длительная, то тогда, конечно, человеку можно рассказать обо всем. А если речь идет о какой-то краткой методике, то тогда достаточно поговорить о главных, об основных таинствах, без которых любому христианину не обойтись. Так вот, если крещение и миропомазание, да, единократны и общеобязательны, то следующее таинство, на котором мы с вами остановимся, является многократным. Человек должен постоянно через него свою душу испытывать и проводить. И иногда даже он называется таинством таинств. Речь идет о Евхаристии. У этого таинства очень много синонимов. Таинство благодарения, таинство причастия, таинство Евхаристии, таинство тела и крови Христа. Вот все это синонимы для одного и того же мистического явления. Ну вот о Евхаристии написаны миллионы страниц, сотни фолиантов. Но я, ваше внимание, уважаемые радиослушатели, хотел бы сконцентрировать на специфических вещах. И по ходу нашего разговора вы поймете, о чем идет речь. Ну, давайте начнем немножко издалека. Дело в том, что когда Христос говорил о этике, пусть новозаветной, той этике, которая пришла на смену Ветхому Завету, с ним, конечно, могли в чем-то не соглашаться, задавать ему вопросы, но в целом все было понятно. И иногда восторженно понятно. Вот люди восхищались и говорили, откуда у него эта премудрость, если он нигде не учился. Но когда Христос говорил о таинствах, всегда возникали затруднения. Иногда частного характера. Вспомните беседу Спасителя с Никодимом о таинстве крещения. Когда Никодим искренне не понимает и говорит, неужели человеку надлежит взрослому родиться заново, то есть опять войти в материнскую утробу. Вот и Христос его упрекает и говорит о том, что ты учитель и не понимаешь простых вещей. Что будет, если я начну говорить тебе о сложных вещах? Вот. А иногда эти затруднения возникали публично, когда Господа пытались поймать на слове, добиться каких-то разъяснений, да, более, что ли, упрощающих повествования. и он не всегда это делал. Но вот когда речь шла о каких-то таких, знаете, собственно, мистических вещах, практически всегда процент понимания был ничтожный. Я даже скажу так, были моменты, когда его никто не понимал. И вот Евхаристия или причастие — яркое этому подтверждение. Ну, напомню эту беседу, которая легла в основу вообще обсуждения темы Евхаристии. Господь обращается к своим современникам, а это иудеи, то есть люди, живущие определенного рода традицией, и он говорит им: «Отцы ваши ели манну в пустыне». Вот в принципе сейчас, после советского периода, до сих пор можно отыскать на пространстве бывшего Советского Союза людей, которые принадлежат традиционно к той или иной религиозной культуре, исламской, иудейской, христианской, и понятия не имеют о ключевых позициях своего вероисповедания. Вот. Когда Христос обращается к своим современникам, конечно, этого забвения, этого беспамятства не было. Поэтому ассоциативный ряд возникал очень быстро и четко в душе каждого, кто слушал Спасителя. Поэтому, когда он начал со слов «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли», каждый иудей как бы в мгновение ока перенесся в эпизод, который мы называем исходом евреев из Египта. Вы помните, что Господь вывел после продолжительного рабства свой народ, но не ввел его в землю обетования, наказывая за рабскую психологию. Вот. Гораздо проще, как сами иудейские богословы говорят, было вывести евреев из Египта, нежели вывести Египет из евреев. И вот они, значит, с этой египетской рабской психологией 40 лет бродят по пустыне. Вот. Ни орудий производства, ни пищи вот, у них нет. И все это делается Господом только для того, чтобы вымерло поколение рабов и народилось новое свободное поколение, которое могло бы уже сознательно и абсолютно ответственно вступить в завет с Богом. И тогда, соответственно, быть наследниками обетования, войти в землю ханаанскую, которая теперь будет подарена Богом своему народу. Так вот, пока они эти 40 лет по пустыне ходили, Бог питал их чудесным образом, вот этой самой манной. Но корень этого слова еврейский означает «что это?». Поэтому, когда в первый раз они увидели ее, у них невольно вырвался возглас «что это?». И вот «что это?» и стало тем хлебом небесным, этой клейкообразной сладкой кашицей, вот, который 40 лет и старый млад питался и не чувствовал в себе слабости физической. И, соответственно, Христос напоминает об этом эпизоде и говорит: «Они ели этот хлеб небесный, они ели эту манну и умерли». А дальше продолжает, очень интересно. «Хлеб, который я дам вам, будет для вас в жизнь вечную». Толпа пришла в экстаз, в неистовство, в восторг, в радостное состояние. Знаете, эти бесконечные истории в мифах и легендах всего человечества. Начиная от горшочка, где каша не кончается, и заканчивая сериалом «Десятое королевство» с холодильником, в котором не переводится пиво. Вот, сколько бы ни брал, все равно он будет полный. И вот это желание человечества ничего не делать, устроиться на дармовщинку, простите уж за просторечие, вот, оно, конечно, бессмертно, неистребимо. Поэтому, когда они услышали о том, что Христос собирается им дать такой хлеб, который будет для них постоянной жизнью, многие, конечно, подумали о том, что это вот и есть тот самый святой вожделенный горшочек, в котором каша не заканчивается. И, конечно, кто-то быстро отреагировал. «Господи, Господин, подавай нам такой хлеб на каждый день». Вот. Но Христос очень быстро разбивает их такие поверхностные, стереотипные рассуждения. А он говорит следующее: «Я — хлеб, сошедший с небес. Кто не будет из вас есть тело и пить крови Сына Человеческого, тот не будет иметь жизни в себе». И вот, конечно, после этого тезиса какой-то диалог, какое-то понимание пресеклось. И сейчас-то людям сложно это понять. Пока речь шла о аллюзиях к прошлому, все было понятно. Как только зашла речь о мистике грядущего дня, о мистике настоящего, то тогда, конечно, у людей сразу же возникли апории, затруднения в душе. Жестокое слово его. То есть, что он нас заставляет людоедством заниматься? Это и вообще противно, а если учитывать психологию Ветхим Заветом, выпистыванную у каждого иудея правоверного, то то само отношение к крови, да, к мясу, к человеческой плоти, оно не подразумевает даже мысли о том, что такое возможно. И когда Христос говорит о том, что Он — тело, и Его тело надо есть, Он — кровь, Его кровь надо пить, и тогда человек будет носителем жизни в себе, вот этой сверхъестественной жизни, то, конечно, люди теряют самообладание. Жестокое слово его, кто может это слушать? С того момента, говорит евангелист, многие отвернулись от него и не ходили за ним. Что происходит? Господь возвещает небесное, но не особо комментирует. Поэтому, видя, что от него отвернулись, его еще несознательно гонят, не уничтожают, вот, но тем не менее уже предпочитают послушать его в другой раз, перефразируем Афинин из книги «Деяний». Вот. Тогда он обращается к ближайшим ученикам, к 12, и говорит, может быть, и вы хотите уйти. И вот интересна психология этих людей. Вот это, кстати, к нашему разговору о постепенной сакрализации пространства. Вот если хотите, вся масса иудеев — это коридор и кухня, вот, а апостолы все-таки в другой близости ко Христу. Поэтому они тоже ничего не поняли. Так же, как и вся основная масса народа, слушающего проповеди Христа, они тоже оставались в неведении. Им тоже было, наверное, возмутительно то, что они услышали. И тем не менее реакция апостолов, персонализированная в речи Петра. «Куда нам идти? У тебя слова вечной жизни». Вот если ее перевести на наш понятийный язык, что означает эта фраза? «Я ничего не понимаю». И эти, они тоже ничего не понимают, но наш личный опыт общения с тобой говорит о том, что даже не понимая тебя, мы предпочитаем оставаться с тобой. Наша преданность, наше дружество, наша влюбленность в тебя настолько сильна, вот, а любовь-то тем и цена, что она иррациональна, она идет через препятствия, вопреки, несмотря на. Вот. Он и свидетельствует о том, что я ничего не понимаю, но предпочитаю остаться с тобой. Все время вспоминаю это полемику Достоевского после того, как ему, вернувшемуся с каторги, бросали упрек о том, что он ренегат, отступник, носитель мракобесных консервативных взглядов, потому что каторга его сломала. И вот он пишет там в своих письмах и публичных статьях: «Если бы вы знали, через какое горнило сомнений прошла моя осанна. Но если вдруг, и в «Идиоте» он обыгрывает эту тему, если вдруг кем-нибудь с математической точностью будет доказано, что Христос и истина — это не одно и то же, я предпочту остаться со Христом, нежели с этой истиной». И как раз-таки человек свидетельствует о опыте Христа непосредственном, хотя у него может и не быть рационального объяснения этого опыта. Вот Владимир Соловьев блестяще об этом говорил. «Меня пытаются убедить в том, что нет того, кто наполняет мое сердце неизъяснимой радостью и блаженством». Это человек, эрудиция которого и сейчас потрясает. Вот, абсолютно виртуозно владеющий естественно-научным и гуманитарным знанием. Но он предпочитал вот в спорах с позитивистами опираться на свой личный мистический опыт. «Тот, кто наполняет мое сердце неизъяснимой радостью и блаженством, вот, не нуждается в том, чтобы его доказывали еще как-то». Поэтому Петр, он, в общем-то, исходя из этой же позиции, говорит: «Я ничего не понимаю, но предпочитаю остаться с тобой». А Христос не торопится открывать эту тайну. Она и остается тайной. И вот они 3 года путешествуют, ходят. И, наконец, дело нашего спасения приближается к эпилогу, к апогею. Вот. И на Тайной вечере, на праздничном ужине, посвященном празднику еврейской Пасхи, Христос приоткрывает завесу над этой тайной. Приоткрывает. То есть он не объясняет ее полностью, но, во всяком случае, он приближает ее к нашему пониманию. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что, конечно, этот праздник еврейской Пасхи, Песах, он совершался очень традиционно, вот, ритуализированно. И в этот сложившийся, привычный, да, веками трамбующийся ритуал Господь как раз-таки и вносит новозаветную перспективу. Вот, вектор, которого до этого в пасхальном седере не было. Чем отличается ночь эта от всех остальных? Спрашивает младший в еврейской семье этой ночью. И старший отвечает ему: рабами мы были в Египте, а теперь свободны. Ну и дальше весь ритуал построен таким образом, чтобы каждая часть поведения всех сидящих за столом как бы проецировала мысли на прошлое, на египетское рабство. Поэтому и жесткие седалища неудобные, потому что в попыхах все это совершалось. И хлеб, лишенный закваски, квасного начала. Вот, потому что хотелось, чтобы все это быстро было приготовлено. Потому что когда закваску хозяйка бросает, надо же подождать, пока все скиснет. А здесь ждать было некогда. Поэтому нужно было все это побыстрее сделать. И, значит, горькие травы, которые символизируют горечь египетского рабства. И 10 капель вина, символизирующие 10 египетских казней. И агнец запеченный, да, кость которого нетронутая, свидетельствующая о чуде избавления, да, когда ангел-губитель прошел мимо еврейских домов, а погубил первенцев египетских. Все это традиционный ритуал, который, конечно же, был и в той самой горнице, где Господь совершал свою последнюю ветхую и первую новозаветную Пасху. И вот с какого-то момента в этот сложившийся ритуал приходит вот то самое начало, которое мы считаем установлением таинства Евхаристии. Господь встал. Вот говорю так, встал, потому что икон он очень много видел. Непонятно, да? Скажем так, с какого-то момента, да, Христос начинает говорить непривычное. Он указывает на хлеб, лежащий на столе, и говорит: «Возьмите, ешьте, это тело мое, которое за вас отдается во оставление грехов». Потом молится над чашей с вином, указывает на нее и говорит: «Пейте от нее все, это кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. И это повторяйте в мое воспоминание». Вот, собственно говоря, те устанавливающие, основополагающие слова для совершения таинства, которые ложатся в основу совершения Евхаристии православной церкви. 2000 лет прошло, церковь верна этому обетованию. На главной службе, которая называется в православной традиции литургия, что в переводе с греческого означает «общее дело», по молитве священника и собравшихся людей, прихожан, хлеб и вино перестают быть хлебом и вином и становятся телом и кровью Христа. Как? Неизвестно. Почему? Потому что любое чудо не отвечает на вопрос «как?». Иначе оно перестало бы быть чудом. А вот что происходит, об этом церковь свидетельствует. В начале службы хлеб и вино, в конце тело и кровь Христа, Духом Святым, по молитве священника и собравшихся верующих. Вот. И, в общем-то, когда мы говорим о значении этого таинства для души каждого верующего, мы должны помнить о том, что Христос сказал об этом очень важные слова. Если не будете причащаться, вот, не будете иметь жизни в себе. Но мы имеем жизнь в себе, даже и не причащаясь. Миллионы людей, может быть, даже крещенных, ходят по этой земле и несут жизнь в себе. Но это жизнь биос, биологическое начало. Когда Христос говорит о жизни в себе, Он говорит о той жизни, которой Он живет, о жизни Христовой, вот, о заи, о духовном начале. И вот Его, конечно, мы иметь не будем, если не будем причащаться. Ну а дальше я хотел бы поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, о тех специфических моментах, которые связаны с православным пониманием Евхаристии, причастия. Потому что, ну что греха таить, христианские конфессии разошлись в своем унифицированном, одинаковом понимании этого таинства. Вот есть даже такие группы, которые за таинство его не считают, а просто как за символ, который с реальностью не совпадает. Вот. Но этому мы посвятим с вами нашу следующую встречу. Вот. А пока что заканчиваем. Наше время истекло. Всего доброго, до новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: прозвучало песнопение «Утренний», «Великое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Митрофан ознакомился с ходом строительных работ в храме апостолов Петра и Павла поселка Карташевское. В Назии состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков павших воинов. В Тихвине пройдет 7-й международный кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 октября после божественной литургии в храме святителя Николая Чудотворца поселка Карташевское Гатчинского района преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан ознакомился с ходом строительных работ на храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Архипастыря сопровождал настоятель храма протоиерей Николай Груздев. Владыка осмотрел помещение цокольного этажа строящегося здания, где к настоящему времени уже полностью завершено возведение конструкции будущего баптистерия, крестильного храма. Настоятель рассказал владыке о текущих строительных процессах и планах по дальнейшему благоустройству нижнего яруса. Затем правящий архиерей поднялся на строительные леса в основном объеме храма, где специалисты выполняют электромонтажные и штукатурные работы. Также владыка посетил колокольню Петропавловского храма, где совершил чин освящения ранее установленных колоколов. В завершении осмотра епископ Митрофан поблагодарил настоятеля, строителей и благотворителей за усердные труды во славу Святой Церкви и преподал всем участникам возведения святыни свое архипастырское благословение. 6 октября в Назии состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 173 воинов Красной Армии, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Благодаря поисковой работе удалось установить имена и фамилии 51 бойца. Останки воинов были подняты из ранее обнаруженного неизвестного воинского захоронения, расположенного неподалеку от деревни Александровка. За упокойную литию попавшим воинам отслужил настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери поселка Назия протоиерей Михаил Шаталов. Начальник Никольского скита Александра Невской лавры иеромонах Даниил Пронин посещает святыни Черногории. В неделю 18 по Пятидесятнице, 4 октября, он сослужил за божественную литургию в Успенском монастыре Дайбабе наместнику обители Протосинкилу Владимиру. Отец Даниил обратился к собравшимся с назидательным словом, раскрыв смысл евангельского чтения о чудесном улове рыбы. Он напомнил о том, как апостол Петр, несмотря на то, что всю ночь трудился впустую вместе с другими рыбаками, по слову Христа вновь закинул сети и вытащил их полными. Пастырь призвал всех православных христиан подражать вере и послушанию Петра, передавая себя воле Божьей даже тогда, когда с человеческой точки зрения любые усилия кажутся тщетными. По окончании литургии радость братского общения продолжилась за трапезой в духе гостеприимства, который всегда отличал это древнее святое место. 4 октября в храме Спаса Нерукотворного образа города Всеволожска состоялась божественная литургия с участием детей. Богослужение в нижнем храме совершил иерей Анатолий Багута, одновременно в верхнем храме совершалась поздняя литургия. В богослужении приняли участие около 40 детей. Песнопения исполнялись общим хором, а проповедь, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы, прошла в форме беседы с юными прихожанами. Во время сугубой их тени каждый ребенок смог обратиться к Богу со своим прошением. Ирий Анатолий рассказал детям о подготовке ко святому причащению и подарил участникам тексты молитв для домашнего употребления. После исполнения символа веры дети вместе со взрослыми поднялись в верхний храм, где приняли участие в евхаристическом каноне и причастились святых христовых тайн. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, с 11 по 14 октября в Тихвине пройдет 7-й международный кинофестиваль «Под покровом Божьей Матери Тихвинская». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, администрации Тихвинского района Ленинградской области, Государственного драматического театра на Литейном. Центральной сценой для ключевых событий фестиваля станет Дворец культуры имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. 11 октября откроется детская программа, где юным зрителям продемонстрируют анимационные ленты и картины начинающих авторов, отобранные независимым детским жюри. 12 октября после совершения праздничного молебна начнется торжественная церемония открытия фестиваля. В музыкальной и творческой части вечера примут участие симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, актер театра и кино Виктор Бычков, народная артистка России, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина, народный артист России Дмитрий Певцов со своим коллективом «Певцов-оркестр». 13 октября в 9 утра начнется день официальных показов. Зрители ждут конкурсные кинопросмотры, увлекательная творческая встреча с Виктором Бычковым, внеконкурсные закрытые показы, а также авторская лекция Аллы Митрофановой об экранизации романа

0: и куратор студенческого библейского общества священник Алексей Сергеев. В начале встречи лектор напомнил, что третья глава продолжает темы, начатые в первых двух главах послания – противопоставление мудрости и безумию, духовного и плотского, младенцев во Христе и людей, способных к более глубокому духовному возрастанию. Апостол Павел обращается к коринфской общине, в которой возникли разделения. Одни говорили «я Павлов», другие «я Аполосов», третий «я Кифин». Лектор подчеркнул, что Павел не отвергает служение Аполлоса или Кифы, но напоминает, служители лишь те, через кого Бог привел людей к вере. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог», — пишет апостол. «Поэтому и насаждающий и поливающий — ничто, а все Бог, дающий рост». Христиане поэтому называются Божьей Нивой, Божьим строением, соработниками у Бога. Отдельно был рассмотрен образ Аполлоса. Отец Алексей напомнил, что Аполлос был иудеем из Александрии, мужем красноречивым и сведущим в Писаниях. Он знал только крещение Иоаннова и проповедовал Христа, хотя, возможно, еще не был крещен христианским крещением. Проповедь Аполлоса до принятия христианского крещения показывает, что искреннее знание Писания и стремление к истине могут привести человека к полноте веры. В заключительной части встречи отец Алексей ответил на вопросы участников. В завершение встречи участники поблагодарили отца Алексея Сергеева за содержательную беседу и пожелали продолжить изучение первого послания к Коринфянам и других книг Священного Писания. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 238-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться

0: и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова».
1: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: «В то время пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы видим в сегодняшнем зачале Иисуса Христа, который пришел, как свидетельствует Лука, в город, которым был воспитан, Назарет. Из нашего Евангелия мы понимаем, что Спаситель не часто бывал в Назарете, но гораздо чаще он останавливался в Капернауме. Как говорил наш один преподаватель Нового Завета, в Капернауме была штаб-квартира Иисуса Христа. В Назарете, как мы тоже узнаем из Евангелия, жила Богородица, братья и сестры Иисуса Христа по Иосифу, то есть сводные. Находясь в Назарете, Иисус Христос, как это полагалось у благочестивых иудеев, в день субботний посещает синагогу. Центральным богослужебным событием в синагоге было пение псалмов и чтение пророков с последующим комментарием раввинов или просто кого-нибудь из уважаемых мужчин. Такую возможность в этот раз представил служитель синагоги Иисусу Христу и подал ему, конечно же, не книгу, как написано в нашем Евангелии, а свиток пророка Исаии, в котором Спаситель находит важные слова пророчеств о Мессии. «Дух Господень помазал меня», то есть в устах Спасителя – это прямое указание на то, что он Мессия, то есть помазанник. Но те, кто его слушают, конечно, этого не понимают пока. Иисус Христос дальше говорит словами пророка: «Я исцелю сокрушенных сердцем», то есть тех, чье сердце разбито и работает неправильно, так как потеряло источник жизни, Бога. «Проповедовать пленным освобождение», Иисус говорит о пленных законом. Он принес освобождение от закона в неправильном его понимании. Слепым прозрение. Израильский народ, конечно же, был слеп. Его глаза не видели Бога. И Иисус Христос принес в мир прозрение. Измученных отпустить на свободу. И здесь уже, конечно, речь не о политическом плене, который был во времена пророка Исаия, а о плене религиозном. Иудеи были в плену у религиозных вождей. «Слепые вожди слепых», как называет их Спаситель в другом месте Евангелия. Христос пришел избавить людей от такого пленения, то есть отпустить их на свободу. После прочтения отрывка Иисус Христос отдал свиток служителю. Сел, тогда учители проповедовали только сидя. Как говорит нам евангелист, все глаза были устремлены на него. Конечно, все ждали, что Иисус скажет: «Это я, о ком говорит Исаия». Но он говорит лишь, что ныне исполнилось это Писание. Тогда для народа это были общие фразы. Им нужны были твердые доказательства мессианства Иисуса. Он же ждет от них не радикально настроенных иудеев, пусть даже и религиозных, а любящих детей. И встречает, конечно же, разочарование в их сердцах. Хороший урок и нам с вами, дорогие братья и сестры. Мы часто много слышим и знаем о Христе, и даже сами не раз были свидетелями проявлений божественной любви и благодати в нашей жизни, Его чудес, явленных на нас. Но всегда, к сожалению, остаются какие-то причины не доверять Богу всецело, сомневаться в Нем. Будем все же стремиться быть теми детьми, которые абсолютно доверяют свою жизнь своему Небесному Отцу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: Октября, 25 сентября по старому стилю празднуется память преподобного мученика Пафнутия Египтянина, и с ним 546 мучеников, которых святой Пафнутий обратил ко Христу. Все они пострадали в III веке. Также сегодня празднуется память двух преподобных с именем Ефросиния. Преподобный Ефросиния Александрийской, живший в V веке, и преподобный Ефросиния Суздальской в миру Феодулии, живший в XIII веке. Ефросиния Александрийская была дочерью богатых и знатных родителей, которые хотели выдать ее замуж, но сама она желала иноческого подвига. Она тайно приняла постриг и, переодевшись в мужское платье, поступила под именем Измаракт в мужской монастырь, чтобы отец не смог ее найти и вернуть домой. В уединенной келье преподобная Ефросиния провела 38 лет и достигла высокого духовного совершенства. Ее отец скорбел о потере любимой дочери. Не раз по совету настоятеля беседовал с иноком Измарактом, открывая ему свою печаль, и находил у него духовное утешение. Перед своей кончиной преподобная Ефросиния открыла скорбевшему отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не приготовлял к погребению ее тела. Похоронив дочь, Пафнутий раздал все свое имущество нищим и монастырю и принял монашество. 10 лет вплоть до своей кончины он подвязался в келье своей дочери. Преподобная Ефросиния, княжна Суздальская, родилась в 1912 году в семье святого князя Михаила Черниговского и была крещена с именем Феодулия. Княжна получила разностороннее образование и воспитывалась в глубокой вере и благочестии. Феодулия была сосватана за святого благоверного князя Феодора, брата святого Александра Невского, но жених ее скончался в день свадьбы. Феодулия не вернулась домой и умолила игуменью Суздальского монастыря в честь положения ризы Пресвятой Богородицы принять ее в обитель. В день памяти преподобной Ефросинии Александрийской Феодулия приняла монашеский постриг с именем Ефросинии. Совсем еще юная инокиня с удивительной ревностью исполняла правила монашеской жизни, заметно превосходя остальных насельниц твердостью разума, духовной зрелостью и крайней воздержанностью. Множество людей посещало обитель, чтобы услышать поучение преподобной Ефросинии. Игуменья монастыря заметила духовные дары инокини и во всем советовалась с преподобной. Подвижница предложила разделить монастырь на две половины – девичью и вдовью. Городские жены посещали церковь во имя Пресвятой Троицы на половине вдов, а девицы – главную монастырскую Ризоположенскую церковь, находившуюся на половине дев. Преподобная Ефросиния предсказала мученическую кончину своего отца и нашествие татар на Русь. По ее молитвам, опустошившие Суздаль татарские полчища не тронули монастырь, и обитель уцелела. Преподобная Ефросиния, еще при жизни почитавшаяся народом как великая подвижница, отошла ко Господу 25 сентября 1250 года, в день своего монашеского пострижения. В этот день, в 1392 году, представился ко Господу великий русский святой преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец. Ровно через 200 лет, в 1592 году, в этот день состоялось перенесение из Москвы в Свияжский Успенский монастырь мощей святителя Германа, архиепископа Казанского. После покорения Казани царем Иоанном Грозным, будущий святитель просвещал светом Христовой веры язычников, населявших правый берег Волги. Он был назначен настоятелем обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске, которая под его мудрым руководством сделалась сосредоточием христианской проповеди. По смерти первого казанского архипастыря, святителя Гурия, Герман был призван на архиерейскую кафедру. Когда царь Иоанн Грозный повелел ему быть московским митрополитом, святитель Герман отказался и, верный своему пастырскому долгу, не устрашился вразумить царя, обличив его преступление и призвав к покаянию. За это он около 2 лет пробыл в заключении. Он один в русской церкви поднял тогда голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения. В 1567 году святитель Герман, просветитель и исповедник, неожиданно скончался, находясь в заключении в Москве. Полагают, что он был убит опричниками. Его мощи были обретены через 27 лет после кончины. В этот день вспоминается преподобная Досифея, затворница киевская, жившая в XVIII веке. Преподобная Досифея, в миру Дарья Тяпкина, родилась в 1721 году в знатной и богатой семье. В раннем детстве она воспитывалась в монастыре, где подвязалась ее бабушка. Семья мечтала выдать ее замуж, но Дарья уже избрала для себя иноческую жизнь. Она сбежала из дома, остригла волосы и, переодевшись в простого крестьянского мальчика, направилась в Троице-Сергиеву лавру. Назвав себя мужским именем Досифей, она поселилась в лавре и, не принимая пострига, жила в нем послушником. Через 3 года искавшие по всем монастырям родители обнаружили ее в лавре, но Дарья не послушалась их и ушла в лес, где стала жить отшельницей, продолжая называть себя Досифеем. Недалеко от Киева, на горе Китай, подвижница сделала себе пещеру и затворилась в ней, общаясь только через маленькое окошко. Многие люди стали приходить к подвижнице как к старцу и получали совет и утешение. По преданию, преподобная была пострижена в монашество по указанию императрицы Елизаветы Петровны. Когда вышел указ о запрещении отшельнической жизни, Досифее пришлось перейти жить в Киево-Печерскую лавру. К святой отшельнице, жившей под видом монаха-старца, приходил за советом о выборе жизненного пути Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. Преподобная Досифея наставила его в молитвенном делании и указала ему путь в Саровскую обитель. Скончалась преподобная Досифея на 56-м году жизни 25 сентября 1776 года и была погребена в ограде Киево-Китаевской пустыни. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священноисповедника протоиерея Николая Розова. Он служил в городе Ярославле и был личным секретарем митрополита Иосифа Петровых. В 1930 году он был арестован. В обвинении сказано, что он руководил нелегальным сестричеством при Свято-Духовской церкви и организовывал денежные сборы для заключенных. Конец цитаты. Отца Николая приговорили к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Концлагерь, в котором отец Николай отбывал заключение, именовался совхозом «Гигант». Вернулся из лагеря отец Николай в 1933 году, больной дистрофией и цингой. После освобождения ему нигде не давали прописки. Вернуться в Ярославль он смог только через несколько лет. Скончался протоиерей Николай Розов в 1941 году. Наш церковный календарь на 8 октября посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Житие преподобного Сергия Радонежского читает протоиерей Виктор Грозовский.
7: Преподобный Сергий родился в Ростовском княжестве в 1314 году в семье благочестивых бояр святых Кирилла и Марии. Уже до появления младенца на свет чудесное знамение показало, что он будет избранник Божий, служитель Пресвятой Троицы. Однажды, во время божественной литургии, находясь еще в материнском лоне, он 3 раза возгласил так, что его слышали все, кто был в церкви. С первых дней жизни дитя, нареченное во святом крещении Варфоломеем, по средам и пятницам не принимало молоко матери. 7 лет Варфоломей начал постигать книжную грамоту и никак не мог освоить ее. Тогда он воззвал со слезами: «Господи, ты сам научи, вразуми меня». Как-то раз встретил отрок в поле светлого ангелоподобного старца инока и попросил помолиться о нем. Сотворив молитву, старец дал Варфоломею как бы частицу просфоры со словами: «С сего дня Господь дарует тебе знание грамоты». Придя в дом к Варфоломею, он велел отроку открыть псалтирь, который тот неожиданно стал читать легко и быстро, а родителям старец предрек: «Сей отрок будет велик пред Богом и людьми». Простившись, стал он тут же невидимым, и поняли, что это был ангел, посланный Богом. Около 1328 года семья переехала в Радонеж. Варфоломей хотел взять у родителей благословение на иноческое житие, но те просили, пока живы, не оставлять их. Сын был им послушен. Только после того, как они, постригшись в монахи, отошли ко Господу, Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном ушел в лес для пустынножительства. Они срубили кельи и бревенчатую церковь, которая была освящена по внушению Божию во имя Пресвятой Троицы. Стефан, не выдержав тягот отшельнической жизни, вскоре перешел в Московский Богоявленский монастырь, а Варфоломей 7 октября 1337 года принял постриг с именем Сергий. Он прожил один в лесной чаще несколько лет, мужественно перенося многие лишения, всецело устремляясь к Богу. Однажды келья, где молился Сергий, наполнилась множеством отвратительных бесов, кричавших ему: «Это место наше! Немедленно беги отсюда, иначе мы растерзаем тебя!» Но преподобный молился Богу, сотворил крестное знамение, и бесы исчезли. Из лесной чащи к келье преподобного приходил огромный медведь, которого Сергий кормил хлебом и, жалея голодного зверя, часто отдавал ему последний кусок. Начали вокруг чудного пустынника собираться иноки, искавшие доброго руководства. Мало-помалу образовалась маленькая община из 12 монахов. Братья пошли вместе с Сергием к епископу, прося назначить им наставника. Слыша о многих подвигах Сергия, епископ Волынский Афанасий в 1354 году посвятил его в иеромонаха и возвел в сан игумена, и он принял это по смирению. Сергий учил братьев настоящему монашескому житию своим примером. Он исполнял все монастырские работы, плотничал, пек просфоры, делал свечи. Как-то раз в монастыре нечем было кормиться. Некоторые из братьев, не желая больше пребывать в такой нищете, собрались уйти вовсе из монастыря. Тогда Сергий, созвав иноков, тихо сказал им: «Не будьте так малодушны, надейтесь на Бога. Где же ваша вера? Ведь Он все видит. Потерпите еще немного, и Он вскоре напитает вас». Действительно, неожиданно в монастырь привезли от безвестного жертвователя много необычайно вкусной еды. Прежде чем отведать ее, Сергий отслужил в церкви со всеми молебен Богу за такую милость. Преподобный Сергий удостоился от Господа благодати чудотворений. Река, из которой брали воду, находилась не близко от монастыря. Сергий спустился во враг рядом с обителью и помолился дарование источника на этом месте. По оврагу потекла речка, и вода в ней была целебной и излечивала многие болезни. Узнав о чудесных подвигах старца, много народа разного звания приходило в обитель за благословением и советом великого подвижника. Сергий же оставался по-прежнему простым и смиренным. Один крестьянин пришел в монастырь, чтобы увидеть чудного и славного Сергия, и даже не поверил братья, указавшие ему на преподобного, который, как нищий работник, копал огород. В это время приехал князь и поклонился Сергию до земли. Тогда крестьянин понял, что никто его не обманывал. После беседы с Сергием он так возлюбил преподобного, что через несколько лет постригся в обители. О высокой духовной жизни радонежского игумена стало известно в Константинополе. Патриарх Филофей прислал ему крест и схиму. По благословению константинопольского патриарха и митрополита всей Руси Алексия, Сергий ввел в своей лавре общежительный устав, утраченный к этому времени русскими монастырями. Иноки возроптали на строгость такого жития, и тогда преподобный тихо покинул обитель. Раскаявшись, братья упросили его вернуться. Главным деланием иноков оставалась молитва. Сам Сергий был вдохновителем и насадителем созерцательного подвига, о чем свидетельствует и явление Фаворского света во время его службы. Два ученика Сергия узрели, как вместе с ним в алтаре служит незнакомый священник, от которого исходит дивное сияние, и после службы спросили о нем преподобного. Он отвечал: «Тот, кого вы видели, ангел Господень. Не только сегодня, но и на каждой службе он служит вместе со мной. Но прошу вас, никому не рассказывайте об этом, пока я жив». Другой ученик, Симон, добродетельный и праведный монах, видел, как в алтаре, когда Сергий совершал литургию, разлился чудный божественный свет, словно огонь. Он осенил святые дары на престоле, потом окружил преподобного Сергия так, что тот казался охваченным пламенем, а когда Сергий причащался, огонь свился и вошел в чашу. Преподобный Сергий знал, сколь необходима монастырская молитва всем православным. Молитвенное заступление иноков Сергиевой обители особенно проявилось в нашествии Мамая. Святой благоверный князь Дмитрий, прозванный Донским, собрав войско, прибыл в обитель и спросить благословения на битву с ордынцами. Сергий дал князю двух своих иноков, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, а позже послал ему Богородичную Просвору, которую Дмитрий получил перед самой битвой в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Благодарность за победу князь Дмитрий на месте, указанном Сергием, основал монастырь во имя Успения Божией Матери на Дубенке. Для поминовения всех павших воинов был установлен особый день. Этот день 28 октября, который с тех пор и отмечается Русской Церковью, и называется Дмитриевская родительская суббота. Многим прихожанам этот день очень памятен, и они прекрасно помнят эту Дмитриевскую родительскую субботу. И после своей кончины преподобный Сергий остается скромным заступником православной веры и русской земли от врагов. Он помог Иоанну Грозному держать победу над Казанью. В смутное время, когда Москва была захвачена иноверцами, преподобный трижды являлся нижегородцу Козьме Минину и велел ему собирать войско, чтобы очистить московское государство от врагов. Он также неоднократно представал героическим защитником своего Троицкого монастыря во время осады его поляками в годы 1608 и 1610. Место подвигов великого святого отмечено чудными откровениями. Преподобный удостоился явления Божьей Матери с апостолами Петром и Иоанном. И еще об одном чудесном явлении рассказывали ученики преподобного. Поздно вечером Сергий совершал свои обычные правила и усердно молился о своей монастырской братии. Вдруг кто-то позвал его. В открытом окне темнота ночи вдруг озарилась ярким светом, и был голос с неба: «Сергий, ты молишься о своих учениках, и Господь принял твою молитву». Множество прекрасных дивных птиц прилетело в монастырь и кружила вокруг обители. И тот же голос сказал: «Как эти птицы, так умножатся твои ученики после тебя». Из жития Сергия видно, сколь много он заботился о насаждении и укреплении монашества в русской земле. Созданная им обитель во имя Пресвятой Троицы, ныне Свято-Троицкая Сергиевой Лавра, стала духовным центром Руси, символом ее единства. Кроме Троицкого, великий игумен основал еще несколько монастырей. Обычно он сам находил место для будущей обители, благословлял, а затем посылал своего ученика управлять ею. Около полувека монашествовал преподобный и стал поистине наставником для всей русской земли. Когда пришло время его кончины, он призвал братию и преподал им завещание. Помолившись, он с молитвой предал свою святую душу Господу, а это было 25 сентября по старому стилю. И год этот был 1392. Имя преподобного неразрывно связано с делом созидания православной российской державы, и на протяжении столетий он остается дивным заступником своего земного отечества.

0: Стихира преподобному Сергию Радонежскому Большого Знаменного Распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех

прозвучал кандак праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в Сбранной Воеводе композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца, святого Сергия. 8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского. В 9 часов 30 минут слушайте передачу радиостанции «Голос православия», посвященную жизни и подвигам одного из самых любимых и почитаемых русских святых. В 10 часов начнется трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора. Затем в 11 часов 40 минут в нашем эфире слово о преподобном Сергии Радонежском, святителя Филарета, митрополита Московского. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Ежедневно в 13 часов в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». 8 и 9 октября в 20 часов 5 минут слушайте житие преподобного Сергия Радонежского из сборника «Древнерусские повести». Читает Нина Васильева.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
1: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

В наше время молитва именем Иисуса становится широко распространенной на всех материках. Многое написанное о ней заслуживает серьезного внимания, но параллельно сему было высказано немало нелепых идей. Ввиду этого я решил написать краткий трактат о ней, чтобы, с одной стороны, предупредить благочестивых делателей ее о непротаренных дорогах, и, с другой, утвердить основные богословские и аскетические положения этой великой духовной культуры. Теория сей молитвы может быть изложена на нескольких страницах, но практическое применение ее в христианской аскетике связано с такими трудностями, что с давних времен отцы и учители церкви всячески убеждали искателей этого образа соединения с Богом приступать к ней со страхом, искать руководителя, прошедшего сей подвиг. Я вовсе не надеюсь исчерпать этот исключительно важный вопрос, но поставил себе ограниченную задачу представить здесь нечто из того, чему я был научен во время моей жизни на Святой Горе, в монастыре и в пустыне. Совершенно избежать в этой попытке повторений того, о чем уже было написано другими авторами, невозможно, но, полагаю, подобные повторения не только могут оказаться не лишними, но даже и необходимыми для освещения предмета в иных контекстах. Господь в последние часы своей жизни с нами сказал: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 21-23. Эти слова Христа являются и догматическим, и аскетическим основанием для молитвы Его именем. Нет сомнений, что ученики Христа соблюдали эту заповедь. Тем более достоверно, что они уже познали силу Его имени, когда были посланы, как агнцы среди волков, нести людям мир, исцелять больных, возвещать приближение Царствия Божия. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И другой случай: «Мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов». Таким образом, история молитвы именем Иисуса начинается с апостольских времен. Не сохранились словесные формулы их личных молений, но весь Новый Завет полон свидетельств, что они совершали многие поразительные чудеса сим именем. Но что значит имя Божие? Чтобы молиться во имя, нужно ли понимать его значение, его свойства, его природу? Да, необходимо даже, чтобы радость наша была совершенна. Глубины жизни во Христе неисчерпаемы. Усваиваются они в длительном процессе с великим напряжением всех наших сил. И постижение содержания и смысла имени Божьего стяживается лишь постепенно. Обрадовать наше сердце может и мимолетное призывание Его, и это ценно, но не должно останавливаться на полпути. Коротко наше пребывание здесь, и должно использовать каждый час так, чтобы созревало наше познание Бога, когда же сольются воедино и радость сердца, и свет ума, тогда мы приближаемся к совершенству. С великой культурой этой молитвы я встретился на Святой Горе. Естественно, я желал учиться у отцов, как они понимают сей важнейший аспект

христианской аскетики. Приехал я на Афон в 1925 году. Незадолго перед тем там произошли бурные споры о природе имени Божьего. В напряжении самих споров, подобных богословской полемике XIV века о природе фаворского света, было допущено с обеих сторон немало поступков, которых не должно было бы быть среди людей, предавших свои души в руки святого Вседержителя. Жизнь каждого из нас находится в теснейшей связи с нашими представлениями о мире, о нас самих и о Боге. Молитва в своих конечных степенях требует, возможно, ближайшего познания о подлинном образе божественного бытия. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось вполне, что будем. Знаем по опыту, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. И мы также знаем из тысячелетнего опыта всего нашего рода, что наш естественный ум, предоставленный самому себе в нашем данном состоянии, не может в своем мышлении о Боге пойти далее некоторых догадок. Необходимо, чтобы Бог сам явился человеку, дав ему познание о себе. Подобно тому, как в жизни каждого из нас Бог открывается постепенно, так и в истории человечества, как она представлена в Библии, многократно и многообразно являлся Он Отцам и Пророком с возрастающей силой и глубиной. Первое упоминание о еще неясном призывании Бога. «У Сифа родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Бытие, глава 4, стих 26. Затем открывается Бог Аврааму, Исааку и Иакову со все расширяющимся горизонтом. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Яхве не открылся им». Исход, глава 3, стих 14. «Восполнил Бог откровение о себе, и сошел Господь в облаке, и остановился близ Него, Моисея, и провозгласил имя Яхве. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Исход, глава 34, стихи 5-7. Итак, сначала Бог открылся Моисею как персональный и единственно воистину сущий, с неведомыми еще атрибутами. Последующее откровение раскрывало свойство сего «аз есм» как Бога милостивого и человеколюбивого. Но и это было неясным. И Моисей сознавал неполноту усвоенного им познания. Пророки также не достигали искомой полноты. Но из слов Исаии «Так говорит Господь, Искупитель, Святой Израилев, Я, Господь Первый, и в последних Я тот же, чтобы вы знали, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Мы видим, что сей Бог, Первый и Последний, открылся как Абсолют Персональный, Живой. Никак некое отвлеченное всебытие или трансперсональное всеединство и подобное сему.
И так очевидно, что дух израильских пророков был направлен к первобытию, к тому, кто от начала. Именно эта установка характерна человеку, образу Абсолюта. Он не останавливается ни на чем, чтобы ни было промежуточным. Из библейского повествования мы видим, что всякое новое откровение воспринималось как Богоявление, как Его непосредственное действие. В связи с этим и самое имя переживалось как присутствие Бога. В имени заключена двойная сила. С одной стороны, ощущение живого Бога, а с другой — познание о Нем. Отсюда страх призывать имя в суе. По мере обогащения откровения о свойствах Божиих, о действиях Его, углублялось и боговедение вообще. Но, несмотря на уверенность израильтян, что они избранный народ, что Всевышний открывается им, не прекращался до явления Христа стон пророков в молитве к Богу прийти на землю и дать о себе воистину полное познание, жажда которого неотъемлема от духа человека.

открывался Бог и как промыслитель, избавитель, спаситель и многое иное. Но все в умах людей оставалось покрыто вуалью. Иаков в трагический момент своей жизни, возвращаясь от Лавана в родные места, где еще жил брат его Исав, встреча с которым он боялся, ночью, оставшись один вдали от общего стана, боролся с Богом. Нелегко прошли годы в дому Лавана. Страшна была встреча с Исавом. Искал он благословения и защиты, но в напряженной борьбе, состязаясь с ним, обвиняя его. Та же борьба в жизни пророков Илии и Ионы. Илия молился: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Возревновал я о Господе Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Иона же говорил: «Господи, Ты послал меня с таким насилием пророчествовать ниневитянам о грядущей на них гибели за их нечестие, зная, что Ты не сделаешь всего с ними. Ибо Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, когда мое пророчество не сбылось, и я посрамлен, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Еще разительнее случай с Иовом. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. Да омрачит его тьма и сень смертная, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да не сочтется она в днях года, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Теперь бы лежал я и почивал в великом покое небытия. Там беззаконные перестают наводить страх. Малый и великий там равны в своем ничтожестве. И раб свободен от господина своего. Там узники наслаждаются покоем. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые обрадовались бы до восторга, что нашли гроб? На что дан свет человеку, путь которого к познанию Бога закрыт и которого Бог окружил мраком? В судьбах наших всегда есть нечто общее с каждым из них. Боролся Израиль с Богом, а кто из нас не борется? Весь мир даже доселе погружен в отчаяние, нигде не находя исхода. В томительном борении вся земля обвиняет его в страданиях своих. Жизнь — непростая вещь, и нелегко проникнуть в глубинный смысл бытия. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Так в глубокой горести писал поэт, выражая по существу то же, что многострадальный Иов. Оставаться всегда подавленным мраком неведения и унизительно, и отвратительно скучно. Дух наш ищет непосредственной беседы с Ним, тем, кто меня из ничтожества воззвал, кто нарушил мой покой небытия и бросил в эту
бессмысленную, даже гнусную трагикомедию. Мы хотим знать, в ком неправда. В нас ли самих или в нем Творце? Нам кажется, что мы пришли в сей мир помимо нашей воли, быть может, против нашего согласия. Помнит ли кто из нас такой момент, когда он был спрошен, хочешь ли родиться в эту жизнь? Открывая, конечно, заранее, какова она? Имели ли мы возможность отказаться от дара сего? Правы ли мы, приписывая безумие Богу? Вот я слышу иной голос. Я — свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 37. Не принять ли мне с верою этот призыв Христа и действительно бороться за достижение царства непреложной любви Отца, идти путем, который Он, Христос, указал нам? Если нам не дано сотворить ничего из ничто, то и сама идея о вечности не может родиться в нас. Ее присутствие в нас было бы онтологически невозможным. Внимательно наблюдая за ходом окружающей нас действительности, мы замечаем, что всякая реальная нужда имеет в космическом бытии возможность удовлетворения. Только нужно найти доступ к сему средству. В истории научного прогресса многие казавшиеся чрезмерно дерзновенными идеи осуществились ныне на наших глазах. Почему бы мне не увериться, что и моя жажда блаженного бессмертия и вечного единения с Творцом также осуществима? Как радикально меняется все, когда вдруг раскроется сердце принять призыв Христа. Каждый момент становится драгоценным, исполненным глубокого смысла, и страдания, и радости чудно сливаются с новым подвигом. Лестница до небес перед нашими глазами. Отныне имя тебе будет Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков будешь одолевать». А об имени моем не спрашивай, ибо оно чудно, и ты еще не способен воспринять его, и все же ты благословен. И взошло солнце, и хромал он на одно бедро. Путь к познанию совершенному еще не открылся, но предвидение было уже дано, оно будет углубляться в сознание пророков, и будут сказаны многие пламенные глаголы о долженствующем прийти пред вечным Слове Отца. И совершенный свет, в котором нет ни единой тьмы, явится нам во всей силе Своей. Рискованна борьба с Богом. Она может привести к погибели, но она же может сделать нас могущими побеждать ветхого человека, изуродованного люциферической гордостью, побеждать смирением, и человеков будешь одолевать. Как? Смирением. И сказал Иаков, «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, избавь меня от руки брата моего Исава, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И пошел Иаков, и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему, и побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Смягчился Исав, ненавидевший Иакова, обманом похитившего принадлежавшее ему благословение отца их Исаака. В Иакове Израиле
нам дан образ смиренного покаяния.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал тропарь преподобному Сергию Радонежскому четвертого гласа греческого распева.

0: Наталья Андреевна Абаза. Первые ссылки. Началась кировская кампания, пошли аресты и высылки. Каждый день с московского вокзала уходил состав с высланными, уезжали целыми семьями, прозвали этот поезд «Дворянская стрела», так как весь научный и культурный слой населения Ленинграда попал в эту мясорубку. Много наших друзей уехали в Казахстан, в Орск, Омск. Настала и наша очередь. 14 марта 1934 года была арестована папина сестра, тетя Вета, Елизавета. Из протокола допроса Елизаветы Абаза. Фамилия – Абаза. Имя и отчество – Елизавета Алексеевна. Социальное положение – дворянка, отец-адмирал, имение 2000 десятин земли в Подольской губернии. Я, окончив гимназию, поступила на курсы Красного Креста. С 1912 года работаю сестрой милосердия. С 14 по 17 год все время находилась на фронте. В конце 17 года, возвратясь с фронта, продолжала работать сестрой в разных госпиталях. С 1921 до настоящего времени работаю в разных учреждениях Ленинграда на должности делопроизводителя, счетовода, машинистки. Состав семьи? Семьи не имею. Брат Абаза Андрей Алексеевич, 1903 года рождения, работает в 5-й стройконторе техником-сметчиком. Вопрос. Скажите, при выезде вашей матери и сестры во Францию вам ведь тоже предоставлялась возможность выехать? Почему же вы оказались в СССР?
1: Я хочу работать в своей стране, а поэтому никуда выезжать не намерена.
0: Ваши убеждения до революции и в настоящее время?
1: До революции я в политике ничего не понимала. Теперь же я переварилась в советском котле и считаю себя советским человеком.
0: Заключение. Абаза Елизавета Алексеевна, 43 лет, и ее брата Абаза Андрея Алексеевича, 32 лет, работающего техником, выслать из Ленинграда в Саратов сроком на 3 года.
1: Она просидела 3 дня, и ей вручили повестку на высылку ее и папы в Саратов в 3-дневный срок. Мама с нами осталась ждать известия, как и где они устроятся, и решать все хозяйственные вещевые дела. Квартира была казенная, поэтому нам предстояло ее освободить в обязательном порядке. Тетя Женя была поражена, что папы уже нет дома, и рассказала, что ей тоже предстоит ссылка. Но куда она должна была узнать? На другой день утром наивно решили просить ей направление тоже в Саратов. Она сказала, что принесла нам подарок, распорола низ подкладки у своей шубы и вынула оттуда белую тряпочку, на которой она вышила 2 головки — мальчика в цилиндре с галстуком и девочки с бантиком и воротничком. Рассказала, что вышивала это тайком. А в камере было очень много интересных интеллигентных женщин. Они там много рассказывали, декламировали стихи. Нашлась у кого-то иголка, которую тщательно прятали. Получились очаровательные головки. Они до сих пор у нас сохранились. Раньше они висели у нас на стене, как картина. Но теперь, после стольких прошедших дней... Конечно, вышивка уже поблекла, много раз стиралась, и сейчас хранится как память в коробке с памятными вещами. Это стало нашей семейной реликвией.

Евгения Ивановна Абаза, «Дворянская стрела». В то время проходила массовая высылка из Ленинграда, людей арестовывали, держали 3 дня и вручали путевку с назначением места ссылки. Так была арестована сестра Андрея Вета, ей вручили путевку и на Андрея. Они вместе уехали в Саратов. Ольга рассказала мне о том, что Борис Николаевич тоже был арестован в ту же ночь, вернее, утро, когда была арестована я. Когда он ушел от нас в тот вечер 13 декабря, очевидно, он поехал к Анастасии Федоровне. Она жила совсем рядом с нашей бывшей квартирой. И он утром заходил домой привести себя в порядок, позавтракать вместе с Верой Павловной и уходил на работу. И тут он пришел рано утром, а дома его с нетерпением ждала целая группа людей. Я спросила Ольгу, не заходила ли к ним Маша Ершова. Оказалось, что она была, сказала пароль и была принята очень радушно. Ее напоили, накормили, она сумела убедить мою несведущую в таких делах сестру, что она еще вернется в тюрьму, в нашу камеру. И Ольга собрала ей передачу для меня и дала кое-какие теплые вещи для меня. Маша всем этим воспользовалась и была такова. Вот к чему свелось наше желание вырвать Машу из преступного мира. Утром мы с Ольгой поехали на улицу Чайковского в большой дом с моей бумажкой. У нас с ней были наивные радужные мечты, чтобы меня тоже выслали в Саратов, и мы будем вместе. Но, простояв порядочное время, я получила путевку в жизнь на 5 лет в Иргиз. Никакие просьбы и убеждения с моей стороны о том, чтобы получить мне ссылку в Саратов, не могли изменить этого решения. Кроме того, в мою путевку вписали Веру Павловну, мою свекровь. Я пыталась доказать, что с мужем я давно в разводе, и мать его мне теперь совсем чужой, посторонний человек. Все было напрасно. Меня никто не слушал и разговаривать не хотел. Ничего не добившись, огорченные и подавленные, мы покинули эту адскую мясорубку человеческих душ. Итак, мне было приказано в 24 часа покинуть свой родной город Ленинград. Сбылась угроза. Вылетишь, как пробка. Билет на проезд в Иргиз я, как и все высланные, должна была купить за свой счет. Это оказалось не так просто. Поезд на Ташкент ходил тогда через день и не мог, кроме обычных пассажиров, вместить эту лавину посылаемых. Необходимость вынудила железнодорожную администрацию сформировать специальный состав. Кто-то метко назвал его «дворянской стрелой». Вот на эту стрелу удалось через 2 дня получить 2 билета. Можно было не торопиться, как впоследствии я поняла, и не быть такой глупой исполнительной. Можно было еще спокойно прожить несколько дней и помочь сестре собраться к переезду. В этом кировском потоке не успевали проверять своевременность выполнения приказов. Кроме того, в большом доме знали, что дело имеют с порядочными людьми, и были спокойны, что с такими путевками, без паспортов, они никуда не денутся и рано или поздно, но прибудут в указанное место. Начались сборы в далекий и неведомый путь. Потрясенные непостижимыми событиями, все Романовы слетелись на наши проводы. Собираясь в дорогу, Вера Павловна проливала горючие слезы, и все утешали ее. Каждый принес что-то из продуктов, зная, что в Иргизе ничего нет. Скоро из принесенных продуктов муки, круп, макаронных изделий, банок с консервами образовалась целая гора, которую с трудом уложили в большую плетеную корзину в виде сундука с крышкой. Кто-то преподнес Вере Павловне роскошную жестяную коробку с халвой. На крышке был нарисован букет розовых орхидей. Наш поезд отходил вечером. Провожающих было много, все плакали, точно нас хоронили. Я не отдавала себе отчета в происходившем. Мне было безумно жалко сестру и детишек, моих дорогих обозяток. А за себя я совсем не волновалась. Я не чувствовала себя несчастной. Мы уже в вагоне напряженно смотрим из окна платформы, где стояли родные, близкие. Отыскав в толпе глазами Ольгу, я смотрела на ее милое, побледневшее лицо. По щекам текли крупные слезы. В горло у меня подкатился твердый клубок, но плакать я не могла. Когда приведет нам Бог встретиться? Детишки вырастут без меня, забудут, отвыкнут. С тоской подумала я. Паровоз протяжно загудел, и поезд тронулся, увозя нас для новой, неизвестной жизни в неведомые края.

Было совсем светло, когда я проснулась. Меня звала Вера Павловна, находя, что пора уже вставать и завтракать. Она попросила меня достать из ее сумочки носовой платок. Когда я достала платок, мне бросилась в глаза паспортная книжка. «Мама!» — воскликнула я. «Разве паспорт у вас не отобрали?» «Нет, паспорт у меня остался. Никто его не спрашивал». Меня тотчас осенила блестящая мысль. «Мама, какая удача! Вы спасены!» И можете не влачить со мною жалкую жизнь. Как только мы прибудем в Чилкар, я тут же куплю вам билет в Свердловск. И вы поедете к сыну Коле и тихонечко поживете у него, пока в Ленинграде не пройдет эта непонятная для нас заваруха. В первый момент мое предложение показалось Вере Павловне невероятным. Но я убедила ее, что могла же она, ничего не предполагая, еще до нашей катастрофы, поехать погостить к одному из сыновей, ведь ездила же она раньше. Наконец она согласилась и даже обрадовалась. С нами в купе ехали в Ташкент муж с женой, железнодорожники. Узнав, что мы выходим в Чилкаре, они рассказали нам, что там, в рабочем городке, в своем доме живет их родная сестра, и что на обратном пути они собираются к ней заехать. Я попросила дать нам ее адрес и написать записочку с просьбой приютить нас на некоторое время. Они исполнили мою просьбу. И вот мы прибыли в Чилкар. Маленькая станция, с жалкими строениями, почти без зелени вокруг. Тут же мы купили билет Вере Павловне в Свердловск. Поезд проходил завтра утром. Сдав багаж в камеру хранения, мы пошли по адресу. Мы проходили мимо низеньких казахских мазанок. У мазанок стоя дремали верблюды, положив свои головы на крышу. Тут же бегали чумазые босые ребятишки. Взрослые казахи, сидя на земле, скрестив ноги по-турецки, грелись на солнышке. Они были заняты непонятным делом. Вывернув свои рубашки, они сосредоточенно грызли их по швам. Не выдержав, я с любопытством подошла и спросила, что они делают. Все забалакали по-своему, но нашелся один, который мне ответил довольно понятно по-русски. «Она наша кровь пьет, а мы ее назад берем». Все засмеялись, а меня передернуло чувство годливости. Оригинальный способ уничтожать вшей. Разыскав на песочной улице нужный домик, мы постучались. Хрипло залаял пес, и на крыльцо вышла к нам молоденькая хозяйка. Я подала ей записку, которая, видимо, ее очень обрадовала. Прочитав, она виновато заулыбалась. В доме у нее все было занято ленинградцами, и нас некуда было устроить. Я взмолилась: «Хотя бы на одну ночь, а там мы подыщем что-нибудь». На наш разговор из дома вышли три виновника нашего затруднения. Узнав, что мы товарищи по несчастью, только что прибывшие из Ленинграда, они галантно представились и в один голос предложили нам свои спальные места. Тотчас же пригласили в дом и напоили нас горячим чаем. Мысленно я назвала их «три мушкетера». Это были Ираклий Димитрадзе, 36 лет по профессии экономист, я назвала его Атосом. Арамис Анатолий Павлович Краков, немного постарше, книжный работник в Доме книги на Невском проспекте. Портос Михаил Николаевич Андреев, офицер дальнего плавания. Мы с Верой Павловной так устали в этот день, что трудом дождались времени, когда можно с наслаждением растянуться на кошме и заснуть. Вера Павловна первая тихо улеглась. Я незамедлительно последовала ее примеру и сразу погрузилась в небытие. Рано утром мы были на вокзале. Хозяйка нас вовремя разбудила, и мы тихо выбрались из дома под мерный храп трех мушкетеров. С вечера они хотели помочь нам с проводами, что нас вовсе не устраивало. Вера Павловна взяла с собой только чемодан с необходимыми вещами, весь провиант и красивую коробку с халвой оставила мне, несмотря на мои уговоры, взять хотя бы половину. Я без труда донесла чемодан, посадила Веру Павловну в вагон, мы сердечно простились, и поезд ушел. Оставшись одна, я почувствовала огромное облегчение. Вернувшись, я тихо легла и тут же заснула.

Наталья Андреевна Абаза в Саратове. А тем временем папа искал в Саратове работу и жилье. С детьми никто не хотел сдавать квартиру, там в то время было еще много частных домов. В конце концов он нашел хозяйку, которая согласилась принять его. Тетя Вета тоже сняла там маленькую комнатку. Мама с нами оставалась пока в Ленинграде. У нее началась корь. Переболели мы все трое по очереди. В один прекрасный день к нам приходит пожилой уже мужчина, спрашивает о папе и тете Вете. Мама все рассказала. Как выяснилось, это оказался Николай Григорьевич. В прежнее время он служил поваром в семье Абаза, нашего деда. Он не рассказал причину, но сказал, что был чем-то очень обязан нашей бабушке, Наталье Федоровне. Где он был и что раньше делал, он не касался этой темы. В то время, когда он появился у нас, он служил поваром в Смольном институте, вернее, в самом нашем правительственном месте. Он был одиноким, сказал, что потерял след семьи Абаза. Но вот как-то узнал адрес тети Веты, поехал к ней, узнал, что она в Саратове и что здесь есть семья ее брата. Так он пришел к нам. Увидев все наше положение и решительно взяв все в свои руки, дал маме какие-то деньги на питание, приносил продукты из столовой, не разрешал ничего продавать из вещей. Заказал упаковку для пианино, других наших вещей и все сам отправил в Саратов. Это было настоящее чудо. Так Господь все устроил. И вот мы отправились в Саратов. Перед отправкой, когда Николай Григорьевич был занят нашими делами, мы уже не могли жить в квартире. Нас растасовали по разным местам. Алешу взяла к себе тетя Аня Исаева. Люню взяла к себе Соня Нарбут, подруга тети Жени. Я жила в то время у Зины Исаевой на Лермонтовском, а иногда и в каком-то другом доме. То еще в каком-то доме. Мама металась между нами тремя и всякими хлопотами. Наконец мы отбыли в Саратов. Там поселились мы в домике староверки Агафьи Андреевны Шаталиной. Она была вдова с пятью детьми. Старший сын, Ульян, сидел в тюрьме по какому-то уголовному делу. Вышел на другой год нашего там пребывания. Потом два мальчика немного старше меня, Минька и Панька, и две девочки младшие, Тоська и Валька. Я так пишу их имена, иначе их не называли. У Агафьи Андреевны была корова, молоко которой она продавала и этим жила. Она сдала нам три комнаты, одну маленькую тете Вете, другую, совсем маленькую и темную, и еще одну, проходную, для родителей. Сама она жила в кухне, а все дети помещались на русской печи. Папе очень задерживали зарплату, и часто мы сидели совсем без еды. Тогда Агафья Андреевна варила картошку в мундире, открывала дверь в комнату и говорила: «Ивановна, давай свою лапшу». И мы шли в эту кухню за общий стол. А когда папа получал зарплату, мама расплачивалась с ней и заказывала ей варенец в русской печке и блины на всю компанию. Мы приехали в Саратов в конце лета. Я пошла в школу, но школа была какая-то очень странная, непонятная. Как там нас учили? Я ее совсем не помню. Тем более, что я заболела колитом и 4 месяца пролежала в постели. В 1935-м вдруг были разрешены на Новый год детские елки. Это было событие. Елок в Саратове не было, а были сосны. И вот 11-летний Панька отправился добывать эту елку-сосну. Уже поздно вечером он вернулся замерзший, в слезах, что елка досталась ему некрасивая. Мама утешила его и сказала, что все будет хорошо. И вот в самый праздник, когда дети были в сборе, я лежала на диване, мне не разрешали вставать из-за калита, а все ходили вокруг убранной елки сосны и пели знаменитую «В лесу родилась елочка». И когда запели слово «Трусишка, зайка серенький под елочкой скакал», вдруг наш Пуша, крольчиха, которая взялась неизвестно откуда, действительно проскакала под елочкой. Все были в восторге, и всем было очень смешно. В эту зиму мама чуть не замерзла. Папа работал вечером, а маму пригласили в гости наши знакомые на семейный праздник. Мама пошла одна. Одета была довольно легко. Лукашевские жили далеко от нас, и там совсем не было транспорта. Хорошо, что у них в гостях был еще один ленинградец, Заводовский. Они вышли вместе с нашей мамой. Вдруг поднялась метель с ветром. У мамы были надеты шелковые чулки, которые моментально стали покрываться льдом. У Заводовского был надет башлык. Он его снял и закутал маму, и буквально тащил ее,
так как мама уже не могла уйти. Потом папа оттирал ей ноги. Алёша был совсем маленький, 2,5 года, очень слабенький, и ножки у него были совсем кривые. Такой был сильный рахит. Однажды мама была с ним одна дома, он гулял во дворе. Мама увидела, что он стал подниматься на крыльцо и решила спрятаться в темную комнату. Алёша вошел в комнату, огляделся, позвал маму, но ответа не получил. Тогда он присел и грустно сказал: «Я один, совсем один, а я Букана не боюсь». Тут мама, конечно, не выдержала и вышла. Агафья Андреевна очень его любила и жалела. Свои дети у нее совсем почти не получали молока, а для Алёши она каждый день наливала вечером чашечку парного молока.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Владимира Ашкенази и Андре Превина прозвучала баркарола из сюиты для двух фортепиано опус 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей в Московской Духовной Академии обсудили управление бизнесом на основе православных ценностей. В Поморье началось строительство депозитария «Небесное кинозерье». Троицу Рублева вернули в иконостас Троицы Сергиевой Лавры. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Московской Духовной Академии реализована программа повышения квалификации для предпринимателей и руководителей высшего звена управления бизнесом на основе православных ценностей. Цель программы – объединить духовный и профессиональный подход в управлении, в работе с людьми, в построении системы предприятия и при принятии решений, сообщает пресс-служба Академии. Первые дипломы получили владельцы и топ-менеджмент группы компаний «Химрар», крупного высокотехнологичного бизнеса в сфере разработки лекарств. Участники высоко оценили сочетание этики и практики. Президент компании «Химрар» Дмитрий Кравченко подчеркнул ценность не абстрактных рассуждений, а конкретных ориентиров для бизнеса. Понравилось, что ответ не сводился к общим фразам и красивым идеалам, а давал реально применимую рамку, четко выделены ключевые принципы – служение, уважение к человеку, честность, социальная ответственность и так далее. И сразу показано, как они могут применяться на практике в отношениях с сотрудниками, партнерами в принятии решений в кризис. Программу вели проректор по лицензированию и аккредитации Московской Духовной Академии священник Андрей Лысевич и Евгения Беляева, автор методики управления на основе православных ценностей, руководитель проектного совета православных предпринимателей. 26 сентября, в день престольного праздника, Воскресения Славущего, была совершена литургия в заброшенном Воскресенском храме усадьбы Неронова в Костромской области. Приезд жителей окрестных деревень и районов на богослужение, а также обед для них и праздничное чаепитие организовал проект «Консервация», спасающий храм от разрушения. Богослужение совершил благочинный Чухломского и Солигаличского округа священник Александр Смирнов. После службы для ее участников была организована экскурсия. Верующие узнали об истории усадьбы и текущей реставрации. Неронова – это бывшая усадьба дворян Черевиных. Воскресенский храм был возведен в усадьбе в XVIII веке, но сегодня он находится в аварийном состоянии. Уже 5 лет команда проекта «Консервация» проводит противоаварийные работы, постепенно возвращая храму возможность жить дальше. Строительство депозитария «Небесное кинозерье», где планируют разместить коллекцию монументальной живописи, знаменитые «Кинозерские небеса», началось в Архангельской области. Это крупный выставочный корпус фондохранилища для экспозиции небес, а также икон. Небесный депозитарий возводят в Кинозерском национальном парке. Открыть его планируется до конца следующего года. Небо – это потолочное перекрытие в деревянных храмах и часовнях, расписанное на библейские сюжеты. Небеса кинозерия олицетворяют небесную сферу со звездами, солнцем, луной и царством Бога. Поэтому каркас небес создавался мастерами в виде солнца с расходящимися лучами. Депозитарий появится на границе двух деревень – Шишкиной и Горы. Посетители парка впервые за сотню лет смогут увидеть небеса именно с того ракурса, который был заложен зодчими. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры после настройки климатической капсулы, в которой она находилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной Третьяковской галереи. Икона Троицы была возвращена в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в присутствии сотрудников Третьяковской галереи. Специалисты Третьяковской галереи продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона, говорится в сообщении. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе галереи, икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры на проверке у сотрудников галереи. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отмечала, что капсула, в которой находилась икона Святой Троицы, нуждалась в корректировке, и ее настройкой занимались специалисты. 15 мая 2023 года стало известно о решении президента России Владимира Путина передать образ с 1929 года, находившийся в Третьяковской галерее Русской Православной Церкви. 12 июля 2023 года патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Троице Сергиевой Лавры. К празднику Троицы 22 июня 2024 года Троица была принесена из столичного храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Наша программа выходит в режиме прямого эфира, и, как всегда, мы включили видеозапись ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь к нам. Передача интересная будет, гость будет интересный, так что будем рады с вами пообщаться по видеотрансляции. Ну, а телефон прямого эфира, я напомню, 328-29-32. Ну что ж, дорогие друзья, осень. Очень красивая, очень золотая осень набирает обороты. Вот уже наступил октябрь. И сентябрь, октябрь – это еще время посещение лесов. И надо сказать, что горожан в лес манит не только красота природы, но и такая так называемая тихая охота. Грибы, ягоды все еще радуют тех, кто любит посещать леса. Но, однако, такой вид отдыха, походы в лес требуют и внимательности,

0: и некоторой подготовки. Как избежать встречи с опасными хищниками, как не спровоцировать их нападение. Вот эти вопросы сейчас все больше и больше волнуют жителей нашей страны. Ну, надо сказать, что Ленинградская область в меньшей степени, но тем не менее. И вот все эти вопросы мы зададим специалисту, гостю нашей студии, кандидату биологических наук, автору канала о животных «Каждой твари по паре», теле- и радиоведущему Павлу Глазкову. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как вы вот профессионально, грамотно построили тему встречи? Обычно спрашивают, а вот что делать, если мы встретили медведя в лесу? Мы об этом, кстати, поговорим отдельно. Но вот вы красиво подвели, грамотно, что нужно сделать, чтобы не встретиться с дикими животными в лесу. Это принципиальный подход, и об этом мы тоже поговорим. Ну, в двух словах хочется напомнить, что продолжается время ягод в нашем регионе, еще можно собирать бруснику, и уже можно начинать собирать клюкву. Вот, к сожалению, клюкву собирают уже с конца лета, с начала осени, но я считаю, что я вообще сам собираю клюкву после первого заморозка, потому что ягода более нежная, ароматная, но уже сейчас можно. Сразу хочу напомнить, что не все ягоды одинаково полезны. Вот у нас как-то такой подход есть, что вот есть ядовитые грибы и съедобные, ну, условно съедобные еще плюс третья группа. Так вот, среди ягод тоже есть ядовитые ягоды. И отправляясь в лес, особенно с детьми, пожалуйста, вот покажите на компьютере ядовитые ягоды. Напомню, у нас в Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге, вот мы были недавно на территории памятника природы, Дудурговские высоты, это территория Санкт-Петербурга, мы нашли вороний глаз. Это самая ядовитая ягода России. В Петербурге растет, в Ленинградской области встречается. В двух словах, это высотой, значит, растения вот примерно сантиметров 30-40. 4 крупных листа, но сейчас листья уже повяли, одна ягода осталась. И в середине огромная ягода, вот диаметром где-то 1.5 сантиметра, темно-синего цвета, она одна крупная. Почему называется вороний глаз, меня часто спрашивают, да потому что, да, говорят, у ворона же темно-карий глаз, действительно, да. Но у воронят вот синие глаза, и поэтому назвали вороний глаз. Глаз, как у вороненка. Дальше у нас есть ландыш, к слову сказать. Вот мы все любим, да, вот запах, знаем ландыша. А на самом деле ландыш — это крайне ядовитое растение. Если даже букет поставить в воду, и, ну, разные ситуации бывают. Если выпить воду после букета ландыша, можно отравиться очень серьезно. У ландыша листья, цветки ядовитые. И самые, конечно, ядовитые — это ягоды. Тоже посмотрите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, в интернет зайдите, плоды ландыша, такая кисть и такого красно-оранжевого цвета ягоды. Вот сейчас уже листва опала на части деревьев, уже трава повяла, увяла. И вот ягоды ландыша очень хорошо видны. Опять же, с детьми пойдете, дети могут неожиданно съесть. Поэтому
0: незаметно.
1: Вот, пожалуйста, проконсультируйте. Да, то есть вот ландыш, волчья лыка, посмотрите, вороний глаз, воронец. Это что касается ягод. Грибы еще есть, так что идите в лес. Погода отличная. Сейчас начался слой трубчатых лисичек. Тоже посмотрите в интернете. Крайне вкусный гриб.
0: Но это обыкновенные лисички?
1: Нет. У нас несколько видов лисичек в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Это обыкновенные вот эти рыжие лисички.
0: Да.
1: Черные лисички есть. Вот прям вороненые, вот как цвет микрофона. Это самые редкие. Много, ну, по аромату, наверное, да, самые ароматные лисички. Черные. Правда, они неаппетитный вид имеют. И когда растут, и при приготовлении. И трубчатые лисички. Вот сейчас начались трубчатые лисички. Посмотрите в интернете, двухцветный такой, такого оливкового, да, шапочка оливкового цвета, а ножка такого бледно-желтого цвета. Трубчатые лисички растут в ельниках, как правило, в сосняках, где зеленомошный мох, вот зеленый мох такой, высокий, да, называется ельники, зеленомошники, да, такое геоботаническое, значит, понятие. И вот там можно прямо массы, прямо вот сейчас слой идет трубчатых лисичек. То есть есть повод сходить в лес. Ну и просто полюбоваться. Мы вчера вот с женой ездили в Пушкин. Ой, слушай, какая красота в парке. Я, ну, меня как-то жена вытащила, давай, говорит, вот ты все по дикой природе, давай съездим в парк. Я получил удовольствие. Во-первых, запах вот этой осени, листья, вот этот насыщенные клены, дубы, ясени, липы. Утки, кстати, очень много уток. Вот мы в Александровском парке были, там же серия прудов, и там очень много пролетных сейчас уток. И, значит, были... Серые утки, они в Красной книге Санкт-Петербурга. Хохлатая черней была, черки. То есть съездите, полюбуйтесь. Не обязательно в дикую природу, можно вот в парк съездить.
0: То есть они сейчас улетают,
1: да, но делают отдых? Да, они летят. Вот сейчас, кстати, тоже начался массовый пролет гусей, лебедей, уток. Они просто летят, устают, смотрят. Они же не понимают, что это парк. Смотрят водоем. Как правило, это вечером или ночью, они садятся, отдыхают, потом просыпаются, люди ходят. Ну, на них не охотятся, их не беспокоят в парке. Животные быстро понимают, что человек не представляет опасности. Вот тут у нас взаимодействие, вот мы сейчас подходим к основной нашей теме, да, тема безопасности в лесу. И вот то, что я обратил внимание, вы сказали, что нужно сделать, чтобы не встретиться с дикими животными. Это принципиально важно. Я всегда говорю, когда вы находитесь в лесу, за вами наблюдает минимум 5 пар глаз. Минимум. Еще может 6-я пара быть, если Глазков сидит где-то в камуфляже, в засаде, в засидке и, значит, ждет диких животных. Ну, попадаются, кстати, мне грибники, ягодники нередко попадаются. Охотники иногда. Вот. Охотничьи собаки. У меня бывает история интересная. Так вот, минимум за вами 5 пар глаз наблюдает. Вы птиц, зверей не видите. Они вас увидели... Ушли тихонечко. И в том числе медведь. Он часто видит людей. У нас в Ленинградской области обитает 3269 бурых медведей. Точная цифра, потому что в том числе, ну и под руководством Комитета по охране животного мира правительства Ленинградской области у нас... в том числе и медведей, каждый год пересчитывают. И мы знаем динамику медведей. Mm-hmm. То есть за последние 4 года численность стабильна. Ну, плюс-минус там
0: 30, 40. Не возрастает, да? Да? Потому что говорят, что увеличивается численность.
1: Вот это Ленинградская область. Uh-huh. За последние 4 года стабилизировалась. Если мы возьмем данные 2015 года, я посмотрел статистику, медведей было 2500. То есть на 20 с лишним процентов все-таки поднялась численность, но относительно России, в России в несколько раз увеличилась за последние 10 лет численность бурого медведя. В России обитает 308 тысяч бурых медведей, треть миллиона. Представляете, это очень большая цифра. И действительно численность бурого медведя растет, она высокая. И вот чтобы не встретиться с животными, в том числе с бурым медведем, пожалуйста, зашли в лес, издавайте периодические звуки. Можете там покрикивать, можете читать стихи, песни петь, можете взять свисток спортивный и периодически посвистывать. Не надо постоянно, там раз в 3-5 минут. Зверь или птица, ну, зверь, мы обычно опасаемся зверей, зверь услышит, он сам уйдет. Кабан услышит, он не заинтересован в встрече с человеком. Лоси. А сейчас, кстати, у лосей еще гон продолжается. Он будет минимум до середины октября, даже, до конца октября, в зависимости от температуры осени. Даже до октября надо рассчитывать, что у лосей гон. А как ситуация какая бывает вот сплошь и рядом? То есть если грибник идет тихо по лесу, особенно утром, гон у лосей активен с заката до рассвета. Где-то сейчас с 8 вечера и примерно до 9 утра. Uh-huh. Вот вы если утром зашли в лес, у лосей еще гон, они бегают в поисках самок, встречаются самцы с самцами, дерутся. Что может произойти, вот если грибник или ягодник тихо идет по лесу, где-то все равно наступил на влажную почву, чавканье такое произошло, и лось может издалека подумать, что это идет либо соперник, либо невеста, и подбежать к вам. Вы тихо идете, но при этом чавкаете. Он подбежит к вам, и дальше что может произойти? Если где-то кусты, он может выскочить, неожиданно вас увидеть, и даже от испуга может ударить копытом.
0: Напасть может, да?
1: Он даже не то, что напасть, он испугается, даже защищая себя, может ударить копытом. Лось, он не использует в драке, вот в защите, точнее, себя рога. Если волк на него нападает или медведь, он рога не использует, если это самец. Лось всегда бьет копытами передних лап. То есть вот его орудие. Выкидывает на 1.5 метра и, кстати, на человека также нападает. На меня были, я сталкивался, на меня нападали лосихи. Вот опасно встретить весной лосиху с лосенком. Точнее, опасно около них оказаться неожиданно. Опять же, если вы тихо шли по лесу. Вот, и может так получиться, где-то лосиха стоит там в ложбинке, ветерок от нее к вам идет, она вас не услышала, вы подошли, она смотрит, человек. У нее материнский инстинкт гиперразвит, и она начинает защищать лося. Это первая ситуация. Вторая ситуация, вот я всегда говорю, если берете собаку в лес, вот многие думают, возьму собачку, она меня защитит. Ничего подобного. У нас даже в Юнталовском заказнике несколько случаев в этом году были, когда человек выпустил собаку на вольный выгул, собака нашла лося, залаяла, лось побежал за собакой, защищая себя. Куда собака бежит? К хозяину, в ноги. Да, и тут могут быть проблемы. Поэтому я всегда советую собаке, собаку берете в лес, лучше на поводке. Весной, понятно, лосята, весной птенцы, слетки, летом птенцы, слетки. Собаки могут и задавить просто птенцов, могут побеспокоить самку или самца. У многих птиц и самцы высиживают яйца, насиживают. Поэтому не надо собаку брать с собой. И осенью могут собаки зайчат найти, да, до осени зайчихи рожают зайчат. Угу. Поэтому вот собака может спровоцировать. На поводке держите. Вот. Дальше.
0: Простите, а если медведя собака почувствует?
1: Медведь? Да. Но он уйдет, он не будет нападать. На самом не деле, будет, вот да, я отдельно сейчас остановлюсь. Ну, вот да. Наш медведь, он относится к хищникам, отряд хищников, но вот бурый медведь, он всеяден. Если мы берем кормовую базу бурого медведя, обитающего на северо-западе России и конкретно в Ленинградской области, наш медведь, по сути дела, вегетарианец. У него на 95% рациона, его рациона это растения. Весной это сныть, там трава, корни. Дальше, во второй половине лета он переключается на ягоду. Основная ягода, благодаря которой он наращивает вот этот подкожный жир, это черника. Вот на 95% жира формируется у нашего бурого медведя, у нашего ленинградского. Это черника на первом месте. Потом, когда заканчивается черника, он голубику параллелит, потом брусника, клюква. Когда есть урожай, он рябину любит, и медведь крайне-крайне любит яблоки. И вот в этом году урожай яблок. Пожалуйста, садоводы, вот убедительная просьба, прислушайтесь. В этом году урожай яблок, и вот яблоки, особенно падалица, которая падает, закапывайте яблоки или увозите подальше, потому что медведь чувствует запах вот забродивших яблок, он прямо их реально любит. Он даже слегка пьянеет, это известный факт. И вот подбродившие яблоки могут привлечь медведя на ваш участок, первое. Второе, садоводы. Не надо складировать вот на границе садоводства. Вот эти яблоки вываливать. Я видел видео на садоводство Мшинское, вот это огромный массив. И главное, складируют яблоки вдоль дорожки, которая ведет от железнодорожной станции. Ну, что вы делаете? Там медведи обитают, они начнут эти яблоки приходить есть. А дальше что может получиться? Вот, кстати, в каких случаях медведь может напасть на человека? мы так сегодня с уклоном на медведя, да, по понятным причинам.
0: Тема такая жаркая.
1: Тема очень жаркая, и в этом году она прямо такая активная. Значит, медведь нападает, либо вы оказались около медведицы с медвежатами. Опять же, если вы тихо шли по лесу, медведи активны ночью. Медведица уснула с медвежатами под утро где-то в ложбинке в такой, да, чтобы ветер ее не обдувал с медвежатами. И может так получиться, что вы по мху тихонечко подошли к медведице. Она просыпается, стоит человек. Что делает медведица? Она подбегает и пытается вас нейтрализовать, чтобы защитить своих медвежат. Извините, она даже есть не будет человека, она уйдет потом с медвежатами. Ну, зачем такие проблемы? Потому что удар медведя, он смертельно опасен для человека. Смертельно опасен. То есть, вот первое, опасно оказаться около медведя с медвежатами. Дальше, если медведь около своей добычи, а если вот, например, он яблоки нашел, он же не, вы даже эти яблоки вы можете высыпать, он же не знает, что они ваши. Он сидит, их ест. Вы идете по дорожке, не знаете, что вот тут рядом медведь ест. Подошли там на 15 метров, и он вас воспринимает как конкурента и может на вас напасть.
0: Защищает, да? Свою
1: добычу.
0: Кто
1: спровоцировал?
0: Пищу.
1: Человек спровоцировал. Да. Дальше, если вы останавливаетесь в лесу с палаткой где-то у озера. Опять же, не оставляйте пищевые отходы. Вот особенно там поужинали, надо все убрать в палатку, в пакет завязать, чтобы не было запаха, потому что бывает, как провоцируют люди. Оставили около палатки еду, там особенно тушенку открытую, а запах тушенки медведь чувствует за километр. Ветерок подул, он пришел, начинает тушенку вашу есть. Вы выбежали, говорите, это моя тушенка, я ее купил там за такую-то сумму в таком-то магазине. Медведю это без разницы. Он ее нашел, это его теперь тушенка. И он может напасть на человека. Кто виноват? Человек спровоцировал. Вот, следующий, значит, ну, вариант нападения, это, конечно, раненый зверь. И здесь провоцирует охотник, да, то есть раненый медведь. Да, и, ну, раненый медведь может напасть, опять же, не может он нападать на человека. И причем там какая есть особенность биологическая? Медведь же впадает в зимний сон, и у него мозг приспособлен к низкому содержанию кислорода в крови. То есть вот человек, например, при определенном количестве кислорода, ну, снижении, теряет сознание просто. А медведь, он не теряет сознание, вот пока сердце у него работает, и даже смертельно раненый охотником медведь может наделать много бед. Поэтому тут техника безопасности. Охотники, пожалуйста, соблюдайте. Там есть тонкости охоты с мышки. Ранили зверя, надо вызывать егеря с собаками. Один не добирайте, потому что это опасно. Вот не так давно в Новгородской области охотник, но он выжил, но тем не менее, в общем, сейчас до сих пор в больнице в районе находится. Поэтому медведь серьезный хищник, ну, он как бы хищник, зверь, с которым нужно вот прямо с уважением относиться и понимать, что в лес зашли, пожалуйста, побольше издавайте звуков. Теперь, если вот предвкушаю, да, вот, кстати, дополнение сделаю. Вот идете по лесу, бывает какая ситуация? Идете, забыли там пошуметь, вышли на поляну, медвежонок сидит. Что делать? Сразу уходим. Причем уходим оттуда, откуда пришли. Потому что с большой вероятностью там медведицы нету, она где-то впереди. Видели медвежонок? Причем он может даже к вам попытаться подойти. Он не понимает, что вы можете представлять опасность. Сразу назад, назад, назад. Только не убегаем, а смотрим, где медвежонок. И глазами вводим, чтобы медведица к вам не начала приближаться.
0: Повернуться спиной можно? Или
1: нет, отходите. Пятиться, нет, да, просто так? Спиной пятитесь и смотрите. Потому что медведица может сбоку начать к вам приближаться. Если она начинает подходить. Ну и вообще, медведь, если подходит. Ваша задача максимально быстро увеличить расстояние между вами и медведем, отходите назад, и необходимо увеличить себя в размере. Для этого снимаем куртку, как вариант, над головой, из стороны в сторону, значит, раскачиваемся и уходим назад. Кричать не обязательно, громко говорите. Медведь хорошо слышит, голос нужен для того, чтобы он понимал, что перед ним человек.
0: То есть он отличает голос человека?
1: Конечно, конечно, вот. Конечно. И крайне важно, чтобы медведь, да, вот вы когда, да, медведь очень плохо видит, он практически слепой. Он видит ваши очертания. А вы подняли куртку над головой, там, или палку, или корзину, раскачиваетесь и назад уходите. Вообще, как происходит встреча вообще с медведем? Это я вот рассказал. Медвежонок, мама. Как правило, человек идет по лесу. В 99,9 случаев вы не видите медведя, он вас видит. То есть он идет, увидел, опять грибник там или ягодник, и ушел. Вы его не увидели. Я, на самом деле, нередко встречаю медведей, но я понимаю, что вот сейчас недавно меня заметил медведь, след увидел. Значит, продукты жизнедеятельности медведя. То есть постоянно, они присутствуют в лесу, мы их просто не видим. Но бывают случаи, когда вот человек идет, и медведь раз встал на задние лапы. Не близко, где-то 100 метров. Там где-то край вырубки. Вы смотрите, раз медведь на задних лапах встал. Зачем он это делает? Вот если медведь встал на задние лапы, счастье. Медведь на задних лапах на человека не нападает. Он встает на задние лапы, как я уже сказал, медведь плохо видит. Он встает на задние лапы, чтобы с помощью обоняния, по запаху, запахам, определить, кто там идет. Он плохо видит, представляете, он такой прищуривается, стоит. Да кто ж ты? Он встает на задние лапы, морду вверх поднимает и начинает вдыхать воздух. И вы вот в этот момент можете увидеть медведя. Он раз встал, значит, что делать? Вот вы увидели, медведь встал. Бежать ни в коем случае нельзя, потому что все-таки это хищник. Представляете, вот он начинает присматриваться, всматриваться, кто там такой, а вы побежали. И просто он инстинктивно может побежать за вами. Догонит там, ударит, потом скажет, опять грибник. Развернется и уйдет даже. Да? То есть, вы его спровоцировали, значит, своим бегством. Поэтому бежать от медведя не надо. Это бесполезно. Если вдруг медведь захочет вас догнать, поверьте мне, он вас догонит. На дерево бесполезно залезать. Медведи хорошо лазят по дереву. И не только говорят, небольшие, не крупные медведи. И крупные. Залезет, достанет. Поэтому увидели медведя. Постойте секунд 15, вот не двигаясь. Просто раз замрите и посмотрите, что он делает. Вот на его поведение. Скорее всего, он так подышит, почувствует запах от вас, встанет на 4 лапы. Да, кстати, медведь нападает на 4 лапах. Он не вот как в сказках, знаете, миф. Встал на задние лапы, вот так поднял передние и вот так пошел, рыча на человека.
0: Нет,
1: он нападает на 4 лапах. Он встает на 4 лапы, голову вниз приопускает. Прижатые уши, вообще вот поза агрессии у любого животного. Кстати, у собаки, даже кошка. Когда нападает. Вот лось, на меня лосихи несколько раз нападали. Они сразу закладывают, прижимают уши. Медведи то же самое. То
0: есть, предупреждающий сигнал.
1: Это поза угрозы, да. То есть медведь вот так группируется на 4 лапах, голова вниз, холка вздыбленная, уши прижаты. И вот в такой позе он начинает подходить. Вот это опасно. А на задних лапах встал, он почувствует, что человек уйдет. Значит, возвращаемся к нашей встрече с медведем. Секунд 15, может быть, даже 20. Постойте, просто неподвижно. Посмотрите, что он будет делать. Скорее всего, пахнет человеком, он встанет на 4 лапы и уйдет.
0: То есть человек его не интересует сам по себе?
1: Нет, конечно. Вот представьте, 3269 медведей в Ленинградской области. Десятки тысяч одновременно находятся в области там грибников-ягодников. Если бы он интересовался, как амурский тигр, который реально охотится на людей, у нас бы тысячами люди бы исчезали. У нас же такого не происходит. Вот. Секунд 20 постойте. Если вдруг он продолжает стоять, не уходит, мой совет – поговорите с ним. То есть не кричите, что там, не надо. Кстати, даже крик может спровоцировать медведя. Не то, что к нападению, но он может начать к вам приближаться. Мой совет – просто с ним поговорите. Вот можете прямо моими словами. Привет, медведь, как дела?
0: Вот, спокойным голосом.
1: Спокойным причем, голосом. Да? Здесь важно, чтобы медведь услышал и понял, что это человек. А вы вот таким выражением там, медведь, привет, как дела? Вы и себя еще психологически успокоите.
0: Да.
1: Вот. И вот после вот таких слов, с большой вероятностью, он опустится на 4 лапы и уйдет. Если вдруг начнет приближаться, причем имейте в виду, медведь, он очень, очень хитрый. Он вот так в створ не будет к вам идти, он под углом будет приближаться. Если под углом так идет в вашу сторону, здесь уже дело похуже. Но не бежим, помним, бежать бесполезно. Отходим назад, куртку подняли, раскачиваемся из стороны в сторону. разговариваем с медведем. Тут можно чуть-чуть тон повысить, но кричать, орать не надо, связки сорвете, потом, да, будете еще и горло, связки лечить. И отходим, увеличим расстояние и, значит, раскачиваемся из стороны в сторону. Если вас двое, а лучше еще трое, не разбегайтесь, пожалуйста. По статистике в мире не отмечен ни один случай, не зафиксирован нападение медведя одновременно на трех людей. Единственное, встали вот так рядом, можете за руки взяться, чтобы вы в глазах медведя выглядели единым целым.
0: Mm-hmm.
1: Да, вот так встали. Если у вас ребенок небольшой, можно на плечи его посадить. И куртку ему тоже дать. То есть вы вообще такой будете там трехметровым, значит, гигантом.
0: Его может остановить такая масса, да, большая?
1: Понимаете, в чем дело? Медведь же тоже не заинтересован вот в конфликте.
0: Угу.
1: Он же тоже опасается травм. Медведи-каннибалы, они тоже дерутся, они друг друга едят. То есть ну, кто такой человек? Что от него можно ожидать? Поэтому вот медведь, он тоже так, ну, сразу не будет на вас набрасываться. Угу. И это крайне редкий случай нападения медведя на человека. Опять же, вот в 99,9 случаях мы провоцируем нападение. Теперь вот предвкушаю опять же вопрос, вот общая ситуация сейчас в России, почему так происходит?
0: Да.
1: Здесь несколько причин. Первое, это действительно увеличивается численность бурого медведя в целом по России. За последние 10 лет более чем в 2 раза численность растет. Медведь – это хищник, который находится, ну, всеядный, да, ну, тем не менее, хищник, да, биологически. То есть это животное, крупное животное, которое находится на самом верху пищевой цепочки. То есть у него врагов нету. Дальше, вот вообще на Руси испокон веков, вот, кстати, вот даже начать с другого надо понимать, вот нам, людям, осознать, да, вот пока вокруг нас есть дикая природа, пока она есть, пока есть, понятно, в дикой природе дикие звери, они нас должны бояться, да, вот чтобы не было конфликтов, минимизировать конфликтов, вот тут уси-пуси, там, кормить медведей, медвежат, лисят, все братья, нет, вот с животными этот номер не проходит, вот особенно медведи, они должны опасаться человека. Для нашей же безопасности и для безопасности медведей. Да, то есть для них это тоже выгодно бояться человека. И вот для того, чтобы боялись человека, медведи, необходима охота. Других вариантов нету. С медведем бесполезно договариваться. И в России испокон веков была, есть и будет охота. Да, можно ее сейчас запретить. Я тут разговаривал с зоозащитниками. У нас где-то лет 5, наверное, или 6 назад, значит, разговор был. Я говорю, понимаете, охоту нельзя, опасно, даже, ну, нельзя запрещать охоту в России по нескольким причинам. Ну, как же, вот, животных будет много? Я говорю, а это хорошо, что животных будет много? То есть они не понимают, что за этим последует. Вот сейчас медведей стало много. Сейчас у нас такая серьезная сейчас ситуация в России, очень серьезная. Почему? Потому что у нас охотников становится меньше. У нас охотники стареют. У нас средний возраст охотников в России 50+. Молодежь не идет в охотники. В России, в скандинавских странах престижно быть охотником. В Канаде престижно, в Северной Америке престижно. Понимаете? А у нас нет. У нас с 90-х годов негативный образ создавался. Культивировался, я бы даже сказал. Я вот далеко ходить. Фильм «Чебурашка» не смотрели? Ну, у меня дети, значит, пригласили, мы сходили, вот фильм «Чебурашка», там создан, сформирован отрицательный образ охотника. Зачем это сделано? Вот зачем? Вот сейчас проблема, медведи начинают населенные пункты приходить. Не зовут же зоозащитников, типа, помогите нам, да, защитите. Зовут охотников. Это действенный способ нейтрализации хищника. Других нету вариантов. И у нас что сейчас в России? Какая ситуация такая, в общем, непростая создалась, и нужно сейчас срочно решать, системно собирать круглые столы законодателей, органы власти приглашать, биологов в обязательном порядке, без науки не решить эту проблему. Биологов-охотоведов. У нас же есть даже специалисты, с высшим специальным образованием биолог-охотовед. То есть охотоведение это отдельное хозяйство,
0: раздел, такой, да?
1: Раздел хозяйства в России. И мы без охотоведения Россия не сможет вообще существовать. Даже можно так сказать. Это крайне серьезно. Так вот, сейчас такая ситуация, что охотники не добывают то количество медведей, которое необходимо. Вот в обществе создан такой образ негативный. Охотники готовы стрелять во все, что движется. А вот и нет. Вот уже многие годы на медведя выдают лицензии, чтобы понимать, вот медведи всех считают в каждом регионе, вот в Ленинградской области 3269 медведей. И вот в зависимости от количества медведей выдаются лицензии. Государство выдает лицензии. Вот от 10 до 20% численности вот этой общей животных. То же самое по кабанам, по лосям, по лисицам. Не просто так вот дают разрешение. Нет. Значит, здесь сначала все подсчитывают. Каждый год учет идет. Так вот, в России половина лицензий не закрывается. Представляете, охотник. То есть им дают, они не закрывают. Причина – дороговизна лицензии, дороговизна охоты. А дальше то, что средний возраст охотников 50+. Ну, добыл ты раз в жизни медведя, там, ковер сделал. Мясо, оно специфичное у медведя. Не все его едят, привкус есть определенный. И медведь, по сути дела, особо не нужен охотникам. Понимаете? Неинтересен. Угу. Это не лось. И вот сейчас ситуация возникла. Я, кстати, вот еще 5 лет назад тоже у нас был разговор с зоозащитниками. Да, я им сказал, во-первых, численность животных, когда высокая, это идет нарушение баланса в экосистеме. И человек страдает, и звери страдают. Первое. Ну, потому что, понимаете, одно дело, там, нетронутый лес, заповедник, тайга. А другое дело, допустим, Ленинградская область, где поселки разрастаются, города разрастаются, дачные участки разрастаются, понимаете, мы заходим в дикую
0: природу. На территории бывших лесов, да.
1: И начинаются конфликты. И еще раз вернусь к началу нашего разговора, что вот так складывается жизнь, да, что дикие животные должны бояться человека, иначе начнутся конфликты. Да, вот пусть вот как это не звучит, там из моих уст, тем более, да, любителя
0: жестоко
1: природы.
0: Тогда.
1: Я очень люблю природу, да. Но я с уважением к охоте отношусь и к охотникам. И кто меня знает, ну, я эту позицию всегда озвучиваю.
0: А вы сами не были охотником?
1: С 10 лет я начал охотиться, я же на Урале вырос, да. Ну, это как, нелегально, понятно, но я в таких условиях прямо в дикой природе рос. У меня отец военный был. Вот, я, ну, сейчас уже не занимаюсь охотой, я на видеоохоту переключился, как я говорю. Раньше я нажимал на курок, и все заканчивалось. А теперь я нажимаю на кнопку видеокамеры, и все только начинается. Но при этом я к охотникам с уважением отношусь. И на сегодняшний день охотник – это самый заинтересованный и этот человек, который реально защищает, охраняет природу. Mm-hmm. Вот если на участок к охотнику зайдет черный лесоруб, начнут рубить лес или свалку организуют, тут же охотник, понимаете, он там позвонит или сам вмешается в этот процесс. Поверьте мне, не зоозащитники, которые на компьютерах петиции составляют, а именно охотник. То есть в лесу кто охраняет природу? Охотник и лесник. Ну, кстати, грибники, ягодники тоже сейчас подключаются, тем более в век интернета и, значит, всеобщей мобилизации, ну, всеобщих телефонов мобильных, да, то есть сразу ягодники, грибники тоже, кстати, сообщают о нарушениях в дикой природе, за что им отдельное спасибо. Но охотник – это не необходимый, я всегда говорю, элемент охраны природы.
0: Да. Павел, вот два личных таких вопроса. Во-первых, вот вы сказали, что не надо паниковать при встрече с медведем. И, в общем, то, что вы говорили, вот эти методы как бы защиты, они предполагают какое-то спокойствие и хладнокровие внутри человека. Я хотела спросить, вы встречались с медведем?
1: С медведем нет.
0: Нет.
1: Нет, нет. Ну, он на самом деле с медведем встретиться – это огромная удача. Так же, как и с волком, так же, как и с волком,
0: ага.
1: Так же, как и с рысью, потому что это ночные жители, они ночью
0: Понятно.
1: Активны, днем встретить. Я вот волка за жизнь 3 раза видел, рысь ни разу, волка 3 раза, 3. Представляете, я в лесу постоянно нахожусь. Слышал много, вот сейчас недавно слышал, сейчас они воют, они сейчас в стае сбиваются.
0: Вот еще про волка хотелось бы.
1: Да, и вот вечером, вот если услышали вой, ну, послушайте, насладитесь песней. Такой вой, не бойтесь, они на вас не нападут, они сбиваются в стаи. Причем вот один волк потом подхватывает второго, потом, слышишь, вдалеке отозвался. Это значит, одинокий сейчас к стае присоединится. Они сейчас, осенью, вот как раз с конца сентября, начинают сбиваться в стаи. А весной, когда перед продолжением рода, стая расходится. Mm-hmm. Сейчас они повторно. Как правило, в стаю сбиваются члены предыдущие. Стаи, то есть вот то, что весной распалась она, осенью они же собираются. Они по звуку друг друга узнают. Но бывает, что и чужаков они принимают. Поэтому послушайте вой волков, не нападут они на вас. Вы им не нужны точно. Вот сейчас.
0: В садоводствах, в деревнях они нападают на собак. Собак,
1: да. Волки, кстати, они нападают в снежные холодные зимы. В поселке заходят. Они сначала выедают кошек, потом собак. Mm-hmm. Поэтому не надо выпускать на вольный выгул собак. Да? Кошек тоже держите, особенно в холодные зимы, потому что волки заходят и в поселки Ленинградской области. Единственное, что силами, в том числе комитета по охране животного мира, егерями, охотниками, регулируется численность волков. Это вот прямо для охотников.
0: На них чаще охотятся,
1: чем медведи. Потому что, понятно, они конкуренты, они лосей, режут, и кабанов, поэтому охотник заинтересован в снижении численности серых разбойников. А вот с медведем нет. И в целом по России это серьезная сейчас проблема. Да, и, к слову сказать, Красноярский край. Они начали платить охотникам. Кстати, об этом я говорил еще 5 лет назад, что придет время, когда охотникам будем платить. Да нет, как это? Вот там убийцы. Вот, пожалуйста. Численность высокая. Начали премиальные платить. Уже на сегодняшний день добыто более 500 бурых медведей. Да, вот именно под премию. Потому что охотникам медведь особо не нужен стал.
0: Угу. То есть его надо материально заинтересовывать.
1: Да, плюс надо, конечно, думать, чтобы молодежь заинтересовывать, популяризировать охоту, чтобы молодежь подтягивалась. Потому что это же серьезный навык, да, умение, во-первых, вести себя в лесу, умение обращаться с оружием. Это крайне важный момент. Вот. На самом деле, особенно в связи с последними событиями, об этом забыли. Но в советское время было даже военное общество охотников, оно и есть. Вот. И в советское время понимали, что охотник – это самый лучший, идеальный партизан в случае боевых действий, потому что он идеально знает местность, у него оружие есть, он уже подготовленный воин. И одни из лучших воинов – это охотники были, есть и будут. Mm-hmm. Это тоже факт.
0: Личным примером вы могли бы поддержать это направление? У вас сын подрастает. Вы хотели бы, чтобы он пошел в это общество и стал настоящим
1: охотником? Я бы не возражал.
0: Не возражали
1: нет,
0: бы?
1: Нет. Потому что, во-первых, умение в коллективе мужском себя вести. Там же тоже мужчины, брутальные, там свои правила. Да, и как мужчина, кстати, он быстрее, под моим влиянием. Но когда коллектив еще, мужчин, это очень важно. Я же через это прошел, это становление мужчины. Это, как уже говорят же, у нас в школах в основном учителя
0: конечно,
1: это женщины.
0: Женское окружение.
1: Это факт, да. А тут, по крайней мере,
0: настоящая мужская компания.
1: С мужчинами, да.
0: Да. 3 минуты у нас остается до конца эфира. Хотела бы еще такой вопрос вам задать. Если встречаешься с диким зверем на автомобиле. Например, кабан, медведь. Сейчас очень много съемок, что человек едет на машине и снимает, вон медвежонок побежал. Как вести себя автомобилисту?
1: Сейчас еще продолжается гон у лосей, и в Ленинградской области в среднем каждый год происходит порядка 150 ДТП с участием именно лосей. Где-то от 3 до 5 ДТП это медведи. И несколько десятков с кабанами ДТП. Чаще всего с лосями. И это самое опасное ДТП. Почему? Потому что лось – животное на высоких ногах. И особенно если вы на легковом на легком автомобиле едете, вы как бы подрезаете ноги, и туша улетает в салон. Поэтому как себя вести? Опять же, вот до конца октября идет гон у лосей. Мы теперь знаем, что они ночью активны, поэтому в сумеречное ночное время максимально снижайте скорость. Не смотрите на дорожные знаки, а вот разрешено 90, да. У нас же еще в России тоже вот такой нонсенс, да, 90 написано,
0: значит,
1: а можно
0: 110.
1: 109 ехать. Да, то есть вот в некоторых странах этого не понимают, как это так. Ну напишите вы там 100 тогда километров. Да, вот я в Белоруссии был, на машине ездил, я вот уже настолько привык, я вот себя прям в руках держал, потому что я понимал, там у них 10 километров. Ну, это логично на самом деле. Так вот, если 90 написано, где-то 70 идите, 60. Вы на этой скорости хотя бы что-то успеете сделать. Да, поэтому снижение скорости в темное ночное время суток. Если днем вы едете от края дороги до края леса там 200-300 метров, тут, ну, можно уже, скажем так, смелее ехать, смело ехать, потому что если лось выскочит или медведь, вы успеете оттормозиться, как-то что-то предпринять. А если ночь... Лес вот там в 5-10 метрах, лось может выскакивать за долю секунды, вы ничего не успеете сделать.
0: Такая только встреча снижение. Случайно может быть, конечно, да? Специально он... не будет нападать на автомобиль.
1: Нет. Там же еще какой эффект бывает, что вы едете, вы же фарами освещаете дорогу. Лось бывает выскочит, но вообще даже и зайцы у меня попадали. Он выскочит, разворачивается и перед машиной бежит для него, потому что это вот освещение, это как такой коридор, а справа-слева темнота, и зверь боится вправо-влево метнуться. Если вы вот поймаете фару зверя, что делать? Вы едете, снижаете скорость, на обочину встали, аварийку включили, и секунды на 3 выключите свет, чтобы полностью погас свет, и зверь убежит в сторону.
0: Вот так.
1: Да, вот, ну, да. А если, опять же, едете на обочине, стоит лось, например, тоже остановитесь, проявите уважение к участникам, ну, с другим участникам дорожного движения. Просто дверь откройте, даже окно открыли, крикните на лося, чтобы он ушел в лес. Если не уходит, можно, ну, не отходите от машины, просто дверь открыли, вышли из машины, он вас увидит, с большой вероятностью убежит. Да. Они боятся людей, но, к сожалению, не боятся, как правило, машин. Я вот даже снимаю, есть техника съемки диких животных из машины прямо. То есть ты едешь, лось стоит, остановился, снимаешь, но только если ты вышел из машины, он сразу убежит. Вот такая есть, как говорится, тонкость.
0: Павел, последняя минута пошла. Мы эту передачу назвали «Кто в лесу хозяин?». Можете вы ответить на этот вопрос?
1: Не человек. Нет. Вот когда вы заходите в лес, вы должны понимать, что вы гость. И относитесь, пожалуйста, вот в лесу как гость, не как хозяин. Хозяева, конечно, это дикие животные. Это
0: кто-то из них, может быть, вот медведь, например, можно сказать, что он хозяин леса?
1: Ну да, он
0: леса.
1: На самом верху пищевой цепочки, да, медведь хозяин, да. Хозяин. Да, вот если прямо будем, кого-то одного, медведь бурый.
0: Будем относиться с уважением к хозяевам леса и будем соблюдать те правила, которые вы нам сегодня, вот о которых вы нам рассказали. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я напомню, что наш гость, кандидат биологических наук, автор канала «Животных. Каждой твари по паре», о чем свидетельствует кепочка, в которой пришел.
1: Да, это у меня фирменный логотип.
0: Да, с логотипом. Телерадиоведущий Павел Глазков. И ваши программы можно слушать не только на радио «Град Петров», но также вы на других каналах выступаете с подобными программами. Спасибо вам большое за эту встречу. До свидания.
1: Да, любите и берегите природу.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: в исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженова и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала первая часть концерта для гобоя, фагота и оркестра «Соль-мажор» Антонио Вивальди.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Залы итальянской живописи в Эрмитаже, наверное, самые посещаемые и самые проходимые. И, что парадоксально, понаблюдав за потоком посетителей некоторое время, оказалось, что довольно мало кто задерживается дольше, чем на 30 секунд. Конечно, если это не экскурсия. И выходит довольно обидно. Залы знаменитые, коллекция одна из лучших в мире. А внимательным рассмотрением ее могут похвастаться очень немногие. Но наша передача в первую очередь призвана подготовить нас с вами к посещению музея, чтобы уже на месте хорошо ориентироваться и обращать внимание на какие-то детали, которые мы, может быть, не заметили бы без объяснения специалиста и не поняли бы их смысла. Тем более, что речь идет о христианской живописи, где ни одна деталь не является случайной. Мы беседуем с Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранителем коллекции итальянской живописи 13-14 веков. Зоя Владимировна рассказывает о Сиенской школе.
1: Вот, кстати говоря, по поводу деревянных поверхностей. Мы с вами подошли к работе, которая написана другим сиенским художником Паоло ди Джованни Феи. Это имя более известно любителям уже более серьезным итальянской живописи, ранней живописи и менее известно широкой публике. Не такой знаменитый художник, как Симона Мартини. Я начала с деревянных поверхностей. Перед нами по-прежнему Мадонна с младенцем. Позади Мадонны два ангела, которые держат завесу, роскошную завесу, красную, убранную золотом, орнаментальную. И эта завеса напоминает спинку трона, а сама Мадонна сидит на не менее роскошной вызолоченной подушке, которая... Этот трон, да, часто на трон, на, может быть, мраморную поверхность кладут подушку. Почему говорим о деревянных поверхностях? Потому что вот это произведение когда-то было тоже на доске. И в начале 20 века его перенесли с дерева на холст. Так сразу и не заметишь. Но посмотрите, какое оно ровное.
2: Да.
1: Нет никаких деформаций. И приглядываясь больше, мы почувствуем, что это... живописная поверхность, находящаяся уже на холсте. Здесь, во-первых, изменился чуть формат. Если присмотреться, работа имела стрельчатое завершение готическое, но она срезана. И по раме-то видно, что она, естественно, позднее обрамление, оригинальная рама не сохранилась. Что важно? Что, может быть, в некотором смысле хорошо, что произведения ранней итальянской живописи к нам попали после революции, потому что в XIX веке было принято шедевры на дереве приносить на холст. И поскольку эти вещи пришли к нам позднее, то они, не, в общем, не подверглись этой экзекуции, так как, например, работы Леонардо или Рафаэля. Значит, это произведение было перенесено на холст, а оно было в некоторых моментах утрачено гораздо сильнее. Вообще, момент переноса, сама операция перевода живописи с дерева на холст, она очень сложная, и от этого часто произведения страдают. И здесь были значительные утраты, но вы их сейчас не увидите, потому что они были очень грамотно сделаны, записаны, подправлены Эрнестом Либгартом, который был хранителем картины, императорской картинной галереи. По образованию он был художником и по призванию искусствоведом, консультантом императорской семьи. Он переехал из Флоренции жить в Петербург и попал на службу в императорский Эрмитаж. Так вот, почему я вспомнила имя этого хранителя и художника? Потому что мы знаем, и в своем дневнике он написал о том, что он занимался реставрацией этого образа, этой картины. И он был очень горд тем, что лицо одного ангела он дописал, реконструировал так, что мы сразу не видим, где лицо, написанное реставратором, а где авторское произведение. Вот это и есть так называемая антикварная реставрация. Понятно. Сейчас мы бы не сделали так. Сейчас мы сделали бы условную тонировку, может быть, даже условную реконструкцию, но точно дописывать лицо ангела мы бы не стали.
0: Ну да. Ну, а уже убирать тоже не стали, потому что оно уже есть.
1: Это исторический контекст, это даже интересно. И, конечно, мы это можем увидеть невооруженным взглядом, если присматриваться к левому ангелу, к его лицу. Он такой, если вы присмотритесь, немножко собранный из фрагментов. Чуть оно в тонировке отличается.
0: Ну да, да.
1: Есть где-то отличие. А лицо правого ангела более цельное. Оно хорошей сохранности.
0: Немножко размытое.
1: Да, но на самом деле мы это все увидим благодаря ультрафиолетовому свету. И в этом есть тоже специфика работы реставратора. Все записи, которые есть на произведении разного времени, под лаком, на лаке, доделки, дописки какие-то, они все видны в ультрафиолете. И не предполагается никакой подделки. Да? Все это очень обратимо. Все можно убрать и всегда авторскую живопись увидеть. Но вы здесь кое-где увидите утраты. Вы увидите утраты очень серьезные, да, по периметру. Еще раз просто хотела напомнить о том, какая декоративная, роскошная, красивая живопись в Сиене.
0: Вот она такая бархатистая. Вот здесь она почему-то выглядит такой, знаете,

0: великолепно сохранилась, и видно тоже чеканку, и такую живую поверхность, собственно, это и создает ощущение как раз матовости. И плюс такие произведения ранней итальянской живописи принято часто покрывать таким полуматовым лаком, который очень хорошо смотрится именно на иконах. И, ну, в зависимости от произведения, кто-то делает матовый лак, кто-то полуматовый. Но глянцевый лак, конечно, будет убивать эту живую поверхность. Поэтому здесь, в данном случае, такой вот...
1: А мафорий какого цвета должен был быть?
0: Он должен быть синим, таким же, как у Мадонны Симона Мартини. Но... Нет, это свидетельство того, что оригинальный цвет, вероятно, был смыт. Дело в том, что ультрамарин – это всегда это самая дорогая краска. Вы знаете, что ультрамарин по стоимости очень дорогая краска. Поэтому художники ради экономии, заказчики, например, да, ради экономии не могли позволить себе полностью написать мафори Мадонны только ультрамарином. Это было очень дорого, как если бы вы развели золотую пудру в связующем и стали писать золотом. Ага. Действительно было очень дорого. Экономили. Каким образом? Подложка, основной цвет, основной объем делался более дешевой краской. И верхний тончайший слой ультрамарина наносился на поверхность мафория. Ну, например, Симона Мартини мог пользоваться в большей степени, поскольку художник был состоятельный, заказчики такие, да, он мог позволить себе больше. И вот со временем, к сожалению, этот ультрамарин смывается, так же, как и золото, о котором мы говорили. Поэтому часто ультрамарин смылся, более дешевая краска поменяла свой цвет, записи поменяли, и, к сожалению, этот синий цвет уходит, темнеет. И это, опять же, свидетельство качества материалов, которыми пользуются художники.
1: Да, ну вот здесь вот тоже у меня все лица такие зеленоватого оттенка, то есть вот тот самый последний слой.
0: Бердаччо, да, зеленый
1: смылся,
0: цвет.
1: Да.
0: И традиционно Мария должна быть более румяная, более светлый цвет кожи, у нее рафинированный такой, холодный должен быть. И вот оттенки румянца красного цвета здесь добавлены для создания объема. Но тем не менее, да, видно, что справа, слева, там, где тени, так называемые, созданы, да, вот в тенях очень сильно подсмыто.
1: А вот на груди у младенца Христа там это тень, что ли, от крестика красненькая?
0: Нет.
1: Или как-то странно, как два крестика?
0: Это коралловая веточка.
1: Или что?
0: Это влияние народной традиции итальянской, потому что считалось, что коралл носят младенцы. Он не связан был напрямую с Христом. Но детям, итальянские дети носили коралловые подвески как оберег, как защитник.
1: Так это обе, там же, по-моему, два предмета, да?
0: Да, там крестик, который сделан,
1: все-таки крестик,
0: вероятно, золотой, да, из золота, и вот эта коралловая подвесочка.
1: Понятно, ага.
0: Коралловые подвесочки могли быть по-разному изображены и по-разному носились. Они могли быть длинные для того, чтобы младенец мог играть ими, тоже подсмотренные из жизни, да. Но это вот такой народный мотив, который входит в византийскую иконографию. И, кстати, обратите внимание, младенец, здесь, конечно же, изображен по византийским канонам. Он обращается к верующим, он его благословляет. И он одет в красную мантию. И более того, если присмотреться, он не просто в красной, он не обнажен, а он в тонкой рубашке, которая, к сожалению, подсмылась.
1: Вот эти вот полосочки, это...
0: Это тонкая-тонкая полупрозрачная ткань.
1: Понятно.
0: Собственно, два важных, да, описания ткани, которые встречаются в Библии. Пурпур, да, цвет,
1: да.
0: Пурпур, такой глубокий красно-фиолетовый цвет, цвет императора византийского, и весон. Весон – это тончайшая ткань, полупрозрачная. Мы бы сказали сейчас на современный манер, что, наверное, это какая-то очень тонкая шелковая ткань, но специалисты считают, что это, наверное, не шелка, это какие-то волокна. Даже мне попадалось описание, что это волокна какого-то морского моллюска, из которого делалась вот такая полупрозрачная ткань. Есть разные мнения о происхождении весона, из чего он мог делаться. Мог, ну, не из хлопка точно, рановато для хлопка. Тонкий лен – нет. Может быть, шелк, а может быть, вот эти моллюски. Тем не менее, вот здесь как раз и есть та самая тонкая, тончайшая ткань, полупрозрачная, которая со временем подсмылась. Если присмотреться, она еще и украшена золотым орнаментом. А посмотрите на нимбы над головой Марии, младенцы и ангелов, они разные. И

0: конечно же, у Мадонны с младенцем особые, нимбы рельефные, с драгоценными каменьями. И зачастую в сиенской живописи, не только у сиенцев, была специализация в ранней итальянской живописи, были художники, которые занимались непосредственно фигурами, художники, которые занимались фоном, и мастера, которые были позолотчиками, но позолотчиками, связанными с фоном и нимбами. Mm-hmm. И существует довольно много исследований, связанных именно с нимбами, потому что есть имена, известные имена мастеров, которые изготавливали такие рельефные нимбы. И по ним очень часто можно датировать произведения, если мы не знаем.
1: А их как-то накладывали? Они из чего сделаны? Или это вот так, ну, как-то это, формировалось, не знаю, там, красками?
0: Это так называемый лифкас или гипс, который накладывался на поверхность, подготовленную деревянную поверхность, на лифкас, собственно, и формовался.
1: Ну, такая уже несколько техник.
0: Да, и заметьте, что такой момент, эти нимбы делались раньше, чем создавались лица, вообще личное письмо и фигуры. Сначала подготавливалось общее, делался фон, композиция, делались нимбы, и потом уже делалось личное письмо.
1: Вот как полезно рассматривать очень подробно произведение, потому что пробегаешь мимо, не обращаешь.
0: Да. Вы знаете, иногда смотришь на произведение, кажется, что и сказать нечего, пробегая мимо.
1: Ну, да.
0: Но как только начинаешь его рассматривать и глаз совершенно не оторвать, и проникаешься. Здесь я хотела бы еще обратить внимание на часть фрагмента алтаря, который находится у нас в центре зала фактически. Он имеет уже историческое обрамление XIX века, которое имитирует готическое обрамление алтаря.
1: Вот это вот все рама, да?
0: Да, это вот цельная рама, в которую вставлены доски, 5 досок с изображением различных местных святых. Но, в частности, давайте поближе подойдем. Здесь у нас есть святой Людовик Тулузский, но в центре, возможно, святой Дуям. Это странный святой, плохо известный. На самом деле напоминающий...
1: Это в центре,
0: да, с таким камнем, который, может быть...
1: На жернов похож, или на точилу.
0: Да, это, конечно же, его мученическая... атрибут мученической смерти. Так вот, долгое время считалось, что художник, который создал этих святых, итальянский художник, и приписывались эти произведения разным мастерам, но такой специалист по ранней итальянской живописи Бошкович или Боскович, по-разному его называют, предположил, что на самом деле это далмацкий художник, а Далмация в раннее итальянское время, это была часть Италии, ну, условно скажем, часть Италии, но, по крайней мере, очень сильное влияние оказывала итальянская культура на развитие земель Далмации или Черногории, и поэтому... Конечно, многие произведения сделаны абсолютно в итальянском ключе. Что это за художник? В основном свои произведения, Дуям Вускович, мы его опознаем именно по изображению вот этого необычного святого, святого Дуяма. Художник из Далмации, который, конечно же, был связан с венецианскими традициями, вообще с итальянской живописью ранней, несомненно, был под сильнейшим влиянием итальянской, сиенской, например, живописи. Ну, может быть, приезжал, да, из города в город, но по происхождению он из Далмации. И это редкий момент, потому что, на самом деле, сейчас творчество Дуяма Вусковича исследуется. Несколько алтарей прошли технические исследования в самой Черногории, например, и наш один из лучших. Если мы посмотрим на те вещи, которые находятся в самой Черногории, то мы должны признаться в том, что наш, хоть и не полностью сохранившийся алтарь, он один из лучших, по тому, как написаны фигуры. Но, конечно, составлены эти фигуры вовсе не так, как они были составлены первоначально. Вы видите, что расположение фигур центричное, центральное, да, центрообразующее, то есть в центре должно было быть изображение, например, Мадонны с младенцем. И, конечно же, должна была быть шестая, например, фигура, да, и эти отдельные доски без Мадонны с младенцем собрали, и получился алтарь.
1: Вообще, то есть вообще каждый, как бы каждая доска отдельно, то есть как
0: каждая доска
1: переставляй.
0: Ну, вероятно, нет. Вы посмотрите, они все смотрят
1: Да,
0: одни смотрят в сторону, например, Мадонны, да, центрального изображения. Просто центральное изображение нет.
1: То есть, в принципе, если здесь еще вставить Мадонну, а два и, вот этих сдвинуть, да, то...
0: Это должен был быть так называемый полиптих. Большой алтарь, у которого наверняка еще было навершие дополнительное со сценой. Благовещение, например, могло быть. Может быть, и в нижней части какая-то была предела, так называемая, со сценами из жизни Христа. Но таких реконструкций множество существует. Мы можем только предполагать. Но что мы можем точно сказать, что здесь совершенно потрясающая сохранность и живопись. Не всегда нам понятно, кто из святых изображен, но то, как написан, например, святой Людовик Тулузский, как сделана его мантия роскошная совершенно, с этими лилиями, с отворотом афория розового цвета, сама мантия голубая, с переходом в белое, как сделана, опять же, вы видите рельефная часть с нимбом, посохом, ну, совершенно великолепно и особенно роскошно с ювелирной точки зрения, да? Здесь это произведение, которое нам просто говорит о том, что он, мастер работал и под влиянием венецианских художников, потому что очень роскошно сделан алтарь, и под влиянием сиенцев. Ну, посмотрите, святой Марк, да, его одеяние совершенно великолепно с точки зрения палитры, которую использует художник. А я напомню, что этот художник работает традиционно в технике темперной живописи. А темперы писать сложнее, чем маслом. Вы не можете сделать ни полупрозрачную ткань, ни вот эти световые растяжки цветовые. Вам нужно плотно накладывать слои и знать, как они будут сочетаться, как делать пробела, как делать тени. Это несколько сложнее.
1: А что вот говорит о том, что это апостол Марк, например?
0: А вот здесь его символ.
1: Вот. Да.
0: У ног. Лев.
1: Лев, да.
0: Вообще, есть, как я говорила, некоторые святые, которые нам совсем непонятны. Вот, например, евангелист Матфей. Да, у него Святое Писание, у него книга, да, перо, и, вероятно, это святой Матфей.
1: Это правильно, да. У них по краям у них два...
0: Два апостола, евангелиста.
1: Евангелие, может быть, да.
0: Потом два святых епископа. И вот этот особый местный почитаемый святой, который неизвестен был, так, вероятно, неизвестен был на Апеннинском полуострове. Совершенно местный, свой. Посмотрите, как сделаны борты золотом, отделаны орнаментально.
1: Ну, вообще, вот цвет такой очень, ну, как-то необычный. Это то ли сиреневый, даже я не знаю, сине-сиреневый, да?
0: А вот это и есть тот самый пурпур, условно, да? Который, здесь, конечно, такой фиолетовый, сиреневый, вот, да? Но это отчасти оттенок того самого пурпура. Сейчас достаточно посмотреть в интернете. Или если мы путешествуем, знаем, финикийцы, которые изготавливали из моллюсков вот этот цвет, красили ткани, и мы знаем, что пурпурные ткани, они могли быть разного оттенка, разной глубины, и от нежного фиолетового, такого фиалкового, наверное, цвета до очень глубокого, и все зависит от интенсивности прокраски. И сейчас я знаю, что в музеях, например, Ливана, да, представлены такие ткани, сделанные из моллюсков, покрашены моллюсками. Так что это, наверное, и есть вот такой какой-то пурпурный цвет. Но здесь еще интересный момент. Специалисты сейчас, например, очень популярная тема исследования химические составы красок.
1: О, это вообще нормально.
0: И сейчас же наши технологии достигли практически пика, да? Все, что мы можем вытянуть из картины, мы вытягиваем. И вот интересен вопрос о составе красок. И вот этот фиолетовый цвет, он сложный. Чем сложнее цвет, и в более поздней живописи, тем сложнее установить его состав. Например, живопись XVI века отличается тем, что художники вводили в состав красок природные натуральные вещества. А точнее даже, я бы сказала, не только, например, растения какие-то, да, а различные насекомые, такие как кашенили, вы помните, кашенили ткани красили. То же самое и в живописи было. Все это растиралось, вводилось в краску, экспериментировалось. С темперой немножко сложнее, конечно, легче работать с станковой живописью, я имею в виду химические исследования делать. Но это интересно. Интересно, что за краситель. В данном случае должна сказать, что подобных исследований у Дуяма Вусковича нет. И, наверное, это время дело будущего. Здесь уже...
1: Просто интересно, что и розовые, и красные, и вот эти вот фиолетовые оттенки. Ну, темно-красный, он такой, в вполне себе узнаваемый, а просто вот у этого Дуяма такие розовато-красные оттенки, непривычные немножечко. И вот этот фиолетовый, обратила внимание, что, ну, сиреново-фиолетовый, даже не знаю, как
0: его. Кстати говоря, этот алтарь недавно был отреставрирован, но он был всегда в прекрасном состоянии, он просто был деликатно, да, подреставрирован, mm-hmm. какие-то поздние записи удалены, освежена живопись, лак желтый убран. И работала Ирина Павловна Гефтинг с этим алтарем. И яркость красок поражает. Можно просто представить, какое удовольствие работать реставратору с такими произведениями, mm-hmm. которые такой прекрасной сохранности. Mm-hmm. Мы, надо сказать, единственный музей, не только в России, а вообще редкий музей, в котором есть произведения этого художника. Для специалистов это очень интересно.
1: Но и не
0: можно
1: для
0: представлять шедевры, да, можно говорить о вещах редких с точки зрения авторства.
1: Мне кажется, и для неспециалистов тоже интересно посмотреть любую церковную живопись. Кстати, очень интересный фон внизу, вот эти травинки прописанные.
0: Да, стоят они на каком-то мраморном.
1: Да, да, да. А внизу
0: пропете, вот внизу травки.
1: Ну что же, сегодня мы подробно поговорили о двух произведениях Сиенской школы, представленных в первом зале Невской анфилады Старого Эрмитажа, зале итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Это «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Паоло Ди Джованни Феи и фрагмент алтаря со святыми долматского мастера Дуяма Вусковича. И на этом мы сегодня завершим нашу передачу, а беседу о ранней итальянской живописи с Зоей Владимировной Купцовой продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 8 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает цикл программ по книге Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте четвертую передачу «Святитель Стефан Пермский».

0: Святитель Стефан Пермский занимает совершенно особое место в сонме русских святых, стоя несколько особняком от широкой исторической традиции, но означая новые, быть может, не вполне раскрытые возможности в русском православии. Святитель Стефан – миссионер, отдавший свою жизнь на обращение языческого народа. В наше время нередко можно встретить людей, которые охотно уступают западным исповеданиям миссионерское служение как внешнее дело, неинтересное для православной Марии, в отличие от деятельной Марфы. Святой Стефан всей своей жизнью опровергает такое понимание православия. Со служением проповеди святой Стефан соединяет, напоминая здесь Аврааме, влечение к чистому духовному знанию и защите своего дела, создания национальной зырянской, то есть теперешних народов Коми, церкви, дает он или его биограф самое сильное в Древней Руси религиозное обоснование национальной идеи. Биографом его был тот же Епифаний Премудрый, который написал и первое житие преподобного Сергия Радонежского. Младший современник Стефана, он жил одно время вместе с ним в Ростовском монастыре и, перейдя к преподобному Сергию, продолжал встречаться с пермским миссионером во время посещений последним обители Святой Троицы. Стефан и Сергий были связаны между собой узами духовной дружбы. Отсюда надежный исторический характер жития святого Стефана. Автор жития много видел своими очами и с самим Стефаном беседовал многожды.
1: Святитель Стефан был родом из Устюга Великого в Двинской земле, которая как раз в его время, в XIV веке, из новгородской колониальной территории переходила в зависимость от Москвы. Русские города представляли островки среди Инородческого моря. Волны этого моря подходили к самому Устюгу, вокруг которого начинались поселения западных пермяков или по старому наименованию зырян. Другие восточные пермяки, Великая Пермь, жили на реке Каме, и их крещение было дело преемников святителя Стефана. Несомненно, что как знакомство с пермяками и их языком, так и идея евангельской проповеди среди них относится к отроческим годам святого. Стефан был сыном соборного устюжского клерошанина Симеона. Позднейшее житие устюжского юродивого Прокопия приводит предсказание Прокопия Марии, жене Симеона, о рождении и святительстве ее сына. Епифаний, автор жития, не знает этого предания, но знает о быстрых успехах мальчика в грамоте. Стефан прошел всю грамоту якода года и канонаршил в церкви, научившись в граде Устюге всей грамматической хитрости и книжной силе. Можно сомневаться в обилии образовательных средств города Устюга, но в словах Епифания нельзя видеть просто агеографической формулы. Жизнь Стефана показывает в нем совершенно исключительное научное призвание. Биограф бегло отмечает рост аскетических настроений в отроке Стефани под влиянием Священного Писания, чтобы немедленно привести его в Ростов, где он постригся в монастыре святого Григория Богослова. Знаменателен самый выбор монастыря, яко книги многие бяху ту. Монастырь святого Григория, называемый Затвором, примыкал к самой епископии и, находясь в центре города, был отделен стенами и, вероятно, строгостью устава от мира. Предположение о греческой национальности епископа Парфения, при котором постригся Стефан, объясняет наличность в монастырской библиотеке греческих книг, а в монастыре – людей, способных научить юношу греческому языку. Святитель Стефан был одним из немногих людей Древней Руси, которые могли читать и говорить по-гречески. Вместе с пермским это давало ему знание трех языков. Явление может быть не столь редкое в древнем Киеве, но уже совершенно исключительное на московском севере. По словам Епифания, Стефан изучил и внешнюю философию, то есть какие-то элементы светских наук, доступные ему в греческих оригиналах, так как славянские переводы не могли дать этой внешней философии. Но главным предметом изучения Стефана было, конечно, Священное Писание. Епифаний, который был его сотоварищем, если не учеником, в этих экзегетических трудах сообщает много интересного о научной пытливости Стефана. Он не довольствовался бедным учением, но любил умедливать, пока до конца по истине не уразумеет смысл каждого стиха. Встречая мудрого и книжного старца, он делался его совопросником и собеседником, проводя с ним ночи и утро. Записывая свои воспоминания уже по кончине святого, Епифаний, один из таких его совопросников, просит у него прощения за то, что был ему досадителем, препирался с ним о каком-нибудь слове или о стихе или о строке. Любопытный образ богословско-экзегетического семинара в древнем русском монастыре.
0: Греческие книги, с которыми не расставался Стефан, Присна и Мяша я у себя, открывали ему, одному из немногих на Руси, путь к великой византийской культуре. Стефан сам закрыл для себя этот, очевидно, дорогой ему путь, и притом не во имя аскетического дела спасения. Как раз аскетический момент в его жизни почти не выражен. Епифаний не говорит о его монашеских подвигах, давая лишь понять, что он был истинным монахом, и не влагает в его уста обычных монашеских поучений. Святой Стефан отрекается от высокого идеала познания ради любви. Любви к тем диким язычникам, встреча с которыми в родном Устюге некогда пронзила жалостью его сердце. Для них он совершает свое нисхождение из ученого затвора, свой плодоносный кенозис, умаление себя ради любви.

0: Стефан эллинист был редким явлением на Руси. Стефан, создатель зырянской письменности, явление совершенно исключительное. Он не пожелал соединить дело крещения язычников с их обрусением, не пожелал и идти к ним со славянской литургией, разъясняемой проповедью на народном языке. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий для всего славянства. Он перевел для них богослужение и священное писание, вероятно, часть его. Предварительно он должен был составить зырянскую азбуку, и немногие сохранившиеся до нас образцы древнего пермского письма показывают, что он воспользовался для него не русским и не греческим алфавитом, но, вероятнее всего, местными рунами, то есть знаками для зарубок на дереве. Отступив в этом даже от примера первоучителей славянских. Естественно, что в своем новом и смелом деле Стефан встретил много противников. Эти скудные умы указывали на неуместность замышлять грамоту за 120 лет до скончания века, 7000-й год от сотворения мира. Если понадобилось, уже лучше было передать зырянам готовую русскую грамоту. Но Стефан получил благословение высшего иерарха, епископа Коломенского, и отправился, яко овца посреди волк, в опасную и дикую страну. Он, вероятно, имел возможность в своем миссионерском деле заручиться помощью московской администрации, тех тивунов, доводчиков и приставов, на насилие которых ему горько жаловался языческий Волхв. Но эта московская помощь как раз могла бы скомпрометировать успехи его проповеди. От Москвы может ли добро быть и нам? Не оттуда ли нам тяжести быше, и дани тяжкие, и насильство? Вот почему Стефан предпочитает идти в Пермскую землю один или с немногими спутниками. Его миссионерские успехи и испытания зарисованы в ряде сцен с натуры, не лишены юмора и прекрасно характеризуют наивное, но природно доброе зырянское мировоззрение. Сначала мы видим Стефана в небольшом кругу уже крещенных учеников. Они приходят к нему, рассаживаются и задают вопросы. Но иногда приходят и некрещенные. Эти его не любят. Они становятся вокруг со слопами, помышляют или убить, или, собрав сухой соломы, творят запаление рабу Божию. Впоследствии Стефан сам переходит в наступление и начинает разрушать их идолы и кумирни. Когда он сжег их нарочитую кумирню, собралось множество зырян с кольями и топорами. Стефан проповедует им, сам уже готовясь к смерти. Но никто не решается напасть на него. Обаяние его личности могло покорить детские сердца. Но и природная кротость этого народа рисуется с большой яркостью. Сами зыряне так объясняют невозможность поднять руку на московского миссионера. «Обычай лих имать не творить начало бою, а первым напасть у них не хватает духу».
1: Разрушение кумирен было практическим доказательством бессилия языческих богов. То были простые избы, увешанные шкурами дорогих зверей в виде приношения богам. Стефан рубил обухом в лоб идола и, расколов на мелкие щепки, сжигал вместе со всем пушным богатством. Не хотел брать себе части неприязненной, то есть бесовской. Положительному распространению христианства должна была служить построенная в Усть-Выме главном зырянском селении церковь во имя Благовещения. Стефан украсил ее всяким украшением, яко невесту добру. Церковную утварь он привез из Москвы. Сюда чистили и некрещенные не для молитвы, а подивиться красоте и доброте здания церковного. Это была настоящая проповедь красотой. Заряне были зачарованы, как некогда послы Владимира в Царьградской Святой Софии. Красотой привлекались язычники. Для крещенных Стефан предлагал разумное понимание веры. Всех крещенных, взрослых и детей, он заставлял учить изобретенную им грамоту и читать Часослов, Осмогласник, Псалтырь и прочие книги. В зависимости от успехов он поставлял, получив епископский сан в Москве в 1379 году, кого в попы, кого в диаконы, чтецы или певцы, и писать, научая их пермские книги и сам помогая им. Так, вместе с христовой верой в стране совершенно дикой зажигается очаг христианской культуры. Ученый Стефан несет свою науку и в глушь первобытных лесов.

0: Самый драматический момент жития святителя Стефана представляет его прение с языческим волхвом Памом, где особенно живописно рисуется контраст наивной пермяцкой веры в столкновении с библейской ученостью миссионера. Этот Пам причитает о долге хранить древние обычаи. «Отеческих богов не оставляйте, и жертв, и треб их не забывайте, давние веры не пометывайте». Москва с ее новой верой и ее миссионер получают нелестную характеристику, нам уже известную. Преимущества старой веры над христианством доказывают и положительными тремя аргументами. Во-первых, у христиан един Бог, а у нас мнози бози, мнози поспешности, мнози поборницы. Явное преимущество, особенно сказывающееся на охоте. Во-вторых, у нас един человек или сам друг исходит на брань с медведем, а у христиан по 100, по 200 человек, да и то иногда возвращаются с охоты без медведя. Третье преимущество, несколько таинственное, заключается в том, что вести у нас вскоре бывают. Все, что не случится на дальней стране, на девятой земле, в тот же день и час у нас известно. Вероятно, указание на магическое ясновидение волхвов. Какую силу могли иметь против этих доводов убеждения святителя Стефана от божественных писаний? Прелесть весь день и всю ночь, не ели и не пили, и без всякой пользы, яки на воду сеяв. Тогда Стефан предлагает испытание огнем и водою. Пройти сквозь костер и броситься в прорубь. Волхв имел неосторожность согласиться. Но когда обложили уже огнем крайнюю хижину, и святой взял за руку Пама, чтобы вместе идти на суд Божий, старый колдун не выдержал. «Аз не навыкох приобидите огонь и воду». Он предполагал, что Стефан научился этому особому виду колдовства у своего отца. Народ уже готов убить побежденного вождя, который еще вчера имел неограниченное влияние по всей Пермской земле. Но Стефан отпускает его, обрекая на изгнание и на отлучение из среды новокрещенного народа.
1: Победа над Памом, очевидно, является венцом миссионерских подвигов святого Стефана. Его биограф, к сожалению, не следит за ростом церковной организации в новом крае. Местное предание знает много церквей и монастырей, основанных при Стефане. Сохраняются и иконы, писанные его рукой. Он был и художник. Усть-Вым сделалась кафедральным городом новой епархии, которая еще не распространялась при Стефане и на Великую, то есть Прикамскую Пермь. Необходимые средства и сотрудников епископ-миссионер получал как из родного Устюга, так из отдаленных Москвы и Новгорода. В соперничестве Москвы и Новгорода за Двинскую землю Стефан, очевидно, не становился ни на чью сторону. Из летописи известно, что он предпринял путешествие в далекий Новгород, прося заступничества у властей новгородских от набегов вольницы, ушкуйников, обижавших мирных пермяков. В Новгороде его приняли почтительно и дали нужные грамоты. Во время неурожая он закупал хлеб во Вологде и раздавал своей голодающей пастве. Теснее всего он, конечно, связан с Москвой. В Москве он бывал нередко и по делам епархии, и по вызову митрополита для участия в общецерковных делах. В Москве он и скончался во время одной из своих поездок, тихо уснув, без страданий, 26 апреля 1396 года. Там же и схоронили его в Кремлевском монастыре Спаса на Бору.
0: Житие святителя Стефана заканчивается длинным плачем пермских людей, пермской церкви и самого автора Епифания. Мы уже говорили, что одной из особенностей этого жития является отсутствие типично аскетических подвигов и поучений, вплоть до самой кончины святого. Культурно-миссионерский труд, связанный с делом любви, покрывает все. Особенный интерес представляет попытка Епифания оправдать смелое деяние Стефана – основание Национальной Пермской Церкви с зырянским богослужением и письменностью. Материалами для историко-философских размышлений Епифания служит пролог Нестора к житию Бориса и Глеба и повесть болгарского чернорисца Храбра о письменах. Все, что древние авторы говорят в защиту славянской письменности и религиозного призвания русского народа, Епифаний относит к пермской азбуке и народу. Пермяки, как и русские славяне, работники 11 часа, призванные Богом в конце времен за 120 лет до представления мира. Их азбука славнее греческой, ибо она, как и славянская, есть создание святого. Размышления Нестора могли быть истолкованы как проявление юной национальной гордости, как выражение скрытого грекофобства. Епифаний, вернее, сам Стефан, идею которого выражает биограф, смирил себя и свое национальное сознание перед национальной идеей другого и сколь малого народа. Только теперь религиозное обоснование национальной культуры, завещанное Нестором Руси, получает свой глубокий универсальный смысл. Чуждая греческой церкви, как и римской, национально-религиозная идея становится творческим даром русского православия. Идеально реалистический образ пермской церкви, скорбящей о Стефане, дает метафизическое обоснование национальной идеи. Только славянофилы и Владимир Соловьев в XIX веке разовьют и философски укрепят идею Стефана, идею Древней Руси, искаженную в Москве XV века византийской реакцией универсального царства. Пусть дело Стефана как раз в этой части своей, создание национальной зырянской церкви, оказалось нежизненным за слабостью культурных сил нового христианского народа. Идея его оказывается насущно жизненной для нас в XX веке как принцип нового построения разрушенного единства православного мира.
1: Миссионерская деятельность святого Стефана сочеталась со служением зырянскому народу. В житиях его святых преемников по Пермской кафедре мы видим верность тому же служению. Святой Герасим и святой Петерим отдали жизнь за свою зырянскую паству. Мирные крещенные пермяки отовсюду окружены врагами. С одной стороны, воинственные вагуличи, язычники, с другой – разбойничьи набеги православной вятки. Епископам приходится увещевать вятскую вольницу, ходить к язычникам, чтобы добиваться мира с вагулическими князьями. Святой Герасим был убит новокрещенным вагуличем. Петерим погиб во время одного из набегов, и предание ярко рисует его жертвенную смерть. Епископ после литургии в Усть-Вымском соборе говорит проповедь народу под открытым небом на мысу у реки за чертой городских укреплений. В это время поднимаются по реке воины князя Осыки. Паства разбегается, ища спасения в городе, но святой Петерим, благословив их, остается на молитве, чтобы встретить убийц словами увещевания. Он был убит, но Усть-Вым оказалась неприступной для вагуличей. Третий из святых пермских епископов Иона завершил обращение пермяков, предприняв миссионерское путешествие в область еще независимой Великой Перми по Каме и ее притокам. Он тоже терпел сначала немало обид, пока не крестил пермского князя и с помощью его не начал систематического разрушения язычества.
0: Величайший русский миссионер, преподобный Трифон Печенгский, не был еще ни священником, ни монахом, когда оставил свою новгородскую родину, чтобы на далеком севере, на Кольских берегах, проповедовать Слово Божие в Лопе Дикой. Не имея священного сана, он долго ждал из Новгорода иерея, и построенная им церковь стояла без пения. Он даже не решался крестить обращенных язычников. Наконец, он нашел себе духовного сотрудника, иеромонаха Илью, который освятил церковь Святой Троицы и постриг самого миссионера. Так было положено начало самой северной из русских обителей, Печенгской, которая до последнего времени была духовным и хозяйственным центром Дикого края. Одновременно со святым Трифоном тем же лопарям проповедовал Евангелие соловецкий монах Феодорит, не канонизованный церковью, но житие которого сохранено его духовным сыном, князем Курбским.
1: Напрасно говорят, что русская церковь не дорожит миссионерским служением. Начиная с ростовских святителей Леонтия и Исаии, с преподобного Авраамия Ростовского и мученика Кукши, просветителя Вятичей, до епископа Николая, основателя японской православной церкви в конце XIX века, русская церковь не переставала давать апостолов Евангелия.

0: прозвучала очередная передача по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. И в сегодняшней нашей передаче мы завершаем чтение статьи Николая Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Точнее сказать, это не статья, а третья глава книги Николая Бердяева, посвященной Хомякову. У Хомякова нельзя найти религиозно-мистической концепции самодержавия. Такую концепцию скорее можно найти у Владимира Соловьева в его учении о первосвященнике, царе и пророке, о триединой теократии. Хомяков был сторонником самодержавной монархии и считал эту форму единственно соответствующей духу русской истории, единственно родной русскому народу. В хомяковском самодержавии был сильный анархический привкус. Сказалась славянофильская нелюбовь к политике, к государственности, к властвованию. У Соловьева этого анархического привкуса нет. Для этого в нем слишком силен был дух западный и католический. Хомяков оправдывал самодержавие не столько религиозно, сколько национально и исторически. Это прежде всего национальная идеология. Никакой церковной мистики Хомяков не видел в самодержавии и не мог видеть, потому что православная церковь не была для него градом на земле,